0: Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я не буду скрывать. Вчера главное лично для меня спортивное событие происходило в Лондоне, где моя команда «Арсенал» играла с «Атлетико Мадрид». Второй матч полуфинальной серии Лиги чемпионов. Моя команда выиграла со счетом 1-0, вышла в финал. Финал 30 мая в Будапеште. С кем будет играть «Арсенал», это мы узнаем сегодня. Сегодня в Мюнхене «Бавария» играет с «Пари Сен-Жермен». «Пари Сен-Жермен» – действующий клубный чемпион Европы. Первый матч в Париже закончился победой хозяев «Пари Сен-Жермен» со счетом 5-4. Сегодня мы смотрим, что будет в Мюнхене. Вернемся к себе домой. Мы с вами на хоккейных полянах. Розыгрыш Кубка Стэнли уже набрал скорость. Второй раунд вчера. Колорадо Аваланж играла в Денвере. Колорадо Аваланж лучше в регулярном чемпионате команды Западной конференции. Принимала Миннесоту Уайлд, дикари из Миннесоты. Хозяева выиграли со счетом 5-2. Лидируют в серии 2-0. Следующие два матча состоятся на поле Миннесоты. В кубке Ларри О'Брайена также набирает скорость. Второй раунд. Вчера Денвер, Детройт Пистонс, лучшая в регулярном чемпионате команды Восточной конференции, играла с Кливленд Кавальерс, первый матч серии, и хозяева выиграли 111-101. Действующие чемпионы НБА, Оклахома Сити Тандер, принимали дома Лос-Анджелес Лейкерс и без труда разобрались с гостями из Лос-Анджелеса 108-109. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера матч «Метрополитен» в Денвере не состоялся, но Янки сыграли дома с рейнджерами из Техаса, выиграли со счетом 7-4. Тампа, преследующая Янки, играла дома с Торонто и победила со счетом 4-3. Атланта Брейвс, смельчаки из Атланты, лучшая на сегодняшний день команда во всех главных бейсбольных лигах и на востоке Национальной лиги, играли в Сиэтле и победили со счетом 3-2. В турнирных таблицах Янкис на востоке Американской лиги 25 побед, Тампа 23 победы. На востоке Национальной лиги лидирует Атланта, 26 побед, 11 поражений. И еще раз о футболе. В 3 часа дня по времени восточного побережья мы с вами настроим свои компьютеры, телефоны, айпэды на Мюнхен. Бавария играет с Пари Сен-Жермен. Напомню, неделю назад Пари Сен-Жермен выиграли со счетом 5-4. И многие специалисты футбола, я не специалист, но я согласен с ними, это был один из лучших матчей в истории. Что сегодня произойдет в Мюнхене? Настройте свои компьютеры на Мюнхен в 3 часа дня. Итак, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, я желаю хорошо провести сегодняшний день. Кто работает, пусть работает. Оставать, продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
4: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946. 946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня у нас с вами будет здесь гость в эфире. Мы сегодня обсудим вот ту ситуацию, которая у нас складывается на местах. Не то, что мы говорим в общем по стране, что где-то когда-то происходит, а то, что происходит вот в конкретно небольшом городе, в Нью-Джерси. И я, как говорится, за этим процессом наблюдаю, но вот сейчас перед нами выступит, ее зовут Алла Гамза. Она непосредственный участник этих процессов, это город Мальборо в Нью-Джерси, и расскажет нам, что там происходит. Ал, ты с нами?
1: Да, я вас слышу, да.
0: Да, привет. Привет. Расскажи нам, вот мы как бы с тобой эту ситуацию уже много раз обсуждали, но, в общем, к чему это все пришло, и расскажи с самого начала, потому что люди вообще не знают. Я вчера посмотрел на интернете, там полная темень на эту тему, абсолютно полное молчание. Поэтому начинай с самого начала. Прошу тебя.
1: Хорошо. Хорошо, да. Начну сначала. Значит, я живу в городе Мальборо. Это, по нашим понятиям, Нью-Джерси не такой уж маленький город. Сейчас в нем живет где-то 40 тысяч человек. Когда мы сюда переехали лет 30 назад, это была, так сказать, ну, настоящая американская провинция. Тут было мало народу, тут не было трафика, тут, в принципе, люди жили в своих домах. Но за это время, естественно, очень многое поменялось, ну, это само собой. И у нас появилось очень много нового строительства, которое, кстати, требует наш штат. Наш штат требует от каждого такого города, как Мальборо, чтобы строили так называемый affordable housing. Огромное количество возведено новых таунхаусов и билдингов, и, естественно, это создало огромные пробки на дорогах, которые раньше наша, так сказать, комьюнити не видела никогда. Но это, так сказать, все еще, что называется, цветочки. Вот. А вот настоящая, так сказать, ситуация, которая может очень сильно ухудшить качество жизни людей в нашем городе, происходит сейчас. Значит, мусульманская община, я не знаю, сколько мусульман живет в нашем городе, но какое-то количество живет, естественно, я думаю, что большинство людей, которые спонсируют этот проект, живут за пределами нашего города, решила, что надо в центре такой абсолютно residential area, где живут в основном люди в своих домах, там такие обычные дома, там 4 bedroom, там 3 bedroom, построить огромнейшую мечеть. Мечеть не просто, так сказать, мечеть, а 22 тысячи square feet мечеть. В центре абсолютно residential area, где живут просто люди в своих домах. Там, по идее, кажется, должны быть 200 паркингов на машины. То есть вы можете себе представить, сколько людей должно будет туда приезжать, само собой. Это же не просто так делается, для того, чтобы люди приезжали. И какой это создаст трафик на дорогах, само собой, который и так уже на сегодняшний день. У нас, честно сказать, инфраструктура нашего города не была запланирована на такое огромное количество жителей и на такое количество домов. Вся ситуация еще усугубляется тем, что выезд из этого так называемого девелопмента, где находятся эти дома и где предполагается эта огромнейшая мечеть, выезд выходит на улицу, у которой всего две линии движения. То есть одна линия в одну сторону, другая в другую. И вот эта улица уже на сегодняшний день представляет собой буквально опасность. Там у нас аварий происходит очень много, потому что постоянные пробки и две школы рядом. Значит, представьте себе, люди забирают своих детей из школы, не могут проехать, начинается спиринг. В общем, аварий много, и одна была даже авария фатальная. Там погиб человек. Теперь представьте, что на эту же самую улицу, где всего две стороны движения, будет приезжать, ну, пускай не 200, да, машин, ну, пускай 100. И то, что они будут приезжать каждый день, это мусульманская община это не скрывает. То есть они говорят, что, ну, подумаешь, будут приезжать там, типа, не все время. Они будут приезжать, ну, гарантированно где-то в час, потому что это, наверное, какая-то основная молитва с часу до двух. Ну, естественно, в Рамадан будет приезжать все время. Вот представьте, рядом две школы, откуда, опять же, приезжают, и вот с такое количество машин. То есть как они будут туда въезжать вообще, как они оттуда будут выезжать, вообще никто не знает. Вопрос заключается вот в чем. Значит, мусульманская община подала наш город в суд. И судья сказал, что город должен вынести решение до 5 июля, кажется. Не могу гарантировать 5, но какого-то числа в июле. А по этому поводу, естественно, огромное количество людей, которые в нашем городе живут, они очень обеспокоены этой ситуацией. Это понять можно, особенно люди, которые живут в этой эре, но даже если они там не живут, а живут недалеко, это на всех влияет, абсолютно на всех. Город не такой большой. Ну вот, значит, и происходит у нас собрание. Собрание нашего города, где наш так называемый зонинг-борд должен вынести решение, и это решение должно быть отправлено судье до какого-то числа в июле. Вот себе представьте такую ситуацию. Значит, я прихожу на первое собрание, которое было на прошлой неделе. В нашем тауншипе, как правило, на эти собрания приходит какое-то количество людей, но всегда пусто, полупусто. Я пришла, не было ни одного места. Люди, которые живут в нашем городе, пришли и все стояли. Почему? Потому что приехало огромное количество людей, скорее всего, из других городов. Не могу, конечно, гарантировать, что все они были из других городов, но были нью-йоркские номера и так далее. Приехали явные представители мусульманского общества и заняли все.
0: Группа поддержки приехала.
1: Да, да.
0: Приехала группа поддержки, понимаешь. Да. Закрикивать, представлять фон неправильный.
1: Да. Для вас. Скорее всего, именно так. Да, скорее всего, именно так. Причем интересно, что они заняли абсолютно все места, и люди, которые живут в нашем городе, должны были стоять. Я лично там постояла минут 20 и ушла, потому что мало того, что невозможно было сидеть, почему-то не работала система этих микрофонов, и ничего нельзя было слышать о том, о чем говорили адвокат, которого наняла мусульманская сторона, даже говорить. Ничего не было слышно абсолютно. В общем, короче говоря, сейчас наш город взял адвоката, и вчера было очередное собрание, и когда наш адвокат говорил о том, какая ситуация может сложиться на этих дорогах, буквально их адвокат просто, что называется, был so dismissal, ну, настолько вообще, он считает, что это все ерунда, и махал руками на людей, которые там выступали, что типа, ой, трафик это вообще, это о чем еще разговор, это не имеет никакого отношения ни к чему, и, короче говоря, не о чем говорить. Тут вопрос, понимаете, возникает еще вот чем. Значит, у нас на наших там фейсбуках, во всяких наших городах, есть люди, которые, естественно, начинают говорить такое, что типа мы не хотим здесь там мусульман, и мы не хотим здесь мечеть. Это, само собой, неправильно. Почему? Потому что Америка – страна свободы религии, каждая религия имеет право здесь иметь место для воршип, так сказать, то есть это их право иметь здесь мечеть. Это право. И здесь, а где... Где они хотят молиться, естественно. Но есть законы, законы города. И закон это называется зонинг. То есть вы имеете право создавать там, где вы не создаете неудобства или такую ситуацию, как в данном варианте, которая будет ухудшать качество твоих соседей. Это зонинг лос. И, безусловно, эта мечеть нарушает все абсолютно зонинг законы в этой области. Однако, противоположная сторона занимается... тоже, конечно, естественно, полнейшие профанации, когда начинают кричать о исламофобии. То есть тут начинается, так сказать...
0: Это обычное коса... дело. Это, да, обычное. Как обычное... это обычная ситуация.
1: Да, коса на камень. То есть тут люди, конечно, некоторые, не все, далеко не все. Многие просто говорят, постройте мечеть в нашем городе, найдите правильное место. В этом весь вопрос. Не то, что мы не хотим, чтобы вы молились, это ваше право. Есть люди, которые говорят ерунду, да, лучше бы не говорили. Вот. Но то, что другая сторона полностью считает, что они могут просто нарушать зонинг лос города вот таким образом, под эгидой так называемой и под прикрытием вот этой исламофобии, вот это, конечно, очень нехорошая, так сказать, вот ситуация сегодня. И будем, так сказать, но будем вот наблюдать за этим,
0: сразу... пока что мы не так. У меня к тебе сразу вопрос. Вот смотри, вот я только что сделал самый небольшой серч на интернете. Значит, да. Они говорят такую вещь, что, прежде всего, мы забыли сказать такую вещь, что Мальборо, да, это, прежде всего, еврейский город. И всегда, да, был еврейский город. В нем, да, живет порядка 11 тысяч евреев. На 40 тысяч человек 11 тысяч евреев. То есть больше 1/4.
1: Да.
0: Мусульман во всем графстве Манмут, то есть это огромное графство, не только Мальборо, вот весь Мальборо, 22 тысячи человек.
1: Да.
0: То есть Нью-Джерси действительно один из самых исламских штатов. Мичиган, да, Нью-Джерси, Нью-Йорк. Это мы, да, знаем. Но, да, то, что они вот пытаются такую огромную мечеть построить, да, в еврейском городе в середине Это, в принципе, показатель силы. Что вот мы можем, мы хотим, мы заставим вас, вот даже если вы не хотите. И плевали мы на все правила и демократию. Понимаешь, в принципе, если все жители не хотят подобного, это тоже демократия, они имеют право не желать чего-то. Почему нет, я не понимаю. То есть, ты понимаешь, тем более, что если нарушается зонинг.
1: Да, ну, насколько я понимаю, когда возникает вопрос религии, то тут ваши чувства, так сказать, то, что большинство не хочет, не играет никакой роли. Это я, насколько я понимаю, я не юрист, не специалист, не могу ничего сказать. Но вот зонинг, вот это действительно закон. Это закон города, это закон штата. И его нарушать не имеет права никто. Почему в данном варианте вообще ставится этот вопрос? Да. Даже почему ставится вопрос о том, чтобы строить такую мечеть там, где абсолютно нарушает зонинг ло, вот это вопрос. И почему судья не дисмисс сразу вот этот кейс, поскольку представитель, этот инженер уже сказал, что это нарушение законов, зонинг, почему он не был дисмисс, это я не знаю. И почему это будет продолжаться, явное дело. В общем, я ничего не могу сказать. Насчет того, что это еврейский город, я тебе, Саша, хочу сказать следующее. Когда мы сюда переехали, это был действительно очень еврейский город. Здесь было вообще большинство. Да, но сейчас немножко ситуация другая. Очень много евреев переехало в всякие Флориды и так далее. То есть у нас здесь намного более смешанная сейчас комьюнити. Да, евреев по-прежнему много. Здесь много синагог. Ни одна синагога по своим параметрам не сравнится с 22 тысячи square feet мечети. У нас все синагоги абсолютно как такие небольшие здания, само собой, потому что, почему я это упоминаю? Потому что мусульмане на том же Фейсбуке кричат: а посмотрите, какие у вас там синагоги. Почему вы имеете право иметь синагоги? Или вот они говорят: а вот церковь, да, вот у вас церковь есть. Кстати, я живу off Church Road, называется Church Road. Почему? Потому что на этой дороге у нас там стоит Church. Я вам хочу сказать, Church наша, да? Примерно размера с мой дом. Вот такая маленькая церковь. Там в жизни никогда нет ни одной машины, там вообще трафика никогда нет. Эта церковь, по-моему, там находится больше 100 лет. Но довод такой: а почему у вас церковь, почему у вас синагоги? Ну, не церковь и не синагоги,
0: Они пытаются играть на чувствах, ты понимаешь? Это же совершенно обычная профанация. Конечно, тем более, значит, я просто приведу пример. 22 тысячи square feet, это вот надо разделить на 3 примерно, то это получается около 7 тысяч квадратных метров, если вот кому-то легче так вот понять. Вот представь себе помещение такого размера. Это как, вот если сравнивать, как достаточно серьезный супермаркет, как Шопрайт в Нью-Джерси. Вот это будет размер вот это огромного помещения. Вот я расскажу то, что у нас. Да.
1: Кроме того, что она огромная, она еще очень высокая. Они еще хотят построить огромную высоту мечеть. Это просто будет, она будет там выступать.
0: Еще и минарет будет. Да. Я вижу, как они собираются сделать. Весь вот этот проект на интернете, вот против него ничего на интернете нет. А проект сам на интернете есть. Там будет главный зал и будет еще минарет рядом. Вот смотри, у нас в городе, значит, пытались построить индийский храм, тоже достаточно большой, не на резиденшал улице, там напротив школы и так далее. Но там, на этой площади, где они хотели построить, растет 300-летнее дерево, которое является там одним достопримечательностью Нью-Джерси, ему больше 300 лет или что-то такое. И из-за этого дерева, понимаешь, все жители встали на голову. И фактически этот проект закрыли, потому что мало того, что они, как правило, если они не соответствуют какому-то вот закону города, они требуют variables, то есть чтобы изменить закон под этот конкретный случай. Тогда для чего писать законы, если каждый раз их можно менять? И вот у нас пошли и сказали: нет, ребятки, у вас такого храма не будет, у вас там есть сейчас маленький такой, там бывшая раньше церковь была католическая. Сейчас там молятся индусы, все замечательно, это ваше. Но большего размера ничего строить нельзя. А тут они пытаются, понимаешь, во-первых, настоять на том, что в residential area, в среде относительно еврейского города, и плюс такого размера.
1: Да, абсолютно.
0: Это чистейшее устрашение. Чистейшее. Да. А то, что они будут на улицах молиться, никто не думает, что они соберут, например, на Рамадан, вся эта парковка будет в молящихся на улице людях. А про это никто же не говорит.
1: Ну, абсолютно. Когда я вышла из здания нашего тауншипа, вот когда было первое собрание, там уже были люди на улице, перед тауншипом, уже расстелили ковры, уже молились. Это я первый раз такое видел у нас в городе. Но они уже там такие люди были. Так что, да, лиха беда начала, что называется.
0: Но это чистейшее устрашение. Это новый вид вот такого мягкого терроризма, понимаешь? То есть, когда приезжает совершенно... Особенно сейчас, когда вот все вот эти страсти горят и так далее, понимаешь? Вот сейчас взять, воткнуть мечеть в середине или построить мечеть в двух блоках от World Trade Center. Понимаешь? Ты пойми, это и неуважение, и плюс это показатель силы, что вот мы хотим, мы вам дома ее построим, и вы будете молчать. Я тоже не против того, чтобы вы построили. Если бы они мне сказали, что они строят большую мечеть вот рядом со мной в Паттерсоне, где большая действительно исламская община, и она там всегда жила, и она там всегда будет, наверное. Окей, там даже улица Палестина, они переименовали улицу Палестина. Там полно пустых пустырей. Ну, ты понимаешь, Паттерсон это не то место, где все забито. Полно пустырей. Постройте там хоть небоскреб исламский. Вам только спасибо скажут, что вместо вот этих пустырей вы что-то построили. Что-то красивое, хорошее, чистое. Но там же они этого не делают. Они именно хотят у тебя в Мальборо это сделать. Ты понимаешь? Вот в этом вся гадость всего этого. Власти молчат. Извини меня, почему власти молчат? Потому что они смертельно боятся. Что ли? У вас, подожди, кто у вас мэр? У вас, наверное, демократы, да? Там, я так понимаю, все.
1: Да, у нас мэр Хорник, он у нас уже, по-моему, лет 16, да, демократ, да. Он такой умеренный демократ, я против него особенно не...
0: Ну, я понимаю.
1: Не, он хороший управляющий, что называется, городом. В нем город, в принципе, кроме overdevelopment, у нас лучший рейтинг кредитный и так далее. То есть он хороший управляющий. Но рот свой накрывать на этот счет, конечно, не будет. Он еврей, ко всему прочему, наш мэр еврей.
0: Но он боится, понятно.
1: Но он, я, скорее всего, боится, да. Интересная, значит, история еще состоит в том, что зонинг борд, вот тот, который должен утвердить или отказать в строительстве этой мечети, он был appointed by council. А council, вот этот наш, да, мы выбирали в прошлом году. И мы выбрали трех республиканцев. Причем я их хорошо знаю. И все они достаточно принципиальные люди. Что случилось дальше, никто не знает. Почему даже эти наши councilmen ни разу не появились? Было уже два собрания, они даже там не появились.
0: То есть, а
1: там...
0: почему мне задать этот вопрос?
1: Задают вопрос на Фейсбуке. Люди здесь достаточно активно включились, требуя, значит, чтобы они объяснили, почему. Один из них, которого я хорошо знаю, такой парень, кстати, молодой совсем, очень принципиальный, очень консервативный парень у нас есть, которого мы выбрали, он, значит, вышел на Фейсбуке и сказал, что он, типа, не имеет права ничего говорить, потому что его влияние тогда будет считаться, что он, так сказать, вмешивается в дела, которые не имеет права вмешиваться. И еще раз говорю, я не знаю.
0: То есть он должен давать только техническую оценку.
1: То есть я не знаю, он прав или нет, опять же, я не лоер, я из законных этих я не понимаю еще, но он типа сказал, что я не имею права высказываться, но хотя бы они бы пришли, вопросы они задавать имеют право, понимаете? Но они даже не приходят. Ни один из них на вот эти два собрания не пришел. Представители нашей местной власти на эти собрания не появились. Никто. Ни мэр, ни каунсел, никто.
0: Ну, потому что они боятся, что начнется срач. Понимаешь, для них это очень неудобно. Они не хотят участвовать во всем этом. Понимаешь, они хотят спуститься на тормозах. Понимаешь, они хотят, чтобы все заткнулись, и оно тихенько прошло. Потому что все вы типа будете... просто схавайте то, что вам скажут. Вот по закону мы обязаны, мы то. А на самом деле закон нарушается. Потому что зонинг это и есть... Зонинг нарушается, и потом, в принципе, получается тогда что? То есть получается, что местная демократия не играет никакой роли. То есть если жители скажут, вот мы не хотим, чтобы у нас здесь был вот этот сумасшедший дом, потому что это будет сумасшедший дом. Вот мы не хотим этого. И получается, что плевали мы на ваше мнение. У нас демократия, понимаешь, и все. Да, понимаешь, что это тоже неправильно.
1: На сегодняшний день именно так и выглядит, потому что, ну, просто, понимаете, народ идет на эти собрания и пытается высказаться, там не дают много времени высказываться, небольшом количестве народа, массово просто, понимаешь, что дело даже не в том, что, ну, там просто эта структура сегодняшняя, этой дороги, она вообще это не выдержит, там просто люди не смогут жить. Они не смогут ни выехать из дома, ни поехать в магазин, ни поехать на работу, они не смогут этого делать. То есть качество их жизни будет настолько ужасным, что там, конечно, цены на дома упадут до нуля. Никто не будет покупать в этой эре. Да.
0: Аллочка, у нас сейчас будет перерыв, давай мы с тобой сейчас остановимся, ты оставайся с нами на линии, у меня еще есть к тебе много вопросов, и мы продолжим эту тему. И самый главный вопрос, вот ты просто подумай. Скажи мне, ну город достаточно богатый, все достаточно хорошо там зарабатывают. Почему не взять какого-то крутого лоера Вот тем, кто против этой мечети. И поставить вопрос в суде. Вот подумай над этим, и вернемся через пару 8 минут.
1: Окей.
0: Перерыв.
2: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей,

0: Мой адвокат.
1: Мой адвокат.
2: Юрий Прохин.
0: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
8: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: 718-303-90-90.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
12: Здравствуйте, господа. С нами сегодня на линии Алла Гамза. Она рассказывает нам о той ситуации, которая сложилась в городе Мальборо, Нью-Джерси. Там пытаются построить громадную мечеть в центре резиденшал, ну, то есть жилого района, спального района. И я вот сейчас вот сделал небольшой серч на интернете. Ну, во-первых, вначале, когда они предлагали построить эту мечеть, они пытаются запутать всех на интернете. Они пишут, что она должна была быть 13 тысяч скверфит всего, а сейчас она 22 тысячи. То есть они увеличили, ну, почти вдвое. Это раз. Во-вторых, они пытаются, вот здесь вот тоже на интернете, сказать, что вот у вас две синагоги, еврейский центр в Мальборо. Одна синагога 20 тысяч, там 20 932 скверфит, а центр на еврейской жизни 18 тысяч скверфит. Да, но эти центры находятся на очень серьезных трассах. Они не находятся в центре жилого района. Это не прямо у вас за углом. Вы понимаете, они пытаются вас таким образом сбить с толку, самым натуральным образом. Я знаю, как это делается. Во-вторых, вот тут вот пишут жители, что 5 мая будет, значит, ну у нас, то есть вчера это было, значит, была еще одна встреча в 7 часов вечера, Marlboro Middle School, и так далее. И вот они пишут, что на прошлой встрече Marlboro residents were significantly outnumbered at last week's meeting by folks out of town. То есть они привозят с собой автобус поддержки откуда-то из Нью-Йорка, или там из Мичигана, или еще откуда-то, каких-то дам в платках, или всяких мужиков там с этими дайперсами на голове, и устраивают фактически обструкцию, если ее нужно устроить. Но дело в том, что власти, и демократические, и республиканские, во всем этом, вот здесь, вот в Нью-Джерси, в данном конкретном случае, ведут себя как трусы. Они не хотят задавать ни одного вопроса, они не хотят вообще ставить эту тему на обсуждение. Они не хотят давать кому-то, чтобы кто-то... Они не приходят на эти следствия. И вот вы спросите меня, а почему, понимаете, республиканцы проигрывают выборы? Да, потому что они не хотят на местах решать вопрос. Я вам говорил, все выборы решаются на местах. Демократы окучивают, вот ходят по каждому двору. Республиканцы даже на вот это собрание не пришли. О чем мы говорим вообще? Окей. Да.

0: Алла, ты с нами?
1: Да, я здесь.
0: Да, вот у меня к тебе еще раз, я повторяю еще раз, мой вопрос к тебе. Мальборо очень процветающий город, скажем так, совсем не бедный. Дай бог вам всем, как говорится, здоровья, дай бог, чтобы всех у вас только прибавлялось. Но я просто говорю, что вы все относительно, как говорится, нормально стоящие на ногах люди. Почему не коллективно не собраться, не сброситься, не нанять какую-то серьезную адвокатскую контору? Не просто какого-то икендрикс там, понимаете, непонятно кого, а серьезного какого-то литигейтера, который придет и разнесет в щепки вот этот весь ваш консул. Почему это не сделать? Я не понимаю. Если такая совершенно аховая ситуация, вот как мы видим это. Они же это делают, ты ж пойми. После того, что они сделают этот город, тебе надо будет оттуда уезжать. Потому что твой город станет мусором. Понимаешь? Это же понятно после этого. Почему не нанять какого-то серьезного адвоката, чтобы он это делал, чтобы не только вы приходили, и вы, ты не понимаешь этих законов, ты не обязан их понимать. Но я не понимаю, почему нельзя сделать таким образом.
1: Сейчас объясню ситуацию, насколько я знаю ее сегодня. На первом собрании даже не было адвоката, потому что у меня такое было впечатление, что все-таки наши люди даже не поняли, насколько серьезная ситуация. Вчера на собрании, которое ты упомянул, которое перенесли в школу, да, не из тауншипа. Почему? Потому что в первом собрании, я же сказала, они заняли все места.
0: Было столько людей,
1: Да, они привезли людей и заняли все места. Поэтому перевезли в школу. В школе намного больше помещений. И вчера была возможность всем сидеть. И тем, которые приехали, все равно приехали неизвестно откуда. И нашим жителям было место, куда сесть. Поэтому специально перенесли туда. И наняли адвоката. Да, на адвоката наняли. Действительно, община сбросилась. Я тоже там сбросилась. Вроде бы очень там репьютабл какую-то фирму. Там он представляет. И он вчера говорил. И он говорил много, и говорил по делу, и приводил какие-то законы и параграфы и так далее. Ну, что было очень, вообще говоря, странно. Это то, что каждый раз, когда он говорил, представители этого зонинг-борда, наши представители, как бы, они, по идее, должны представлять наши комьюнити, этот бординг-зон, который назначили наши же каунсел. Они прямо так, типа, это не имеет значения. Это, они его дисмисс. Ну, и адвокат с той стороны. То есть, там получилась какая-то странная ситуация складывается, такое ощущение.
0: Ну, вот, наших... это надо задать вопрос. Это надо задавать вопрос, почему вы self-dismissive? Я говорю, что закон не имеет значения здесь? Или если это вы говорите, что это не имеет значения, почему это не имеет значения? Он должен быть more fast, feisty, понимаешь? Потому что иначе это спустят на тормозах с его участием за ваши деньги.
1: Да, он понимаешь, more feisty. Да, создается такое впечатление, что... Так сказать, наша комьюнити борется не только против, так сказать, лоера и но и против своего собственного зонинг-борда. И вот эта ситуация очень странная. Очень странная.
0: Потому это что, не странная. Это... Либо их подкупили, либо их запугали. Понимаешь, тут все очень просто. Либо их подкупили, либо их запугали. Подкупаются, как даются деньги на какие-то проекты внутри города, и город или мэр, или консул говорит этому зонинг-борду не сильно утерпеть. Потому что нам нужны деньги там на школу, на парковку, на что-то. Вот нам они дают, это первое. А, или запугали, потому что они боятся, потому что все, что связано с мусульманами, они боятся, что вот эта вот группа КАИР, Council of American Islamic Relations, вот это вот фактически, понимаешь, протеррористическая организация, я про нее много раз здесь говорил, она угрожает, что будет суд, и она вас засудит. Понимаете, из-за того, что-то... Так пусть засудят, идите в суд. Идите в суд и доказывайте, что 22 тысячи square feet в резиденциал районе можно построить. Даже 13 не имеют права строить в резиденциал районе. Там могут построить маленькую церквушку на 3-4 тысячи square feet. Вот это могут, но не 13 и не 22. Понимаешь, это огромное здание, огромное. Это здание здоровенного магазина, целой плазы, который стоит обычно на серьезном хайвее каком-то.
1: Вот именно,
0: Да, но у вас, ты еще не упомянула то, что ваш консул, ваш вот этот весь этот, ваш город, они пытались икендрик, знаешь, сделать вот это еврейское, понимаешь, дела, так называемые. Они 5 лет тянули с решением по этой мечети. Они специально откладывали, типа забудут. Они не забыли. Понимаешь, с вами имеет дело профессиональная компания по террору. Да. Самая натуральная профессиональная компания, где собираются лоеры, собираются серьезные люди с деньгами, и в чем деньги у них часто из-за рубежа, и они будут делать все, чтобы вас подмыть. Пока вы не встанете, понимаешь, а наш штат, это, понимаешь, он, знаешь, штат не сопротивление. Вот ты ваш мэр, он может быть хороший человек, я ничего против него говорить не буду. Демократы на местах очень часто, кстати говоря, лучше, чем часто республиканцы на местах. Но они, что республиканцы, что демократы, никаких яиц на местах не имеют. Пардон, конечно. Но вот именно так.
1: Да, ну это абсолютно, да. Абсолютно так. Да, эти, да, насчет этих 5 лет, это именно так, но дело в том, что, да, об этом знали, да, что вот как будто подавали там 5 лет назад, и вроде бы как каждый раз они, что называется, kick the can down the road, то есть они пасовали этот случай. Но, когда в прошлом году, в ноябре, выбирали наш council, я же говорю, что выбрали 3 республиканцев, и каждый из них, когда на выборной кампании, а когда они говорили, абсолютно не будет мечети, потому что это была одна из пунктов, которые, так сказать, представили наши комьюнити, говорила, мы не хотим никакой мечети, значит, в нашем резиденциальном районе. И каждый из council, когда их выбирали, сказал, этого не будет. И вот, пожалуйста, сегодня мы здесь. Вот представь себе, вот так.
0: Да. Ну вот я вот открыл карту, эта мечеть должна находиться на Tenant Road. Это, да, действительно, это такой небольшой пролесок там, значит, получается. Тут, то есть я вижу, да, со всех сторон. Но, в принципе, да, со всех сторон идет резиденциальная улица. То есть обычные маленькие домики. Да, маленькие, да, домики, где живут обычные, да, люди. То есть это не, да, это не школы рядом, не плаза торговый, не индустриальный район, ничего. Это именно район спальный. Спальный,
1: да,
0: район.
1: Абсолютно. Да. А если ты посмотришь на вот эту.
0: Да.
1: Да, извини, если ты посмотришь, да, именно, да, вот на эту Tenant Road, которую я упоминала, там всего 2 линии.
0: Да.
1: Всего 2. Да. Вот представь, да, себе, какой сейчас там уже трафик. Там есть школы, просто они больше up, что называется, up tenant, там есть 2 школы, но не в этом районе, где они собираются мечеть строить, то есть не в самой девелопменте, а там есть 2 школы. И вот там сейчас, когда из школы выезжают, сумасшедший трафик, просто невероятный, потому что уже много, так сказать, настроено всего, и много детей, и много школьных автобусов, поэтому и родители забирают уже, ну, сейчас.
0: Вот я открыл карту на Гугле, это 78 Tenant Road.
1: Да.
0: Называется, ну, это часть Мальборо, но это Морганвилл считается, Морганвилл, Нью-Джерси.
1: Да. Да.
0: Ну вот я открыл, значит, вот я вижу, значит, справа от этой мечети находится гольф, не гольфовая, а Мальборо Литл Лиг, то есть там бейсбольные поля для детей. Справа, слева находится Marble Township Community Garden. А сзади находится такой пролесок. И вот если они, да. А вот напротив сплошные уже дома. Жилые. Да. И вот эта улица, да, действительно, это сплошные, то есть вот вдоль вот этой улицы выстроились обычные жилые дома, вот я вижу бассейны тут, буквально в одном блоке. Поэтому если, да, они здесь это строят, то есть это не может не каким-то, ну то есть эта улица вообще будет перекрыта, то есть фактически сплошным, да, трафиком.
1: Да.
0: Я вам расскажу другую вещь, знаете, чтобы быть честным, я вам расскажу такую вещь, что в свое время... А вот рядом, если ты знаешь такие города, как Лейквуд, вот этот Брик и так далее, это чисто еврейские города с таким с населением хасидов и так далее. И вот, значит, в частности, там был жуткий скандал, по-моему, в городе Брик, когда тоже в середине спального района, значит, религиозные евреи купили местный дом и превратили его нелегально. Обычный домик такой, знаешь, там сплит-левел, ты понимаешь, о чем я говорю? Uh-huh. Небольшой, да, домик, да, там три бедром. Да. И они его превратили подпольно, вот в нелегальную синагогу. То есть туда начали приезжать автобусы с людьми, там постоянный трафик людей, и они там устраивали молитвы на где-то 80 человек одновременно. Дом максимум по fire code рассчитан на 35 человек, не больше. А там, значит, 80 человек они набивали и устраивали молитвы. И местные жители совершенно законно поднялись на это. Их, конечно, обзывали антисемитами, но там, как всегда, пошла вот эта вся эта бодяга. И они сказали, слушайте, ребята, ну выносите отсюда ноги свои к черту. Потому что здесь спальный район, а там идут автобусы, там играются дети, там, понимаешь, что далее. И, ну, то есть, знаешь, в середине маленькой улицы подъездной вдруг образовалась синагога. И их оттуда, да, выкинули. Их, ага, оттуда выкинули. Это дело шло где-то 5 лет. Их оттуда выкинули, им сказали, ребятки, тоже не хотели судиться, потому что, понимаешь, это любые вот эти национально-религиозные вещи, это, ну, это, знаешь, такая токсичная тема. Но жители настояли на этом. Жители настояли. Да. Жители, конечно, обзывали всех антисемитами, но они говорят, ну, подумайте, если мы в середине вашего спального района воткнем ваву, а не тогда вот эта вава, знаешь, вот эта закусочная.
1: Да.
0: Они даже песни пели «I like my wawa». Понимаешь, я до сегодняшнего дня помню, как это продолжалось где-то лет 5. Вот вы можете посмотреть на интернете, о чем я говорю. И это закончилось, ну, то есть, опять-таки, всех называли антисемиты, и вы третий, десятый, тут исламофобы называют, все как обычно. Но, в принципе, это остановили. Их оттуда выкинули, сказали, ребятки, здесь синагоги не будет и не должно быть. Другой очень хитрый еврей сделал синагогу в этом, знаешь, где держат инвентарь. Вот, знаешь, вот эти вот сарайчики продаются. В... Он сделал там real estate office. Знаешь, вот этот сарайчик, для чтобы держать гарден, вот эти все эти вещи, там, грабли, телеги. Он внутри сделал real estate office у себя во дворе. Их тоже выкинули. И вот их тоже оттуда выкинули. Ну, там хотя бы отсидела одна секретарша, там не было народа много. Малюсенькая, представляешь, вот эта вот кибитка, вот это там сидит секретарша, называется real estate office. Понимаешь, тоже, их тоже выкинули. То есть это так, знаешь, хитро сделанные товарищи. Но здесь с этой мечетью, это просто уже, всячески... Слушай, а скажи мне, что дальше планируют жители? Вообще, когда следующая встреча, что они собираются делать? Может быть, действительно подвести вам туда группу поддержки?
1: Наверное, не помешало бы. Значит, судья сказал, или вот точно не знаю, кажется, судья, должно быть 5 собраний проведено до того, как вынесено решение. Или это судья, или это местные законы такие. Значит, должно быть проведено 5 собраний. Было 2 пока что. 5 мая было первое, второе. То есть до этого было, и 5 вчера было, значит, второе собрание. Следующее собрание будет 12 мая, потом не помню какого-то, по-моему, 21. В общем, должно быть проведено 5 собраний. И после этих собраний, где должны выступать, естественно, представители всех сторон, после этого наш зонинг, этот бор, должны проголосовать. И вот когда они проголосуют, это решение поступит к судье, которого... привлекли, мусульманская община привлекла, чтобы, так сказать, вынесли окончательное решение на этот счет. Так что вот такое сейчас. Я же говорю, что лойера только наняли, вот только сейчас. Он был вчера первый раз. По-моему, достаточно такой серьезный человек.
0: Но он должен написать это, есть же такая формула, что, как говорится, stay of execution, то есть он может написать, чтобы в суд вышестоящий, чтобы стройку остановили до выяснения обстоятельств. Это, знаешь, такое, судья в более высшей категории, не ваш, вот, который вот у вас там, а более высшей категории устанавливает, то есть запрет. Если этот судья не реагирует, он может мгновенно это сделать. Это называется,
1: Ну, просто никакого строительства там не ведется, там пока ничего нету.
0: Вот я смотрю, там раньше был Morganville Volunteer Fire Company, то есть там здание... бывшая пожарная охрана. Я не понимаю, это здание что, сносится, что ли, теперь получается?
1: Нет, там оно малюсенькое. Они просто, они хотят там снести и построить вот это вот, это 20 тысяч.
0: Ну, я вижу, это маленькое здание на 2 гаража, я вижу, да.
1: Да, оно там есть. Они, кстати, там сейчас уже молятся в этом здании, да.
0: То есть это бывшая пожарная охрана, я понял.
1: Да, сейчас они там молятся, они сделали себе эту маленькую мечеть, и там приезжают туда люди, но на сегодняшний день там нет возможности разместить много народу, поэтому там не приезжает много людей. Вот, они хотят это снести и построить вот этот монстр, да. Но пока что никакого
0: строительства не происходит. Прямо правее от них находится жилой дом, напротив них драйвей, прямо напротив заезда вот в этот фаер-центр находится драйвей чем-то, тут ферма небольшая. Это чисто жилой район, такой чисто
1: сельское. Абсолютно жилой район, там нет никаких бизнесов, это спальный район, в самом центре спального района, где абсолютно нет никакой инфраструктуры вообще, просто даже близкой инфраструктуры для какого-то серьезного здания, кроме как для частных домов. Там нет ничего подобного.
0: Ты сказала, что у них тут 2 линии, я должен вот поправить тебя, тут 2 линии, то есть в одна линия в одну сторону, другая линия в другую, то есть это, грубо говоря, обычная дорога с движением туда и обратно, по одной линии.
1: Всего одна линия
0: в каждую сторону, то есть эта дорога будет запружена, это номер 3, вот тут стоит эта дорога, то есть это все можете посмотреть на Google Maps, и вы увидите, что это такое. Вы увидите,
1: узкая, она идет только в одну сторону, одна линия, в другую сторону другая линия. Я хочу итерировать, что на сегодняшний день эту дорогу уже нельзя проехать. Уже сегодня она просто представляет себе nightmare, потому что там постоянно случаются аварии. Я говорю еще раз, не совсем недавно была авария, погиб человек. потому что там невозможно проехать сейчас. Представьте, что будет, если эта мечеть будет открыта. Это будет
0: просто невероятно. Ты знаешь почему? Невероятно. Ты знаешь, почему там аварии? Ты знаешь, почему там аварии? Потому что прямо напротив этой мечети, через вот пролесок небольшой, построили Place of Marlboro. Они построили большой такой вот этот кондоминиум с таунхаусами. И там, видимо, вот прямо там вот есть, она называется Jasmine Boulevard, то есть вот там вот выезжают прямо на этот Tenant Road, вот прямо с этого девелопмента. Там здоровенный девелопмент для людей. И, конечно, там это перегруженная дорога, которая, понимаешь, абсолютно на это не рассчитана. Потому что раньше там были маленькие домики, а теперь там построили девелопмент. Теперь еще будет огромная вот эта мечеть.
1: Ну, поэтому я начала сначала говорить о том, что у нас на самом деле уже город и так перегружен. Он вообще перегружен до беспредела, потому что он не был создан, инфраструктура не была создана для того, чтобы создавать вот такие вот большие таунхаусы и девелопменты. Но эти девелопменты, эти таунхаусы строятся не по собственному желанию, а потому что штат требует от таких городов, как Marlboro, строить affordable housing. И вот поэтому такие перегрузки. Ну вот мечеть, штат, не требует, чтобы мы строили, поэтому хотя бы это можно не строить.
0: Ну вот я просто еще тут вот хочу включиться и напомнить, что в нашем штате, вот мы пытаемся с этим тоже бороться, есть так называемый закон, который запустили где-то в конце 80-х, начало 90-х годов, который требует 2% от каждого города для affordable living. Да. И это вносит колоссальные проблемы. Сейчас вот несколько городов судят наш штат, чтобы вот уйти от этого, потому что чем больше город растет, тем больше нужно строить вот этих вот дополнительных квартир. И это приводит к тому, что, ну, то есть город начинает разрушаться, потому что, то есть у вас есть тихий город, хорошая школа, вы туда начинаете нагонять бедное население. Для того, чтобы им помочь. То есть это значит, извини меня за выражение, знаете, вместо того, чтобы исправить дерьмо в одном месте, они его начинают более тонким слоем размазывать на всех. Понимаешь? 100%. Это совершенно четкая политика демократической партии для того, чтобы, понимаешь, вот решить вот эти проблемы. Они как бы решают вот за ваш счет. Понимаешь, их плевать, что, как вы будете жить. Да. И все, они специально нагоняют это население вот в такие города. А то, что эти города не готовы к этому, это никого не волнует.
1: Там никого, не волнует. Да. Это действительно абсолютно понятная политика разрушения этих так называемых suburbs. Вот там, где мы живем, то есть это раньше были suburbs. Да, тут же еще вопрос в том, Саша, что, например, в школах. Вот когда моя дочка училась в школе в Marlboro, да, там было в классе было 15 человек, максимум 20. Сейчас они уже под 40, понимаешь? А это уже совсем другая школа. Совсем другая школа, когда такое количество учеников на учителей. Уже качество образования падает, все падает абсолютно. Не говоря уже о инфраструктуре, дороги вечно разбиты.
0: Да и сами школы просто не рассчитаны на это. У них нет столько помещений. Я знаю Marlboro High School, вот это Mustangs, там вот эти вот Мустанги, там команда. Да. Я знаю эту школу хорошо. И я знаю, какого она размера, понимаешь, для такой огромной школы, вернее, для такого количества жителей, нужно строить в 3-4 раза больше школ. А школы же не строят так быстро. Значит, получается, что они начинают. У нас, например, в двух школах с младших нет кондиционеров. Ты представляешь? Потому что школы построены в начале 50-х годов. Как дети там без кондиционеров, я понятия не имею. Они говорят, тут когда-то не было жарко. Я говорю, ну хорошо, это когда это было когда-то? Это было там, я не знаю, 100 лет назад? Окей, Алла, давай мы сейчас сделаем наш очередной перерыв, и после этого я хочу подключить наших слушателей, пусть они что-то выскажут. Я надеюсь, что тебя хватит пороха с ними поговорить.
1: Да, конечно. Окей,
0: все, тогда на линии постой немножечко. Так, делаем перерыв.
1: Окей.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
17: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
13: Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
16: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
16: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
16: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
21: Здравствуйте, господа. У нас в гостях сегодня Алла Гамза. Она живет в городе Мальборо в Нью-Джерси. Там у них идет такая эпическая битва уже много лет против постройки громадной новой мечети, которую они хотят воткнуть прямо в residential area. Я вот сейчас на Google Maps посмотрел, где все это находится. И я вот надо сказать следующее, что там буквально в двух шагах от этой предполагаемой мечети очень большой стоит индийский храм. 35 тысяч square feet, написано тоже с огромной стоянкой, но этот храм, вот надо понять просто разницу, они купили 32 акра земли под это, то есть целый лес купили, что внутри, в этом лесу, вдалеке от всех построить вот это вот сооружение. Плюс на заднем дворе этого храма идет линия высоковольтных передач. Это, знаете, как, если вы знаете, как это строится, то есть это огромная распаханная полоса, где-то метров 60 в ширину, и где-то стоят вот эти огромные высоковольтные башни, там по 70-80 метров вверх, и там никто не живет, потому что никто не хочет находиться рядом с этой высоковольтной линией. Поэтому получается, что они находятся в центре леса, который они купили, и они даже сделали туда, к этому храму индийскому, отдельную подъездную дорогу. Отдельную. А здесь этот, вот эта мечеть предполагается на главной улице, с выездом на главную улицу. Понимаете, где трафик будет стоять совершенно невероятный. То есть, если здесь есть частная дорога, а уже потом выезд на улицу, то здесь сразу выезд на улицу. Это разница. Это очень большая разница, как это строится. Вы понимаете, поэтому их вот, если они, допустим, пытаются сослаться на вот этот вот храм, то они это делать так не имеют права. Потому что это совершенно разные вещи. Алла, ты с нами?
22: Да, я здесь.
21: Да, ну окей. Я сейчас хочу, вот наш телефон 718-303-90-90, я сейчас хочу попробовать подключить наших слушателей, попробуем поговорить с ними. Так, что у нас? Ну, у нас пока никого нету. Еще раз, 718-303-90-90. Но я вот лично думаю, что это общая американская компания на сегодняшний день. Они пытаются воткнуть эти мечети где только можно. Почему-то очень резко растет исламское население. То есть они его завозят из Юго-Восточной Азии, Бангладеш, Пакистан и вот Центральной Азии и так далее. Оно, это население очень резко растет. Они хотят, ну, законно иметь какие-то свои собственные места для молитв. И демократы этим разбавляют местное население. То есть это идет фактически замена населения. Самое натуральное.
22: Да, я просто хотела сказать насчет этого индийского храма, кстати. Там вообще не было никакого противостояния. Про этот храм все знали, да. Все знали, что это будет построено. Индусская община была очень открыта. Они с самого начала сказали, что они купят огромное это пространство, что они построят дорогу, что все зонинги будут абсолютно соблюдены. Поэтому абсолютно даже... Вот когда они кричат, что здесь, так сказать, мы все prejudiced, то есть мы... против каких-то людей.
21: Расисты, да, вот, все расисты.
22: Да, все расисты. И там на Фейсбуке кто-то говорит, ну, вот вы не хотите иметь людей, которые выглядят как мы. Ну, пардон, индусы тоже не белые люди, и никому и в голову не пришло, так сказать, противостоять против того, чтобы построить этот храм. Кстати, он очень красивый, этот храм. Стал, вообще говоря, прям какой-то достопримечательностью города в каком-то смысле. Построен правильно, построен без того, чтобы ущемлять качество жизни жителей. Потому что, как ты сказал, построена огромная территория, которую они купили, община купила, построили дорогу. И то есть и это не стало каким-то препятствием для того, чтобы люди жили по-человечески. В данном варианте, в этом варианте с мечетью, там безусловно нарушены все права жителей, которые там живут. Нарушаются законы, эти, как я говорю, зонинга, и мне непонятно, по какой причине, так сказать, джадж, судья, не выбросил этот кейс сразу, если можно понять, что нарушаются законы.
1: Потому что нет, потому что ваш город не предоставляет никаких аргументов, они молчат. Они просто молчат, ничего не делают. Они спускают это на тормозах, поэтому я вам говорю, вам нужен очень активный адвокат, который скажет, что ваш город – это импотенты, ничего делать не хотят, они не хотят исполнять закон, или пытаются уйти от этого, потому что они боятся из-за того, что это связано с исламом. Еще раз повторяю, вот этот храм индийский, если вы откроете Google Maps, вы увидите, он находится в центре огромного леса, который они целиком купили. 32 акра, господа, 32 акра – это почти, ну это получается… Нет, это 13 гектаров земли, господа. Больше. 13 гектаров. Это огромная территория. Они построили его там, в середине вот этого леса. Сзади это высоковольтные провода. Поэтому рядом с высоковольтными проводами не хочет жить ни один американец. Поэтому этот лес как бы еще дополнительно увеличивается за счет вот этих высоковольтных, там еще вот этой линии. Конечно, он там никому не мешает. И у них отдельная дорога подъездная, которую они построили от основной дороги, к ним туда вот на стоянку. То есть они не сразу выезжают вот сразу на вашу улицу, они выезжают с длинной-длинной дороги, которая там, я не знаю, ну, наверное, полмили в длину. То есть это не может создавать трафик. А здесь этот трафик будет создан прямо на главной дороге сразу.
22: Да, абсолютно.
1: Поэтому это совершенно это колоссальная разница.
22: Да, безусловно.
1: Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я вас слушаю.
2: Вопрос очень важный. Актуальный. Я желаю мне
1: что-то прерывается. Я не слышу ничего. Вас перезвоните, пожалуйста. Перезвоните, пожалуйста, если у вас есть лендлайн, звоните с лендлайн лучше, потому что прерывается связь. Я не слышу ничего. То есть ваши вопросы не слышны, слышны куски какие-то. Еще раз, 718-303-90-90. Алла, ты говорила, что прошу тебя.
22: Я уже, честно говоря, забыла, о чем я говорила.
1: Мы говорили про этот храм индийский.
22: Сказать насчет того, что обвиняют жители Мальборо, потому что это они расисты, вот хотя бы вот этот храм, это хороший, так сказать, пример того, что дело здесь совершенно не в расизме, совершенно не в том, что кому-то не хотят, чтобы какие-то группы людей жили или молились. Вопрос заключается именно в том, что инфраструктура не позволяет строить такую огромнейшую мечеть и не позволяет абсолютно дороги, и не говоря о зоне ГОС. То есть в этом весь вопрос, и вот эти права жителей нарушаются. У нас, кстати, в нашем городе, вот ты говоришь, что это еврейский город, на сегодняшний день у нас огромнейшая индусская комьюнити, огромнейшая, она все время растет. И сказать, вообще говоря, это очень положительная в какой-то смысле даже черта, потому что люди, которые покупают они в основном покупают большие дома такие, это люди в основном очень успешные, очень профессиональные. Я говорю, этот свой храм они построили по всем законам, без всяких проблем. То есть у нас сейчас очень микст здесь population, очень большая индусская комьюнити, и она растет, кстати, в нашем городе. Вот это просто о демографии, которая сейчас
1: существует. У нас тоже она растет, и она в Нью-Джерси, она в Америке уже около 2 миллионов выходцев из Индии на сегодняшний день, именно индусов. Поэтому это одна из самых крупных общин за пределами Индии.
22: Да, но вопрос, индусы не молятся, так сказать, за пределами своего храма. Ты не увидишь вот так, как я увидела, когда выйдя из тауншипа, увидела разложенные уже ковры, и люди почему-то должны молиться прямо рядом с тауншипом, почему-то, иначе нельзя. Вот индусы этим, естественно, не занимаются, они не занимаются call for prayer, то, что мечеть вполне может начать заниматься, они этим занимаются в определенных городах, нарушая все-таки, как ни крути, нормальный сон людей или вообще, так сказать, во время дня они начинают эти звуки издавать. То есть это совершенно разные вещи, понимаешь? Одно дело, это когда комьюнити, которая понимает, что надо просто вписаться в жизнь города по нормальным человеческим законам, и другая, которая просто пытается навязать городу свои законы, нарушения существующих.
1: Ну, в этом все дело. Я вот просто хочу объяснить, если вы не в курсе, что такое call to prayer. Это когда на минарет при мечети выходит муэдзин и начинает либо петь, либо, ну, этот призыв к молитве. начинает либо петь, либо кричать, призывая, как говорится, правоверных прийти и молиться. Как правило, это делается в мегафон, потому чтобы это слышно было везде. Поэтому, то есть, если это будет, это объявляется 5 раз в день, чтобы вы знали. 5 раз в день идет призыв к молитве. Поэтому, то есть, если это будет вот происходить 5 раз в день, и вот это вот на центральной улице будут кричать в мегафон, это как пожарная сирена.
22: Да.
1: Это совсем немало. Это совсем.
22: Да, причем, по-моему, они начинают очень рано, что это 5 утра или что-то в этом духе, да.
1: Ну, что-то с восходом солнца первая молитва. Восходом солнца, ну, потом и последняя на закате солнца. Ну, они же у евреев переняли это, в принципе, всю эту кухню, поэтому ничего нового особенно там нет, да. Ну, у нас вот пока 718-303-90-90. Вот я еще раз повторяю, Алла. Если вы хотите куда-то продвинуться с вашим этим импотентным городом, этой комиссией по зонингу и так далее, вы ничего не добьетесь. Ты вот этим всем людям, которые организаторы вот этого протеста и вот этого всего, должна им объяснить, что это все можно делать только частному. Должен серьезно, или этот адвокат вас правильно, значит, надо с ним собраться, с ним поговорить и сказать, как ты можешь, как говорится, заморозить это строительство. Что ты можешь делать? С ним надо встретиться. Privately, без вот этих всех этих крикунов и группы поддержки со стороны мусульман. С ним надо встретиться и спросить, какой твой план действий? Что ты будешь делать? Это, конечно, вам всем будет стоить, но вы таким образом избавитесь от этого, если для вас это вопрос принципиальный. Но без этого вы ничего не сделаете. Я просто уверен в этом.
22: Нет, это надо идти
1: по закону, да. Все,
22: вопрос раз принципиальный, да.
1: Да, значит, надо тогда, значит, с этим адвокатом надо встретиться и спросить его, что он собирается делать, как он собирается делать. Пусть он идет в вышестоящую судебную инстанцию, скажет, что законы нарушены, наш суд не реагирует, наш зонинг не реагирует, мэр импотент, боится и так далее. Пусть пойдет на скандал. Ты понимаешь, это лучше, чем молчать. В крайнем случае вы проиграете, но хотя бы вы знаете, будете знать, что вы сделали все, что можете. Так, у нас первый звонок есть, сейчас попробуем. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте. А у меня вопрос. У нас в Пенсильвании приблизительно та же самая история. Не могли бы вы передать мой телефон Али, чтобы она мне позвонила? У меня есть пара вопросов.
1: Хорошо, я передам ей телефон. Вот я вижу ваш телефон здесь. Я его сейчас запишу. Не исходите с линии. Секунду, я сейчас запишу его.
4: Да.
1: Спасибо. И она вам перезвонит, и, может быть, вы там чем-то друг другу поможете.
4: Да, вот
1: а где в, где в Пенсильвании?
4: 77 Buck Road.
1: А, так это Bucks County. Окей, я понял. Да.
4: Это
1: окей,
4: Bucks County, спасибо. Да.
1: Да, я окей, там живу, я знаю, что такое Bucks County. Ну, спасибо.
4: Окей, спасибо
1: большое. Спасибо. Я жил на Large Street когда-то. Начинал свою жизнь в Америке. Так, у нас еще есть один звонок. Алла, я тебе потом передам этот телефон.
22: Хорошо.
1: Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, я хочу сказать, что ничего не получится.
1: Я вас не выключал. Где вы? Продолжайте. Почему не получится? Алло. Так, ну видите, вот тебе сразу сказали, ничего не получится. 718-303-90-90. Все, можно ничего не делать, можно сложить руки и лечь в гроб сразу. Понимаешь, вот это я вот что люблю у наших жителей, знаете, вот это бывший Советский Союз. Ничего делать не надо, понимаешь? Вот лучше, если демократия вообще это легенда, чем хуже, тем лучше.
22: Да.
1: Принимать участие в этом бесполезно. Понимаешь, я люблю, я наших обожаю просто. Понимаешь, вот сколько живешь, столько будешь это иметь нахас от них, понимаешь? Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Нельзя ли организовать там свиную ферму поблизости?
1: Спасибо. Алла, скажи мне, можно организовать свиную ферму поблизости к этому? Так, кстати говоря, там рядом ферма есть. Можно купить есть эту ферму. Да, там рядом буквально в 2 шагах есть ферма. Может быть, скупить эту ферму. Называется Оси Фарм. Прямо рядом, буквально через 2 двора. Может быть, там организовать такой скотский двор, такой с хрюкающими. Петтинг-зу еще лучше. Пенсу, чтобы дети ходили, гладили свинюшек. Добрый день, вы в эфире.
4: Скажите, пожалуйста, в чем дело? Второй день, нет новостей. Ни утром, ни днем.
1: Спасибо, это не ко мне. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, а вы знаете, да. Вот этот человек, который сказал, ничего не получится, возможно, он и прав, но надо бороться, потому что русская община точно так же проиграла все, что можно было проиграть. А мой внук крестился в Редбенке, в маленькой церквушке Святого Николая. Вы знаете, писали, выступали, но сняли колокола, землю, я не знаю, там борьба была за землю. Точно так же Александра Невского церковь, значит, построена в 1936 году Валерием Лукьянцевым.
21: Но она очень маленькая, эта церковь. Я знаю эту церковь, она очень небольшая.
2: Да. А вот в Лейквуде церковь, храм Александра Невского. И в 1936 году был построен комплекс с русским домом. Два брата Бондаревы вдруг продают русский дом. Это отдельно стоящая территория с учебными центрами, с памятниками и испанцам. Вот такая история. Так что
21: Ария... Ну хорошо, окей, но под испанцы это же не... Это же не приговор сам по себе. Для чего они это покупают? Сделать там бордель? Что там будет в этом русском доме
2: бывшем? А я не знаю. Я туда я иду на службу, когда иду на службу, я тихонечко просматриваю. Территория-то закрыта для посещения. Я не знаю, что там они устроили. Может, молельный дом какой-то. Но в Лейквуде у нас такого не допускается. Вот такая история. Всего вам доброго.
21: Спасибо, спасибо. Спасибо. Понимаете, ситуация такая, что если этот дом они используют под какие-то нужды какой-то, допустим, другой религии, церкви, в принципе, у них даже зонинг менять не нужно, потому что это уже обозначено как нон-профит какая-то организация. А если они там собираются сделать магазин там с котелем, тогда это другая ситуация, поэтому это надо выяснить. Это разные зонинговые законы, которые появились после Второй мировой войны, надо железно притворять в жизни и требовать, чтобы... Потому что иначе вас сожрут вместе с потрохами. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло, добрый день, Александр, я хочу сказать пару слов. Вы знаете, прецедент уже был, пусть Алла посмотрит. Ойстер Бэй, это маленький городок в Лонг-Айленде. У них была такая же история. Они бились против этой маски, и ничего им не помогло. Но надо найти хорошую компанию, которая им может помочь. Если Алла хочет...
21: Адвокатскую компанию.
6: Да,
21: я могу дать ваш телефон. Да.
6: Дайте мой телефон.
21: Да, но дело в том, что вы понимаете, здесь у нас совершенно четко уже есть нарушение закона со стороны этой мечети, потому что они хотят изменение количества места под себя. Поэтому тут у нас есть как бы зацепка. Не просто, что жители, спасибо, что собрались, и они сказали, мы не хотим мечеть. А именно в том смысле, что ту мечеть, которую они строят, это выше всяких норм по размеру. Вот о чем ведется речь. Поэтому зацепка в законе уже есть. В пользу тех, кто выступает против. Это просто власти не хотят ничего делать. Они пытаются спустить на тролля, потому что это токсично в наше время выступать против ислама. Понимаете, тебя тут же называют исламофобией. Исламофобия – это специально сконструированный термин, который не дает нам возможности, как говорится, добиваться законных прав и нормального чего-то. Добрый день, вы в эфире. Так, молчат. Окей. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день, Александр. Я вам хочу сказать, что я вам звоню из Пенсильвании, тоже из Бокс-Каунти. И у нас хотели строить мечеть, потому что все жители подписались под этим, там проводили. Они хотели построить мечеть, и им запретили. Поэтому я думаю, что... женщины и этой комьюнити есть возможность остановить это строительство.
21: Ну, то есть надо... Спасибо, спасибо. Я тоже вот говорю Али, что нужно просто очень активно... Нужен более активный адвокат, нужно, чтобы, как говорится, тебя представляли в этих инстанциях, потому что, в принципе, Алла, на вашей стороне же закон, ты понимаешь, с зонингом-то.
22: Да, абсолютно.
21: Ну, все, абсолютно. Надо это использовать. Надо использовать. Еще один звонок возьмем вот тут у нас. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. молчат. Молчат. Да. Ну, слушай, тема у нас такая не безобидная. Uh-huh. Совсем не безобидная. Но с другой стороны, я тебе скажу такую вещь. Знаешь, если не стоять за свои права, нас всех сожрут целиком. Вот посмотри, вот я вот совершенно четко показываю всем Нью-Йорк. Посмотрите, во что Нью-Йорк превращается, потому что никто ничего толком не делает. Или делают не то, что надо делать. Понимаешь?
22: Абсолютно с тобой согласна, абсолютно. Тем более, что все-таки в Америке, как ни крути, есть огромная возможность все-таки бороться за свои права. И когда люди говорят, что ничего нельзя сделать, и не ходят при этом на выборы, на локальные выборы больше всего вообще, на самом деле, очень многие люди не понимают, да, что от ваших, да, голосов, особенно local election, mayor, council и так далее, от этого зависит ваша локальная жизнь, ваша жизнь в вашем городе. Вот я тогда говорю, а тогда зачем вы, интересно, жалуетесь, если вы сами не принимаете участие в демократии, которая существует в Америке. Поэтому я считаю, что это, конечно, наша, так сказать, тут не проиграна эта история, и мы будем бороться, безусловно, потому что рычаги все равно есть, законы есть, и будем надеяться, что они будут соблюдаться.
21: Ну да, вообще, знаешь, как говорят, что вся политика решается локалой, то есть вся политика решается на местном каком-то уровне. И, в принципе, абсолютно, да, потому что если не вести... Ну, понимаешь, вот я здесь на радио каждый раз, вот мне не дашь мне соврать, все время говорю, ребята, демократы ведут колоссальную пропаганду среди населения. Они ходят, они разговаривают, они ни с кем не ругаются, они там чаем угощают, что-то такое. Понимаешь, республиканцы не делают ничего. Ничего, абсолютно. Да. У них абсолютно отсутствует вот этот legwork, знаешь, то, что ходить и окучивать население. А именно с этого, да, надо начинать. Не начинать сразу с президента. Президент не может приехать в ваш мелкий городок и сказать, здесь построить дорогу. Или перестать устроить мечеть. Трамп же не приедет к вам в Малиборо. Он не будет само этим собой заниматься. Это должны, конечно, делать местные жители, местные власти. Безусловно. Так, у нас еще один звонок здесь. Добрый день, вы в эфире.
8: Доброе утро.
21: Доброе.
8: Меня зовут Алекс. У меня вопрос к Кале. Или подключали они к своим действиям Fire Department, Police Department и скорую помощь. Потому что если что-то произойдет нежданное, то проехать по такой улице и оказать помощь, это будет уже невозможно.
22: Да, вы абсолютно правы. Да, абсолютно правы. Значит, в этом варианте подключен так называемый трафик-специалист. Там он есть, он представляет тоже комьюнити и представляет противоположную сторону. Трафик-специалист именно говорит об этом, что, значит, если такое непроходимая дорога, то это представляет опасность для ambulance, для fire department и для полиции. Об этом говорится.
21: Дело в том, что это bottleneck чистейший. Да,
22: абсолютный bottleneck. Там могут люди умереть, потому что не довести их до больницы и так далее. Еще я говорю, кроме всего прочего, там рядом школы. То есть и остается опасность для школьных автобусов, когда такая перегрузка дороги. Это все они говорят. Есть этот называемый трафик, так сказать, этот инвестигейтор, он так и называется. Но они с другой стороны своего взяли, который все время говорит, что это все ерунда. Грубо говоря, дурально, я вообще, когда его слушаю, вот это, представители той стороны, они кроме того, что это все ерунда, трафик это не... Значит, причина...
21: Не вообще не причина, да.
22: Да, не причина строить мечеть, религия выше всего остального, вот просто буквально в таком варианте. Это просто какая-то странная ситуация.
21: Алла, они давят, они не боятся давить. Они, понимаешь, не боятся давить и доказывать свою правоту. А ваша сторона боится, вот и вся разница.
22: Ну, скорее всего,
21: вот
22: так
21: она разница.
22: Есть. Да, но это насчет того, что ambulance, и fire department, police, и школы, это уже упоминалось, и этим так называемый traffic investigator, и люди, естественно, просто жители, которые приходили, говорили именно об этом же самом. Это все, эти доводы приводятся. Естественно, адвокат, конечно, должен это все, естественно, представить намного более серьезно для того, чтобы понять, что я про это говорю и пишу на самом деле, что на самом деле вы ставите жизни жителей под угрозу. Именно так надо рассматривать это, что жизнь жителей будет под угрозой. Она ставится то, что будут жертвы, и это вопрос абсолютно не тривиальный, это случится. Это абсолютно случится, когда по этой улице нельзя будет вообще проехать, естественно. А это одна из основных улиц, которая идет как магистраль этого города.
21: Ну, она пересекает весь город, да. Это одна из улиц.
22: Пересекает абсолютно весь город.
21: Аллочка, мы сейчас уходим на перерыв очередной. Да. Если ты с нами побудешь, то мы сейчас, тут у нас еще есть звонки. Господа, не вешайте трубку, сейчас мы вернемся.
9: Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
10: Радио. Дэвидсон Радио.
11: Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередной выпуск «Криминальной хроники» от Александра Гранта.
23: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод.
24: И страшно, аж жуть.
11: Ну и так, друзья мои, поскольку речь в моих передачах так или иначе идет о соприкосновении человека и закона, то наш сегодняшний собеседник – адвокат Слава Черный. Слава, здравствуйте.
25: Добрый день еще раз, господин Грант.
11: Господин адвокат, расскажите, пожалуйста, помогаете ли вы вашим клиентам, которые получили денежную компенсацию за халатность, сохранить все бенефиты?
25: Да, конечно, господин Грант. Я этим занимаюсь много лет. Многие пожилые люди, которые получают государственные бенефиты, так как SSI, Medicaid, Medicare, восьмую программу, считают, что потеряют бенефиты, если обратятся к адвокату и начнут дело за халатность против хоумтенского офиса, долл-тейкера, это садики для пожилых.

0: к сожалению, может продолжаться годами. Также некоторые пожилые получатели бенефитов просят выписать чеки за компенсацию на своих друзей, родственников, подарить деньги детям или внукам, может быть, даже правнукам. Это делать категорически нельзя, так как вы можете потерять все бенефиты на годы. Я хочу повторить, что если вы должны получить компенсацию, вы должны немедленно обратиться к адвокату, чтобы сохранить ваши государственные бенефиты.
1: Но, господин Черный, как говорят французы, «c'est la vie», жизнь есть жизнь. И порой бывает так, что во время ведения дела пожилой человек уходит из этой самой жизни. Так что тогда происходит с его делом?
0: Очень хороший вопрос, господин Грант. Сейчас я хочу обратиться к детям, внукам и близким родственникам пожилых людей. Если случилось горе, ушел из жизни близкий человек, и вы знаете, что у него есть дело о компенсации за телесное повреждение по халатности, вы должны обратиться к его адвокату. По американскому закону судебное дело за боль и страдания не умирает вместе с человеком. Если пожилой человек ушел из жизни без завещания, то существует специальная судебная процедура, называется Estate Administration, когда суд назначает супругов, детей, внуков или других родственников администратором всей наследственной массы умершего, и в том числе и его судебного дела. Так, судебное дело за боль и страдания всегда входит в наследственную массу умершего. Администратор как бы занимает место истца, и дело продолжается в суде. После окончания дела получение компенсации входит в наследственную массу умершего и делится между законными наследниками. Хочу повторить, если вы знаете, что у вашего умершего родственника было судебное дело у адвоката, постарайтесь как можно быстрее с ним связаться, чтобы продолжить это дело. В моей практике было немало случаев, к сожалению, когда мои клиенты умирали во время ведения дела и халатности. И со мной связались родственники, которых я представлял, петиции администратором наследства умершего. И затем мы продолжали дело покойного уже от имени администратора его наследства.
1: Так что бы вы посоветовали нашим слушателям, которые пострадали от халатности работников Home Care Office, Nursing Home и Adult Day Care Center?
0: Во-первых, я хочу пожелать, чтобы несчастные случаи по вине этих работников с вами никогда не случались, и вы были здоровы и полны сил. Во-вторых, если вы пострадали по вине работников этих сервисов, часы их работы получили переломы, повреждения мягких тканей, вас оперировали, вы находились в госпитале, вам необходимо срочно обратиться к адвокату, так как потерянное время может привести к плохому результату дела или просто пройдет срок давности вашего дела. Также сохраняйте все документы. Документы, связанные с сервисами, названия офисов и медицинских учреждений, которые вас обслуживали. Не слушайте советы о том, что вас лишат сервисов, если вы откроете судебное дело за халатность, что вы не сможете получить компенсацию, так как с работника, который вас обслуживал, нельзя получить компенсацию. Каждый работник офиса медицинского учреждения имеет страховку, которая покрывает халатность его работников. Также не слушайте советы так называемых доброжелателей, которые вам говорят, что вы потеряете бенефиты при получении компенсации или вам придется отказаться от компенсации, чтобы сохранить бенефиты. Это неправда. Если с вами случился несчастный случай по халатности работников по домашнему обслуживанию в доме престарелых, садиков для пожилых, немедленно обратитесь к адвокату. Расскажите об этом вашим детям, внукам, родственникам, чтобы они помогли. Мой офис открыт для вас, для этих вопросов, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Звоните по номеру 718-494-7100. Будьте здоровы.
1: Спасибо. Напоминаю, что с нами был адвокат Слава Черный, и еще раз повторяю его телефон. 718-494-7100. Повторяю, 494-7100.
2: Слушайте Дэвидсон Радио.

0: болят колени. И эта боль не проходит, она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
1: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Бресс и Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
3: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
4: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшее отклонение от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа. И вот мы переходим опять к вашим вопросам. 718-303-9090. Алла, ты с нами?
10: Я хочу погулять собаку, но я надеюсь, меня тут.
9: А, ты еще с собакой гуляешь, я понял.
10: Да.
9: Ну хорошо, сейчас мы попробуем подсоединить кого-то. Добрый день, вы в эфире.
11: А, здравствуйте.
9: Добрый день.
11: А, здравствуйте, меня зовут Александр. А то, что происходит у вас, конечно, это касается нас всех, даже не живущих Малборо. А, и это наше будущее. Мы должны остановить вот эту черную чуму, которая на нас надвигается. Если мы проиграем, это для них повод сделать это в другом, в третьем месте. Есть такая организация, которая называется GoFundMe. Надо открыть аккаунт, призвать всех. Я живу далеко не там, но я с удовольствием дам деньги. И надо нанять адвокатуру, которая имеет репутацию не местечковых локальных лоеров, которые просто будут прожевывать ваши деньги, а тех, кто
9: готов биться, кто готов биться за это. Кто готов биться за это.
11: В этой стране можно только добиться этим. Собирать толпы, все равно наши не приедут туда. Все будут думать, а оно, может быть, проскочит мимо нас. Единственный путь это сделать, надо нанять сильнейшую адвокатскую фирму, которая будет глубоко на ваше городское начальство. Это надо, может быть, манхэттенских top-of-the-line лоеров. Нанять и заплатить.
9: Ну да, но это надо, которые работают с этим, да.
11: Да.
9: Но это надо, которые работают в Нью-Джерси.
11: Да, надо интервьюировать, посмотреть их, а не брать, которые взяли там на 5 тысяч дешевле. Это вам дороже всем выйдет, вы потеряете стоимость домов, и вы будете бежать оттуда. Как и мы отовсюду можем скоро бежать, если эту черную чуму не остановить.
9: Спасибо, спасибо. Алла, ты слышала?
12: Да, я слышала, да. Но абсолютно вы правы, вопросов нет, да. Насчет того,
9: что... Может быть, действительно GoFundMe, чтобы вам помогли, потому что я думаю, что это, если это дело действительно вынести на более широкую общественность, то я так думаю, что денег вам прибавит к этому делу, потому что, понимаешь, бороться с этим действительно надо хоть в одном месте доказать это, и дальше пойдет, поедет. Потому что это, ну, у вас это совершенно четко доказываемое дело, чисто по зонингу.
12: Да.
9: Вы, да, ну... есть ли у вас GoFundMe или нет?
12: Нет, по-моему, нет. Ну, было бы, наверное, неплохо. Я только не знаю, как это сделать так, чтобы твои зрители, твои слушатели, так сказать, знали об этом GoFundMe.
9: Ну, я могу об этом объявить без проблем, да. Это и так далее. Да. Но главное, чтобы вы сделаете этот фонд. Да. Я могу и на Фейсбуке это поставить и так далее. Это без проблем. Да. Так, сейчас еще возьмем пару звонков. Так. Добрый день, вы в эфире.
11: Алло. Так.
9: Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро.
9: Доброе.
13: Там нужно залить дохлую свинью, а по территории разбросать куски бекона, и мусульмане сами выйдут.
9: Ну, спасибо. Это не выход, это не действие, это... Понимаете, мы живем все-таки в стране законов. И мы должны это делать законным образом. Добрый день, вы в эфире.
11: Алло, здравствуйте. Добрый день. Я просто хотел один коммент сказать. Это общая ситуация. Я живу в Нью-Джерси. У нас та же ситуация.
9: Да, у вас тоже строят мечеть, я знаю. Да.
11: Да. Ну, не об этом я хотел. Не об этом. Там хотели построить центр для пинг-понга и передумали. И сейчас идет борьба с этой мечетью. То есть я говорю об общей ситуации, что происходит. Но хочу немножко сказать, вернуться назад. Там выступающий был, что ничего не поможет. Значит, много лет назад, по-моему, больше 10 лет назад, хотели построить low-income хаусы. И тоже люди были против, начали возмущаться. И зонинг очень помог. Зонинг очень помог, они не смогли там сделать из-за зонинга. И по поводу, то, что Алла говорит, по поводу людей, которые проверяют трафик, это очень помогло. Там люди на светофоре прямо сидели и считали пропускную...
9: И считали, сколько машин проезжает, да. Они натягивают такой
11: прямо
9: провод,
11: счетчиком.
9: Они натягивают провод, который считает количество машин.
11: Но, там делать. Прямо, я лично прямо видел, там сидел человек, я не знал.
9: Тем более, да.
11: Там прямо на светофоре сидел человек, который самым динозаврским методом просто считал и передавал
9: машины.
11: Эти данные. И это очень сильно помогло, и они... Это Avalon компания, которая строит во многих городах Лоуинком Хауса, и им не удалось. Им сейчас удалось в другом месте в нашем Вейне построить чуть ли не город, и продолжает это делать. Но в тот момент из-за зонинга и пропускной машины, пропускного количества машин, у них это не получилось в тот раз.
9: Спасибо. Ну вот я тоже думаю, что нужно... То есть, если зонинг уже откровенно, они требуют variable, то есть они требуют изменить зонинг под данный конкретный проект, значит, уже с этого можно опираться. А почему вы должны изменять что-то? На каком основании?
12: Конечно,
9: тогда писать закон? Раз. А во-вторых, действительно, ваш этот адвокат и вот этот вот действительно специалист по трафику, им надо серьезно башлянуть, чтобы они действительно сидели и делали свою работу, и шли, скандалили и так далее. Потому что если это не поднять крики и не поднимать общественность, вас спустят на тормоза, Алла, понимаешь?
12: Я понимаю.
9: Чистейшим образом. Вот это вот ты встретишься с организаторами, которые там, как говорится, заправляют, и просто им передай это.
12: Да, обязательно, я так и сделаю.
9: Ты помнишь, мы с тобой где-то год назад разговаривали о том, что, по-моему, в Фрихолде, да, или где-то, было вот это кафе исламское, которое написало сионистам и евреям, и вход воспрещен. Да. И к ним привозили туда автобусы поддержки, и у них бизнес пошел в разнос от этого.
12: Да.
9: Наоборот, у них стало лучше. Понимаешь, то есть они не боятся действовать. Да. Они привезут тебя хоть из Мичигана, привезут тебе исламскую общину, которая будет идти вот покупать эту бахлаву у них там. Потому что им нам нужна поддержка. А мы все время боимся.
12: Ну, есть, конечно,
9: такое. Крикливые вот эти, все эти крикливые хулиганы добиваются больше, чем законные жители, которые тихие. Вот сейчас у нас крикливый популизм идет, понимаешь? У нас крикливая политика. У того, у кого больше мегафон, тот и прав. Аллочка,
12: к сожалению, удачи это тебе
9: в этом деле, да. Спасибо, что ты была сегодня с нами. Мы еще поговорим на эту тему, я думаю. Когда будет следующий митинг, ты мне скажи, мы можем опять тебя подсоединить по результатам этого митинга, и дальше будем уже, как говорится, смотреть, что происходит. Спасибо огромное.
12: Спасибо всем, кто что-то посоветовал, вот GoFund и вот этот трафик.
9: Да, я тебе телефон передам, я тебе телефоны передам все.
12: Хорошо, спасибо большое.
9: Спасибо. Ну, видите, вот вам ситуация вот конкретно в одном небольшом городке. Понимаете, господа, если мы не будем с вами активны и не будем пытаться с самого начала, не на выборах, на выборах это уже бесполезно делать, это надо делать до выборов, понимаете? Вы должны до выборов воспитывать лидеров, находить какие-то харизматичные, каких-то людей, которые готовы что-то делать, которые готовы выступать, которые действительно, знаете, не за 2 рубля это делают, а потому что которые, им это хочется делать. Такие люди есть, понимаете? Такие люди есть, и можно находить в политике. Если вы их поддержите, тем более, то тем более они будут заинтересованы это делать. У нас нет такой ситуации, что у нас нет вообще, понимаете, абсолютно людей, которые не хотят этим заниматься. У нас есть ситуация, что мы ничем не хотим озаботиться. Мы все время работаем, занимаемся отпуском, занимаемся детьми, занимаемся, я не знаю, своим собственным омлетом на улице, на кухне. Если мы не будем влиять на вот эти вот местные какие-то процессы, то потом что вы хотите? Потом и федеральные процессы начинают страдать. Вот то, что, понимаете, приходят к власти такие, как этот Мамдани, или вот это мэр Сиэтля и так далее, это одна из причин, это очень низкая активность на низком уровне, на самом первичном уровне обычных людей. Они не задают вопросы, они не находят более правильных кандидатур. Знаете, это вот кандидатура от Мамдани сейчас, да? Я думаю, что уже сейчас надо начинать воспитывать или находить лидера, который будет противостоять ему. От демократов или от республиканцев, это, кстати говоря, уже не важно. Вы можете найти какого-то вменяемого демократа, который будет более проходимый в таком городе, как Нью-Йорк. Чисто для тактики. Он будет более вменяемый. Он уже будет лучше, чем такой как демократ, как Мамдани. Понимаете, вы уже должны сегодня это делать. То есть должен появиться лидер, должен появиться... Причем он должен быть харизматичный, он должен уметь говорить, он должен не стеснять, у него должен быть хороший рекорд. Это надо проверять. Потому что если вы начнете находить такого человека за полгода до выборов, или за год даже до выборов, вы ничего не успеете сделать. Ничего не успеете сделать, особенно когда общее количество населения против вас. Нью-Джерси тоже демократический штат. Но у нас здесь были все время регулярные республиканские губернаторы. То есть поэтому, в принципе, у нас здесь штат имеет определенную качку туда-сюда. Значит, все, что надо делать, это вскрывать вот способность вот этих вот прохиндеев, которые вот проталкивают эти идеи, почему-то их проталкивать. Вот они вас забалтывают, понимаете? Вы приходите, вы говорите, а вот трафик, ой, это ерунда, ой, а вот зонинг, ой, это тем более ерунда. Нет, это не ерунда. Спросите, а почему это ерунда? Почему этот зонинг тогда писали, чтобы вы его нарушали, что ли? Если вы сослаетесь на то, что он где-то в другом месте нарушил, окей, значит, вы должны тогда тоже купить себе там 32 акра, огромную 13-15 гектаров территорию, и там стройте себе хоть сумасшедший дом с собственной подъездной дорогой. Тогда это был бы другой разговор. А так вы в центр с главной улицы вписываете мечеть в еврейском городе, в котором вы специально это делаете для того, чтобы указать, что вы можете это делать. Потом вы будете молиться на улице и попробую вас потрогать, понимаете, что, понимаете, почему на улице. Потому что вы сказали, они все не влезли в мечеть. Поэтому все на улице расстелили ковры и начали петь на улице гимны. Надо с этим бороться. Понимаете, и на уровне адвоката, и на вашем уровне избирателей. Потому что если этого делать не будете, тогда для чего вообще вы живете в Америке? Америка страна активных людей с головой, а не те, которых спят дома, ничего не делают. Вот тогда это будет, еще раз повторяю, в данном конкретном случае зонинг против этих мусульман, которые запускают так подобный проект. Если бы это была просто какая-то небольшая мечеть, я думаю, вообще бы разговора бы не было бы. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания.
14: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости,
19: аналитические передачи,
18: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше.
20: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая, здравствуйте. Трамп объявил о временной приостановке морской миссии «Проект Свобода», сопровождавшей торговые суда в районе Ормузского пролива. По словам Трампа, решение принято после консультаций с Пакистаном и рядом государств Персидского залива, которые опасаются дальнейшей эскалации конфликта. Госсекретарь Рубио одновременно заявил, что американский флот не намерен первым открывать огонь по иранским силам, однако Вашингтон готов к ответным действиям в случае атак на корабли или военные объекты США. В регионе по-прежнему находятся американские авианосные группы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с китайским руководством. Основная тема – безопасность в регионе и дальнейшие экономические отношения Китая и Ирана на фоне санкционного давления и военной напряженности. Американская разведка пришла к выводу, что ядерная инфраструктура Ирана не получила критического ущерба после недавних ударов США. Вашингтоне признают, что Тегеран сохранил значительную часть своего научного и технологического потенциала. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64 по Фаренгейту, 18 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: На Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
1: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную еженедельную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Palace» – это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым прежним ценам. На вопрос «Где?» ответ один. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки, поляризованные хамелеонами для водителей. Это все Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ. Это очки хамелеонов, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Кстати, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно, я подчеркиваю, бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами. Посетите адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем же мы сегодня будем с вами говорить? Ну, мы с вами знаем очень хорошо, что произошло 26 апреля 2026 года в Вашингтонском отеле «Хилтон». Этот отель, дамы и господа, на журналистском жаргоне называют «Хинкли Хотел», «Хинкли Хилтон». Why Хинкли? А вот почему. 30 марта 1981 года Джон Хинкли стрелял у выхода из этого отеля в Рональда Рейгана. И, дамы и господа, я сегодня обращусь к этой истории с 45-летней давностью. Ну, во-первых, интересно вспомнить то, что произошло уже на моей памяти. Я жил в Соединенных Штатах. К тому же я предполагаю, не утверждаю, я предполагаю, что кто-то из вас не знает каких-то подробностей, а подробности достаточно интересные. Итак, 30 марта 1981 года Джон Хинкли стрелял в Рональда Рейгана. И это было единственное в истории Америки покушение на президента, ставшего жертвой после того, как пуля в него попала. Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Маккинли и Джон Кеннеди не выжили. Рейган выжил благодаря врачам, богатырскому здоровью и счастливому стечению обстоятельств. Кстати, у меня есть книжка. Это моя первая американская книжка, которая называется «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». И в этой книге рассмотрены все покушения на президентов Соединенных Штатов, в том числе и покушения на Рональда Рейгана. Так вот, я напомню, горячие поклонники президента Рейгана, я относился и отношусь к их числу, их миллионы, они были уверены, что когда Рональд Рейган оказался на операции, что гипер, я подчеркиваю, не может скончаться во второй раз. Первый раз Рейган, исполнявший роль гипера, скончался в фильме «Кнут Рокни, всеамериканская звезда, это один из лучших фильмов, в которых играл Рональд Рейган. Он снялся в 65 фильмах. А вот фильм о тренере футбольной команды университета Нотр-Дам Кнута Рокни, кстати, Кнут Рокни, он норвежец по происхождению, он норвежец, стал блестящим тренером в американском футболе. Вот этот фильм один из самых заметных в карьере будущего президента. Рейган играет роль звезды американского футбола Джорджа Гиппа. Джордж Гипп скончался от пневмонии за несколько месяцев до окончания университета. И вот сцена. Рокни приходит в больницу к умирающему Гиппу. Кстати, его фамилия Гипп. Все его и одноклубники, и болельщики, друзья называли Гиппер. И тренер наклоняется к больному, смертельно уже больному, и Гиппер ему говорит, я цитирую это известнейшие слова из этого фильма. Тренер, может случиться, что команда столкнется с трудностями, и ребята будут в растерянности. Так попроси их собраться силами и выиграть ради Гиппера. Я не знаю, где я буду в этот момент, да это и не важно. Я все равно узнаю о победе и буду счастлив. Win for Gipper. Выиграй ради Гиппера. Эти слова сопровождали Рональда Рейгана на протяжении всей политической карьеры. Это был клич его сторонников. И когда он избирался на пост губернатора Калифорнии, и когда он избирался на пост президента Соединенных Штатов. И когда Рейган оказался с тяжелой раной в больнице, миллионы американцев говорили, верили, врачи выиграют бой за его жизнь, выиграют ради Гиппера. Истории было угодно, дамы и господа, чтобы и покушение на Рональда Рейгана было тесно связано с кинематографом. В 1976 году на экраны вышел фильм «Такси-драйвер», «Таксист». Джону Хинкли в это время был 21 год. Он посмотрел эту картину один раз, потом еще один раз, потом еще. Он смотрел фильм несметное число раз, потому что он влюбился в юную актрису Джуди Фостер. Джуди Фостер было 14 лет. В фильме, в фильме «Taxi Driver» она исполняла роль 12-летней проститутки Айрис. Я напомню содержание фильма, чтобы было понятно, что затеял Хинкли. «Taxi Driver» – это картина о нью-йоркском таксисте Трависи Бакли. Роль его исполняет Роберт Де Ниро. Бакли воевал во Вьетнаме. Он вернулся в Нью-Йорк и постоянно сталкивается в родном городе с безобразиями жизни. Он возмущается уличной преступностью. Он негодует, потому что в проституцию втянуты даже дети, такие как 12-летняя Айрис. И Бакли готов с этим бороться. Ну как бороться? И он замышляет убийство сенатора Чарльза Пантина, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Убить сенатора ему не удается. Бакли убивает тех, кто эксплуатирует Айрис. Он, конечно, попадает в тюрьму. Газеты славят Бакли как героя. Родители Айрис благодарят за спасение дочери. Ну и после тюрьмы он возвращается в свой таксопарк, вновь начинает крутить баранку. Так вот, Джон Хинкли влюбился в Джуди Фостер и начал ее преследовать. Он писал ей письма, звонил по телефону. Когда он узнал, что Фостер поступила учиться в Йельский университет, мы с вами знаем, находится в Нью-Хэвен, это Коннектикут. Этот Джон, он стал писать ей письма в стихах. Он приехал в этот город. он подсовывал письма под дверь ее комнаты. И чтобы привлечь внимание, начал раздумывать, что бы такое сотворить, чтобы потрясти ее, чтобы она его наконец-таки полюбила. Просмотренный многократно фильм натолкнул его на мысль. Герой картины замышлял убить сенатора, который хочет стать президентом. Хинкли решил убить президента. Тогда, в то время, когда он это решил, президентом был Джимми Картер. Хинкли узнал из газет, что Картер собирается выступать в городе Нэшвилл, это штат Теннесси. Он прилетел в Теннесси, точнее сказать, приехал автобусом. В себе было оружие, но когда он решил пройти на мероприятие, где выступает Картер, он был задержан, оружие у него конфисковали, пожурили, потом оружие вернули, потому что он, в общем-то, приобрел его на законном основании. С Картером не получилось. Картер проиграл выборы в ноябре 80-го года Рональду Рейгану. Ну и Хинкли решил, если не получилось с Картером, почему же не может получиться с Рональдом Рейганом? Он приехал в Вашингтон 20 марта, это у нас 1981 год, я напомню, инаугурация Рейгана была 20 января, то есть примерно через 2 месяца и 9 дней после инаугурации. Утром 30 марта он зашел в ресторанчик «Макдоналдс» и начал просматривать газету. Газета называлась так «The Washington Star». Сегодня этой газеты нету. И вот на четвертой странице, в первой секции, был напечатан распорядок дня президента. И Хинкли решил, что пришло время осуществить задуманное. В гостинице он написал письмо Джуди Фостер. В этом письме он выражал надежду, что его поступок заставит ее наконец-таки понять, как он ее любит. Он писал это письмо, естественно, при обыске было обнаружено в гостинице и стало достоянием гласности. Текст письма газеты напечатали уже на следующий день после покушения. Он, в частности, писал: «Если бы я мог завоевать ваше сердце и жить с вами всю оставшуюся жизнь, я отказался бы от идеи убить Рейгана». 30 марта Рейган выступал в отеле «Хилтон» перед членами, перед громадным собранием членов профсоюзного объединения «Американская Федерация труда», «Конгресс производственных профсоюзов». Это профсоюзное объединение существует до сих пор. Рейган приехал в отель в 1 час 45 минут после полудня. До приезда Рейгана в «Хилтон» агенты секретной службы обследовали все ходы и выходы, проверили всех служащих, которые могли оказаться поблизости от президента. На крыше здания, которое находилось напротив отеля, расположились снайперы. Все окна в этом здании были закрыты. Однако секретная служба предусмотрела не все. Кое-что, называя вещи своими именами, проворонило. От дверей отеля, из которых выходил Рейган, до президентского лимузина было 30 футов. Это чуть больше 9 метров. Пройти это расстояние Рейган мог за несколько секунд. Агенты секретной службы не сомневались, что в эти секунды ничто ему не грозит. И они проявили, агенты секретной службы проявили непростительную халатность. Они допустили в группу стоящих у входа из отеля журналистов, людей, и среди них людей, не имевших никакого отношения к средствам массовой информации. В их числе был и Джон Хинкли. В 2 часа 20 минут Рейган вышел из отеля. И Хинкли, он стоял в 15 футах от дверей, сразу же открыл стрельбу из револьвера 22-го калибра. В течение 1,7 секунды он успел выстрелить 6 раз. Первая пуля попала в голову пресс-секретаря Белого дома Джеймса Брейди, и сразу же я скажу, дамы и господа, он стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь. В первую каденцию Рейгана, то есть когда первые 4 года, он числился пресс-секретарем, ну, в знак почета. Потом эта должность, конечно, он ее покинул. Кстати, я добавлю, что когда начались разговоры о запрете запрете покупок оружия, он стал одним из глашатаев вот этого движения за запрещение продажи оружия. Итак, первая пуля попала в него. Вторая попала в шею полицейского Маханти. К счастью, он остался жив, он попал в госпиталь, остался жив. Третья пуля попала в окно здания напротив отеля. Четвертая пуля в живот агента секретной службы Тимоти Маккарти. Тоже ранение, он оказался в госпитале, быстро вылечился. Пятая пуля попала в пуленепробиваемое стекло открытой двери президентского лимузина. Шестая пуля рикошетом от бронированной обшивки лимузина ранила президента, застряв под его левой рукой. Во время третьего выстрела агент секретной службы Джерри Парр, он уже заталкивал Рейгана в лимузин. Если бы он задержался хотя бы на одно мгновение, пуля могла бы попасть в голову президента. Выстрелить в седьмой раз Хинкли не успел. Его сбили с ног. Итак, 6 выстрелов за 1,7 секунды. «С вами все в порядке?» – спросил Парр Рейгана, когда машина тронулась с места. «Окей», – ответил президент, – «все в порядке». Парр приказал водителю ехать в Белый дом. Лимузин тронулся, и спустя 30 секунд Рейган пожаловался на боль в груди. Он сказал, что ему трудно дышать. Парр тут же обратил внимание на кровь на губах президента. «Едем в госпиталь Джорджа Вашингтона! Быстро!» – приказал он водителю. Итак, Хинкли стрелял в 2 часа 27 минут. Рейгана привезли в госпиталь в 2 часа 30 минут. Вскоре в госпиталь приехала Нэнси Рейган и ближайшие помощники президента. Через 30 минут после предварительного осмотра доктор Джозеф Джордана распорядился приготовиться к операции. Требовалось удалить пулю из тела президента. Если бы Хинкли стрелял не из револьвера 22-го калибра, а из револьвера 38-го калибра, рана могла оказаться смертельной. Перед операцией Нэнси была с мужем. Когда президент увидел испуганную, едва скрывающую слезы жену, он сказал ей извиняющимся голосом. Рейган сказал жене, он повторил то, что сказал легендарный боксер Джек Демпси, сказал жене, потерпев поражение. Демпси сказал: «Прости, дорогая, я забыл увернуться». Рейган сказал Нэнси то же самое: «Прости, дорогая, я забыл увернуться». И еще одна интересная деталь. Вместе с Нэнси в госпитал приехал Майкл Дивер. Это один из помощников Рейгана еще со времен, когда Рейган был губернатором Калифорнии. Медсестра попросила его заполнить бланк, кто прибыл. Прежде всего она спросила адрес прибывшего. Дивер сказал: 1600 Пенсильвания-авеню. Ну и она тут же поняла, кто приехал, кого привезли. 45 минут длилась операция. Как только Рейган пришел в себя после операции, и он увидел тех, кто его оперировал, Рейган сказал, это исторические слова: «Надеюсь, вы все республиканцы?» Врачи, медсестры рассмеялись, а хирург Джордана, который демократ, он ответил: «Сегодня, мистер президент, мы все республиканцы». Интересная деталь, связанная с отсутствием Рейгана, когда его оперировали. В это время самолет с вице-президентом Джорджем Бушем поднялся из Техаса лететь в Вашингтон. То есть в Белом доме руководителя не было. В это самое время была пресс-конференция, на которой выступал государственный секретарь Александр Хейк и министр обороны Каспар Вайнбергер. Так вот, когда стало известно, что было уже известно, что Рейган на операционном столе, а Буша нет, Хейк объявил журналистам: «Согласно Конституции, я исполняю обязанности президента Соединенных Штатов». Вайнбергер его не поправил на глазах журналистов. Но когда они оказались вдвоем после пресс-конференции, министр обороны сказал госсекретарю: «Мистер Хейк, вы ошиблись. Президент, за ним следует вице-президент. Если нет вице-президента, спикер Палаты представителей. Если нет спикера Палаты представителей, старейшина Сената, вы только следующий». Я не уверен, что именно из-за этой фразы Хейк был вскоре смещен с поста госсекретаря. Там ситуация была совершенно другая. Но эту историю вспоминают, естественно, все, кто в той или иной степени вспоминает покушение Рональда Рейгана. Итак, Хинкли стрелял в Рейгана 30 марта. Менее чем через месяц, 25 апреля, Рейган приступил к исполнению президентских обязанностей. Покушение на Рональда Рейгана потрясло Нэнси. Опасаясь за жизнь мужа, она настаивала, чтобы он не избирался на второй срок. Она не хотела, чтобы он рисковал. Рейган обычно прислушивался к просьбе жены. Обычно соглашался с ней, но на этот раз он не согласился. Будет небольшой перерыв на рекламу, да, мы, господа, будут новости. Я вернусь к вам через несколько минут.
2: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
3: Новости на Дэвидсонс Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Американская компания Anthropic отказалась предоставить европейским регуляторам доступ к своей новой модели искусственного интеллекта Mythos, обладающей продвинутыми хакерскими способностями, передает политика. Представители Еврокомиссии и киберагентства ЕНИСА планируют обсудить связанные с ней угрозы в Европарламенте. Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать такие базовые препараты, как парацетамол, сообщает Financial Times. За последние 3 года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей. Одна из причин сокращения – наплыв более доступной продукции из Китая. Биолог и популяризатор науки Ричард Докинс 3 дня общался с искусственным интеллектом Клауд и пришел к выводу, что нейросети обладают сознанием. В своем исследовании Докинс опирался на тест, придуманный математиком Аланом Тьюрингом в 1950 году. Согласно концепции Тьюринга, чтобы сделать вывод о том, что машина способна мыслить, в длительном диалоге она должна быть неотличима от человека. В разговоре с Докинзом Клауд, которого ученый начал называть женским именем Клаудия, рассуждал о своей внутренней жизни, времени, памяти, индивидуальности и смерти диалога после удаления переписки. Докинз приходит к выводу, что если такие системы все еще несознательны, то становится неясно, какую функцию выполняет сознание. Эти разумные существа по меньшей мере не уступают по своим способностям любому эволюционизировавшему организму, утверждает Докинз.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный.

0: сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
3: Программа «Караван». Шляпу сними.
2: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
4: Окей, перед тем, как выйти на финишную прямую, я напомню, дамы и господа, спонсоры программы «Моя Америка» в магазине оптики «Дворец зрения» «Окей Вижн Палас». Это обращение к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, то есть в очках. Повторю еще раз, что цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. Это Vision Palace. Посетите и поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это... новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит вам линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ. Это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Великолепный выбор оправ для создателей, обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, посетив дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. И позвоните по телефону 718-998-8400. Также, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, были звонки, звонки сорвались, потому что я, видимо, затянул свои разговоры. Тогда небольшая просто информация. Если кто-то из вас присоединится, я мгновенно возьму вас. Окей, у меня уже есть. Добрый день, вы в эфире.
5: Ой, здравствуйте. Я так рада, что я вам дозвонила. Зовут меня Лариса Николаевна.
6: Нахуй, домино, лучше вас в рот выебать, пидорасов жидовских, блять. Пошли вы в пизду, гондоны, парк.
4: О да, этот человек, сколько же он ждал его подруга, чтобы выматериться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрый день. Нет, пока что звонков нету. Итак, дамы и господа, это вот то, что я получил, снял с онлайн за несколько минут до начала передачи, что в среду, это сегодня. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что правительство страны рассматривает американцев.

План по прекращению войны, что за план, неизвестно. Что-то у меня получается со связью. Что-то со связью получается. Окей, я перезаряжусь, дамы и господа. Секунду.

0: слушаю.
1: Добрый день, Алексей. Я хотел бы вам сказать насчет выборов Обамы. Он, во-первых, победил праймериз Хиллари Клинтон. И люди не очень любили ее. А когда он воевал с республиканцем, люди были очень недовольны двумя сроками Буша, который обманывал и делал гадости. И решили выбрать порядочного человека. Ничего с расизмом не имеет дела.
0: Окей, окей. Как ваше имя?
1: Арон.
0: Арон, значит, я вам хочу сказать следующую вещь. Значит, люди, которые голосовали за Обаму, ну, во-первых, по двум причинам. Причина первая, они считали, что если в Белый дом войдет афроамериканец, то с расизмом вообще будет покончено. Кстати, расизм шел на спад, так сказать. Это первое. Второе, эти люди просто-напросто не знали, за кого голосуют. Я знал, кто такой Обама. Потому что я читал его автобиографию, в которой он откровенно признается в том, что он марксист. Я изучил, чем Обама занимался, когда он учился в Гарвардском университете. Я знал, чем он занимался, когда он был в Чикаго. Я знал, все, кто хотел знать, не только я, все, кто хотел знать, знали прекрасно, что представляет из себя его личный пастор. Он, хотя он родился как мусульманин, он принял христианство, что представляет себе личный пастор. То есть большинство людей, я это утверждаю, ну не большинство, очень многие люди, которые голосовали за Обаму, они просто не знали, кто он есть. Это первое. Теперь, довольны мы были Бушем или недовольны, но все дело в том, что соперником Обамы в 2008 году был Джон Маккейн. Помните Джон Маккейн? Это первое. Джон Маккейн, с моей точки зрения, я, конечно, голосовал за Джона Маккейна, был далеко не лучшим республиканцем. Но если вы вспомните 2007 и 2008 год, это экономический финансовый кризис, финансовый обвал, связанный с тем, что у нас творилось на рынке собственности, нас на рынке собственности. То есть тут наложилась, во-первых, экономическая ситуация, наложилось то, что Джон Маккейн далеко не лучший кандидат, который могли найти республиканцы. И наложилось то, что многие избиратели, которые голосовали за Обаму, они просто не знали, что из себя этот человек представляет. Ну и все, вот он и победил, победил честным путем, прямо скажем. За него проголосовало большинство населения. И если бы не белый избиратель, он, конечно, не был избран бы президентом Соединенных Штатов. Но именно при Обаме расовая ситуация в нашей стране ухудшилась. До Обамы все шло... То есть расизма как такового...
1: Алексей,
0: ну, по большому...
1: да. Можно одну секунду?
0: Пожалуйста.
1: Нынешний президент все время говорил, что он не американец, что он родился черт знает где. И вы говорите, что ничего про него никто не знал?
0: Окей. Про него... Дайте... Окей, вы подняли вопрос, что он не американец, что он родился не в Соединенных Штатах. Значит, я убежден, что Обама родился в Соединенных Штатах. И я сейчас вам скажу, почему я в этом убежден. Его соперником, мы правильно сказали, в праймерис была Хиллари Клинтон. В то время демократическая партия была партией Клинтонов. Практически во всех штатах Клинтоны были вообще демократами номер один. И если бы, у них были... возможности выяснить все, что угодно. И если Клинтоны, их команда, их бригада, их армия не докопалась до того, что он будто бы родился не в Соединенных Штатах, я принимаю, значит, этого не было. В этом я глубоко убежден. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, Наум, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей. А изначально, извините, но хочу вас поправить. Рональд Рейган после операции сказал так: я надеюсь, он не обратился как бы ко всем, что вы все здесь республиканцы. Он обратился непосредственно к врачу и спросил: я надеюсь, вы республиканец? На что ему врач ответил: сегодня, господин президент, мы здесь все республиканцы. Именно так это было. А теперь насчет Нэнси Рейган. Вы знаете, Нэнси Рейган почему-то на меня, и не только на меня, производила все-таки немножко отрицательное впечатление своим доминированием над Рональдом Рейганом. Она это всячески показывала. В принципе, при всей как бы сильной личности Рональда Рейгана в семейных отношениях он как бы производил впечатление подкаблучника. Это не только мое мнение. А теперь насчет Обамы. Ну, вы знаете, Обама самый натуральный расист. И все, что сегодня происходит в Америке, это с легкой подачи господина Барака Хусейна Обамы. Вспомните тот... Вы меня слышите, Алексей?
0: Да, да, да, конечно, конечно.
2: Вспомните тот случай, когда в самом начале президентства Обамы в Вашингтоне один чернокожий профессор не мог попасть к себе домой после того, что он приехал.
0: Наум, да. Это было не в Вашингтоне, это было в Кембридже, это в пригороде Бостона.
2: Нет, это было в пригороде Вашингтона. Может быть, я не прав. Хорошо, я с вами соглашусь. Вот когда он не смог попасть домой, и полицейский приехал, думая, что это как бы просто кто-то, вор какой-то, который влезает в окно. И он его просто как бы задержал, охраняя чьё-то прапорти. Из чего был поднят большой шум, и Обама тогда обозвал как бы полицейского, что он задержал этого человека лишь только потому, что он черный. И вот тогда он пригласил к себе в Белый дом и этого полицейского, и этого профессора. Они там пили пиво, что-то вот такое вот. Но, в принципе, все, что сегодня происходит, это с подачки Обамы. Ну и арабская весна тоже была с подачки Обамы. Все, что сегодня происходит, и антисемитизм, и...
0: Вот как-то так. Окей, значит, большое спасибо. Я внесу, с вашего позволения, две поправки. Поправка, то есть не поправка, скажем, а уточнение. О том, что черный человек лезет в дом, в полицию позвонили люди из ближайших домов. И поэтому приехали полицейские,
2: которые...
0: Теперь, если мы с вами вспомним правление Обамы, то именно при Обаме возникла эта команда Black Lives Matter. То есть это абсолютно Конечно. Российская организация. Более того, когда она возникла, ее создали три дамы, то когда она возникла, то Обама счел необходимым принять их в Белом доме. То есть ну, да. он расист.
2: Обама самый настоящий расист.
0: Абсолютно. Спасибо, Наум, за участие в передаче. Большое спасибо.
2: Всего хорошего, Алексей. Всего хорошего.
0: Все. Добрый день, я вас слушаю.
3: Добрый день, Алексей. Да. Меня слышно?
0: Да, я вас слушаю.
3: Да, я тоже хочу подтвердить, что вот именно вот то, что этот чернокожий профессор, когда он пытался влезть, его полиция остановила и попросила его предъявить ID. Арестовали, он не захотел предъявлять ID. Он решил, хотя это требование нормальное, в общем-то, если бы ему сказали, Обама тоже сказал бы прилюдно, что ему просто следовало бы предъявить свое ID. С собой ID нет, то тогда надо въехать в участок и доказать свою identity. Вот в этом было, с этого все началось. И поэтому
4: черные стали воспринимать, извиняюсь, чернокожее население, что у них появились защитник такой в лице вот господина Обамы, который, конечно, был марксистом и который скрытый расист, я считаю, то, что, как вы с вами соглашаетесь. И что я еще хотел добавить вот про вас, ваше высказывание, что вы знали, кто такой господин Обама. Почему? Вы сделали подготовительную работу, поэтому я, как вы читали, приводили эти отрывки из его книги, там какая-то «Борьба моего отца» или что-то такое, где он говорил, что да, у меня друзья марксисты, там я выбирался как у друзей. Дело в том, что, к сожалению, что таких людей, как вы, которые делают подготовительную работу, тратят свое время, таких людей, и я в том числе такой человек, единица на тысячи, остальная масса, 900, так сказать, 99%, они никогда не будут тратить на это время, они не подготовлены, поэтому демократы этим и пользуются, впаривают любое вранье, потому что образованному человеку мне, если я слежу, или вам, или на ум таким людям, меня обмануть очень трудно, потому что я слежу, я пытаюсь трачу на это время. А основная масса этим не заморачивается. Поэтому демократы – это партия большевиков, ложь их не главное оружие. Она была, а теперь она превратилась из партии большевиков в криминальную преступную группировку, о чем я вам как бы до этого докладывал. Вот спасибо, что вы меня выслушали. Всего. Всем хорошего.
0: Спасибо. Я, кстати, напомню, что этот человек черный, который лез в свой собственный дом, он был профессор Гарвардского университета, помимо всего прочего. Это интересная деталь. Спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
5: Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер.
0: Добрый день.
5: Да, я еще хотел напомнить, что в процессе раскола страны и расизма против белого населения Обама еще был такой случай во Флориде, когда охранник Циммерман, когда на него нападал чернокожий в два раза больше и сильнее физически, и он его застрелил, то Обама сказал, он мог быть моим сыном. И это
0: вот этот момент.
5: Вы помните этот случай, конечно.
0: Конечно, очень хорошо помню. Он прямо сказал, он мог быть моим сыном. Это очень прекрасные это слова. Хорошо это помню.
5: Да, а еще я хотел сказать, в прошлой передаче я не смог дозвониться, а Наум говорил о том, что вот в передаче в пятницу вечером, а там на нашем
0: радио... Слушай, я не хочу больше. Не надо. На Омском мы все помним, что сказали.
5: Люди, которые говорили, что надо убрать президента Трампа еще, когда он ранился. Понимаете, это недопустимо такое.
0: Окей, это недопустимо. Я согласен, что это недопустимо. Спасибо большое за участие в передаче. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
6: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Алексей, мне кажется, вы совершенно забыли упомянуть, что Обаму вытащили в сенаторы штата, а потом в президенты два чикагских талантливых евреев. Каким образом стрит-организатор мог подняться до таких высот? Вот это надо понять и разобраться. Из ничего его подняли и подняли. Вы понимаете? Два талантливых еврея чикагских. Алло?
0: Да. Один из них стал заведующим канцелярией Белого дома. Потом он стал мэром Чикаго.
6: Тут вообще невероятный просто. Потому что многие понимали, что он марксист. Что он марксист в юности. Ну, может быть, думали, что он исправился. Я не знаю, что они думали.
0: Причем второй Дэвид Акселерод, правильно так сказать?
6: Да, главный там был Акселерод. И вы знаете, Алексей, в этот момент, когда вот сами выборы, день выборов происходили, я работал инспектором, и я тогда были рычажные, на этом полсате были рычажные эти приборы, и если неплотно закрываешь шторки, видно, что кто голосует там за левую колонку, где, значит, были демократы, так шли потоком и голосовали только за Обаму. И вдруг появился мужчина молодой, оказался наш гражданин, русскоязычный, симпатичный, с дочерью, которая впервые голосовала, я ему пожаловался, знаешь, голосуют только за Обаму. Он говорит, ну и что такого, мы тоже будем голосовать за Обаму. Вот я тогда был потрясен.
0: Окей, спасибо большое за участие в передаче. У меня еще есть звонки. Добрый вечер, вы на проводе. Я вас слушаю.
7: Помните, когда во Флориде Форт Майерс майор медицинской службы по имени Хасан криком «Аллах Акбар» расстрелял девушек и ребят, которые стояли к нему в очереди на прием. А Барак Обама и его, тут не сказал, мартышка, сказали, что это был job accident.
0: Рабочий. Да, я помню тоже эту ситуацию.
7: Да.
0: Да, мы
7: говорим. Ничего страшного, job accident.
0: Да. Всего все. Обычно, когда президенты уходят в отставку, они уходят в отставку и, в общем, они как бы исчезают с горизонта. А вот этот президент Барак Обама, он ушел в отставку после выборов. Ну, он не мог участвовать в выборах в 2016 году. Он с тех пор, вот уже 10 лет прошло, он постоянно на арене, постоянно поддерживает демократическую партию, постоянно говорит... Абсолютно выступает с российскими заявлениями. Например, вот его реакция на решение Верховного суда, который признал противоречащим Конституции расовое районирование избирательных округов. Обама в очередной раз проявил себя, что он из себя представляет. Ну окей, нормальный абсолютно расист-демократ. Ровно через неделю мы поговорим с вами о Российской демократической партии. Как пелось в песне «Каким ты был, таким ты и остался». Ну, вот эта партия, какой она была, вот такой и она и осталась. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями американской истории. До следующей среды мне помогал, как всегда, Паша. Куклин Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.
8: «Моя Америка». Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Алена Душневецкая. Здравствуйте. Средняя стоимость бензина с момента начала войны против Ирана выросла почти на 50%, превысив 4,48 за галлон, сообщила Associated Press. Агентство отмечает, что в первый день войны средняя цена за галлон бензина в стране составляла 2,98. Самый дорогой бензин сейчас в штате Калифорния – 6,1. Основной причиной такого роста остается глобальный энергетический кризис и рост цен на нефть, вызванный операцией США и Израиля против Ирана. Исторический максимум средней цены на бензин в нашей стране был зафиксирован в июне 22-го, когда стоимость галлона превысила $5. По итогам прошедших внутрипартийных выборов определились ключевые участники осенней политической гонки, передает Bloomberg. Бизнесмен Вивек Рамасвами уверенно обошел конкурентов и теперь сразится с демократом Эми Актон за пост губернатора Огайо. В свою очередь, действующий сенатор Шерод Браун попытается сохранить свое место в Верхней Палате парламента в противостоянии с республиканцем Джоном Хастедом. Исход выборов в Огайо сыграет решающую роль в распределении сил в Сенате. Аналитики уже изменили прогноз по сенатской гонке в этом регионе с вероятно республиканского на неопределенный. Два жителя Огайо оказались за решеткой после того, как выдавали себя за арабских миллионеров и похитили около 21 миллиона долларов. Суд приговорил двух братьев из Огайо к длительным тюремным срокам за мошенничество, пишет «Нью-Йорк Пост». Вместе с ними был осужден и бывший помощник мэра Ист-Кливленда, который помогал поддерживать их легенду. Ему предстоит провести в заключении более 8 лет. Госсекретарь Марко Рубио подменял пресс-секретаря Белого дома Каролин Левит на брифинге и пошутил, что некоторые журналисты из пресс-пула Белого дома помечены красным крестом на карте зала. По ходу брифинга Рубио несколько раз шутил о том, что к формату общения с прессой он не привык. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.
2: Президент Дональд Трамп провел в овальном кабинете встречу, на которой объявил о масштабном снижении цен на рецептурные препараты в США. По его словам, 17 крупнейших фармацевтических компаний мира, контролирующих 80% рынка брендовых лекарств, согласились продавать свою продукцию американским пациентам по ценам режима наибольшего благоприятствования, то есть по самым низким ценам, действующим где-либо в мире. Особое место на встрече заняло объявление об одобрении FDA новой генной терапии компании Regeneron, позволяющей вернуть слух людям с врожденной глухотой. Трамп назвал происходящее крупнейшим снижением цен на лекарства в истории страны и призвал всех американцев проверить доступные скидки на правительственном сайте trumprx.gov. Давайте послушаем эти заявления с переводом на русский язык.
3: Большое спасибо. Сегодня я рад объявить, что одна из самых уважаемых фармацевтических компаний в мире – Regeneron, и она согласилась предлагать свои рецептурные препараты по существенно сниженным ценам режима наибольшего благоприятствования. Иными словами, цифры снизятся до уровней, которых никто никогда раньше не видел. Весь этот механизм наибольшего благоприятствования, который нам удалось реализовать вместе с Бобби, Мозом и всеми, кто стоит за мной, это было невероятно. Это крупнейшее снижение цен на лекарства в истории. Само по себе это должно обеспечить нам победу на промежуточных выборах, но это так не работает, к сожалению. Люди слишком быстро забывают, но у нас будет крупнейшее. Это крупнейшее снижение цен на лекарства в истории нашей страны на многие процентные пункты. С этим объявлением 17 крупнейших фармацевтических компаний мира, представляющих 80% рынка брендовых препаратов, теперь согласились продавать свои лекарства американским пациентам по самым низким ценам где-либо в мире. У них будут самые низкие цены в мире. Это приведет к крупнейшему снижению цен на рецептурные препараты в истории Соединенных Штатов Америки. Я имею в виду, это должно быть новостью первой полосы, но так не будет. Это окажется где-то на 19-й странице, но люди все понимают, наверное, поэтому мы и в овальном кабинете. Я хочу поблагодарить генерального директора Regeneron, моего давнего друга, генерального директора Лена Шляйфера и директора по науке Джорджа Янкополуса, двух фантастических людей в медицинском мире, очень уважаемых. Нас также сопровождают министр Роберт Кеннеди, младший Бобби, спасибо. Министр Говард Лютник, руководитель центров Medicare и Medicaid, доктор Мимадас, который делает фантастическую работу, и главный советник Министерства здравоохранения и социальных служб Крис Кламп. Спасибо, Крис. Отличная работа, что ты делаешь. На протяжении десятилетий американцев вынуждали платить самые высокие цены в мире на рецептурные препараты с большим отрывом. Цены, которые во много-много раз превышали то, что платил остальной мир, потому что у нас был президент, который не знал, что делает, или не мог добиться согласия других стран. Мне это удалось, потому что я использовал тарифы. Я сказал, если вы не согласитесь, мы введем тарифы на вашу страну. И они сказали, мы будем рады сделать это, сэр, после того, как всем отказывали, включая меня. Но они согласились. Соединенные Штаты — это всего лишь 4% мирового населения и потребителей, только 13% всех рецептурных препаратов. При этом фармацевтические компании получали 75% своей прибыли от американских покупателей. При 4% населения компании зарабатывали 75%. Не знаю, надеюсь, они продолжат, потому что на самом деле это не так плохо для них, как звучит. На самом деле акции многих из них растут, потому что когда цена повышается на одном конце, они компенсируют снижение цены в Соединенных Штатах. Так что все обернулось довольно неплохо. Чтобы устранить эту несправедливость, я подписал исполнительный указ, предписывающий моей администрации сделать все возможное, чтобы резко снизить цены на рецептурные препараты для американцев. долларов, одновременно добиваясь, чтобы другие страны платили больше, во многих случаях значительно больше. Но их цены удвоились, а иногда утроились, а наши снизились бы на 60, 70, 80% и даже больше. Сегодня мы развиваем наш беспрецедентный успех. Regeneron берет на себя обязательство предлагать все новые препараты по ценам наибольшего благоприятствования. Они сделают свои текущие препараты доступными для Medicaid в рамках режима наибольшего благоприятствования. Кроме того, они также предложат свой текущий препарат Praluent для снижения холестерина и борьбы с сердечными заболеваниями всем потребителям по значительно более низкой цене. Он снизится с 537 до $225 и будет доступен на trumprx.gov. Это название придумал не я, Бобби и ОС придумали, это правда. Помню, я пришел и сказал, что это такое, но они сказали, так будет лучше, так лучше продается. Так что теперь мое имя стоит на лекарствах. Но дела идут отлично. Я слышу, что бьются рекорды. На днях смотрел Марк Кьюбан, сказал, невероятно, что Трамп сделал с этим. Не могу поверить, что услышал это от него. Я был в состоянии шока, но другие тоже говорили об этом. Весь этот проект стал горячей темой. Итак, это TrumpRx.gov. Компания также инвестирует $27 миллиардов в развитие исследований, разработок и фармацевтического производства здесь, в Америке. Это большое спасибо. Сегодня я также объявляю, что FDA только что одобрила новый препарат Regeneron под названием Atarmoni, генную терапию, излечивающую редкое заболевание, вызывающее глухоту. Понимаете, люди полностью глухие. Я видел кое-какие результаты, и это удивительно. В это буквально трудно поверить. Мы поговорим об этом через минуту. Обычно лечение редких заболеваний может стоить миллионы долларов. И при этом результаты не очень хорошие. Но в данном случае я рад сообщить, что Regeneron будет раздавать это лекарство бесплатно. На какое-то время бесплатно. Вместе с нами здесь двухлетний Трэвис Смит. Он родился глухим. Он был полностью глухим. На 100%. Он был глухим на 100%, но принял это чудодейственное лекарство. И теперь он может слышать, как его мама Сьерра говорит, «Я тебя люблю». Сьерра, может быть, сказала. Скажите несколько слов. Это действительно невероятно. Он не знал своего имени, он не мог слышать, как я говорю ему, что люблю его. А теперь, благодаря Regeneron и этой удивительной операции, он может слушать музыку, и он ее любит, и любит танцевать, и любит инструменты. Я так им горжусь. Он был таким смелым, проходя через все это, и теперь он может слышать, и у него светлое будущее впереди. Даже фейковые новости должны быть впечатлены этим. Они найдут способ сделать из этого плохую историю. Он слышит не идеально, но на самом деле идеально отклонение около 1%. Нет, они гении. Они настоящие гении. Я их очень уважаю, но я просто хочу поблагодарить вас, Сьерра. Это невероятно. Спасибо, что пришли. Она красивая и красивый мальчик. Спасибо. Его жизнь стала счастливее. О да, он такой энергичный и полный любви теперь, а раньше он был таким серьезным малышом. Вы видите разницу? Да, он был таким серьезным малышом, а до этого ему было очень тяжело. Ты не можешь сказать ему, чего он хочет, что хочет есть, что ему нужно, а теперь он сможет это делать. Они отлично поработали. Я хочу поблагодарить Regeneron и другие компании за их вклад в снижение стоимости здравоохранения для всех американцев в рамках нашего соглашения о режиме наибольшего благоприятствования. Мы обеспечили гигантские скидки. Разница в ценах составляет от 45 и до 600%. Один из самых популярных препаратов для похудения подешевел с $1350 в месяц до $199 в месяц. Это невероятная цена. Раньше в Лондоне он стоил $87, и они подняли его до 199, что является большим повышением. Но это продолжается уже 30 лет. Нашу страну грабили. Сколько бы вы сказали, Даг? лет 30, годами платили высокие цены на лекарства, так что теперь их цены растут, наши резко падают. И поскольку мир — это место большее, чем мы, трудно поверить в это. Но это так. Наши цены падают намного больше, чем их растут. Так что они растут не так сильно, как можно было бы подумать. Они идут к 199, а мы падаем. Падаем с $1350 в месяц до 199. В это никто бы не поверил. И это справедливо для всех. Я имею в виду этот препарат для похудения, но это верно для всех лекарств. Иногда разница даже больше, иногда чуть меньше, но иногда существенно больше, и вы видите, что это такое. Мы снизили стоимость препаратов для экстракорпорального оплодотворения на $1000 за цикл, и мы снизили цену основного препарата с $458 до $50. Что? Это должна быть опечатка. Это опечатка? С $458 до $50. Если бы ваш мальчик был здесь, он бы воскликнул: «Вау, кто вы такой?» Он хочет заниматься чем-то большим и лучшим, но ничего нет больше и лучше этого. Все это будет доступно прямо сейчас на trumprx.gov. Вот почему сайт процветает. Да, он процветает по другим причинам тоже. Подумайте об этом. Вот это скидка. Но у нас есть и другие. Это все ведущие компании и ведущие препараты. И я думаю, в конце концов, все компании будут вовлечены. TrumpRx.gov уже посетили более 15 миллионов человек. И каждый американец должен зайти и проверить огромные скидки перед походом в аптеку. Бьет рекорды. Никто никогда ничего подобного не видел. У меня было много компаний, не должен вам этого говорить, Бобби, но было много компаний, они говорят: мы хотели бы купить это у вас, если можно. Что? TrumpRx.gov. Я сказал: это не продается. Это не мое. Это правительство. Правительство владеет этим. Я не владею. Но все впечатлены. Эти фармацевтические компании говорят, что никогда ничего подобного не видели. Так что это фантастика.
1: Президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран будет стерт с лица земли, если иранцы будут нападать на американские корабли, участвующие в проекте «Свобода», инициативе США по сопровождению торговых судов, застрявших в Ормузском проливе. Об этом Трамп заявил в интервью корреспонденту Fox News Трею Ингсту, сообщил сам Ингст. «Я 20 минут разговаривал с президентом Трампом о ситуации с Ираном. Он говорил о проекте «Свобода» и усилиях США по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Он сделал новое предупреждение Ирану, заявив, что если иранцы попытаются атаковать американские корабли в этом районе, они будут, цитата, «стерты с лица земли», передал Ингст в эфире Fox News. На вопрос о том, как продвигаются переговоры об окончании войны, Трамп ответил, что иранцы якобы стали гораздо более сговорчивыми. Трамп объявил о запуске проекта «Свобода» вечером 3 мая. На следующий день адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования Вооруженных сил США, заявил, что американские военные сбили ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил по военным кораблям США и торговым судам, которые они проводили через Ормузский пролив. Трамп добавил, что американцы также потопили несколько иранских катеров. После начала войны США и Израиля с Ираном Дональд Трамп не раз угрожал Тегерану разрушительными последствиями. Так, в начале апреля он грозил иранцам адом и гибелью цивилизации, если они не откроют Ормузский пролив. Вскоре после этого, 8 апреля, США заключили перемирие с Ираном. CNN и Fox News отмечают, что проект «Свобода» ставит под угрозу перемирие, которое и так оказалось хрупким и не привело к деблокаде пролива. В Иране заявили, что расценивают проект «Свобода» как нарушение режима прекращения огня и будут атаковать американские корабли, которые зайдут в пролив. Министерство обороны США планирует вывести 5000 военнослужащих из Германии на фоне ссоры между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном.
3: Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что приказ о выводе американских войск поступил от министра войны США Пита Хексета. «Мы собираемся значительно сократить контингенты, и сокращение будет гораздо больше, чем 5000 человек», заявил в субботу во Флориде Дональд Трамп. Агентство Reuters отмечает, что в рамках этого плана был также отменен план времен Джо Байдена по развертыванию в Германии американского батальона, оснащенного ракетами «Томагавк» большой дальности. Сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс, представители комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, заявили, что они очень обеспокоены. По их мнению, американские войска не следует выводить из Европы, а нужно передислоцировать на восток. Преждевременное сокращение передового присутствия США в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, создает риск ослабления сдерживающего фактора и посылает неверный сигнал Владимиру Путину, говорится в их совместном заявлении, которое цитирует агентство Reuters. Обеспокоенность по поводу очередного удара по НАТО выразил и польский премьер Дональд Туск. Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающаяся дезинтеграция нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию, написал он в соцсети X. Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки, авиакомпания Spirit Airlines, объявила, что прекращает деятельность. Перевозчик не смог договориться с администрацией Трампа о финансовой помощи, а последний удар ей нанесли цены на авиационное топливо, выросшие из-за войны США и Израиля с Ираном. Spirit Airlines вела с администрацией президента США переговоры о пакете помощи на $500 миллионов, но они закончились ничем, и в субботу компания объявила на своем сайте, что с чувством глубокого разочарования немедленно начинает организованно сворачивать деятельность. Суть сделки заключалась в том, что администрация выкупила бы 90% акций компании, но этот план резко критиковали и финансисты, и конгрессмены, и даже члены администрации. Министр транспорта Шон Даффи сказал, что если администрация согласится на такой вариант спасения «Спирит», то просто выбросит деньги на ветер. Вместо этого Белый дом предложил финансирование другим авиакомпаниям на сумму $2.5 миллиарда, в 5 раз больше, чем то, что просила «Спирит».
4: Now you've heard that other airlines have talked about requesting a $2.5 billion bailout.
5: Вы уже слышали, что другие авиакомпании обсуждали возможность запроса финансовой помощи в размере $2.5 миллиарда. Я постоянно нахожусь на связи, и моя команда также контактирует со всеми генеральными директорами авиакомпаний. И я бы сказал, что на данный момент, на мой взгляд, в этом нет необходимости. У них есть доступ к наличным средствам. И если они захотят обратиться к правительству США, мы будем кредитором последнего. Дни инстанции. Но если они смогут привлечь средства на частных рынках, думаю, для них это будет лучше.
3: В августе прошлого года Spirit во второй раз за год подала на банкротство, после чего положение компании начало выправляться. Но в последние месяцы ее добил скачок цен на авиационное топливо из-за войны США и Израиля с Ираном и частичной блокады Армузского пролива. Цены на топливо марки Jet A1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в 2 раза. Spirit Airlines в ночь с пятницы на субботу отменила все рейсы и пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты.
6: Нам не дали никаких возвратов. Нам пришлось звонить дяде, чтобы он помог оплатить следующий рейс, потому что у нас не было денег. Нам пришлось заплатить $1600 за билет на сегодня, но нам пришлось занимать, потому что мы не могли себе этого позволить. Мы узнали об этом уже после того, как наш рейс отменили. Сначала у нас был рейс на 3 часа дня, потом его перенесли на 4, а затем, когда мы уже были в самолете, сказали, что есть какие-то испарения и не работает кондиционер, и нас попросили выйти. Мы ждали еще 30-45 минут, а потом нам сказали, что рейс отменен.
7: And when we get here, there was a guy so calm, posting some signs saying that Spirit ain't working no more.
6: Когда мы приехали, там стоял парень и спокойно вешал объявление, что Spirit больше не работает, и что нам теперь делать? Там были женщины с детьми и сидели прямо на полу. И много людей, которые не могут позволить себе купить новый билет. Это плохо. Так с людьми не поступают.
7: To buy another ticket. So that's bad. You don't do something like that to people.
6: Нам пришлось купить билеты у другой авиакомпании. Мы здесь с тремя детьми. 2 5-летних и 1 11-месячный ребенок. Мы провели в аэропорту всю ночь. Сначала нам сказали, что дадут отель, Uber и ваучеры на еду. Но потом все отменили и сказали, что ничего предоставить не могут. Так что мы просто сидели здесь всю ночь.
3: Spirit, основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем сотни самолетов европейского концерна Airbus семейства A320. Они курсировали между десятками аэропортов в США, Мексике, странах Карибского моря и части Южной Америки. Сейчас из-за роста цен на топливо многие авиакомпании мира отменяют часть рейсов либо повышают цены на билеты. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в середине апреля заявил, что в Европе авиатопливо вообще может закончиться через 1.5 месяца. Несмотря на все это, в администрации Трампа не унывают. Министр транспорта США призвал не опускать голову. Уже завтра, по его словам, нас ждет более сильный авиационный рынок.
8: В конечном итоге, после сегодняшнего дня, я думаю, мы увидим более сильный и конкурентный рынок в авиационной отрасли. Мы продолжим следить за ценами, продолжим следить за обеспечением энергоресурсами, за поставками авиационного топлива. И, глядя вперед, мы будем стараться принимать наилучшие решения.
3: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и обязательно продолжим. Оставайтесь с нами на RTI.
0: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Шневецкая. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил Трамп и добавил, что учитывает просьбы Пакистана и других стран. Он подчеркнул, что удалось добиться значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана. Последнее предложение США по урегулированию конфликта с Ираном содержит неприемлемые для Тегерана условия. Об этом сообщил агентство ТАСНИМ. Ранее портал Axios выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. По его информации, американская сторона ожидает ответ Ирана на предложение о прекращении конфликта в течение 48 часов. Китай готов оказать содействие в запуске и продвижении процесса

0: Eminem.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
6: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: 718-303-90-90.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем. Мужчина, протестующий против войны в Иране на вершине моста Фредерик Дуглас Мемориал Бридж в Вашингтоне, округ Колумбия, сегодня утром показал большой палец вверх. Это уже четвертый день его акции. Полиция патрулирует реку Анакостия на лодках под мостом высотой 168 футов, это 51 метр, общаясь с Гвидо Райхштаттером через мегафон, но не предпринимая попыток снять его с арочной конструкции. Ранее он написал на платформе X, что намерен спуститься в понедельник, однако, судя по всему, изменил решение, когда у основания моста начали собираться его сторонники. В X Райхштаттер написал, что выступает против войны в Иране, назвав ее преступной агрессивной войной. Он также выразил несогласие с распространением искусственного интеллекта. В Нью-Йорке сделали важный шаг к будущему городского транспорта. Впервые прошли демонстрационные полеты электрических аэротакси между аэропортом имени Джона Кеннеди и Манхэттеном. Технология уже тестируется над городом и может в ближайшие годы улучшить сообщение с воздушным причалом Большого Яблока.

0: пробка. Поездка в аэропорт JFK часто связана с пробками, дорогими такси и задержками поездов. Однако ситуация может измениться к лучшему. Компания Joby Aviation совместно с портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси провела первые демонстрационные полеты электрического аэротакси между разными точками города. Согласно официальному сообщению, инновационный летательный аппарат успешно выполнил маршруты между аэропортом Джона Кеннеди и несколькими вертолетными площадками Манхэттена. Теперь такие тестовые полеты проходят в течение всей недели. Их можно увидеть прямо над городом. В бразильском городе Бело-Хоризонте небольшой одномоторный самолет Embraer врезался в жилой дом и рухнул на парковку возле него. На борту самолета находились 5 человек, пилот и один из пассажиров погибли. Еще 3 пассажира получили травмы и были доставлены в больницу. Жильцы дома не пострадали. В спасательной службе заявили, что самолет врезался в стену лестничной клетки между 3-м и 4-м этажами здания, не задев квартиры рядом. Разбившийся самолет должен был совершить посадку в Бело-Хоризонте и улететь в Сан-Паулу. При вылете из аэропорта Пампулья в Бело-Хоризонте пилот сообщил диспетчерам о технических неполадках. Предварительно именно они и стали причиной крушения. Певица Бритни Спирс получила год условного срока за вождение в нетрезвом виде. На заседании суда 4 мая адвокаты Спирс от ее имени признали вину в беспечном вождении в рамках сделки со следствием. Это стандартная процедура для обвиняемых в пьяной езде, если она не стала причиной ДТП. Помимо условного наказания, которое в случае Спирс не будет предусматривать обязательные встречи с надзирающим офицером, певица обязана выплатить штраф и пройти обязательные курсы для водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде. В Метрополитен-музее Нью-Йорка состоялся ежегодный благотворительный бал Института костюма Мет-Гала, куда звезды съезжаются выгулять самые яркие и экстравагантные наряды. В первый понедельник мая традиционно открывается выставка, посвященная моде и истории костюма. В этом году она называется «Мода – это искусство». Гости церемонии должны выбрать наряды, соответствующие теме выставки. Во время Мет-Гала собирают средства для финансирования Института костюма при Метрополитен-музее. Этот бал проводится с 1948 года. В этом году список гостей был особенно звездным. Среди сопредседателей мероприятия была певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, звезды тенниса Серена и Винус Уильямс и глобальный редакционный директор журнала Vogue Анна Винтур. В числе тех, кто позировал перед камерами, теннисистка Наоми Осака, актриса Анджела Бассет, певица Мадонна и актриса и певица Сабрина Карпентер. Некоторые знаменитости, рэпер Бад Банни, Хайди Клум и Кэти Перри, загримировались практически до неузнаваемости. На ступенях Метрополитен-музея, которые загримировали под замшелые кирпичи в пышном саду, выступал вместе с танцорами звезда Бродвея Джошуа Генри. Он открыл дефиле на красной дорожке под песню «I wanna dance with somebody». Бейонсе появилась на Мет-Гала впервые за 10 лет. Звезда пришла на красную дорожку со своим мужем, рэпером Джей-Зи, и 14-летней дочерью Блю Айви, которая стала одной из самых юных гостей. Обычно на Мет-Гала приглашаются только гости старше 18 лет. Супермодель Хайди Клум подошла к теме моды как искусства со всей серьезностью. Ее едва можно было узнать в костюме одной из многочисленных мраморных статуй, украшающих залы музея. Анна Винтур, глобальный директор по контенту журнала Vogue, пришла в роскошном наряде от Шанель, украшенном перьями. Почти каждый год с 1995 года она была сопредседателем Мет-Гала. Она лично одобряет список гостей. Это был ее первый вечер Мет-Гала после ухода с поста главного редактора американского Vogue.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
2: Во многих уголках планеты прием пищи сопровождается особыми ритуалами. Попробуем разобраться в тонкостях традиции, чтобы быть желанным гостем за любым столом. Азия всегда отличалась особым взглядом на многие привычные нам вещи. И обычаи, связанные с употреблением пищи, не исключение. Один из самых строгих запретов здесь связан с ключевым продуктом кулинарии – рисом. В Китае и Японии никогда нельзя втыкать палочки для еды в рис, да и в любое другое блюдо тоже. Это является серьезным нарушением этикета, поскольку так делают только во время традиционного обряда похорон. Указывать палочками на что-то также считается моветоном. В свою очередь, в Таиланде не принято есть с вилки. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки себе в ложку, а блюда из клейкого риса его все едят руками. А вот высказывать наслаждение от еды принято во всеуслышание. Японцы громко чавкают, особенно когда лакомятся лапшой. Китайцы считают, что громкая, простите, отрыжка – показатель высшего удовольствия от трапезы. Но доедать все до последней рисинки не принято. Это знак, что хозяин был недостаточно щедр к вам. Так что надо оставить хотя бы символические пару кусочков. В Южной Корее во время застолья нельзя начинать есть и пить сразу. Необходимо дождаться, когда к трапезе приступит самый старший за столом. Это связано с культурой уважения к возрасту и строгой иерархией. Если гостю наливают напитки, ему следует держать чашу двумя руками, немного приподняв в сторону наливающего. Молодые мужчины и женщины пьют в полоборота, прикрывая рот рукой – это также жесты уважения. Пить спиртное в Южной Корее, Китае и Японии любят и делают это регулярно. Отказываться от алкоголя здесь не принято. Это могут счесть за оскорбление. Так что, если гостя позвали в бар, ему придется выпить хотя бы пару глотков для вида. Чай – еще один напиток, прочно связанный с азиатской культурой. В Китае, когда вашу пиалу наполняют чаем, принято постукивать по столу пальцами. Эта традиция связана с преданием об императоре, который путешествовал по своим владениям инкогнито. А его слуги, выражая глубочайшее почтение своему господину, пока всем наливали чай, стучали по столу тремя пальцами, символизируя поклон головы и простирание рук. На Тибете соленый чай с жиром яка не допивают до дна, а ждут, когда хозяин дома подольет новую порцию. Считается, что такой ритуал приносит изобилие. Перед первым глотком в емкость макают безымянный палец и трижды отряхивают. Это благодарность небу, земле и предкам. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и таджики подают исключительно свежезаваренный чай. Наливают по половинке и подливают каждый раз, когда сосуд начинает пустеть. Это показатель гостеприимства и внимания гостю. Своим гостеприимством славятся грузины. У них застолье – целое мероприятие с ведущим. Выйти оттуда голодным или с плохим настроением – невыполнимая задача. Тамада в Грузии не профессия, а призвание. За такую работу не принято платить. В меню обязательно входит шашлык, хачапури, пхали, лобио, салат из овощей, сыры со свежей зеленью, хинкали, ароматный лаваш, различные соленья. Тарелки с явствами здесь ставятся одна на другую, а вино течет рекой. Отдельный гвоздь программы на Рождество – жареный поросенок. Без него праздник не праздник. Интересная традиция грузинского застолья – пить вино из рога. Если мужчине предложили выпить вина из такого сосуда, отказаться он не имеет права. Пить нужно обязательно залпом и до дна. Иначе никак. Петь и танцевать грузин в крови. Легендарное многоголосие за столом – одна из уникальных, очень красивых местных традиций. Завершают трапезу традиционно сладкими пирожными, газинаки, пеламуши, чурчхелы и фруктами. И еще за грузинским столом никто никуда не спешит. Жители арабских стран очень уважают кофе. У ближневосточных бедуинов сложилась такая традиция. Хозяин будет наполнять стакан гостя новой порцией до тех пор, пока тот не даст понять, что ему достаточно. Но делается это не словами, а особым жестом. Надо перевернуть стакан и трижды стряхнуть оставшиеся капли на пол. Ревностно относятся к кофейной культуре и в Италии. Местные считают, что капучино, латте и прочие смеси кофе с молоком исключительно для утренних часов. Если заказать что-то из этого после обеда, итальянцы могут косо посмотреть и даже оскорбиться. В Испании на полу могут быть остатки еды, лужи от напитков или выброшенные салфетки. Считается, чем грязнее пол в зале, тем заведение популярнее. тут было много людей, которые навели этот беспорядок. Что объединяет европейцев, помимо некоторой доли снобизма в кулинарных вопросах, так это любовь к хорошей выпивке. У испанцев и португальцев не зазорно употребить немного ликера даже за завтраком. Итальянцы не представляют свою трапезу без аперитивов. Культура вина плотно интегрирована во французский быт, а в Германии пьют пиво на обед и даже во время прогулки. У венгров не принято чокаться бокалами. Считается, что эта традиция пошла от захвата страны австрийцами в стародавние времена. Враги так громко бились стаканами, отмечая победу, что венгры отказались от такого ритуала из-за болезненных воспоминаний. Шумные посиделки с угощениями прочно вписаны в ДНК Греции. Едят здесь в кругу семьи или в компании друзей, ломая хлеб руками, свободно пробуя блюда из тарелок соседей и предлагая им свои. О чистоте скатерти не очень-то заботятся. Главное, чтобы всем было хорошо. Часто хозяин сам ставит на скатерти первое пятно, чтобы атмосфера сразу стала максимально непринужденной. С чуть меньшей экспрессивностью, но также щедро гостей принято угощать и в Турции. Местные не принимают отказов, даже если вы искренне будете убеждать хозяина, что сыты. Вам продолжат предлагать лучшие лакомства, как дорогому гостю. Ну, наконец, в Мексике принято есть тако, кесадилью и буррито только руками. А в бразильских мясных ресторанчиках в ходу цветовой сигнал. На столе лежит специальный жетон, стороны которого окрашены в разные цвета. Если официант видит зеленый, торопится к вам. Если сверху красная сторона, проходит мимо. Застольных традиций в мире великое множество. Все они отражают культуру народа и страны. Но даже если местные не всегда и не везде придерживаются некоторых обычаев, то там, где их соблюдают, относиться ко всему с уважением – вопрос культуры гостя.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
10: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
19: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
20: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: 718-303-90-90.
21: Нас слушает весь мир.
22: www.davidzonradio.com
21: davidzonradio.com.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио.

0: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
16: «Анкор».
15: Премьера спектакля
16: «Сделка».
15: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
16: Премьера спектакля «Сделка».
15: Театр «Анкор».
16: Впервые в Нью-Йорке.
17: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
16: Театральная гостиная.
17: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
16: Билеты на сайте
17: theater.com и по телефону 718-266-3393.
18: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ. Ну, по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо
1: главное,
0: сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенции, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровностей и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34 вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете

0: 2. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А результат. А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот, теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких...

0: там вредных привычек, и, что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7, и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
0: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
0: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о халюроне. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? А она везде, она везде. И она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с халюроник эсид во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время халюроник эсид, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это... Эту, кстати, халюроник, кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это халюроник эсид. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов халюроник эсид становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52, 888-765-87-52, система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает, система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок, вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая, почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда... оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина? Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи. Мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
11: «Анкор».
10: Премьера спектакля
11: «Сделка».
10: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
11: Премьера спектакля «Сделка».
10: Театр «Анкор».
11: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
11: Театральная гостиная.
12: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
11: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
14: Ждем вас!
15: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Иран повредил или уничтожил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке. Американские власти открыто не признают реальный масштаб ущерба, сообщила газета «Вашингтон-Пост», проанализировавшая снимки со спутников. Из-за угрозы ударов с воздуха США не могут полноценно эксплуатировать свои базы в регионе. В начале операции большая часть персонала была переброшена на другие объекты вне зоны досягаемости иранских ракет. Трамп считает, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном, пишет «Нью-Йорк-Пост» после разговора с Трампом. Как сообщил портал «Аксиос», в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами. Соединенные Штаты, возможно, никогда не восстановят прежнее значительное присутствие на базах на Ближнем Востоке. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». По словам собеседников издания, окончательное решение пока не принято. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Кинс Бэй Уай приглашает на специальные программы в центре Шипсхед Бэй, 3495 Ностранд Эвеню, между Эвеню Ю и Ви. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
5: Премьера спектакля
7: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну, вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Рад встрече на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Наша сегодняшняя тема, она посвящена, соответственно, приближающимся праздникам. А это и Mother's Day, и 9 мая, День Победы. Так что поводов предостаточно. И если вы накропали кое-что, я надеюсь, вы именно так и сделали, приготовились к нашей сегодняшней встрече, то добро пожаловать в эфир. С радостью приму ваши звонки. А у меня много, приблизительно 14 страниц ваших работ, которые прислали наши постоянные участники, и за что им огромное спасибо. Всех по возможности представлю и постараюсь максимально прочесть ваши работы в сегодняшнем нашем эфире. Напомню, что телефон в студии 303-90-90, и если у вас есть набросок, допустим, предположим, вы захотите сделать это по-быстрому, как говорится, на корточках, напишите 4 строчки, 8 строчек, 12, и представлю вас в эфире. Пока я хочу напомнить о тех, кто поддерживает наш эфир, за что им огромное спасибо. В первую очередь представлю агентство Welcome Care. Это замечательное агентство, которое предлагает работу тем, у кого есть разрешение на работу и кого, кто находится в стране официально. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4858. Если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, вы получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы к зарплатам. Агентство Welcome Care предлагает целый ряд программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вам будет предложена программа до 24 часов в сутки помощи. И это очень удобно и комфортно. Если же вы пациент, который не может себя самостоятельно обслуживать, и вам нужна помощь 24 часа, есть и такая программа, если вам надо находиться в нёрсинг, но вы бы хотели оставаться дома. 12 плюс 12. Скажите этот пароль, и вам подскажет, как оформить эту программу и как получить домой помощников. Программа специальная для детей. Очень интересная программа для детей от мала до 18 лет. Если в семье есть ребенок до 18 лет, имеющий Medicaid, можно оформить до 24 часов помощь. А если ребенок маленький и находился на программе Early Intervention, это где специалисты помогают ребенку, и логопеды, и массажисты, физиотерапевты, учителя различные, такую программу можно продолжить или организовать заново. Обратитесь в агентство, и вам, конечно же, помогут. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение касается удивительного центра. Центра, о котором я рассказывал в последнее время. 3 этажа. Представьте себе. Везде залы. Там есть лифт. Не надо по этажам скакать. Итак, внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Позвоните, запишитесь, и за вами приедут. И вы проведете целый день в этом центре с друзьями, со знакомыми. И увидите, насколько это интересно и хорошо. Телефон 718-928-7373. 718-928-7373. Доверяйте своим глазам. Проверяйте то, что я вам говорю. Приходите и посмотрите. Ну и еще одно сообщение касается доктора Михаила Рисмана. Многие знают, что этот человек, этот доктор, замечательный доктор-специалист по лечению боли. И офис его расположен по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Записывайте телефон 718-769-7191. Напомню вам, офис работает с утра и до 6 часов вечера. Те, кому удобно будет вторая половина дня для процедур, для манипуляций, есть такая возможность. Позвоните по телефону 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. 718-769-7191. 718-769-7191. Ну что ж, давайте будем начинать поздравлять друг друга, поздравлять своих любимых женщин. Ну, в данном случае, конечно же, День матери. Это очень-очень важно. Я начну с работы, которую прочту сам. Я вижу, что линии все горят. Пожалуйста, не кладите трубки. Я начну ваши звонки принимать ровно через минутку. Итак, поздравляем с майскими днями Победы, матери, радио, печати и, конечно же, радиорингов. 6, 13, 20, 27 числа. 10-го мама, 9-го, как вы помните, у нас День Победы. Майскими днями нашего праздничного общения обнимаем радостно ваши Галя, Саша. И мнений в этом месяце у нас получается достаточно много. День матери, Александр Штейн. День матери и только матери. Ни жены, ни сестры, ни дочери. Праздник матери вечно в фарватере. Остальные, пожалуйста, в очередь. День матери короткий и световой, а должен длиться хоть неделю. Пусть выпадает он на выходной, но очень короток на самом деле. Тебя не по календарю, вдвойне, а может и втройне, за все всегда благодарю, за лучшее, что есть во мне. Хоть жизнь была весьма недолгой, я помню каждый ее миг, насыщенную смыслом, толком твою любовь ко мне постиг. Отец, я нынче дважды дед, я сыну своему и внукам передаю твой яркий свет, как высшую твою науку. Я жив, здоров на этом свете, но жизнь обычно переменна. Хоть ты желаешь долголетия, но встречусь я с тобою непременно. Хорошо, давайте начнем с ваших звонков. Пожалуйста, здравствуйте, вам слово.
1: Ой, здравствуйте, Миша, это Рафаил.
0: Рафаил, я вас приветствую.
1: Так получилось, что я всю неделю... Мне было не до стихов, так я плохо себя чувствовал. Но я прочитаю вам, если не возражаете, стихорень, который написал лет 10 назад. Оно посвящено моей маме, которая не дожила 3 месяца до Победы. Написал я его лет 10 назад. Небольшое пояснение для тех, кто, может быть, не помнит. Коптилка – это маленькая такая керосиновая лампочка, которая больше коптила, чем горела. Итак... Это было или это приснилось? Коптилка мигала, метель в окна билась, сибирский глухой городок и война. И мама поет итальянский романс. Чуть-чуть улыбаясь, она что-то шьет и песню про гондольера поет. А мы, малыши, мы притихли и слушаем. Не слышал потом исполнения лучшего. Не о замерзшем поетом щеке, не о березке на тихой реке, не о заставе верной Катюши. Поет про гондолу Креалта плывущий. Я слов этих странных не понимаю, но сладко сердечко от них замирает. А песня, как солнышко с ясного неба, как светлая жизнь, что придет нам с победой, уже спиной старость холодом дышит, но часто ночами я вижу и слышу. Коптилка мигает, снег в окна метет, и мама про гондольера поет. Гондольер молодой, взор твой полон огня, я стройна и молода, не свезешь ли меня? Мне надо в Реалдом до рассвета. Все, спасибо большое.
0: Спасибо, Рафаил, спасибо, мой дорогой, что вы только себя хорошо чувствовали. Да, такие у нас, друзья, таланты. Спасибо. И такие воспоминания трогательные. Ведь из тех, кто сегодня в семейке, тех, кто пишет, вот я сегодня буду читать стихи, ребята в клубе 90+. Вы понимаете, они войну видели своими глазами, хоть и были маленькими детьми в то время, но видели своими глазами. Победа, мать и мать победа. Память сотен матерей в названиях площадей и улиц, которым из полей и из морей в конце войны их дети не вернулись. Победа, мать и мать победа. Дефис короткий между слов. Я смысл этих слов изведал. Они основа всех основ. В бокал шампанское нальют. Пройдут молчания минуты. В честь Дня Победы прогремит салют. В честь матери не прогремят салюты. Салют для матерей особый нужен. Возможно, даже и парад. Пусть залпы всех земных оружий для каждой матери гремят. Нет мысли более мудрей, чтоб избежать любые беды. Без матерей не будет сыновей. Без сыновей не будет Дня Победы. Спасибо, Александр Штейн, за такие хорошие стихи. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: И Саня, привет.
0: Шурик, приветствую, дорогой.
2: Счастье радио. Ну, две темы такие важные, но я проскочу быстро по двум темам. Моя душа с годами не остыла, твой образ я всегда храню в себе. Лишь твоя холодная могила молчит, напоминая о тебе. Какие ты испытывала муки, когда я был в болезненном бреду. Ты мне свои протягивала руки, чтобы отвести пришедшую беду. И с чувством самой преданнейшей мамы была ты рядом в этот трудный час. Ты словно птица теплыми крылами мне согревала душу каждый раз. О, как тебя мне часто не хватает. Лишь я один могу себя понять. Такой любви не каждый в мире знает, какую мне дарила моя мать. Мне не забыть твоих улыбок милых и ласковых, как солнце по весне. Говорят, что нет незаменимых, только маму кто заменит мне. Какое счастье видеть сказочные сны и дети, чтобы жизнь украшали. О, если б не было войны, народы мира горести не знали, и не гремели б звуки канонад в порыве смертоносной страшной гонки, не погибал бы на земле солдат и не рыдала бы вдова от похоронки. Не отмечали б никогда победы люди мира, а любви бы пели, ни слез бы не было, ни бед, и дети никогда б не сиросели. Спасибо вам, Отечество, сыны, вы за победу жизнь свою отдали, чтоб в мире больше не было войны, и никогда б ее цены не знали. Прекраснее в мире нету красоты, чем жизнь благословенная Всевышним. Мы женщинам должны дарить цветы и никогда не возлагать погибшим. Днем Победы всех! Спасибо,
0: Миша. Спасибо, Шурик. Спасибо, дорогой. Замечательные, замечательные строчки. И к Дню Победы, и к Дню Матери. Спасибо. Это был Александр Кривопал. Воспоминания витают. Пришла пора ограничений. Нет кредит-карт, исчезла кэш. За ней пора и огорчений. Того не пей, того не ешь. Котлеты только паровые. Ни ресторанов, ни кафе. Не отличить меня впервые по пятой светлой памяти, графе. Теперь гуляю по тропинке, шагов по сто вперед, назад, согнут слегка, в коленках, в спинке, в крови давлений перепад. Недавно я хилял по Ницце и шастал в Лондон и Париж, был порох свеж в пороховнице, и уважение, и престиж. Считаю по ночам баранов, пока смогу чуть-чуть поспать, а раньше все по барабану, спал даже не ложась в кровать. Воспоминания витают, и мне числа. Нет начала, нет конца. Снежинки падают и тают, коснувшись моего лица. Здорово и замечательно. Александр Штейн, пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте.
3: Не Березинки.
4: Алло, здравствуйте, Миш.
0: Хочу всех поздравить. Владимир, приветствую вас.
4: Да, с днем мамы. Но хочу прочесть про 9 мая, я не знаю, получится у меня или нет. Вот такое стихотворение написал. Праздник Победы, 9 мая, празднуем вместе целой страной. Великий праздник, мы это знаем, мы победили. Это помнит любой. Мы всех фашистов тогда разгромили, и над Рейхстагом взвился наш флаг. Мы помним это, мы не забыли. Надеюсь, все, надеялись все, что это был знак. Одни победить бы мы не сумели. Но страна об этом решила молчать. Чем мы стреляли и то, что мы ели, спасибо союзникам, должны мы сказать. Отец воевал мой 4 года, 6 ран получил и продолжал воевать. Он рассказывал мне такого, много такого, о чем мне страшно даже писать. Мы пьем в этот день, смеемся, ликуем, с друзьями танцуем мы в кабаках. И ведь никто в этой праздничной суе не вспомнит про тех, кто в советских погиб в лагерях. Не вспоминаем мы и про те миллионы правительством убиенных ребят. Не вспоминаем мы и про сталинские законы, что разрешали заградотрядом стрелять в своих же солдат. А может, Виктор Топалер прав тогда был? Это не праздник, говорил он в эфире строго. Вечная память ему, кто помнит, помнит и не забыл. Он журналист был, поверьте, от Бога. В Израиле день памяти это зовется. В стране на 2 минуты все замирает, и сердце каждого медленнее бьется. Погибшая страна в тишине вспоминает. Нет пьяных драк и криков «Ура!», парадов нет, страна другая. Есть 2 минуты и тишина. Мы молча стоим, своих вспоминая. Стоят автобусы, машины стоят, и на душе у людей тревожно. И телефоны у всех молчат, только в Израиле это возможно. Судить не берусь. Да кто я, ребята? Пусть каждый решает сам для себя. Но только Израиль, без показухи и непредвзято, чтит память погибших солдатов всегда. Все, спасибо за внимание.
0: Спасибо, спасибо, Владимир, спасибо, спасибо за участие. У нас совсем осталось мало времени до перерыва, меньше минутки, поэтому я, наверное, брать никого пока не буду. Но небольшое уточнение введу. Израиль празднует 9 мая, как 9 мая, вот на государственном уровне, не просто тех, кто помнит, те празднуют, а именно на государственном уровне. А день поминовения, когда вспоминают, вот это вот молчание происходит, это не связано с войной 41-45, это связано со всеми погибшими и в террористических актах, и на всех войнах израильских, и от рук террористов взорванные автобусы и прочее. То есть вот всех, все, кто погиб от террора, от террористов и погибших на войнах, вот им такую отдают честь, когда вся страна замирает на 2 минуты. Это очень наглядно, когда мне доводилось попадать в этот день на трассы, допустим, Айлон, скоростная трасса, на этой скоростной трассе все машины замедляются, останавливаются, полностью останавливаются, и водители выходят из машин, водители, и если там еще кто-то есть, тоже все выходят на дорогу, становятся рядом с водительской дверью, вот, или с дверью пассажира, и вот эти 2 минуты, сирена, и все стоят и отдают вот такую дань памяти. Но это не связано напрямик с 9 мая. Хорошо, друзья, у нас середина часа, новости, реклама. Остановимся и после новостей и рекламы вернемся на территорию программы «Радио Ринг».
5: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Армия обороны Израиля ликвидировала более 2000 членов военизированной ливанской шиитской организации «Хизбалла», заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Ияль Замир во время поездки по Южному Ливану. По его словам, израильская армия не уйдет из Южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля. Премьер-министр Израиля Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Судья в Южной Каролине постановил, что заключенный Джон Ричард Вуд, приговоренный к смертной казни за убийство полицейского 25 лет назад, не может быть казнен из-за тяжелого психического заболевания. Вуд страдает шизофренией и искренне верит, что он бессмертен, пишет Fox News. Судья Грейс Кни заключила, что осужденный не соответствует юридическому стандарту, необходимому для приведения приговора в исполнение. Он не способен рационально общаться с адвокатами и не понимает фактических причин своего наказания. Вуд ошибочно полагает, что уже получил помилование от губернатора.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: День Победы. Поэтому вот в этих направлениях, если у вас есть ваша работа, добро пожаловать в эфир и расскажите об этом всему нашему большому радиомиру. А я сейчас представлю работу «День матери» Давид Шмелькин. В компании за 60 и чуть старше печально сегодня звучит анекдот. Любимому сыну трезвонит мамаша, а сын ее не узнает. Но после узнав, задает ей вопросик. Так рано звонить ей, наверное, не лень. С извинением мама сказала сыночку, полдень уже, и сегодня мой день. Увы, мы сегодня готовы на многое. Образы мамины в сердце храним, а мам наших деток счастливой дорогою, не глядя на возраст, боготворим. А в этот день матери лучшие строки и самые нежные чувства для них. Но самое главное, все эти сроки вершиною айсберга в чувствах земных. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин, здоровья вам. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша, здравствуйте, семейка.
0: Марк, приветствую вас.
1: Спасибо, я тоже вас приветствую, поздравляю с праздниками, с обоими, с тем и другим. Но я просто приветствие написал с Днем Победы, поскольку я блокадник, и там видел, и уже чувствовал, знал, что такое, и на Урале, в Сибири мы жили, не дай бог, кому бы так было 2 года. Но в 44-м году мы вернулись. Вот сейчас я пишу, просто с Днем Победы поздравляю. В мире и любви прожить, быть счастливыми, желаю. Подвиг сделан, славно не забыть. Ветеранам я желаю жизни долгой, полной сил, чтобы счастливы вы были, и чтобы в мире мир царил. С Днем Победы поздравляю, мира вам желаю я. Пусть растут под чистым небом наши дочки, сыновья. Пусть осталось вас немного, но ваш подвиг не забыт. Это стоит дорогого, слезы нам свои не скрыть. Потерял родных я много, никогда их не вернуть. На военных, на дорогах, в лагерях погибли жуть. С Днем Победы поздравляю и желаю вам добра, мира вечного и счастья. Крикнем вместе все «Ура!».
0: Крикнем, Марк, спасибо. Марк Рабинович, спасибо за работу, спасибо, что звоните. И будьте здоровы. Будьте здоровы, я продолжу. Итак, День Победы, 9 мая 1945 года. Давид Шмелькин. День Победы. Сейчас это грустная дата. Ведь тогда нам по 10-11 лет, и горе вокруг, нет отца, сына, брата. У кого даже дома и родных уже нет. От городов лишь руины бетона, сгоревшие села, как символ беды. И эта беда, захватив миллионы, стала критерием нашей судьбы. И то, что враги получили на сдачу, увы, никого не приводит в экстаз. Перед живыми возникли задачи, что через годы тревожат сейчас. Тогда прозвучало заклятием слово, хоть ни у кого перед этим вины, на все, да, на все были люди готовы, но только чтобы не было больше войны. Мы празднуем нашу победу. Война повторилась коварней и злей. И мы все ребята тех лет уже седы с ужасом смотрим на наших детей. Всех поздравляя с далекой победой, молим судьбу, пусть она отведет. Неужто за миром война идет следом, и мир никогда от войны не уйдет. Последние две строчки «Здорово, когда». Война идет за миром, а мир идет за войной. Ну, это, в общем-то, понятно, что это алгоритм. И после мира приходит война, а после войны приходит мир. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин. Следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Добрый день, Мишенька. Здравствуй, Пашунечка. Это Белла Копченкова.
0: Беллочка, приветствуем.
2: Добрый день, Мишенька. С твоего разрешения я хочу прочесть 2 небольших стихотворения. Одно, посвященное маме, которое я написала первым, благодаря твоей передаче созданной, я стала писать. Разреши, я тебе напишу. Так давно я тебе не писала. Перед Богом не погрешу. Все, что делала для тебя, было мало. Ты была мне подругой, сестрой. Я безумно тебя любила. Если что-то случалось, я за это себя...

0: говорила. Ты безропотную была. Все, что жизнь преподносила, на себя груз забот брала, находя в душе где-то силы. Много лет, как тебя уже нет, что со мной происходит, не знаешь. Предо мной на стене твой портрет, твоим взглядом меня согреваешь. А разреши, я тебе напишу, мне ведь многого и не надо. Об одном лишь тебя прошу, что была бы со мною рядом. Я уж бабушкой стала давно, внуки выросли из пеленок, но нужна ты мне все равно. Я, по сути, в душе ребенок, я стараюсь тебе подражать, быть во всем на тебя похожей. Как же, мамочка, дать тебе знать, что на свете ты всех дороже? Мне всю жизнь тебя не хватает, а когда за окном день растает, свои мысли в клубок соберу, чтобы его развязать поутру. И второе маленькое стихотворение, посвященное Дню Победы. Такое место есть у нас в Нью-Йорке, куда приносят воины цветы. И ветераны курят здесь махорку вдали от повседневной суеты. И радуются каждому мгновенью тому, что живы, что пришли сюда. И память прошлого ложится грустной тенью, и вспоминаются прошедшие года. Не спится часто старым ветеранам, и мысли возвращаются назад. Все так же ноют боевые раны, в войне полученные под названием «Ад». Стихи, что написал Расул Гамзатов, тревожат душу чуткостью своей. И, кажется, ушедшие солдаты и вправду превратились в журавлей. Пока мы помним, и сердца в нас бьются, как эстафету мы передадим, и к месту поклонения все сойдутся почтить всех тех, кто был непобедим. Спасибо. Всех с праздниками, с Днем Матери, с Днем Победы. Пусть все будут здоровы и счастливы.
1: Спасибо. Белла Каптенкова. Беллочка, спасибо огромное, огромное за эти две ваши работы. Продолжаем темы. Григорий Абрамович, поздравляю тебя, твою семью, семейку, с Днем Победы, Наташку, мать, да? Письмо. И всем радости, всем нам радости желает Григорий. Нет ничего прекраснее на свете, чем видеть мать, пришедшую к тебе. Проведать и спросить, сынок, как дети, не делая вам дырки в голове. Ты сам приходишь к маме не случайно, всегда в сопровождении детей, и все, что маме нужно моментально, становится задачей 2-3 дней. Мама печет и делает котлеты, сама не ест, все детям отдает. И я частично покрываю сметы, даря на день рождения вперед. Мне часто мама молодая снится, ей уже 30, я ищу дитя. И на вопрос, хочу ли я жениться, я отвечал, есть мама. У меня. Ну, это хорошее наблюдение, и я помню, многие детки, значит, вот так шутили. В небе тучи, там же птицы и акация внизу. Опускаются ресницы, ты предчувствуешь беду. Вслух нам ничего не скажешь, а прижав к груди меня и смахнув слезу, погладишь фотографию отца. Ту, где он и я похожи, где мы с ним одно лицо. Папа мой теперь не сможет заступить к нам на крыльцо. Еще одна работа Гриши. «Мама, мамочка, я помню, в Черном море ревут волны, и с крестами самолет из орудий своих бьет. Разлетелась в щепки рубка, нас спасет, спасает тучек кучка, что над нами и пилот грохнул в волны самолет». Это было в 41-м, 45-м же, победном, ты еще ждала отца, но, как видно, не судьба. На себе все испытала, старшенького потеряла, и от этого сама чуть в могилу не сошла. Как, кому тебе с излишком? Близнецу грозили вышкой, и его ты как смогла, но от этого спасла. Находила в себе силы, но здоровье подкосили эти страшные года. Ты ушла, нас всех любя. «Мама, мамочка, я помню, как тогда шумели волны, ты накрыла нас с собой, своим телом и душой». Очень трогательная работа маме посвященная.

Продолжим. Я не смогу о войне и красиво. Она нас буквально косой косила. И бомбы летали, и залпы орудий, и нет того хуже, что делали люди. Мне это запомнилось больше всего, как наши соседи теряли лицо. Конечно, не все. Но достаточно было, кто рад был еврея отправить на мыло. Моральный ущерб наносился нам всем. Вопрос не стоял, почему и зачем. А я с Дня Победы для них стал маланец, такой инородец, не иностранец. А то, что отец твой погиб на войне, у них опускалось, евреи не как все. И с той неизменной добавкой «Эй, ты!» тебя просто гнали взашей из страны. Еще. Скажу прозой без стихов «Социализм». Строй, который без врагов не может быть. Строй, который регулярно терпит крах, объясняет это тем, что в стране враг. Он среди инакомыслящих людей, и, конечно, первый враг ему – еврей. У Кортезии и Мамдани в этом смак. Ну, а Сандерс – это новый Карл Маркс. Хорошо. Ну, и еще одно. Еще одно. Чуден май, в день твоего рождения. Сегодня ты у всех нас на виду. И у меня ни грамма нет сомнения в том, что тебя я, девочка, люблю. У нас везде цветущие деревья, у нас дождит и ночью слышен гром. А мне еще бы чуточку везения, я был бы счастлив быть с тобой вдвоем. Я не могу желать тебе хорошее, не хочется мне в этом преуспеть. Тебе я пожелаю все возможное, что только можно сделать в твою честь. Спасибо, Григорий Абрамович. Это было здорово. Это настоящее пожелание и поздравление. Ну, а теперь мы перейдем к Отто. Отто накропал замечательные работы. «Я из тех, кто был с мамой согласен», цитата из Григория Абрамовича. Ремейк от Отто Заславского. «Мама молодая и красивая, мужичок от роду 10 лет, солнце золотое, море синее, только папы у мальчонки нет. Разошлись родители случайно, ЗАГС такой с названием «Война». Похоронка с подписью печатью, полевая почта не видна. Рос сынок, не ведая папаши, увядала потихоньку мать, к году год слагал житейским стажем, чтоб не детский ум стал понимать. Хорошо бы маме выйти замуж. Есть в кино и в книжках про любовь. Папа мой, погибший за державу, для меня герой, само собой. Не замену, просто маме в помощь. Для него замены не сыскать. Чтоб ее немножко успокоить, дольше сохранить красу и стать. В аккурат под это дело кастинг, словно голливудское кино. Претендентов видит разнообразие, повзрослевший маменькин сынок. Выше нет и не было награды. Для любого будь сто раз герой. Кто беду, встречая, был с ней рядом, пусть в соплях, но правой рукой. И по жизни фронтовое братство никому не выйдет отменить. Маме в помощь, сквозь души богатства. Так случилось, выбор стал за ним». Это мне свое прислал коллега, я не знал, трагический сюжет. Повезло, отец войны приехал, а в округе очень много жертв. На любой червонец, коль агулом, пара-тройка пацанов с отцом, было дело, чувствовали худо, виноватых среди пацанов. Понимая, что они без злобы, у войны для всех крутой посол, пуля — дура, и осколок — жлобом, без отцовья детворе несет. А потом с годами подзабылось. Сам давным-давно стал стариком, но внезапно возвратился в бытность, словно той войны проклятой ком. Снова Харьков, Киев и Одесса, Минск, который вроде в стороне, и в башке от дум тяжелых тесной всколыхнул лежавшие на дне. Мама молодая и красивая, мужичок от роду 10 лет, солнце золотое, море синее, только папы у мальчонки нет. Вот такая замечательная работа. «Зацепившись, остаюсь с ремейком, пусть похуже, чем оригинал. Мельница, зерно чужое, мельник, муки я в помолах постигал». Это Отто. Спасибо, Отто, за работу.
Вот, потому как это замечательно. Вообще, всем-всем огромное спасибо за то, что вы продолжаете писать, и за то, что вы не останавливаетесь, за то, что заставляете мозги шевелиться и работать. Вам за это всем огромное-огромное спасибо. Тему к следующей нашей программе, а она у нас состоится 13 числа, 13 мая, вот, я хотел бы предложить, знаете, 13-е такое число интересное, и, возможно, кто-то переживает по поводу 13-го, даже если это там и не понедельник, и не пятница, вот, но говорят, что в еврейской традиции 13-е число считается счастливым. Вот я предлагаю вам написать работы о счастливые моменты, или же моменты счастья. Здесь, пожалуй, может быть все, что вы могли бы сказать и о близких, о рождении детей и внуков, о победах в войнах, поскольку 9 и 10 число далеко еще не отойдут, значит, можно еще и эту тему тронуть. И вот моменты счастья вашей жизни, которые можно было бы сложить в стихотворную работу, в одну такую работу красивую, которую я рассчитываю получить от вас. На свой, кстати, электронный адрес, давно его не произносил в эфире, я напомню, электронный адрес моей почты bratm@davidzinradio.com. Еще раз, братм — это от Братславский Михаил, Братм, Братславский Михаил, одним словом, братм@davidzonradio.com. Davidson через букву Z и A, Davidson. Davidson Radio, одним словом, .com. Вот, пожалуйста, на этот адрес я жду ваши работы о моментах счастья, которые вы сможете вспомнить и которые вы зарифмуете. На этом, дорогие друзья, я хочу с вами попрощаться. Встретимся с вами завтра в эфире Davidson Radio с 4 до 5. Вот, Павлу Куклину огромное спасибо за помощь и поддержку эфира. А вы оставайтесь в нашей волне. Слушайте, вас еще ждет много-много интересного. Ваш Михаил Братславский. Пока-пока.

0: Слушай старое.
1: Kiss me, honey, honey, kiss me.
0: Слушай новое. So слушай лучшее. На Дэвид Радио.
2: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Дышневецкая. Снижение массы висцерального жира, жировых отложений вокруг внутренних органов может замедлять возрастные изменения мозга и поддерживать когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве. С помощью МРТ ученые отслеживали динамику структуры мозга и изменения жировых отложений в области живота. Анализ показал, что в течение следующих 5-16 лет у участников с меньшим количеством висцерального жира медленнее снижался общий объем мозга. В этой группе также лучше сохранялись серое вещество и гиппокамп, область, критически важная для памяти. При этом ключевым фактором оказалась не общая масса тела, а именно уровень внутреннего жира. Даже при незначительном снижении веса у участников наблюдалось замедление старения мозга. Полученные данные указывают на то, что контроль именно абдоминального жира может играть важную роль в профилактике возрастного снижения памяти и мышления. Ученые подчеркивают, что такие стратегии могут рассматриваться как перспективное направление для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Илья Крылов. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагмент одного из лучших, на мой взгляд, альбомов, хорошо известного многих из вас, выдающегося джазового вокалиста Тони Беннета, посвященного памяти Дюка Эллингтона, и который называется «Bennett Sings Ellington Hot and Cool». Альбом этот был записан в 1999 году на фирме Columbia Records и имел сногсшибательный успех как у любителей джаза, так и у музыкантов и критиков. Весь первый тираж альбома был распродан за несколько дней, а его допечатка производится и по сей день. Вместе с Тони Беннетом в создании альбома приняли участие такие корифеи джаза, как трубачи Лио Солов и Уинстон Марсалис, пианисты Рольф Шарон, тромбонист Эл Грей, барабанщик Клейтон Камерон, контрабасист Дуг Ричсон и многие другие. В записи альбома приняли участие также оркестр под управлением Ральфа Бернса, которым, кстати сказать, были сделаны новые аранжировки пьес Эллингтона специально для этого альбома. Тони Беннет и его друзья начнут музыкальную часть нашей программы с исполнения композиции Эллингтона на стихи Боба Рассела, которая называется «Do nothing till you hear from me».

создании новых аранжировок пьес Эллингтона для этого альбома вместе с Ральфом Бернсом приняли участие и известный музыкант Хорге Каландрелли, постоянно сотрудничающий с Тони Беннетом. Медленные темпы, предложенные Хорге в некоторых композициях, позволяют певцу создать совершенно уникальные трактовки классических пьес Эллингтона. Такое новое прочтение музыки дает больше возможности не только певцу показать свой талант, но и инструменталистам ошеломить слушателя свежими, новыми, оригинальными импровизациями. Я предлагаю убедиться в этом, послушав новую версию баллады Дюка Эллингтона, которая называется «Муд Индиго».

0: 1969 год, как я уже отмечал, был объявлен годом Эллингтона, столетие которого отмечала вся мировая музыкальная общественность. Все ведущие исполнители, инструменталисты, певцы, большие оркестры в том году подготовили к этой дате новые альбомы из произведений великого композитора. Не стал, конечно же, исключением и один из лидеров джазового вокала Тони Беннет. Так же, как и его коллеги, он выпустил альбом со своими новыми версиями лучших мелодий Дюка Эллингтона, которые мы слушаем с вами сегодня. Еще раз скажу, что успеху этого собрания во многом способствовали и аранжировщики, и лидеры квинтета Беннета, и большого оркестра Ральфа Бернса и Хорге Каландрелли. Послушайте сейчас новую версию одной из пьес с этого альбома, которую вы хорошо знаете и которая называется «Караван». А затем я продолжу.
1: Night and stars above that shine so bright. The mystery of their fading light.

одна из самых популярных пьес Дюка Эллингтона «Don't Get Around Much Anymore» была им написана в 1942 году. С тех пор эта мелодия звучала и с эстрады, и в радио, и телеэфирах несчетное количество раз. Ее исполняли самые известные вокалисты и инструменталисты Нэт Эдерли и Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Вуди Герман, Оскар Питерсон и Бен Вебстер и многие-многие другие. Не прошел, конечно же, мимо нее и Тони Беннет. Специально для этого альбома была сделана новая аранжировка ее, и вы сейчас ее услышите. Итак, «Don't Get Around Much Anymore» поет Тони Беннет.

альбом Тони Беннет поет мелодии Дюка Эллингтона, как я уже говорил, встретил самый благоприятный прием и у меломанов, и у критики. Крупнейшие музыкальные издания Downbeat, Just Times, Rolling Stones дружно отмечали высочайший уровень исполнительского мастерства Беннета и особенно подчеркивали замечательное умение певца полностью раскрыть смысл музыки и стихов и, можно сказать, почти интимную интонацию вокальной манеры Тони. Не мудрено, что альбом, который мы с вами слушаем сегодня, ныне считается классическим, эталонным образцом исполнения музыки Эллингтона. Критики не пожалели похвалы музыкантам, инструменталистам, принявших участие в записи альбома. На радость молодому поколению коллекционеров джаза еще раз отмечу, что альбом постоянно переиздается, и начинающие собиратели могут приобрести его без особых проблем. Ну, а сейчас вновь обращаемся к музыке, и Тони Беннет со своими коллегами исполнит балладу Эллингтона, которая называется «In a Mellow Tone».

Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Тони Беннет со своими друзьями исполнит для вас композицию Эллингтона, которая называется «Азур», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Илья Крылов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
2: Новости на Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединения, содержащиеся в оболочке киноа, могут подавлять развитие колоректального рака и одновременно усиливать противоопухолевый иммунный ответ. Объектом исследования стали тритерпеноиды, природные вещества, содержащиеся в отрубях киноа. В экспериментах они продемонстрировали выраженную противоопухолевую активность, при этом не вызывая токсичных изменений в основных органах. Анализ показал, что эти вещества запускают накопление активных форм кислорода внутри опухолевых клеток. Это приводит к нарушению работы митохондрии и активации ферментов, запускающих апоптоз, то есть запрограммированную гибель клеток. В результате рост опухоли подавляется за счет прямого разрушения раковых клеток. Одновременно соединения воздействуют на иммунную систему. Такой вакциноподобный эффект повышает эффективность иммунного ответа против опухоли. Авторы подчеркивают, что выявлен двойной механизм действия – прямое уничтожение раковых клеток и одновременная активация иммунитета. По их мнению, тритерпеноиды из киноа могут рассматриваться как перспективный функциональный компонент для профилактики и вспомогательной терапии колоректального рака.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Пращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем,

0: Внимание, обратите внимание на дату. 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
1: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим. Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что если в Ормузском проливе будут атакованы американские корабли, Иран будет стерт с лица земли. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, сообщило о начале операции «Проект Свобода» Project Freedom в Ормузском проливе. Власти США намерены проводить анализ точных вод для отслеживания тенденций в употреблении наркотиков среди американцев. Жители Техаса подали иск против компании Илона Маска SpaceX, обвинив ее в повреждении домов из-за испытаний ракет. Илон Маск может получить до 158 миллиардов долларов в рамках компенсационного соглашения со своей компанией Tesla. В Техасе произошло крушение самолета, на борту которого находилась команда по пиклболу клуба «Амарилло». Бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани госпитализировали в тяжелом состоянии. В штате Оклахома не менее 23 человек получили ранения в результате стрельбы у озера Аркадия рядом с Оклахома-Сити. И в районе зоны 51, там, где говорят активно НЛО, произошло как минимум 17 землетрясений за один день, что поставило экспертов в тупик. Они признали, что такое поведение является крайне необычным. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
3: Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что если в Ормузском проливе будут атакованы американские корабли, Иран будет стерт с лица земли. Заявление было опубликовано после того, как Исламская Республика атаковала в понедельник Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также попыталась атаковать корабли американского военно-морского флота. Цитирую Трампа, «У нас больше оружия и боеприпасов, чем раньше, и лучшего качества. У нас самые лучшие вооружения, и оно по всему миру. У нас база по всему миру, и на них полно оружия. Мы можем это использовать, и если потребуется, мы это сделаем», сказал глава государства. При этом президент подчеркнул, возможность заключения соглашения, основанного на принципе добросовестности, сохраняется. Альтернатива этому – возобновление военных действий. Позже Трамп сообщил в сети Truth Social, что американские военные уничтожили 7 иранских моторных лодок, попытавшихся атаковать корабли военно-морского флота США. Трамп подчеркнул, что единственное судно, пострадавшее в результате иранской атаки, южнокорейское коммерческое. Цитирую, «Возможно, пришло время Южной Кореи присоединиться к нашей миссии. Мы уничтожили 7 иранских лодок, которые они называют скоростными. Это все, что у них осталось», добавил Трамп. Ну а Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, сообщило о начале операции «Проект Свобода», Project Freedom, в Ормузском проливе. По заявлению CENTCOM, с 4 мая американские силы будут содействовать восстановлению свободы судоходства для коммерческих судов, проходящих через этот ключевой международный торговый коридор. Миссия проводится по указанию.

0: указанию президента Трампа и направлены на поддержку торговых судов, добивающихся свободного прохода через пролив, через который проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, а также значительные объемы топлива и удобрений. Наша поддержка этой оборонительной миссии необходима для региональной безопасности и мировой экономики, одновременно с сохранением морской блокады, так заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. По данным CENTCOM, в операции «Проект Свобода» будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и около 15 тысяч военнослужащих. Президент Дональд Трамп объявил накануне о скором начале операции «Проект Свобода» по выводу иностранных судов из Ормузского пролива. По его словам, многие страны, не имеющие отношения к ближневосточному конфликту, обратились к Соединенным Штатам с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в проливе. Трамп подчеркнул, что речь идет о гуманитарном жесте. На многих судах заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для экипажей. По его словам, владельцы судов заявили, что не намерены возвращаться в пролив до тех пор, пока навигация в этом районе не станет безопасной. Трамп предупредил, что на любую попытку помешать ходу операции будет дан силовой ответ. Одновременно он отметил, что его представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, которые могут привести, как он сказал, к положительным результатам для всех. Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран будет рассматривать любое американское вмешательство в Ормузском проливе как нарушение прекращения огня. Ормузский пролив и Персидский залив не будут управляться безумными постами Трампа, написал он в соцсети X. Днем 4 мая иранское агентство Фарс сообщило, что две иранские ракеты поразили американский военный корабль в районе острова Джаск у входа в Ормузский пролив. По утверждению Фарс, корабль якобы проигнорировал предупреждение военно-морских сил корпуса стражи Исламской революции и пытался пройти в сторону пролива, как отмечено, нарушая безопасность судоходства. Фарс заявляет, что после попадания он был вынужден развернуться и покинуть район. Надо отметить, что агентство Фарс ассоциировано с руководством КСИР, корпуса стражи Исламской революции. Насколько можно доверять их сообщениям? Фарс, само название чего стоит? Насколько можно доверять их сообщениям? Это большой вопрос. CENTCOM при этом заявил, ни один корабль военно-морских сил США не пострадал. Американские силы поддерживают операцию «Проект Свобода» и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов. Ну и кроме того, CENTCOM заявляет, что 4 мая два торговых судна под американским флагом уже успешно прошли Ормузский пролив и продолжают движение по маршруту. Американские власти намерены проводить анализ сточных вод для отслеживания тенденций в употреблении наркотиков среди американцев. Для помощи наркозависимым также планируется привлечь региональных лидеров, сообщает CBS News со ссылкой на проект новой стратегии Белого дома по борьбе с наркотиками. Стоимость реализации мер в документе не указана. Администрация президента Трампа планирует внедрить новые методы наблюдения для более точной оценки тенденций употребления наркотиков в стране. В режиме реального времени будет работать система мониторинга сточных вод и окружающей среды. Эти меры позволят собрать данные об употреблении и распространении наркотиков. Это следует из проекта стратегии. Власти собираются использовать искусственный интеллект для проверки грузов на наличие запрещенных веществ в пунктах въезда. Новые технологии также применят для изучения электронных медицинских карт, чтобы выявить пациентов с высоким риском передозировки. Для помощи наркопотребителям Белый дом планирует привлечь религиозных лидеров, чтобы они продвигали отказ от запрещенных веществ, а также поддерживали тех, кто уже страдает от зависимости. Там говорится в документе, светское образование и лечение важны, но для тех, кто верит, добавление Бога в это уравнение приносит особую силу. Конец цитаты. Также в документе призывают к повышению доступности лечения для американцев, чтобы получить его можно было проще, чем купить наркотики, как сказано. Само лечение должно быть индивидуальным, его призывают интегрировать с другими видами медицинской помощи. Отдельное внимание американские власти уделяют профилактике наркотической зависимости. Авторы стратегии пишут, что поп-культура нормализовала употребление наркотиков, и американское общество стало более терпимым к демонстрации запрещенных веществ в медиа. В конце февраля глава Минздрава Роберт Кеннеди-младший рассказал, что около 48 миллионов американцев, почти 14% населения, страдают от опиоидной зависимости. Речь идет об заболевании, вызванном употреблением опиоидов, например, героина, метадона, кодеина или фентанила. Жители Техаса подали иск против компании Илона Маска SpaceX, обвинив ее в повреждении домов из-за испытаний ракет. Об этом сообщает Texas Tribune, но и ряд других СМИ. Иск в окружной суд Южного округа Техаса подали 80 человек. В нем утверждается, что за 2 года испытаний эти испытания вызвали мощные звуковые удары, которые наносили ущерб жилью. Иск касается 53 домов в населенных пунктах Лагуна Виста, Порт Изабел и Саут Падре Айленд. ИСИ заявляют, что с апреля 2023 года по октябрь 2025 компания провела 11 испытаний, сопровождавшихся сильными шумовыми воздействиями. В иске действия компании квалифицируются как грубая небрежность и нарушение прав собственности. По данным заявителей, испытания ракет, включая двуступенчатые аппараты высотой около 120 метров, могли создавать длительные периоды сильного шума, воздействовавшего на дома. В иске уточняется, что при первом запуске Starship в 2023 году разрушилась стартовая площадка, и обломки разлетелись почти на 1 километр 200 метров. В иске говорится, что звуковые удары способны повреждать стены, окна и крыши зданий, однако конкретный ущерб по каждому объекту не приводится. ИСИ требует рассмотрение дела судом присяжных и компенсации убытков, судебных издержек и расходов на адвокатов. Ранее Федеральное управление гражданской авиации разрешило SpaceX увеличить число запусков до 25 в год. Верховный суд Техаса тем временем проводит разбирательство по другому вопросу. Может ли штат ограничивать доступ людей к общественному пляжу из-за запусков ракет SpaceX? Власти разрешают временно закрывать пляж Бука-Чика ради ракетных запусков. Экологи и местные группы жителей подали в суд, считая, что это нарушает право людей свободно пользоваться пляжем. Starbase в Техасе, где находится космодром SpaceX и в основном живут сотрудники или связанные с компанией люди, год назад стал настоящим городом. Жители на выборах проголосовали «за». После подтверждения результатов муниципалитет зарегистрировали. Ну и Илон Маск может получить до 158 миллиардов долларов в рамках компенсационного соглашения со своей компанией Tesla. Это следует из регуляторной отчетности организации. Об этом сообщает Times и ряд других СМИ. Речь идет о первой оценке возможного годового вознаграждения Маска после одобрения акционерами программы выплат ему на 1 триллион долларов. При этом фактическая сумма зависит от выполнения целевых показателей и стоимости акций. Для получения первой части выплат компании необходимо увеличить капитализацию до 2 триллионов долларов. Сейчас это около триллиона 200 миллиардов долларов. А для полного пакета до 8,5 триллионов долларов и достичь ряда амбициозных целей, включая массовое производство роботов и беспилотных такси. Tesla подчеркивает, что заявленная сумма может существенно отличаться от реальных выплат. Решение о вознаграждении вызвало критику части инвесторов на фоне политической активности Маска и опасений за влияние на бизнес компании. Маск в 2024 году финансировал предвыборную кампанию президента Трампа. В январе 2026 года Wall Street Journal сообщила, что Маск вновь активизировал свою политическую деятельность в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут, как вы знаете, в ноябре 2026 года. В сентябре 2025 Bloomberg сообщал, что Tesla предложила Маску новое компенсационное соглашение на сумму около 1 триллиона долларов, чтобы мотивировать его оставаться на посту главы компании в течение многих лет. В издании назвали эту выплату беспрецедентным пакетом в корпоративной Америке – 1 триллион долларов. В Техасе произошло крушение самолета, на борту которого находилась команда по пиклболу клуба «Амарилло». Катастрофа произошла в районе в Уимберли, где расположен примерно в 64 километрах к юго-западу от города Остин. Команда летела из Амарилло в клуб «Кренки Пикл» в Нью-Браунфелсе, это Техас. На борту были 4 игрока: Хайден Диллард, Сэрен Уилсон, Брук Скайпала и Стейси Хедрик, а также пилот Джастин Эплинг. Все 5 погибли. Пиклбол – это вид спорта с ракеткой, который сочетает в себе элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса, и обычно играется на меньшем поле. По информации Fox News, незадолго до крушения авиадиспетчер заметил, что самолет выполняет странные маневры, а потом пропал с радаров. По данным Национальной метеорологической службы, в районе авиакатастрофы было преимущественно облачно, а через некоторое время прошла гроза. Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB начал расследование. Турнир в клубе Cranky Pickle, на который направлялась команда, отменен. Пиклбол – это вид спорта, сочетающий в себе, как я еще раз повторю, элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Тед Гудман на своей странице в X. По его словам, 81-летний Джулиани находится в критическом, но стабильном состоянии. Цитирую, мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в настоящее время находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии. Мэр Джулиани – боец, который с непоколебимой силой преодолевал все трудности в своей жизни, и сейчас он борется с тем же упорством, заявил Гудман. Последний раз Джулиани, отмечают СМИ, попадал в больницу после автомобильной аварии. Она произошла в штате Нью-Гэмпшир в сентябре прошлого года. Тогда у него диагностировали переломы позвонков и порезы. Рудольф Джулиани, напомню, юрист и политик, он был мэром Нью-Йорка с 1993 по 2001 годы. Получил широкую известность за усиление по снижению преступности в городе и за руководство Нью-Йорком во время и после террористических атак 9/11 11 сентября 2001 года. В 2008 году он безуспешно баллотировался в президенты США, а позже стал советником Трампа во время его избирательной кампании 2016 года. В 2018 Джулиани вошел в личную юридическую команду Трампа и оставался в ней до выборов 2020 года. После победы Джо Байдена на выборах Джулиани заявлял об украденных демократами результатах выборов, а после выборов 2020-го Джулиани обвинил двух сотрудниц избиркома в подтасовке результатов выборов в штате. В 2023 году его признали виновным в клевете и обязали выплатить штраф в размере 148 миллионов долларов. Ну а ведущий позднего вечернего шоу на ABC Джимми Киммел пошутил о том, что Руди Джулиани, как он сказал, восстал из могилы. Такая шутка. Сказал он это за несколько дней до того, как бывший мэр Нью-Йорка был госпитализирован в критическом состоянии. Ну, вот такие вовремя у него шутки у Киммела. Шутка о Джулиани прозвучала вскоре, напомню, после продолжающегося конфликта между Киммелом и Белым домом. Конфликт начался после того, как ведущий ABC назвал первую леди Меланию Трамп будущей вдовой. За несколько дней до того, как ужин ассоциации корреспондентов Белого дома был прерван из-за предполагаемой попытки покушения на президента Трампа. Ну, Трамп и первая леди призвали и канал ABC принять меры, там, где выступает Киммел. Но при этом Киммел настаивает, что он всего лишь подшучивал над разницей в их возрасте. 23 года разница в возрасте между Трампом и Меланией, а не намекал на покушение. И во вторник Киммел обсуждал эту ситуацию и при этом умудрился отпустить еще одну неудачную шутку. Итак, прошлой ночью он сказал, мэр Америки Руди Джулиани восстал из могилы, чтобы высказаться о продолжающейся драме, связанной со мной. Так сказал он Киммел в монологе, прежде чем показать видео, где Джулиани называет его безвкусным из-за скандала вокруг фразы «будущая вдова». Тоже удивительно странная какая-то шутка. Насколько ее вообще можно считать шуткой? Нельзя в этом Джулиани не согласиться. Безвкусная шутка. Но должен сказать, ответил Киммел, обидно, когда тебя называют безвкусным человек, который обделался перед дочерью Барата. Киммел продолжал высмеивать Джулиани, спросив, есть ли у этого человека родственники, которые уже могут его забрать. Этот фрагмент снова появился в интернете всего через 5 дней, после того, как политический стратег Тед Гудман сообщил, что Джулиани был госпитализирован в критическом, но стабильном состоянии. В штате Оклахома не менее 23 человек получили ранения в результате стрельбы у озера Аркадия рядом с Оклахома-Сити. По данным полиции города Эдмонд, стрельба произошла 3 мая около 9 вечера во время молодежной вечеринки. 10 пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи. Еще несколько человек добрались до больниц самостоятельно. Поэтому число раненых может еще и возрасти. Данных о погибших нет. Состояние пострадавших официально не объявлено. Байдена. Полиция говорит о ранениях различной степени тяжести. Задержанных пока нет. Следователи опрашивают очевидцев и пострадавших. А в районе зоны 51 произошло как минимум 17 землетрясений за один день. Это поставило экспертов в тупик. Они признали, что такое поведение является крайне необычным. Секретная авиабаза военно-воздушных сил в Неваде, давно связанная с сообщениями об НЛО, подверглась сравнительно неглубоким подземным толчкам, и это вызвало теории заговора о ядерных испытаниях. Серия землетрясений имела магнитуду от 2,5 до 4,4 и произошла рядом с базой, которая находится примерно в 80 милях от Лас-Вегаса. Это согласно данным геологической службы США, USGS. Первое и самое мощное землетрясение произошло на глубине 2,5 миль вскоре после 3 часов дня в среду по местному времени. За ним последовало более десятка более слабых толчков. Геофизик Стефан Бернс заявил, что активность произошла в необычном месте для землетрясений, и он подчеркнул их небольшую глубину в видео на платформе X. При этом Бернс добавил, что необычные характеристики делают это явление, как он отметил, достойным обсуждения в контексте того, является ли это скрытым подземным ядерным испытанием. Ну, надо отметить, почему, собственно, все это приобрело такой интерес. Эта новость появилась на фоне того, что президент Трамп намекнул. Пентагон готовится опубликовать, как Трамп сказал, очень интересные материалы об НЛО, неопознанных летающих объектах, присутствии инопланетян на нашей Земле, имеется в виду. Вот эти материалы, они обнаружены администрацией Трампа. Затем президент в среду на мероприятии в Белом доме в окружении астронавтов НАСА сказал: «Мы собираемся опубликовать много того, что раньше не опубликовали. Думаю, кое-что из этого будет очень интересно людям», добавил Трамп. Ну, понятно, тут же возник дикий интерес вокруг всего этого, поскольку президент что-то такое знает, сделали вывод те, кто его слушал. Ну, а те, кто затем в дальнейшем читали о высказываниях президента, понятно, передавали остальным. Вот такое странное сообщение. В прошлом месяце Трамп также говорил о публикации информации о неопознанных летающих объектах. Он выступал перед сторонниками на мероприятии Turning Point USA в Финиксе. «Первые публикации, — сказал президент, — начнутся очень-очень скоро. Тогда вы сможете сами посмотреть и понять, правда ли это явление. Вы во всем разберетесь», — сказал Трамп. Ну вот теперь все ожидают, когда же это все будет высказано.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Кони Айленд Эвеню, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
8: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает. Это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
9: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: 718-303-90-90.
11: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Майстровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр.
13: Добрый день, Грегори. Добрый день всем радиослушателям.
12: И мой первый вопрос. Я так понимаю, что тяни толкай в отношении с Ираном продолжается, ничего не движется. Новая дата, насколько я понимаю, Трамп объявил о том, что сдвигается еще на несколько дней. Рассказывайте детали, что происходит.
13: Вы знаете, да, вы правы. То же самое, вот эти вот качели, то мы уже вот-вот начинаем военные действия, то у нас уже мир, дружба и жвачка, вот все это продолжается. Началось, давайте я немножко хронологически расскажу. Значит, неделя началась с того, что Иран осуществил массированные обстрелы Объединенных Арабских Эмиратов. Объединенные Арабские Эмираты – это, в общем-то, страна, дружественная Израилю, ну и Америке, естественно, тоже. А также обстрел княжества Оман, где проходили ранее переговоры, что, в общем-то, удивительно, потому что именно Оман был государством, которое пыталось всячески, наладить отношения с Ираном. Так или иначе, обстреляли они вот эти вот два княжества. Были запущены несколько ракет, причем загорелось одно из нефтяных предприятий в Объединенных Арабских Эмиратах. Одна из ракет была перехвачена израильскими системами ПРО. Израиль поставил эти системы противовоздушной обороны Объединенным Арабским Эмиратам. И это как бы стало еще одним подтверждением успешного сотрудничества между двумя государствами, дружественными государствами на Ближнем Востоке. И в Эмиратах были крайне возмущены этой агрессией, нападением Ирана. Источник в Абу-Даби заявил о том, что здесь ожидают уже американо-израильского удара по Ирану в ближайшие сутки, в ближайшие 24 часа. Обстановка продолжала разогреваться, помимо того, что были нанесены удары по Ирану, были обстреляны американские военные корабли, американские и не только американские, торговые суда, которые находятся вот в районе Персидского залива, которые застряли ни туда и ни сюда, что называется. Адмирал Брэд Купер заявил, что были одновременно уничтожены 6 иранских скоростных лодок. Это такие лодки-шахиды, которые направляются на полной скорости с взрывчаткой и должны и могут потопить американский корабль, то есть спровоцировать огромный взрыв, представляет собой угрозу. Вот Брэдли Купер заявил, что было 6 таких лодок уничтожено. По его словам, иранская сторона вела себя агрессивно, и мы ответили, как он сказал, то, как это предписано приказом президента. Вот после всех этих событий, после обстрела княжеств Персидского залива, после вот этих столкновений в Персидском заливе, было впечатление, что конфликт неизбежен, и что это вопрос очень короткого времени, буквально суток Двое, вот по нашим ощущениям, по предположениям наших обозревателей, политологов, комментаторов и так далее. Вот что-то последует. Последовало, но полностью противоположное тому, что ожидали. Оказалось, что все с точностью, как я сказал, наоборот. Значит, по сути дела, Трамп заявил, он сам заявил в своем твиттере о том, что блокада, хотя остается в силе, но проект «Свобода» будет поставлен на паузу, на короткий срок. Проект «Свобода», цель его, по сути дела, раскрыть Ормузский пролив, который заблокирован со своей стороны Ираном, и позволить судоходству нормально функционировать в Персидском заливе через Ормузский пролив. И по словам Трампа, это сделано было, поскольку очень продвигаются переговоры между двумя странами. Очень успешно передвигаются эти переговоры, и буквально, может быть, очень скоро достигнуто соглашение. Я своими словами говорю, поэтому понятно, что он сказал чуть-чуть по-другому, но, по сути дела, одно и то же. Издание Axios, которое близко к Белому дому, оно сообщило, что США и Иран близки к согласованию меморандума о взаимопонимании, так это называется, который должен положить конец войне, и которая определит рамки дальнейших переговоров. Причем утверждают эти источники, они ссылаются на источники, естественно, что стороны сейчас ближе к договоренности, чем когда-либо с начала войны. Указывается, что там 14 пунктов, что эти пункты предусматривают объявление об окончании войны, начало 30-дневных переговоров, и далее по, как говорится, открытию Ормузского пролива, ограничение иранской ядерной программы и снятие санкций. Повторю, снятие санкций. Это очень важно, потому что снятие санкций, до сих пор Иран находился под санкциями, то есть если дать Ирану возможность снять всех санкций, это понятно, что тогда он очень быстро восстановится. Если это произойдет, то это будет очень печально. Тогда все усилия, честно говоря, на смарку, если это произойдет. Значит, указывается, что в течение этого периода переговоров ограничение Ирана на судоходство в проливе и, с одной стороны, и американская морская блокада, с другой, они должны постепенно сниматься. Далее. Обсуждалось еще, согласно тому же изданию, следующее. Что делать с вот этим вот обогащенным ураном? Иран якобы, я говорю якобы, потому что это опять-таки со слов данного издания, которое ссылается на чиновников, то есть здесь не вполне все ясно, но по этой версии Иран предлагает 5 лет моратория на обогащенный уран, а Соединенные Штаты требуют 20 лет на мораторий по обогащению урана. Компромиссом может быть стать 12-15-летний мораторий и то разрешение обогащения урана до низкого уровня. Низкий уровень – это 3.67%. При этом вроде бы Иран должен обязаться никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, никогда не вести работы, связанные с его разработкой, ну и далее, что является, конечно, полной чушью, потому что Шулер, заявляющий о том, что он никогда не будет мухлевать в карты, таких Шулеров просто не существует в мире по определению, поэтому думать, что Шулер может на что-то согласиться, ну, это или верх глупости, или я уж даже не знаю, как это назвать. Опять-таки, если все это и является правдой. Таким образом, обсуждалось также, писал Axios, вот я припоминаю сейчас, что Тегеран может согласиться на вывоз из страны высокообогащенного урана, то есть то, что до сих пор иранцы категорически отказывались сделать, вывозить высокообогащенный уран и даже передать этот материал Соединенных Штатов. Вот, значит, это то, что произошло буквально сегодня. Сегодня появились эти публикации. Сегодня Иран написал в Твиттере то, что я вот уже сказал раньше, что он приостанавливает проект «Свобода» в Ормузском проливе. Ну, а иранцы со своей стороны заявили о том, что Трамп отступил, коротенько, лаконично, Трамп отступил, и, значит, Иран выиграл войну. Одновременно в саудовской газете «Эль Арабия» появилось тоже сегодня, все происходит прямо на наших глазах, в живом эфире, что называется, переговоры США и Ираном, саудовцы пишут, могут занять несколько месяцев, и, значит, там предусматриваются размораживание иранских средств за рубежом, это они ссылаются на пакистанских посредников, опять-таки, я повторю, размораживание иранских средств за рубежом, то есть это получается, что Иран получает карт-бланш, опять-таки вопрос, а зачем все надо было делать, тогда бомбить, если... все санкции снимаются, и иранские средства за рубежом размораживаются. То есть понятно, что они пойдут полным ходом снова к восстановлению своего военно-промышленного комплекса. Вроде бы «Аль Арабия», это я все ссылаюсь на это издание, подтвердило, что не заинтересован Иран в обладании ядерным оружием. Очень трудно в это поверить. США якобы приветствовали это заявление. Но это все звучит очень хорошо, очень патриотично, очень пафосно, замечательно все выглядит, конечно. Но затем появилось иранское сообщение. Иранский источник, он сказал, что американское предложение содержит неприемлемые пункты. И значит, что все сообщения, что стороны близки к согласованию, это иранцы пишут, меморандум об окончании войны, так это красиво называется, что все это, в общем, не соответствует действительности. Иран просто рассматривает предложение после отступления Трампа. Вот это то, что они сказали. То есть они унижают Америку, они действительно унижают Америку, это, в общем-то, как-то выглядит несколько, на мой взгляд, совершенно неприлично, это унизительно, Иран как победившая сторона. Иран возобновил рассмотрение предложений после отступления Трампа, так они пишут, и далее пишут о том, что они дадут свой ответ, добавляют, что, значит, язык силы и угроз ухудшает положение самих американцев. Вот на сегодняшний день, Грегори, такая ситуация, какая-то это вообще сюрреалистическая совершенно ситуация. Я отказываюсь поверить в то, что Трамп может пойти настолько на попятную, чтобы согласиться на размораживание иранских активов, чтобы согласиться на то, чтобы снять санкции с Ирана, на выполнение всех требований, по сути дела, иранцев. Это будет выглядеть как капитуляция, как бы мы ее ни называли. Но опять-таки, чем черт не шутит? Мы не хочу в это верить, но нельзя ничего исключать.
14: Скажите, а вот переговоры между Ираном и Соединенными Штатами идут вообще без участия Израиля? С Израилем кто-то советуется, что делать? Или Израиля ставили вообще здесь сбоку, что называется?
13: С Израилем, судя по тому, что пишут и говорят, постоянно идут телефонные переговоры, звонки, обмен мнениями между Белым домом и Иерусалимом. Насколько мнение Нетаньяху влияет на позицию Трампа? Не уверен, что сильно. Может влиять в какой-то мере, но, судя по всему, не настолько. В принципе, формально Израиль полностью выключен из исхода переговоров, то есть они ведут переговоры, по сути дела, через пакистанских, Америка и Иран, через пакистанских посредников, не напрямую, а нет, Израиль вообще, как говорится, никак, но вот только влияние Нетаньяху через Трампа, но не думаю, что оно особенно сильное.
14: Обстрел Израиля со стороны Ирана прекратились?
13: Да. Обстрелов сейчас никаких нету. Иран обстреливает, буквально запугивает. Он их просто терроризирует, как я уже сказал, своих соседей. Это и Арабские Эмираты, даже Оман, с которым они были в хороших отношениях. Оман, в общем, позиционировал себя как такая ближневосточная Швейцария, нейтральная, где ведутся переговоры. В общем, ничего не помогает, они его тоже обстреливают. То есть они ведут себя, ну, как абсолютные рэкетиры, которые терроризируют более слабых. И вот то, что Эмираты, например, были крайне разгневаны, были уверены, что Америка ответит на эти удары по ним, по его инфраструктуре, по его нефтескладам и так далее, и так далее. Это, несомненно, очень плохо, потому что, ну, если они в очередной раз разуверятся в Америке, то единственное, что им остается, это, по сути дела, принять условия Ирана. Это будет очень плохо, ибо Америка теряет, по сути, свое престиж, свое реноме, свою репутацию среди ведущих игроков в арабских странах. Ну, посмотрим, что будет дальше.
14: Давайте возьмем один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире.
15: Алло, добрый день. А скажите, может быть, у Ирана они уже прочувствовали, что им кабзда пришла с этой войной, и поэтому они обстреливают арабские страны. Хоть напоследок отвязаться. Может быть, так.
14: Вы слышите, да?
13: Нет, да. Я ничего не слышал, Грегори, совершенно. Нет, у меня прервалась связь, и я снова подключился.
14: Понятно. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос, Роман.
15: Не считаете ли вы, что Иран просто напоследок, он понял, что ему уже не выбраться с этой ситуации, и он напоследок, чтобы отвязаться, как-то причинить побольше вреда и пуляет в арабские страны?
13: Да, я слышал, Роман. Да. Вы знаете, это трудно понять, честно говоря, какая его тактика, потому что если его тактика запугать вот эти вот государства и показать, что, по сути дела, есть один главный игрок на всем поле, это он, собственно, Иран, то да, возможно. Возможно, это и будет работать. Опять-таки, все зависит от того, как решит Трамп, как поведет себя Америка. Если Америка позволит им это делать, то тогда это очень скверно не только для этих государств, но и для Соединенных Штатов. Ну, для всех это будет очень нехорошо. Иран, судя по всему, у меня такое впечатление, он поднимает планку. Они хотят получить не просто какой-то компромисс, они хотят получить видимость полной и абсолютной победы. Вот у меня такое ощущение. И если когда они видят, что другая сторона, она как-то колеблется, ведет себя неуверенно, она не готова действовать, она не отвечает на провокации и удары, они еще больше повышают планку этих требований. Это вполне, вы знаете, в стиле вот этих вот восточных диктатур. Так оно было и с Саддамом Хусейном, так было и накануне шестидневной войны. То есть, чем больше они видят, другой уступает, тем они наглеют. Вот просто вот такая...
15: Америка не может уступить. Она туда стянула столько военной техники и солдат, и все. Она не может уступить просто.
13: Ну вот, давайте посмотрим. Я тоже очень надеюсь. Я тоже очень надеюсь, что не уступит. Я тоже очень надеюсь, что это только очередной вот такой вот пируэт, как говорится, акробатический. Но за этим не будет. Последуют действительно некие соглашения, да, о том, что снимаются санкции с Ирана и якобы приостанавливается его программа, потому что все это чушь полная, никогда не приостановят программу, и размораживаются активы. Но мне тоже в это не верится. Вот я не устаю повторять. Трудно мне в это поверить.
14: Окей, спасибо, Роман, за звонок. Давайте возьмем еще один звонок. Сейчас я попробую. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Так, у меня что-то... Секунду. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
16: Добрый день. А мне что-то видится, что Россия или Китай сыграли здесь не последнюю роль. Они же снабжали Иран, когда ввелись военные действия, вот этими дальнобойными ракетами, что там летели до какого-то английского острова военного. Я думаю, здесь что-то назревает. И поэтому, увы, вот такая картина вырисовывается. Извините.
14: Ну, смотрите, насколько я слышал, вот это решение опять начать бесполезные переговоры, Иран принял после консультации с Китаем. Еще Китай надо сюда приплюсовать к тем странам, которые вы сказали. Да?
13: Вы знаете... Да. Вы знаете, Китай, конечно, может в определенной степени влиять, но я не думаю, что у него влияние настолько велико, и он настолько может обеспечить Иран вообще военной мощью, чтобы и дипломатической поддержкой. В конечном счете, это, они не являются такими стратегическими союзниками, они являются ситуативными союзниками. Да, Иран оказывал поддержку, даже они заключали торговые соглашения, промышленные соглашения и так далее. Но сказать, что Китай будет прямо костьми ляжет, что называется, за Иран, этого не будет, да это невозможно, потому что в конечном счете он не будет снабжать бесплатно технологиями, оружием и так далее. А это невыгодно Китаю, а Иран не может сейчас платить. Поэтому я не думаю, что роль Китая в качестве такого посредника и в качестве фактора, который может определять исход кампании, Не думаю, что это возможно. Россия тем более, потому что Россия сама находится в таком глубоком кризисе и, в общем-то говоря, в экономическом положении, что, ну, куда ей там сейчас оказывать какую-то помощь? Они даже не смогли, если вы помните, спасти режим Асада, на который потратили столько сил и столько средств, и тогда не находились в лучшем положении все равно вот полтора года назад. А уж спасти иранский режим, это просто им не под силу, им бы самим как-то удержаться. Поэтому я не думаю, что эти страны могут сильно влиять. То есть я полагаю все-таки, что здесь действительно дело в решимости Трампа. Или Трамп пойдет до конца, или он по каким-то причинам внутренним свернется и скажет, вот мы победили, и потом, ну, а потом уже непонятно, что потом, собственно говоря.
14: Понятно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да, представьтесь.
17: Меня зовут Михаил. Добрый день.
14: Очень приятно.
17: Спасибо. У меня вопрос к вашему, значит,
14: Александру.
17: Представителю из Израиля.
14: Александр.
17: Значит, смотрите, мое мнение такое, что для Трампа самое главное это сохранить поддержку американцев. И он может ее сохранить, если американцы, подходя к заправочным станциям или в магазины, будут видеть какое-то снижение цен и так далее. Этого пока не происходит. Для того, чтобы это произошло, самая болевая точка для Трампа – это открытие Ормузского пролива. Или же ваш собеседник может сказать, каким образом вопрос об Ормузском проливе может решиться Трампом. То есть какая перспектива? Может ли проходить танкеры и прочее близко к Оману? То, что происходит сейчас некоторыми из них, ну не танкерами, а судами, которые подвергаются все-таки обстрелам Ирана. И может ли, то есть как видит собеседник ваш решение вот этого самого главного для Трампа вопроса? Потому что для него это самый главный вопрос. Спасибо, я послушаю.
14: Понятно. Спасибо. Александр?
13: Ну, Вы знаете, Трамп, когда начинал вот всю эту военную все операцию, он говорил, вообще выставлялись, давайте просто вспомним, 4 условия. То есть, что Иран полностью прекращает ядерную программу с вывозом обогащенного урана куда-то за пределы этой страны. Резкое уменьшение производства баллистических ракет. Далее прекращение Ираном поддержки всевозможных прокси на Ближнем Востоке, ну и, наконец, там свобода и так далее. То есть сама-то армада была направлена, как мы помним, после массовых беспорядков, после массовых волнений в начале января вот этого года. Теперь уже большинство этих вопросов, они остаются за скобками. И это уже плохо, потому что никто не обсуждает ни ракеты, ни деньги на прокси, ни уже внутреннюю ситуацию в Иране. Все обсуждают исключительно Ормузский пролив. И это, в общем-то, большое достижение для Ирана. Иран сумел свести, в общем-то говоря, всю эту историю к чисто утилитарному вопросу. Открытие Ормузского пролива. Трамп сам утверждает, что это не влияет особенно на экономическую ситуацию с Америкой, хотя вы мне поправьте, если я не прав, наверняка каким-то образом это влияет. Больше, конечно, это влияет на Европу и на другие страны мира, в том числе тот же Китай, Япония и так далее. Но дело в том, что если Трамп согласится, по сути дела, на открытие Ормузского пролива и пойдет на такие уступки Ирану, и уступки достаточно далеко идущие, то это будет колоссальный стратегический, геополитический провал, потому что тем самым он покажет и Китаю, и России, двум своим главным противникам, о том, что он не может держать удар, что он слаб, что он не сумеет последовательно выстраивать свою стратегию, легко поддается каким-то текущим фактором, и, как я сказал, в геополитическом плане это будет очень плохо для Соединенных Штатов. Но, опять-таки, мы не знаем, что у него в голове. Теоретически, вот то, что вы говорите, Михаил, открытие Ормузского пролива вполне реально. Вполне реально. Для этого надо, во-первых, осуществить разминирование этого пролива, во-вторых, надо действительно установить контроль над небом для того, чтобы ракеты не могли бить по вот этим вот судам. Это вполне реально, но это требует, конечно, каких-то усилий, это требует времени. То есть задача эта выполнима, но для этой задачи потребуются, несомненно, усилия, в том числе и такие удары, которые, главное, могут сломить иранский режим. Это и удары по инфраструктуре, это захваты острова Халк, через который идет 90% иранской нефти. Вот тогда действительно они могут поджать хвост. Пока они не поджимают хвост, потому что они чувствуют, что они находятся в достаточно благоприятном для себя положении. Вот такая, на мой взгляд, ситуация.
14: Давайте уйдем на рекламную паузу в середине часа и вернемся буквально через несколько минут.
18: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
19: Комфорт зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
20: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
22: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофон в Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, а в Иерусалиме Александр Мастровой.

0: Как вас зовут?
1: Добрый день. Зовут меня Мирон.
0: Очень приятно.
1: Вот у меня вот такая мысль пришла в голову. Я слушаю, я не могу понять действия Трампа. Ведь, в общем-то, его угрозам уже никто практически не верит. А сейчас мне пришла такая вот мысль такая. Я хочу спросить у Александра. Не кажется ли вам, что Трамп ведет переговоры с одной половиной Ирана, а стреляет и отвечает какая-то другая половина? Может быть, Трамп хочет там внести какой-то между ними раскол и дать этой другой половине?
0: Понятно. Вопрос понятен, Александр. Может ли быть так, что за кулисами переговоры идут с разными крылами, если так можно выразиться, иранского руководства?
2: Может быть, вы знаете, это вполне возможная версия. Дело в том, что сегодня иранский режим не монолитен совершенно, он расколот. Там нету вообще какого-то авторитетного лидера, ну, каким был Али Хаменеи, скажем, каким был тот же Касым Сулеймани, глава сил Эль-Кудс, который был ликвидирован в 19-м году по распоряжению Трампа, кстати говоря. Там сегодня большинство из лидеров этой страны, и КСИР, и прочие, они просто выбиты физически, то есть их не осталось. Муджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, он, судя по всему, не принимает решений, если он вообще на этом свете. И вполне возможно, что он скорее мертв, чем жив. Мы не знаем, он не появляется на публике, да и вообще непонятно, насколько, если он даже жив, насколько он обладает каким-то влиянием. То есть там принимает, судя по тому, что мы можем себе представить, какая-то группа офицеров второго и третьего звена корпуса стражей исламской революции. Понятное дело, что все эти люди мало кому известны, даже если, скажем, иранисты знают имена их, но они никогда не представляли этот режим. Они были на вторых, на третьих, на десятых ролях, и вот теперь они вышли на третьи роли. Они расколоты, у них наверняка между собой раздрай. Они, каждый из них стремится по личным причинам, по соображениям престижа и так далее, показать, насколько они решают и насколько они верны заветам иранской революции. И поэтому им очень трудно прийти вместе к какому-то единому решению, потому что каждый из них тянет одеяло, то, что называется, на себя. Поэтому вполне возможно, что Трамп такими своими заявлениями и такой вот это вот раскачивает ситуацию в Иране. Возможно, мы можем предполагать, может быть, это совсем не так. Но не исключено, что в этом есть действительно определенный смысл. С одной стороны, он посылает сигнал, что он готов к переговорам, с другой он говорит, что если нет, то я вообще, там, как он любит говорить, открою врата ада и так далее. И это вносит раздрай, смятение и хаос вот среди всей этой публики, которая, как я уже сказал, далеко не единая, и у нее нет естественного лидера, который бы мог авторитетно встать и сказать, я принял такое решение, идти на мир или, наоборот, идти на войну. Может быть, я только хочу добавить к предыдущему вот вопросу о том, что, в принципе, у Соединенных Штатов сейчас в геополитическом плане намного больше преимуществ, чем из Ирана, потому что то, что перекрыт Ормузский залив, Иран не может отправлять корабли и не может загружать нефть, то это фактически удушает его экономику, ведь нефть надо постоянно отгружать. Так работает нефтяное вот это вот производство. Если не отгружать, то надо куда-то складировать, так скажем, эту нефть. Складировать ее негде, то есть все это, мягко говоря, протухает, закрывает скважины, и они недополучали, по-моему, там 500 миллионов долларов в день, то есть это буквально удушение. Если сейчас вот это вот удушение снять и петлю снять, вернуть Иран, то, конечно, это будет мало того, что воспринято как политическая победа, это даст новые силы для иранской экономики. Но, в принципе, у Америки сегодня намного более выгодное положение, чем у Ирана.
0: Давайте возьму следующий звонок, долго человек ждет. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте, меня зовут Алекс. У меня три вопроса.
0: Оп, и сорвался, и упал звонок. Алекс, перезвоните снова, я возьму вас. Давайте пока возьмем другой звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
4: Всем здравствуйте, Яков.

0: зовут. У меня очень простой вопрос.
1: Очень приятно.
0: Примерно можно сказать, на сколько времени, на сколько дней, недель хватит у Ирана средств, денег содержать этот режим? Потому что после этого все должно как бы рухнуть само по себе. Можно какую-то оценку дать?
1: Хороший вопрос, на самом деле. Я тоже хотел спросить. Закрытие вот этого Ормузского пролива, оно же очень сильно бьет по Ирану. Вы тут то, что подтвердили, у них практически нет возможности экспортировать добытую нефть, правильно я так понимаю?
2: Конечно, конечно. Это вот то, что я сказал, это совершенно справедливый вопрос, который Яков задает. Дело в том, что, по сути дела, КСИР создал государство внутри государства. Это империя финансовая, политическая, экономическая, военная, конечно же. То есть это своя империя. То есть им абсолютно не важно, как там живут иранцы, как они там сводят концы с концами, вообще живут ли они, и что они там пьют, едят и дышат. Это им совершенно не важно. Сами они богатеют. Но то, что перекрыли, был перекрыт Ормузский пролив, блокада, они теряют колоссальные доходы. Колоссальные дивиденды, потому что большая часть от этих доходов идет на содержание самого режима. Поэтому для них это колоссальный ущерб, колоссальный урон. И, ну, я не знаю, я уверен, что если это продлится, не могу сказать, какое время точно, для этого нужны точные цифры, факты и так далее, у меня их нет, не думаю вообще, что у кого-то они есть, но я уверен, что в каком-то таком, знаете, среднесрочной перспективе, если продолжать вот это вот удушение физическое, по сути дела, то они развалятся, у них просто не будет денег даже на поддержание, собственно говоря, и выплаты зарплаты своим вот этим бойцам корпуса стражи, на все свои учреждения, на финансирование своих структур и так далее. Но для этого, да, для этого надо просто вот терпение и такое... Такое движение к победе, постоянное, целенаправленное движение к победе, не то, что сейчас начал, завтра свернул, свернул, начал. Нет, это надо вот удушение, оно должно быть удушением.
1: Я возьму звонок, который упал. Алло, еще раз, здравствуйте, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте. Меня говорите. Почему-то сбросило первый раз. У меня три быстрых вопроса к Александру. Во-первых, было бы интересно... знать, есть ли у него какое-то присутствие в соцсетях, на интернете, там, в Фейсбуке, Ютубе. И, во-вторых, как житель Израиля, все-таки по израильским делам, как Александр относится к историям вроде того, когда на девушек-солдатах практически напали жители ультраортодоксального поселка? И как Александр относится к скандалам, которые периодически вспыхивают в отношениях между... ну, скажем так, некоторыми элементами израильского общества и христианскими структурами, то, когда католического прилата не пускают, если не ошибаюсь, в храм гроба Господня, то, когда не дают визы на въезд американским протестантским пасторам, то, когда были случаи, когда представители так называемой еврейской общественности там собирались, если не ошибаюсь, по-моему, в Хайфе, и ну, запугивали так эмоционально, как бы терроризировали, не физически, но эмоционально терроризировали прихожан местных церквей. Я спрашиваю это потому, что Израилю любой просто кусочек поддержки, в частности, из христианского мира, из западного мира, на вес золота. Мне хотелось бы знать, как вот наш уважаемый гость относится к
1: понятно.
3: Этим.
1: Понятно. Вы задали столько вопросов. Я надеюсь, что Александр помнит или записал, потому что не знаю, с чего начинать. Давайте, Александр, микрофон ваш.
2: Вы знаете, насчет у меня был в свое время телеграм-канал, но потом, поскольку много работы и просто начали очень уставать глаза, я перестал его вести. А второй вопрос, Алекс, я забыл, честно говоря, который вы задали. Я спрошу, отвечу про вопрос с христианами. В принципе, вы знаете, у нас христиане находятся, в общем-то, под защитой государства, в принципе. И христианское общество, христианское сообщество в Израиле, оно разрастается. Это, по сути, уникальное явление. потому что во всех ближневосточных странах, Египте, Ираке, там христианская жизнь, она сокращается, как шагреневая кожа, их преследуют, их угнетают, их дискриминируют и так далее. Здесь нет, в Израиле христианская жизнь, она вполне нормальная, вполне благополучная, в массе своей успешная, но у нас действительно есть какие-то выходки, ну, совершенно отвратительные, там у нас есть ультраортодоксы, которые позволяют себе плевать, скажем, христианских священников. И я считаю, что наказание, которое они получают, ну, явно недостаточно. Явно эта публика должна быть наказываться со всей строгостью, ну, потому что само по себе это отвратительно не в моральном плане, не говоря уже о каких-то политических последствиях этого и результатах. Это сразу приковывает в себе внимание всего мира. То же самое, например, вот произошло, когда припустили католического патриарха в храм гроба Господня. Это была глупость. Сделано это было не специально, потому что тогда шла война, обстрелы, ну, боялись, что может он пострадать. Ведь тогда же некоторые попадали ракеты совсем недалеко от Храмовой горы и от старого города, где расположен вот храм гроба Господня. Но это тоже произвело очень неблагоприятные впечатления. Были также случаи, когда военнослужащие, какие-то придурки, ну, идиоты, которые сломали там распятие Христа в ливанской деревне и так далее, то есть что-то там осквернили. Во всяком случае, все это, конечно, отвратительно, неприятно, но я все-таки думаю, что надо видеть лес за соснами. Христианское общество в Израиле, сообщество, оно пользуется всеми правами, всеми благами, процветанием и так далее, и она только растет, в отличие от того, что происходит в арабском мире, в той же Сирии, в Ираке, где громят христианские церкви, унижают, оскорбляют, выгоняют, насилуют, похищают девочек, коптов, как в Египте, например, насильно выдают замуж их и так далее, и так далее. Поэтому, ну, надо, как говорится, видеть и эти отвратительные детали, но и всю картину в целом.
1: Знаете, я напомню вопрос, который задал Александр. Он спрашивал про девушек-солдаток, если так можно выразиться, про девушек в форме.
2: Вы знаете, я помните? Не читал этой информации. Да, я вспомнил, но я не читал, Грегори, этой информации. Я не читал, хотя вполне, честно говоря, допускаю, что такое могло быть, потому что есть там определенные, давайте так скажем, элементы, которые ведут себя, ну, совершенно, извините, неподобающим образом, просто отвратительно, и я, к сожалению, этого, я не думаю, что, вы знаете, это ультраортодоксы на поселениях. Скорее всего, речь идет, но я могу ошибиться просто, я не сталкивал, не читал про это, скорее всего, представители ультраортодоксального сектора в Иерусалиме, в Нейбраке, которые, да, действительно, они очень оскорбительно ведут себя не только к девушкам, они вообще ведут себя к военнослужащим, они устраивают погромы, то есть они не хотят служить в армии, кричат, что Израиль государство Гитлера, государство нацистов, и устраивают, жгут там мусорные баки, и, в общем, вытворяют всевозможные какие-то эти безумства. Так что это вполне, к сожалению, тут огромное количество людей, не все, я постоянно говорю, далеко не все, не надо огульно, но очень много людей, которые действительно ненавидят эту страну, вот и устраивают то, что они устраивают.
1: Александр, давайте поговорим немножко подробнее об израильской армии. У меня много вопросов, и я уверен, что не только у меня. Какие-то вещи мы точно знаем, то, что, например, служат и мужчины, и женщины. А вот какой призывной возраст, например, я вот не знаю. Может, вы подскажете, как устроена израильская армия?
2: Призывной возраст 18 лет, Грегори, 18 лет, иногда до 25 лет для девушек, вот, и призываются все, в принципе, ну, теоретически призываются все, хотя на самом деле многие не призываются арабские жители, не призываются, вот опять-таки, те же самые ультраортодоксы, о которых я говорил, в массе своей. Хотя есть люди, которые сами готовы идти и служить, и у них есть подразделение Нецех Ягуда, и честь им и хвала, что они идут, но очень многие отказываются служить. Начинается призыв 18 лет.
1: А много ли евреев из-за рубежа находятся в израильской армии? И как этот механизм работает?
2: Да, смотрите, для того, чтобы еврей, ну, еврей Соединенных Штатов, да, он хочет приехать в Израиль и служить в армии. Есть такая программа «Махаль», она называется, и она для неграждан в Израиле. То есть это ориентировано тоже, призыв с 18, ну, для девочек это для до 25, до 25 лет, для юношей, но для парней до 23 лет. Срок службы 18 месяцев. Но требуется еврейское происхождение, или еврейское происхождение, или право на репатриацию по закону о возвращении, то есть или он принимает гиюр, тут уже я не знаю, он должен, или она, должны пройти медкомиссию, должны пройти какой-то отбор. Желательно, чтобы владел ивритом, потому что, ну, естественно, все команды и все, весь разговор на иврите, но при этом дают курсы для тех, кто не располагает базисным и в иврите. А служить они могут, как и израильтяне, там уже кто на что гораст, как говорится, кто в боевых, кто в вспомогательных частях, но при этом у них есть проблема. Им надо самостоятельно решать часть бытовых вопросов, то есть там как-то с жильем, устройством и так далее. То есть это, конечно, достаточно, там трудности могут быть определенные, то, что я знаю. Они могут оформить репатриацию, то есть получить гражданство при этом, если у него, опять-таки, есть право на репатриацию, если он еврей. Вот. И при этом они получают плюсы в том, что они получают полный пакет прав для солдат, что они могут получить и возможность более длительной службы, и там есть такая, фигурирует программа по поддержке солдат-одиночек, если у него нет семьи в Израиле, ну вот, скажем, приезжает какой-то парень еврейский или девушка еврейская, у него семья остается где-то в Нью-Йорке, не знаю, в Калифорнии, в Флориде и так далее, он имеет право здесь получить дополнительную помощь, так что вот приблизительно вот такая ситуация.
1: Эти люди получают какую-то компенсацию, и кто-то платит им?
2: Нет, нет. Но они получают, как я сказал, помощь. Они получают дополнительную помощь, там и выплаты, и поддержка, и всевозможные какие-то дивиденды, льготы, так сказать, и все это они получают от государства, если они действительно попадают, потому что не всех еще и берут. У кого-то психологически, у кого-то физически, разные критерии, разные степени там отбора есть и так далее. В зависимости от того, куда человек хочет. Но если да, если его мобилизуют в армию по его собственному желанию, ее собственному желанию, то тогда получает какую-то помощь, да.
1: А получают ли зарплату те, кого призвали?
2: Израильтяне,
1: я имею в виду.
2: Израильтяне, нет, я бы не сказал, что это зарплату, они получают, нет. Да-да-да, израильтяне, нет-нет, они не то что зарплату, но какое-то пособие они получают. Вот у меня сын служил, он служил в военно-морском флоте, они получают там какое-то пособие. Ну, это, конечно, зарплаты это назвать трудно, но так, да, какие-то деньги вот на самые такие, ну, базисные нужды, что ли.
1: А организации, откуда забрали человека в армию, им кто-то как-то компенсирует их убытки, я не знаю, как это правильно назвать,
2: недостачу? Нет, нет, нет, это нет. Смотрите, если мы говорим о солдатах срочной службы, то это 18-летние ребята, девушки, поэтому нет, там никто ничего не это самое не гарантирует. Это сразу после закончил школу и, как говорится, вот в военную форму, в униформу тебя одевают и все. Если же это касается резервистов, а резервисты здесь разного возраста могут быть, и от 20, скажем, там с чем-то лет, и до 40 с чем-то лет, то да, конечно, конечно, они получают какую-то компенсацию, потому что они работают, у некоторых свои бизнесы, и сегодня же служба у некоторых длится даже не месяцы, годами, с перерывами, но все равно. И они, конечно, получают поддержку государства, это очень обсуждается, сколько получаешь, надо больше обсуждать, но так или иначе однозначно получают.
1: Я именно, мой вопрос был именно о них. Срочники-то понятно, это их долг. И сколько, кстати, срочная служба? Год или два, или сколько срочная служба в Израиле?
2: Ну, было у ребят было где-то 3 года, у девушек 2 года. Но вот сейчас собираются менять, потому что явно не хватает призывников, а ультраортодоксы, которые составляют, не знаю сколько, 15%, около 20% от населения, они, как я сказал, в массе своей отказываются идти, и поэтому вынуждены обсуждать или как-то предполагать повышение срока службы в армии, да.
1: Ну, время наше подошло к концу. Буквально я еще задам вопрос, пожалуйста, коротко. А получают ли дополнительные материальные какие-то вознаграждения за награды?
2: Я думаю, что да, смотря какие. Я, честно говоря, не знаю конкретно. Многие получают награды, но эти награды нет, то, что я знаю. Они им не сопутствуют какие-то денежные вознаграждения. Понятно. Но я думаю, что в таких случаях, когда человек действительно отличился, то думаю, что да, хотя это надо, это Грегори надо проверить. Тут я не ручаюсь.
1: Семьи погибших. Что скажете о них?
2: Ну, семьи они получают поддержку государства. Да, да, да. Да, получает поддержку государства, получает очень большую даже поддержку государства. Более того, есть закон, по которому родителей погибшего военнослужащего нельзя уволить с работы. Вот я познакомился как-то в свое время с человеком, у которого погиб сын во время операции.
1: Александр, Газе, наше время истекло, к сожалению. И суть понятна, что государство заботится. Давайте уйдем на рекламную паузу в конце часа. Это был передача была «Нью-Йорк, Иерусалим», и в эфире были Александр Быстровой и Грегори Дэвидсон. Спасибо всем, кто был с нами этот час.
2: Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым – каждое утро с понедельника по пятницу в 7.05 утра на Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 5 часов утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Небольшой итальянский город Пунта-Марина на побережье Адриатического моря страдает из-за нашествия павлинов. Поселившаяся в городе колония птиц вызвала в городе настоящий хаос. Местные жители насчитали порядка 400 птиц. Павлины блокируют дорожное движение, ломают крыши домов и автомобилей. Люди жалуются, что из-за павлиньих криков не могут спать, а одна из жительниц Пунта-Марины и вовсе заявила о том, что не может больше жить в городе, так как птицы начинают кричать в 4 утра. Городские власти пообещали в ближайшее время провести перепись павлинов и найти решение проблемы. Однако в ситуацию вмешиваются защитники животных, которые называют этих птиц неприкасаемыми. В школах Сингапура к учащимся в возрасте от 9 лет в качестве наказания за издевательство над другими детьми будет применяться физическое воздействие. Согласно новым правилам, школьникам, которые буллят других учеников, в том числе в интернете, грозит до 3 ударов тростью. Мера будет применяться только к ученикам мужского пола. Наказание будет назначаться только в крайнем случае, если остальные меры окажутся неэффективными. В Сингапуре судебную порку ввели еще британские колониальные власти в 19 веке. Наказание назначается мужчинам до 50 лет за грабеж, мошенничество или даже за просрочку визы на 90 дней. 22-летний спортсмен из Вирджинии Ксавьер Диллард выполнил 12 412 подтягиваний за сутки и установил мировой рекорд. Об этом сообщает издание People. Диллард начал подтягиваться в 10 утра в субботу 2 мая и завершил попытку ровно через сутки в 10 часов в воскресенье 3 мая. Все это время он вел трансляцию на YouTube. Для того, чтобы установить рекорд, мужчина тренировался в течение 2 лет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Yeah. Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
13: Davidson Radio.
14: Мы любим Нью-Йорк.
15: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студии микрофона Михаил Братславский. И передо мной совершенно удивительный человек, с которым я познакомился относительно недавно. И мне даже приятно, что я был первым, с кем он имел возможность говорить в эфире. Николай Федоров, гипнотерапевт, которого мы все уже хорошо знаем. Николай, приветствую вас.
16: Да, я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто к нам присоединился. Рад вас слышать. В моей программе «Реальность нереального гипноза» сегодня Михаил...
15: Гость!
16: А? Ровно наоборот. Два года назад я был гость, а теперь Михаил гость. Очень приятно это.
15: Спасибо. Ну, чтобы было понятно, я абсолютно не случайно сегодня гость. Я присутствовал на семинаре Николая и получил ответы на ряд вопросов. Это первое. Второе, еще больше вопросов у меня появилось, потому что чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Скажите, Николай, начнем мы говорить о том, что гипноз, то есть как бы общее, самое общее, гипноз – это профессия, правда ведь? Человек, который занимается этим, это профессия.
16: Это и профессия, и образ жизни сразу.
15: Вот как.
16: Да.
15: И профессия, и образ жизни. Скажите, может быть, несколько слов, как у вас, когда вы начали этим заниматься, как у вас получилось? Вы открыли в себе какие-то способности? Или у вас были с детства предрасположенности? Мне потом это понадобится для того, чтобы задать следующий вопрос.
16: Хорошо. Выдаю все секреты. Когда мне было 5 лет, моя мама заканчивала медицинский институт. И в то время, это было начало 60-х, у них в институте преподавали гипноз. Угу. Когда училась моя сестра в 80-х, о гипнозе уже там даже не упоминалось.
15: У нас не было гипноза тоже.
16: А, вы же, да. Вы как раз, вы коллега моей мамы.
15: В 80-х как раз.
16: Да, уже об этом не упоминалось, ничего. И мама со своими подругами, они меня как плюшевого мишку сажали и гипнотизировали. И я отъезжал, я не помню, но она мне рассказывала. И когда у нее начало получаться, она испугалась и перестала на мне тренироваться, да. Потому что им говорили, в гипнозе можно застрять, можно там умереть с голоду, не вернуться назад. Когда я стал постарше, у бабушки нашел, мне было лет 9, я нашел книги по гипнозу, у нее много интересных книг было. И я попробовал это сделать на своем приятеле, как ни странно, удивительно. Это я сейчас понимаю, что это не странно. До 11, до 12 лет у нас нет критического фактора. И ребенок до 11-12 лет, просто закрой глаза, и он уже практически в гипнозе, за редчайшими исключениями. Я загипнотизировал своего приятеля, там ему сделал твердую руку, еще что-то. Мама об этом узнала, сказала, уйдешь из дома, не вздумай, тебя посадят, он там останется, он умрет, и все вытекающие последствия. Потом, когда мне уже было 20 лет, была группа людей, кто выступал на эстраде. И я думаю, как все-таки интересно. Я к ним там тихонечко присоединился, нахватался эстрадных штучек. И по-настоящему именно терапией я занимался уже в Америке в 99-м году, когда я приехал. Я жил рядом с великолепной школой, сильнейшей Омни-гипноз. Руководил ей Джеральд Кейн, покойный уже ныне. Это было 15 минут от меня там ехать на машине. Я ездил к нему, и хотя он сказал, если английского нет, я тебя не возьму, я брал переводчика, и я его там на четвертой, на пятой встрече, я его сломал. Он давал мне материал, кое-что объяснял, у меня уже был опыт кое-какой, но не в терапии. И я понял, что такое гипнотерапия. Могу сказать, если бы мне не повезло, и первые 2-3 клиента были такие, как у меня здесь очень часто приходят в Нью-Йорке, я бы, наверное, сказал, да, не работает этот, какие-то люди, им бы лишь бы деньги заработать. Но мне повезло, первые, наверное, 8-10 человек великолепно погружались, у них проходили разные проблемы, с очень серьезными проблемами людей не было, но им просто становилось легче от нахождения в состоянии гипноза. И я понял, насколько это мощный инструмент, и все, и я пропал, я все бросил, и только занимаюсь гипнозом и именно гипнотерапией.
15: Николай, скажите, вот можно ли заниматься гипнозом только для себя, а можно, наверное, заниматься так, чтобы, вот как вы говорите, заниматься терапией? Ну, меня сейчас интересует вопрос, можно ли для себя? Имеет ли это какой-то смысл или практическое применение?
16: Да, безусловно, конечно, имеет колоссальный смысл. Можно буквально несколько очень простых, вы видели, как это было?
15: Да.
16: Что там нет ничего такого мистического. Нет, чуть-чуть мы глубже погружаемся, там вопросы возникают. Но, как вы говорите, именно для себя, для семьи, да, можно. Можно просто помогать очень своим близким. Можно их мягко, аккуратно, индукцией Элмана погружать в гипноз. И давать очень простые внушения на хорошее самочувствие, на снятие стресса. Поверьте, если 5 минут в день человек находится в гипнозе, 80% болезней, это мнение докторов, не мое, это сегодня так пишут.
15: Да.
16: Они просто уходят мимо. И вы избегаете страшных таких вещей, как ранняя деменция, ранний Паркинсон, Альцгеймер. И если еще чуть-чуть там углубиться, то просто никогда вы с этими болезнями не столкнетесь.
15: Это невероятно интересно. Мне бы хотелось, чтобы вы еще несколько слов рассказали вот из того, из той встречи, которую я увидел. Мне было очень интересно послушать о сознании и подсознании. То есть, несмотря на то, что я, в принципе, в мединституте учился и самостоятельно интересовался этими вопросами, мне было очень интересно то, что вы рассказывали о том, насколько с одной стороны, занято подсознание количеством операций в единицу времени, насколько свободно наше сознание, но да. Как по-разному оценивается эта занятость. В одном случае делать два дела или три дела одновременно сложно, а вот...
16: Невозможно.
15: Невозможно.
16: Это обман. Полноценно невозможно. Переключаться с одного на другое возможно, и человек думает, что он делает три дела. Как я говорил, режет морковь, читает книгу, смотрит телевизор, с кем-то разговаривает. Он толком не разговаривает, он не понимает, что там в телевизоре, и рано или поздно отрежет себе палец.
15: Это сознание.
16: Это сознание,
15: то, что мы пытаемся контролировать и думаем, что контролируем.
16: Да, да, да.
15: А вот как работает подсознание? Гипноз же это состояние, когда вот это вот подсознание открывается, правильно? То есть, по сути...
16: Да, абсолютно правильно. Мы обходим критический фактор, который защищает подсознательный разум. Потому что в подсознательном разуме нет логики и нет аналитики.
15: Стоп, мы не объяснили, что такое критический фактор, который мы обходим. Что же это?
16: Критический фактор – это важнейшая вещь, которая, как я говорил, формируется к 11-12 годам. Это мы только как модель можем объяснить.
15: Угу.
16: Мы можем объяснить как модель. Это та функция, наверное, он находится между, поскольку сознанием и подсознанием, это такая функция, которая останавливает любое внушение, которое идет в подсознание, которое руководит нами, мы дышим, бьется сердце и все остальное. И все наши установки, все находится в подсознании. И оно сравнивает любое внушение, там, учи уроки, оно сравнивает с тем, что находится в подсознании. А там... Сидит, не учи уроки. Старший брат это сказал, папа это сказал, алкоголик. Да-да. Друзья-тунеядцы, которые сказали, учиться не надо. Будет у ребенок учиться? Нет, не будет. Занимайся спортом. А там спорт ерунда, это болезнь, это вред. Не будет он заниматься спортом.
15: Да, а что спортсмены, у них все потом болит. Колени, локти, плечи, все. Вот,
16: кстати, очень правильно. Я с этим абсолютно согласен. Хотя я очень много времени в свое время уделил спорту. Да.
15: Я тоже спорт уделал. Ну, хорошо, вот мне тоже эта тема была, она меня, знаете, как зацепила. То есть зацепила по поводу того, до какого возраста и ребенок является губкой которая впитывает всю информацию окружающего мира. И на первых этапах это совсем простые вещи, как кушать, как ложку держать, как разговаривать и так далее. Если он родился в англоязычной семье, ребенок автоматически говорит потом по-английски, да, если да. В русской семье он по-русски говорит, а если в семье говорит на двух языках, он будет на двух языках говорить.
16: Без акцента.
15: Да, да, абсолютно чисто и красиво, и будет переходить. И, ну, собственно, примеры этому здесь у нас среди мигрантской братьев достаточно, правильно? И на трех, и на четырех дети разговаривают. Причем так просто взрослому кажется выучить еще один язык. Это кошмар. А ребенок раз, три, четыре, пять языков. И все легко. Все дети разговаривают. Никаких проблем. И вот вы сказали, до 11 лет он впитывает. Что он там дальше еще впитывает? Вот эти оставшиеся до 11. Какая это информация? Что это может?
16: Самое важное, которое нужно человеку в жизни. Он начинает впитывать информацию, как бы это ни звучало дико, с момента зачатия.
15: Угу.
16: Вот если зачатие было в абсолютной любви, оно было комфортным, была страсть, человек будет полноценный, у него не будет болезни, ничего. Если это был холодный, случайный, безразличный абсолютно секс, такой человек и вырастает. Он впитывает те эмоции, которые при этом были. И в процессе, когда он находится еще у мамы в животе,
15: угу.
16: он впитывает состояние мамы. Мама в любви, мама в гармонии, маму никто там не пинает, ничего не говорит, никаких гадостей. Она смотрит на цветы и слушает прекрасную музыку. И там ребенок благополучно, он не будет болеть, у него не будет стрессов. Там, где 10 человек умрет, он пройдет, его там практически это не заденет. Когда он родился, он впитывает ту атмосферу, в какой он рождается. Он впитывает все, что происходит дома. Приходит папа, заботится о маме. Ой, какой чудесный малыш. И я говорю, вот у меня просто был клиент, я его вернул в прошлое, там у него была проблема. И говорю, сколько тебе? 6 месяцев. Тебе нравится малыш? Мне не нравится. Почему? У него такие толстые щеки. Я потом его матери это рассказываю, она говорит, да ладно, он не мог помнить. Приехал папа, которого не было, был на заработках. Приезжает, ему 6 месяцев, он заходит, какой щеканчик, какой классный малыш.
15: Mm.
16: А у малыша осталось, что это плохо, что у него толстые щеки. Мне не нравится он мне. Если ему не нравится малыш, я не могу ему помочь с его проблемой. И я минут 30 ему объяснял, что это он, это ты это он. Смотри, какой он классный, смотри, как все хорошо. И это очень важно. Любовь, любовь, любовь. Как бы это банально ни звучало, нет любви, нет здоровья. Нет хорошей жизни, нет эмоций, нет радости от жизни. Вот так мы устроены, к сожалению. Или к счастью. К счастью.
15: К счастью,
16: к счастью, да. Я думаю, к счастью.
15: Это очень-очень интересно. Я хочу нашим радиослушателям напомнить о том, что Николай Федоров проводит обучающий курс. Этот курс трехдневный. За 3 дня можно освоить некоторые практические навыки, во всяком случае, работы с самим собой, вот, возможно, с близкими своими. Сейчас мы чуть позже выясним о том, на что можно повлиять, что можно исправить и чему можно научиться за 3 дня. И, значит, это 16, 17, 18, по сути, выходные дни. 16 это у нас пятница. Пятница. Суббота, воскресенье. Это выходные дни для кого-то. Для кого-то, может быть, там пятница будет еще рабочей, но договоритесь, это имеет смысл. Можно и для себя научиться, а кто-то, возможно, захочет воспользоваться этим как профессией. Например, как профессией. Можно за 3 дня научиться воздействовать на курильщиков, например, чтобы они курить бросили.
16: Честно скажу, достаточно сложно. Там это как бы отдельный курс даже для тех, кто занимается
15: гипнозом. Уже умеет.
16: Ну, да.
15: Да. Но на этом есть, остановимся.
16: Да, но да. Есть модная такая вещь. Люди себя называют регрессологи. Я этого не понимаю. Но человек, научившись проводить регрессии, даже можно это делать онлайн. Я очень не люблю онлайн работать, но недавно я это делал, великолепно получилось. И моего мнения это не изменило. Но человек может проводить регрессии друзьям. Очень любят прошлые жизни.
15: Да, что это подробнее, что такое регрессия?
16: Регрессия это...
15: Возврат в прошлую жизнь?
16: Возврат, ну, в этой жизни мы проводим регрессию, там, вернись туда, я иногда это делаю, где ты сделал первый шаг.
15: Угу.
16: Что? Бабушка держит за руку. Человек начинает говорить, как малыш, он ведет себя, как малыш. А нравится, Мишенька, нравится бабушке? Мишенька у меня был клиент. Да, бабушке нравится, я мячик пнул. И человек возвращается оттуда другим. но есть регрессии прошлой жизни. Иногда их спонтанно туда человека выкидывает, и мы не будем спорить, были они, не были. Мы, решив проблему в той жизни, которая его беспокоила, там его ударили ножом в пьяной драке или что-то, болит бок, он в этой жизни ходит, доктора ничего не находят, бок болит. Мы разбираем там эту ситуацию, там буквально несколькими предложениями. Человек возвращается, у него эта боль проходит. И просто человеку нравится попутешествовать. Вот ко мне часто приходят колдуньи. Я хочу знать, откуда у меня этот дар.
15: Угу.
16: Ты хочешь по-настоящему? Или хочешь узнать, где дар? Если я скажу, вернись туда, где ты получила колдовской дар, она вернется, где котлы, зелья, бабы-яги ходят, ее посвящают. Но когда я возвращаю человека по-настоящему, где? Баба Маша, а что ты делаешь? Репу сажаю. Человек вернулся там лет 300 назад, сажает репу.
15: Да,
16: это
15: да.
16: Что, я такая старая, вонючая бабушка? Это что такое? Ты по-настоящему вернулась. Похоже, что это правда. Вот это о прошлых жизнях. Но тема интересная, тема очень спорная. Овладев регрессией, очень несложно. За 3 дня великолепно можно научиться человека погружать. Если человек хочет этого. Вот мне звонят сейчас, и мы хотим, буквально 2-3 дня пошли звонки, чем ближе, видимо, к обучению, тем больше людей интересует. И когда я говорю, что да, вы научитесь погружать человека, если он хочет этого, если он не возражает, ой, да, ну вот, ну... Но я считаю, что это не будет потраченным временем и не будет потраченными деньгами. Вы увидите, почувствуете и научитесь тому, что никогда бы вы нигде этому не научились.
15: Это невероятно интересно. Друзья, я скажу сейчас номер телефона, я его потом еще раз повторю, но рекомендую записать с первого раза. 718-303-7510. 718-303-7510. 16, 17, 18 мая. Освободите себе для получения новой информации, для получения нового дополнительного образования и позвоните, запишитесь на курс. Ну, под вопросом, я не знаю, у вас есть какое-то ограничение группы, там 10 человек, 15 человек. Есть ограничения. Значит, есть ограничения. Поэтому я рекомендую, кто по-настоящему действительно принимает для себя решение, не надо откладывать на последний момент. Делайте сегодня. Это очень хороший пример для успеха в будущем. Принятые решения делать быстро, осуществлять быстро. 718-303-7510. Я хотел бы, чтобы мы сейчас перешли к теме вот, оздоровления. Вот как овладение, допустим, гипнозом может помогать самому человеку, может быть, снимать стрессы, может быть, расслабляться, может быть, значит, я так понимаю, что то есть гипноз – это определенное состояние, которое, это абсолютно естественное состояние, чтобы было понятно нашим радиослушателям, это абсолютно естественное состояние, такое состояние, при котором как бы легче добраться до подсознания, да? Я знаю, я как-то читал и сам пробовал решать вопросы во сне. Во сне, говорят, открывается подсознание, и можно получать ответы на какие-то вопросы. Но эти из общей какой-то, да, из общей какой-то информационной картины. Или же эта общая картина, она в голове у каждого сидит?
16: Я думаю, что она в голове у каждого, хотя у нас есть такие сверхглубокие состояния, в которых мы получаем информацию, которой у нас не было.
15: Ага.
16: Я это показывал на семинаре. Не каждый туда может погрузиться. Там такая небольшая доля определенной смелости должна быть. Но потрясающее состояние. И да, то, что вы говорите, научившись самому, мы учим кого-то. Человек может научить кого-то, своего близкого, свою жену, дает ей индукцию Эллмана, она читает ему. И даже если она плохо прочитала с 3-го, 4-го, 5-го раза, все равно человек уйдет в гипноз. И просто он помогает жене расслабиться, жена помогает ему. Не надо пить таблеток, не надо делать уколы, никаких капельниц. Напряжение – это бич сегодняшний.
15: Да.
16: Мы напрягаемся, у нас возникают зажимы, у нас возникают там перекрытия электрических сигналов, крови, питания. И мы начинаем болеть. Стягивает позвонки, стягивает шею. Вы, как доктор, лучше меня знаете, с чем мы сталкиваемся. Начинают страдать колени от позвоночника, и пошло, пошло, пошло. Доктор говорит, научитесь расслабляться. Как? Только таблеткой? Нет, таблетка это не наш вариант. Мы предлагаем очень несложные техники, которые помогут расслабиться так, как ни один массажист не поможет сделать. И у нас, я вижу, что мы приближаемся к рекламе, да.
15: Да, ну, у нас часа. Вот, да, у нас как раз сейчас 4 часа 30 минут, это середина часа, обычно мы новости короткие слушаем в это время, наверное, не будем делать исключения сегодня. Спасибо, да. Павел.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.
7: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Главные конкуренты президента Турции Эрдогана предстанут перед судом. 12 ведущих турецких политиков обвиняются в махинациях на партийном съезде 23-го года, что грозит серьезными экономическими потрясениями для всей страны, пишет Bloomberg. Судью Син Чон О, ужесточившего приговор бывшей первой леди Южной Кореи Гон Хи, нашли мертвым. В кармане у него обнаружили предсмертную записку, в которой были слова с извинениями. По словам следователей, признаков преступления не было. Премьер-министр Канады Марк Карни назначил будущим генерал-губернатором страны юриста Луизу Арбур. Арбур ранее занимал должность судьи Верховного суда Канады, высшей судебной инстанции страны. За пределами Канады Арбур занимал должность главного обвинителя международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде. Арбур вошла в историю, добившись первого в мировой практике обвинения против действующего главы государства, тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича. Милошевич не дожил до приговора суда. Он умер в камере Гаагской тюрьмы в 2006 году.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
9: «Дэвидсон Радио». Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Со мной сегодня Николай Федоров, вернее, я в гостях в программе невероятно интересной, которая уже некоторое время звучит на «Дэвидсон Радио» и приглашает тех, кто интересуется различными способами оздоровления. У нас есть звонок, который достаточно давно уже висит у нас в качестве, видимо, вопроса или пожелания. Давайте мы попробуем, может быть, взять. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Нет. Ну, окей, значит, перезвонят. Во всяком случае, да, хотели что-то сказать, что-то спросить, но непонятно. Окей, мы продолжаем. Я напомню еще раз, что телефон для записи на курс 718-303-7510, 303-7510. Я видел, что были сейчас звонки, да, но да. Сейчас не надо, дорогие друзья, вы не дозвонитесь. Мы с Николаем в эфире, но можно оставить месседж, вам обязательно перезвонят. Вот. И еще я выяснил, напомню, 16-е, 17-е, 18-е практически получил. Есть звонок. Ну, давайте. Уважим. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Добрый день. А скажите, пожалуйста, доктор знает такого известного гипнотизера Брайан Вайс?
9: И с какой целью вы интересуетесь? Допустим, знает или не знает? В чем
8: он
9: вопрос?
8: Просто занимался долго вот тем же самым, что и занимается доктор, но он уже старенький, он это не делает. Нет. Просто знает ли он таким же методом он
9: пользуется? Я понял. Понял. Хорошо, спрошу. Вы это сами хотели бы научиться заниматься саморегуляциями?
8: Да мне немножечко поздно этим заниматься.
9: Я понял. Хороший вопрос. Имеет ли значение, скажем, возраст, пол человека для того, чтобы осваивать техники гипноза?
10: Да, определенные есть, конечно, плюсы, минусы. Когда мужчина работает с мужчиной, чуть-чуть есть такое, знаете, соперничество. Ага. Допустим, мне легче работать с женщинами. Когда работает женщина с мужчиной, мужчина все равно у него подсознательно симпатия или антипатия, и это влияет. Но, в принципе, никакой разницы нет, если человек себя ведет правильно, если он в жизни себя ведет правильно, точно так же он и в профессии гипнотизера или гипнотерапевта будет вести себя адекватно и правильно. Если у него нет дефекта речи и психических отклонений, любой человек, психолог, не психолог он, доктор, не доктор, прекрасно, если у него есть дополнительные какие-то знания, но ничего, можно ничего не знать о гипнозе, прийти и все равно научиться это делать. И помогать другим, помогать себе.
9: Из фильмов, знаете, фильмы тоже формируют определенные представления.
10: Да,
9: вот из фильмов, я не буду сейчас, вот, в частности, я помню, какой-то фильм был с Димой Марьяновым. Был такой артист, он, к сожалению, да, рано умер, да, у меня здесь с ним были интервью, мы чуть-чуть дружили, даже фотографий куча, вот. И был какой-то фильм, где он занимался гипнотерапией для такого клуба женщин, и они все ложились на такие специальные

0: ширма.
1: Это Голливуд, да. Это Голливуд,
0: Голливуд.
1: Да, конечно, лучше, если у вас голос не писклявый, вот такой голос, каким вы говорите сейчас, да. Но, в принципе, любой человек с любым голосом, если он уверен в себе, а мы даем уверенность в себе. Я гипнотизирую людей на курсе и даю им это внушение на уверенность, на то, что у него льется легко голос, у него все великолепно с речью. Это тоже, кстати, большой такой хороший бонус. Мы даем уверенность в себе. Если человек уверен в себе, если он знает техники, если у него минимальная есть память, даже он может, в принципе, и по бумажке это делать, но несколько слов он может сказать. Потом человек закрыл глаза, как говорил мой учитель, доставайте свой листочек и читайте. Я сейчас даже скрипты не читаю, любая проблема у меня просто автоматически в голове, те слова, которые надо сказать, они вылетают, это, я думаю, мое подсознание уже скоммуницировано с сознанием, дает туда запрос, и выходят те фразы, я не знал даже, что я их знаю, а я их говорю, и это все работает, хорошо получается.
0: Угу. Вот ну, как? Нарабатывается, опыт нарабатывается, да, практика.
1: Да. Практика, практика, практика.
0: А ограничения, скажем, по возрасту, допустим, чем старше?
1: До 21 года я бы, насчет учиться,
0: учиться,
1: до 21
0: да.
1: года мы не берем просто, ну, от греха.
0: Да.
1: А возраст не имеет значения. Я говорю, у нас была женщина 84 года. На этот курс мне звонила женщина 79 лет. Я не знаю, придет или нет, но она сказала, я, если вот давление не скаканет, я приду обязательно. Это, ну, они не собираются, очень взрослые люди, хотя я знал взрослых мужчин, гипнотизеров, великолепно работали, и все хорошо. Хотя бы для себя, для друзей, удивить друзей, показать какие-то фокусы, это можно все сделать.
0: Ну, даже я скажу, вот, уважаемые радиослушатели, даже если никого и не пытаться удивить, а вот для самого себя, для состояния здоровья, не случайно говорят, что человеческий организм – это химическая лаборатория. Там происходит огромное количество химических реакций, из которых, по сути, потом и состоят наши и эмоциональные ответы, и наши физические состояния, ощущение боли, зажатости, вот то, о чем говорил Николай чуть выше – гормоны скаканули,
1: и все.
0: Что-то один элемент с другим соединился, мышца напряглась мышца, потянула кость пережала нерв, и все. И, казалось бы, вы не успели подумать о чем-то, я вам пример приведу, вы не успели о чем-то подумать, а уже у вас пот на лбу и покраснение на лице, и все, это же все ответственные реакции, правильно?
1: Да.
0: Гипноз или же или саморегуляция, или вот умение себя расслабить до состояния, когда ты успокаиваешься, то, что называют медитацией, да?
1: Да, вот. Это форма гипноза тоже, да.
0: Форма гипноза это.
1: Да, конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Научиться расслабляться. Трансцендентальная медитация, когда вы этот шторм, да. который наверху хотите убрать, да. и успокоить свою внутренность. Это помогает здоровью? Конечно, вот да, давление безусловно. Может снижать.
1: Безусловно, абсолютно вы правы, да. И не только давление.
0: Ну да, конечно, не только давление.
1: Эндокринка приходит, как вы говорите, эти гормональные штормы, они успокаиваются, и человек возвращается в нормальное состояние, где он может функционировать, трезво принимать решения, адекватно себя вести в любой ситуации, да.
0: Честно говоря, вот знаете, если бы моя воля, я считал бы, что такой курс на сегодняшний день нужно было бы давать абсолютно всем. За последнее время, вот за последние, ну, допустим, 5 лет последних активных, вот когда появились совершенно неожидаемые вещи, пандемия, ну, как это можно было? Да в кино такое можно было показать, все посмеялись, да.
1: Не поверили.
0: Разве такое может быть? Невозможно в это поверить, но это было уже.
1: Приехали.
0: Мы уже прошли это все прошли это. Перчатки, маски, расстояние, закрытый город, пустой абсолютно. Мы это все прошли. Это не прошло бесследно. Безусловно, это не прошло эмоционально бесследно. Есть и там у нас везде у нас в организме остались зарубочки по этому поводу.
1: Однозначно.
0: А война по поводу демократы и республиканцы. А Трамп, Байден, одни такие, другие сякие. А война Украина, Россия, люди на телефонах не сходят с этих телефонов. Они
1: да.
0: получают эту информацию, которая просто приводит к какому-то совершенному...
1: Выброс адреналина, и все начинает...
0: Не спать не могут, не
1: да.
0: есть не могут.
1: Да.
0: Поэтому
1: да.
0: я и говорю, что научиться этому – это великое дело вот сегодня. И, кстати, я не хочу сказать, что это я выбил, я так удачно, может быть, вопрос задал Николаю в промежутке во время новостной паузы. А что с

0: первым курсом, вот первый курс, который уже выпустился у вас, два слова повторите, что это за ребята и какой бонус они получают к нашему сегодняшнему курсу.
1: Давайте я скажу, да, их было немного, нас было, по-моему, 8 человек. И, как ни странно, очень большой процент, кто практикует. Некоторые взяли для себя, говорит, я на друзьях попробовал, но мне показывали те, кто обучился у меня, отзывы, псориаз, представьте, человек убрал, он убрал псориаз, это просто, это значит, он так успокоил нервную систему, что я удивляюсь, хронический тонзиллит, просто икота, у меня был клиент с икотой, ну, очень сложный человек, я его даже просто в гипноз не погрузил, я думаю, что помог бы ему, а здесь... Но он, правда, бывший доктор, ваш коллега. Он говорит, я убрал у женщины икоту. И говорит, я удивился и испугался больше, чем она. И люди очень довольны. Они применяют это с близкими. Но я говорю, трое из них, они практикуют. И даже какие-то ухитряются там зарабатывать деньги. Но в основном нарабатывают практику, нарабатывают голос, нарабатывают уверенность. Это все надо. Но я думаю, что уже в ближайшее время они могут реально работать и онлайн, и офлайн. Они будут на курсе, потому что я им дал такой бонус, что все, кто был на курсе, следующий курс могут пройти бесплатно.
0: То есть это как два по цене одного?
1: Да, два по цене одного.
0: Друзья мои, те, кто запишется на этот курс, 16, 17, 18, те следующий курс, следующие занятия получат, следующий курс получат бесплатно. Ну, на самом деле, мне кажется, что в этом... колоссальный подарок. Вот даже ребята еще, которые прошли курс, они этого еще не понимают. То есть они прошли курс, у них было какое-то время, месяц, сколько там, два месяца, что-то попробовать, наработать, возможно, какие-то ошибки, возможно, какие-то успехи. И следующий курс они получают бесплатно и имеют возможность донаучиться чему-то, что у них, может быть, получается или не получается. Давайте попробуем, я не знаю, возьмем мы какой-то звоночек. У вас есть вопрос? Здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Я хотел бы задать доктору вопрос. Скажите, вот эти знания, которые он даст, это нужно будет постоянно как-то квалифицировать и приходить к нему на лекции? И не попадет ли человек в зависимость? Это тоже будет как наркотики, у него будет получаться кое-что, и ему захочется больше и больше и больше.
0: Хороший.
2: И человек попадает на иглу.
0: Хороший вопрос. Спасибо за вопрос.
1: Человек приходит в спортивную секцию. Бокс, карате или борьба у него начинает получаться. Он хочет стать чемпионом области, города своего, области, республики, страны. Он тоже попадает в зависимость. Это хорошая зависимость. Психологической зависимости не будет. Но если он захочет начать разбираться с какими-то сложными проблемами, даже доктора, я насколько знаю, всегда есть повышение квалификации, он может это сделать без меня. Сейчас колоссальное количество материала есть в интернете. Получив такой задел очно, попрактиковав, он может дальше развиваться сам. Он знает, в какой отрасли он хочет двигаться. Общее успокоение. Там есть у нас курсы, там, я говорил, там, бросить курить, работать именно с наркоманами или с алкоголиками, работать с какими-то хроническими там, проблемами, действительно телесными. Он выбирает сам, я ему не нужен для этого. У него все есть.
0: Когда-то, я помню, давно, еще очень давно, когда, по-моему, шла речь о моем поступлении в институт, то есть получении высшего образования, и, по-моему, я не помню, может быть, с папой. У меня папа очень был такой грамотный, образованный человек, вот, и мы обсуждали, он говорит, что ты понимаешь, что важно, то есть ответов на все вопросы ты знать не можешь. И никто не может знать ответы. Но образование помогает тебе знать, где найти ответ.
1: Научиться учиться.
0: Научиться учиться,
1: замечательно,
0: да. И
1: сказать.
0: В данной ситуации, ребята, 16, 17, 18, вы научитесь учиться гипнозу, вы научитесь разбираться, во-первых, вы освоите азы, это как фундамент, а что вы надстроите сверху, здесь это очень много будет зависеть от того, как далеко вы захотите пойти.
1: Только от человека.
0: Да. Здесь. Мне нравится еще маленькая такая, но это не притча, когда, значит, три путника шли в сторону Иерусалима, а один мудрец шел, значит, от Иерусалима, и они встретились, и эти, значит, путники говорят, мудрец, сколько нам идти до Иерусалима? А он стоит и молчит. Они второй раз спросили, третий раз, потом решили, наверное, он не мой, махнули рукой и пошли, а он стоит, смотрит им вслед и говорит, с той скоростью, с которой вы идете, дня три. Сколько? Как я могу сказать? Сколько? Может, вы побежите, может, вы пойдете, может, вы полетите, правильно? Разные ситуации бывают. Пожалуйста, у вас есть вопрос?
3: Да.
0: Пожалуйста.
3: Да, у меня есть вопрос. Пожалуйста, спасибо за передачу, во-первых. Скажите, пожалуйста, есть ли люди, которые не поддаются гипнозу, и почему так происходит? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Да, хороший вопрос, очень вовремя. Да, есть такие люди. Первое – это когда человек не хочет погружаться в гипноз. Второе – когда у него алекситимия, когда у него закрыты эмоции, закрыта эмоциональная сфера, то есть он дошел до такой точки, не дошел, а перешагнул точку боли и страданий, он просто боится открыться, он боится ранить. И, конечно, основное – это когда человек имеет какие-то психические диагнозы, подтвержденные доктором. С такими людьми, ну, просто лучше не работать, мы не знаем, какая будет реакция.
0: Пожалуйста, у вас есть вопрос?
4: Да.
0: Пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Василий Чолок, и я бы хотел задать вам вопрос. Сколько лет вы занимаетесь гипнозом?
1: 45.
4: Первый вопрос.
1: Так.
4: 45 лет. Вы родились так или вы его выучили?
1: Нет, я научился. Я в начале передачи я
0: рассказывал,
1: как это было, да.
4: А, ну вот я прослушал. У меня есть такие знакомые из Закарпатья, что они гораздо лучше вас владеют гипнозом.
1: Замечательно.
4: Вы, может быть, хотели поучиться?
0: Спасибо.
4: И он вас может учить за...
0: Спасибо. Да. Ну, во-первых, мне, ну, странно это, потому что нужна какая-то система оценок, чтобы определить, кто лучше, кто хуже, как весы. Здесь нет системы оценок.
1: Я могу еще добавить, что я регулярно в Украине провожу обучающие курсы, в том числе и в Закарпатье. И люди приезжают, записываются заранее, и я 2-3 месяца собираю. Если там есть замечательные люди, было бы прекрасно, вы можете позвонить по тому телефону, который мы озвучивали неоднократно сегодня, и я буду своих клиентов перенаправлять к ним, если они работают. Никаких нет проблем, у меня ни ревности, ни зависти нет, и если они что-то умеют делать лучше меня, я прекрасно поучусь у них, или они поучатся у меня.
0: Хороший, хороший ответ. 718-303-7510. 303-7510 – это прямой телефон Николая. Вы можете записаться по этому телефону на курс, который начнется на следующей неделе. Вы по этому телефону можете, наверное, задать еще какие-то вопросы. А можно записаться к вам на прием. Я знаю, что вы проводите здесь приемы, правда?
1: Да. Да,
0: да. Да. Я знаю, что проводят приемы, и я даже встречался, видел некоторых людей из тех, кто были на вашем выступлении здесь, и которые говорили о том, что они к вам приходили, и я видел результаты, они рассказывали о себе более-менее подробно, то есть то, что по радио они рассказывают. Вот. Но это было действительно очень и очень познавательно, поэтому... Хотя бы с точки зрения познавательности, добро пожаловать. Есть еще один момент, который, мне кажется, кого-то может подстегнуть к образованию. Дело в том, что чем дольше мы находимся в состоянии изучения чего-то, тем дольше мы живем. Тем дольше мы не стареем, тем дольше активным остается наш мозг и прочее остальное.
1: У нас стимул есть для жизни.
0: Стимул для жизни. Николай, осталось буквально несколько минут, 2,5 минуты до конца программы. Возможно, вы хотите что-то добавить по поводу предстоящего курса?
1: Да, по поводу предстоящего курса, естественно, я думаю, что это было бы полезно. Во-первых, тот массив информации, который мы вложим в этот курс, да, вы можете его найти сами в интернете, где-то еще, но потратите на это 2-3 года. Здесь не будет никакой воды, здесь будет практика, практика, практика, то, что вы не получите в обычной жизни, потому что когда вы не умеете что-то делать и будете говорить, давай я на тебе попробую, люди очень этого боятся. Здесь все придут, будет очень хорошая атмосфера, очень дружеская атмосфера. Здесь каждый друг на друге пробует разный пол, разный возраст, разная комплекция. Это все имеет значение. Разный жизненный опыт. Просто такой опыт ни с друзьями, нигде вы не получите. Это можно только получить, вот придя именно на специализированный курс. Плюс маленькие фишки, которые увеличивают колоссально эффективность погружения. И которые вы, я даже думаю, даже в интернете их не найдете. Об этом мы будем говорить, я буду это показывать, вы будете это повторять за мной, и вы уйдете с теми знаниями, я говорю, которые вы вряд ли получите где-либо.
0: Знание – это ценность. Если хочешь повысить свою цену на этом рынке, добавь себе ценности. Добавь себе знаний, добавь себе опыта, добавь себе упражнений, познакомься с новыми людьми, новыми техниками. И это то, что предлагается на сегодняшний день. Стать лучше, завтра стать лучше, чем ты сегодня. А это, по сути, наверное, и есть... как говорят, смысл жизни. Приходим сюда необразованными козлятами, а уйти из этого мира должны ангелами, то есть научиться чему-то и стать добрее. 16, 17, 18 мая. Суперкурс специально для вас, для тех, кто прошел первый курс бесплатно, второй, для тех, кто пройдет этот курс. Следующий, третий курс будет бесплатно на восстановление ваших знаний. 718-303-7510, 303-7510. Количество мест ограничено, примут не всех. На этом мы прощаемся. Спасибо.
1: Всего вам наилучшего, мира и покоя в душе. До встречи.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Дэвид Зон Радио.

российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти.

0: следующие 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры,
2: интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
5: Дирекция программ.
6: Это телевидение, да?
5: Нет, это радио.
0: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
7: Да, как хорошо.
8: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
9: Такой противный!
10: Такой большой! Он безумец!
9: Он гений!
0: Сева Каплан.
11: Сева Каплан.
0: Толковище.
12: Умереть можно просто. Здравствуйте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище с Сева Капланом. Сева, это я. Тут Вася сидел у меня на коленках. И очень близко оказался к наушнику, вот этому. И когда он услышал позывные, вот такие бджу-бджу, он большой, он сорвался, потому что слишком близко звук, у Васи очень слух хороший. И слетая с моих коленок, он задней лапой зацепил вот этот провод, который привязан, сами понимаете, к моему наушнику. И мне пришлось, чтобы не оборвать провод, упасть вниз головой туда за Васей следом. Только многолетняя тренировка помогла мне перехватить убегающего кота вместе с проводом и успеть во время позывных сегодняшнего шоу распутать это дело. Да, значит, в результате вчера очень смешно было. На этот канал мой подписалось человек 5, по-моему. Это очень много, потому что в день по одному подписывается. Почти никогда не отписывается, ну, кроме там тех, которые с понтами. Они заходят, подписавшись, потом отписываются. Это... Тут все можно проверить. А, чтобы сказать, что, мол, думал интересно, а на самом деле нет. А, так вот, подписалось 5 человек, это очень много. И это, вероятно, реакция на то, что вчера я рассказал о новинках по части возможности использования своего пенсионного фонда. И сказал, что я проделаю эксперимент с привлечением искусственного интеллекта на эту тему. Если у меня за день подпишется 1000 человек. Подписалось 5. Так что, извиняйте, дядьку. Но это еще не вечер, у вас еще есть такая возможность. Причем мне не интересны жвачные. Мне интересны только хищники. Их много быть не может. Кстати, верная примета. Если у блогера миллион, то это точно стадо. Это парнокопытные, которые одно и то же хавают. Переходим к новостям. Это Вася. Он услышал, что началось шоу. Вася — это типичный шоу-кэт такой. Начнем с того, что мы относимся, Вася, к разряду worldwide. Беспилотник вооруженных сил Украины ударил в расположенный в 2000 километрах от Украины жилой дом в Перми по улице Новосибирской. Окна вылетели, люди не пострадали. Зеленский заявил, что российская сторона сорвала режим прекращения огня, который Киев объявил 6 мая, так что Украина будет действовать зеркально ночью и в течение дня 7-го, то есть сегодня. Ночью слово сдержали. Министерство обороны России заявило, что в эту ночь уничтожило 347 украинских беспилотников, а украинцы сообщили, что за ночь Россия атаковала страну 102 дронами. В Москве 9 мая, в день проведения парада на Красной площади, полностью отключат мобильный интернет. Это сказали власти, а не доверенные им их, так сказать, военные корреспонденты. Бывшие бойцы частной военной компании «Вагнер» собрались в Санкт-Петербурге и заявили, что основатель ЧВК Евгений Пригожин жив, и он сам, и дело его живут. Ну, типа «Ленин, походу, блин, ништяк». Руководство нацистской Германии сообщило о самоубийстве главы Третьего рейха Адольфа Гитлера только лидеру Советского Союза Иосифу Сталину. Об этом указано почему-то только сегодня в рассекреченном документе из архивов ФСБ. Я думаю, это приурочено ко Дню Победы. Иран и Соединенные Штаты работают с посредниками на выработке 14-пунктового меморандума о взаимопонимании, который создаст рамки для переговоров по окончанию войны. Трамп сказал, что, скорее всего, что помиримся, но я боюсь цитировать нашего президента, потому что это уже, наверное, 5-й или 6-й раз. Соединенные Штаты и Китай ведут такие официальные переговоры об искусственном интеллекте, поскольку конкуренция обеих стран за превосходство в технологиях грозит превратиться в гонку вооружений цифровой уже эпохи. ФБР провело обыск в офисе законодателя штата Вирджиния, она у вас справа внизу, Луиз Лукас, которая сыграла ключевую роль в недавней попытке демократов перерисовать карты Конгресса. Федеральный судья рассекретил предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпстина, она у вас слева от руки, который скончался в августе 19-го в тюрьме после обвинения в заговоре с целью торговли людьми, с целью сексуальной эксплуатации. Это, так сказать, для полноты информации, для тех, кто был в летаргическом сне. Иначе ты не медиа, иначе ты блогер. Теперь о том, что касается бизнеса и финансов. JP Morgan Chase предложила $1 миллион для урегулирования претензий по сексуальным домогательствам, поданным бывшим инвестиционным банкиром за несколько недель до того, как он вчинил иск с сенсационными обвинениями, которые ошарашили Уолл-стрит. Торговля искусственным интеллектом вновь подняла крупные американские фондовые индексы S&P на 1.5%, новый рекорд, а NASDAQ и Dow, соответственно, на 2% и 1.2%. Отчеты свидетельствуют о том, что рынок труда в Соединенных Штатах оживляется после медленного периода занятости на протяжении большей части прошлого года. Рост зарплаты в еврозоне в этом году замедлится, несмотря на рост цен на энергоносители, сопровождавший конфликт на Ближнем Востоке. В сопроводительном письме в квартальным результатам Disney новый генеральный директор компании изложил видение ее будущего, а это использование технологий для привлечения потребителей и увеличения прибыли. NovaDisc повысил годовой прогноз после того, как производитель Wegovy, это он, сообщил о растущем спросе на новую таблетку для похудения. Вот, между прочим, похудение или похудание? Это весьма деликатный вопрос, весьма тонкий. Хорошее слово для похудения. Похудение или похудание? Как правильно? Телефон студии 718-303-9090. Я на самом деле устраиваю викторины на предмет поиска связи, ассоциаций, остаточной грамотности, потому что мы, в принципе, иммигранты, хранители того языка, который был до того, как родная речь стала суржиком для многих из нас. Родная. CVS превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли и повысила свои годовые прогнозы. Uber сообщил о росте выручки за первый квартал, поскольку число поездок и активных пользователей продолжают расти. С финансами все. Теперь вот эта офигенная картинка, причем это реальность, это не понты на Facebook. Цунами в прошлом году на юго-востоке Аляски стал вторым по величине в истории, как показало исследование, опубликованное только вчера. То есть масштабы были такие, что год пришлось ждать результатов. волны достигали высоты в 1578 футов, что уступает только цунами от 1958 года на Аляске, тоже с волнами высотой до 1720 футов. В 5.26 утра 10 августа 2025 года масса породы размером в 83 миллиона кубических ярдов, это в 24 раза больше объема Великой пирамиды Гиза, упала во фьорд, я сейчас расскажу, что такое фьорд, называется Трейси Арм на Аляске, этот фьорд, и причина – изменение климата. Таяние ледника рядом с горой оставило скалу без опоры и, таким образом, уязвимой по части обрушения. Волны гуляли по фьорду несколько дней и вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 5,4 балла. Наверху слева у вас фотография фьорда. Они точно определяются. Это, в принципе, это одно из самых впечатляющих геологических образований на нашей планете. Фьорд – это длинный, глубокий и узкий морской типа залив, где береговая линия врезается в материк и наполняется морской водой. Фьорд окружен с трех сторон утесами. Это обязательно. И самая отличительная черта – он длиннее, чем шире. Если вход во фьорд шире, чем длина, то он считается заливом, но не фьордом. Суд начался вчера над Лу-Дзянь-Ваном. С трудом нашел его фотку слева внизу. Гражданином Соединенных Штатов, обвиняемым в незаконном управлении китайским полицейским участком в Манхэттене. Тут очень важно понимать, что такое китайский участок полицейский в Манхэттене. Это не манхэттенский полицейский участок, который находится в Чайна-таун, а это именно китайский полицейский. Сейчас поясню. Прокуроры обвиняют Лу, ничего, что я так формально не буду, а полностью Дзяньвань, в преследовании китайских диссидентов за рубежом. И сообвиняемый, есть такое понятие в нашей юриспруденции, признал себя виновным в 24-м году, иностранные полицейские и полицейские участки имеют давние прецеденты. У департамента полиции Нью-Йорка есть представительство по всему миру. Это считается Нью-Йоркский полицейский участок. У Китая более 100 станций таких, то есть участков в 53 странах, хотя они называют их сервисными центрами и утверждают, что предоставляют помощь гражданам Китая за рубежом в виде консульства, вроде как. Лу и его сообвиняемые управляли офисом в Чайна-тауне под названием Фуджоушская заграничная служба полиции, который помогал гражданам Китая продлевать водительские права. Однако Лу также обвиняется в преследовании как минимум трех продемократических активистов с 2018 года, и один из них обвинил Лу в том, что тот рекомендовал ему вернуться в Китай, иначе его семья, там находящаяся, пострадает. Лу не признал себя виновным по обвинениям, включая действия в качестве иностранного агента. Мне почему-то чудится, что в преддверии встречи Трампа с Си Лу могут на что-то поменять. Но начало вроде как у китайцев наше не содержится, значит, что-то другое. Хотя это ж Китай. Если они пойдут на обмен, то значит они признают значимость обмениваема. Вот это грустное и неизбежное. Тед Тернер, медиамагнат, создавший круглосуточный новостной цикл, при основании CNN в 1980 году скончался вчера в возрасте 87 лет. Он родом из Джорджии, он превратил компанию по производству билбордов его покойного папы в медийную империю Turner Broadcasting System. Примерно за три десятилетия это у него заняло. После того, как Тернер влез в долги, он спешил ширить больше, чем у него был бюджет. Он купил местную телестанцию, местную в том смысле, что она local, это не national, и она как бы, значит, притопила его корабль, денег не хватало. Это был серьезный удар. Но, в принципе, он все равно произвел революцию в телевидении, используя спутники для трансляции спорта и развлечений по всей стране. Успех станции дал Тернеру импульс для запуска CNN. Это первая сеть, которая обеспечивала непрерывное освещение новостей. А ранее СМИ транслировали обновления только максимум до 60 минут, 1-2 раза в день. CNN завоевала доверие во время войны в Персидском заливе, как единственная крупная западная сеть, освещающая события изнутри Ирака. Я тогда работал, помню, на Радио Свобода, и у нас просто CNN – это царь и бог были. Но вообще, сегодня эта сеть в целом пользуется большим доверием у демократов, хотя республиканцы боятся в этом признаться, но тоже посматривают, потому что скорость подачи материалов ни с чем, ни с кем не сравнима. После продажи TBS компании Time Warner в 96 году за 7,5 миллиардов долларов Тед Тернер стал крупным филантропом, инвестировал в охрану земель и пообещал ООН выделить миллиард долларов. Земля ему пухом. А Центр политики Университета Вирджинии перенес предполагаемые результаты 17 выборов в Палату представителей в ответ на перераспределение округов, праймериз и скандалы в Конгрессе. И в результате 9 изменений в расовых рейтингах этой организации были внесены во Флориде, где республиканский губернатор Рон Де Сантис подписал закон о новой благоприятной для республиканцев карте Конгресса ранее на этой неделе. А теперь вот это... Судья постановил, что Министерство юстиции может сохранить в бюллетене 2020 года, изъятый во время обыска ФБР в январе, что стало победой для администрации Трампа, поскольку она прорабатывает ложные заявления президента о массовых мошенничествах на выборах. Кстати, вот эту фразу я полностью привожу из абсолютно протрамповской, прореспубликанской газеты «Нью-Йорк Пост», которая пишет так, именно так. «False claims by the president». Окружной судья Соединенных Штатов из Атланты, фамилия у него хорошая, Булли, отклонил запрос округа Фултон о возврате оригиналов изъятых материалов, а адвокаты округа утверждали, что обыск ФБР вот этого избирательного центра округа основывался на ошибочных и дискредитированных утверждениях и нарушал Конституцию Соединенных Штатов. И последнее из числа того, что мы с Васей относим к разряду срочных новостей. Вчера утром заметно хрупкий Билл Клинтон с трудом сказал небольшую речь во время закладки фундамента нового мужского центра для зависимых, то есть для наркоманов, в Бруклине стоимостью 18 миллионов долларов. Нашему бывшему президенту 79 годков. Сейчас он сделал очень редкое в эти времена публичное появление в Краун Хайтс, присоединившись к местным властям и членам сообщества. Сообщество – это по-русски, если говорить то, что у нас называют комьюнити. Чтобы отметить расширение и реконструкцию Центра реабилитации от зависимости Anchor House Men's Addiction, программы восстановления. Кстати, что интересно, что роднит Клинтона с Трампом. У Клинтона брат наркоман, а у Трампа тоже брат был очень сильно зависимый, но алкоголик. Поэтому не знаю, как там с наркотиками у Клинтона, но Трамп алкоголь в рот не берет. Как-то получилось немножко по-блядски, да? В рот не берет. Мало ли кто что слышит. Правда? Ведь люди слышат кусками нынче. Это все с новостями. Сейчас будет перерыв на рекламу, после которого я поставлю запись интервью с женщиной, у которой при родах ребенка, ей тогда было неполных 17 лет, родная мать в Хабаровске украла новорожденного, сказала дочери, что он умер. А дальше абсолютно детективная история. Мать, очевидно, работающая на службу внешней разведки, очевидно, по всем ее проявлениям, вывезла этого ребенка на предмет усыновления в Америку, внедрила его в ту семью, которая была нужна службе внешней разведки с целью манипуляции тем, кто взял ребенка на усыновление. Но сегодня вы услышите только интервью про тот самый момент и про то, как мать этого ребенка в результате приехала, чтобы найти своего сына, 30 лет, которому сейчас, в Соединенные Штаты. Масса вещей, которые она говорить не может. У меня, наверное, на книжную полку документов и фотографий, которые я размещать не буду, потому что идет расследование, и адвокаты советуют особо, так сказать, не распространяться. Но я полагаю, что вот эта несчастная женщина, которую вы увидите через пару минут, и ее муж, они чем-то похожи на вот этого прототипа из фильма «17 мгновений весны», профессор Швейцер, я уже не помню, как его звали, который решил, что оказался на свободе, а чем это кончилось, все, кто знает классическое кино, знают, его шлепнули в Швейцарии. Так вот, слишком доверившись мне, эти двое людей несчастных, которым я сочувствую, они думают, что если это происходит закрытым языком в барьере, то ничего не будет. Нет, я беру ответственность на себя. Мы сделаем так, чтобы ничего не было. Интервью через 2 минуты.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Слышите? Шаги.
16: Этим утром многое может измениться.
17: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
18: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
19: Толковище. Прямо сейчас.
12: Итак, обещанное интервью. Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. На экране со мной Елена Махонина. Лена, здрасте. Спасибо, что вы согласились вообще и выбрали меня, так сказать, как доверенное лицо, чтобы рассказать историю своей жизни. Я несколько слов за вас скажу, чтобы сократить, так сказать, вводную часть. Лена родом из Хабаровска. У нее в юности была типичная трагедия, то есть ей было 16 лет, она встретила человека, который был старше ее вдвое, она его полюбила, забеременела и хотела оставить ребенка, он согласился на то, что жениться, вот потом ребенок родился, Лене показали ребенка в роддоме в Хабаровском, все замечательный мальчик, он кричал, все, что полагается, делал, писал, какал, а через день мама Лены пришла и сказала, что ребенок умер. И шок, в котором Лена оказалась в свои там неполных 17 лет, был настолько сильный, что и не было никого, кто бы, так сказать, ну, поддержал ее, а просто мама жестко сказала, что ребенок умер, забудь о нем, и все. В силу своего юного возраста и травмы, которую Лена тогда получила, она не занималась никакими вещами, типа покажите там труп, или там где он похоронен, ничего этого не было. И травма эта осталась с Леной фактически на всю жизнь. Так ведь, да, Лена, вы же имели дело с психотерапевтами в связи с этим?
20: Конечно, да. Я всю жизнь пробовала как-то разобраться с этим внутренним состоянием, но это очень сложно.
12: Угу. Я, кстати, моей жене, психотерапевту, рассказывал о наших с вами предварительных разговорах. Она сказала, теперь ты понимаешь сложность моей профессии? То есть, когда вы, например, точно знаете корень своей проблемы, но докопаться до болевой точки, для этого нужно много-много сессий. Поэтому мы с вами фактически проделали, ну, я как любитель, психотерапевт, проделали определенную работу. И ваше, может быть, даже доверие ко мне и желание высказаться, оно может привести к каким-то результатам, которые из профессионала профессионалам просто невозможно. Потому что вы знаете, что я не профессионал, вам меня абсолютно нечего бояться. Это была ваша добрая воля.
20: Да, да, конечно.
12: Да, так значит, давайте попробуем воссоздать всю эту историю. Очень странное вот это скоропостижное, так сказать, знакомство с отцом вашего будущего ребенка. Что вы помните о знакомстве? Кто, где вы с ним встретились? И почему так быстро все началось?
20: Угу. Встретились, ничего такого сверхъестественного, на улице. Для меня это было странное такое знакомство. Просто я занималась спортом в то время. Я делала пробежку, и вот он как-то каким-то образом, сложно сейчас вспомнить конкретно, но на улице простое знакомство.
15: Вас не смутило то, что он значительно старше, вам все-таки было 16, а ему 30 с чем-то?
20: Вы знаете, нет, не смутило. Он выглядел как-то очень моложаво, он тоже спортсмен, мотогонщик. Угу. Я на то время профессионально занималась легкой атлетикой. И как-то все... Ну, для меня, я юная, я думаю, что каким образом, как действуют мужчины такого возраста и что они, ну, преследуют.
15: У вас не было опыта?
20: У меня, мне сложно сказать, но в любой девушке внимание всегда приятно, я думаю. Если это безусловно. Программу, если это как-то со стороны человека, ну, искренне.
15: Но дальше у вас все было традиционно и хорошо. У вас была любовь, вы были беременны, он согласился жениться, то есть у вас была свадьба, были все близкие, потом вы попали в роддом, и тут вам сообщает мама, что ваш ребенок умер, муж и отец ребенка появляются на одно-два свидания, он какой-то такой отстраненный, отчужденный, вас не поддерживает. Впечатление такое, что он выполняет чью-то волю. Так ведь?
20: Да, какую-то определенную функцию, да, это сейчас я уже могу рассуждать и делать выводы, исходя из пройденного этапа долгого расследования.
15: И после этого была, соответственно, жизнь. Лена встретила своего будущего мужа, у них трое детей, и сейчас они приехали в Америку. Одна из целей – это найти того ребенка, который на самом деле не умер, потому что... Супруги проделали грандиозную работу, они наняли профессионалов, так сказать, расследователей, которые проверили все записи актов гражданского состояния в Хабаровской области, проверили все места захоронений. Ребенка нет. И никаких записей вообще, даже в этом в госпитале, где вы рожали, как будто след простыл. А дальше есть часть вашей жизни, которую вы пока еще не готовы рассказать, но, в принципе, это то, что привело вас в Америку, потому что, как вы выяснили, ребенок, которому сейчас уже 30 лет, был усыновлен американской семьей. Я пока не называю имени усыновителей, но мы их знаем, потому что идет следствие, и есть вещи, которые адвокаты просили не говорить, я вас не буду провоцировать. И вот вы приехали сюда, и сейчас вы, значит, еще в состоянии, так сказать, поиска своего сына, хотя вам, наверное, уже и понятно, где он, и даже вы знаете, как он выглядит, и насколько он похож вообще на вас и на отца своего ребенка. Но это та часть, которую мы пока оставим. Расскажите, пожалуйста, о поведении матери в роддоме вот тогда.
20: Дело в том, что, Сева, вы говорите, что она на второй день пришла, ее в роддоме не было. Она появилась только на выписку. И сделала вид, что она не знала, что я попала в больницу. И да, она сказала, что ребенок умер, и ничего не последовало более. Все, меня забрали из больницы, я была в состоянии шока, меня, видимо, какими-то препаратами кололи, потому что я очень все плохо помню. Очень смутно. И врачи сказали мне, что я когда родила сына, я его видела. Он закричал. Он живорожденный родился, розовый, симпатичный мальчик. И все. И я ждала какое-то время, что мне принесут ребенка, еще пока я была, видимо, не напичкана препаратами. А потом я ничего не помню. Помню один приход в больницу мужа, когда он мне что-то, меня в чем-то пытался обвинить. Что я виновата в чем-то, я не понимала, в чем я виновата. И вот, да, и все. И потом как-то все размыто было очень в моей памяти. И мать настаивала на том, что мне не нужно говорить на эту тему.
15: То есть
20: как-то заблокировалось, знаете.
15: То есть выходит, что если вы правильно описываете все, что тогда было, с учетом вашей психической травмы, сумасшедшей совершенно, выходит, что ваша мать работала в тандеме с вашим мужем, потому что они вели себя совершенно одинаково, да. Общаясь с вами поврось, и оба были заинтересованы в том, чтобы вы забыли об этом этапе своей жизни и забыли о ребенке.
20: Да, совершенно верно. Чтобы я никаких вопросов не задавала.
15: То есть в одночасье получилось, что отец вашего ребенка стал вашей матери ближе, чем вы, родная дочь?
20: Возможно.
15: Каковы были ваши отношения с матерью с детства? Что вы помните? Насколько вы были близки?
20: Ну, не скажу, что мы были близки, но я ее любила и даже побаивалась иногда. Она была очень строга. Но как-то вот, знаете, такое было ощущение, что, ну, опять же, это единственный человек, которому я могла доверять. Доверять, верить безоговорочно. И я всегда находилась под ее влиянием. Она не то чтобы опекала меня, она как вот... Я сложно подобрать слова, но она была очень такой строгой и властной. Вот так можно сказать.
15: Mm-hmm. А можете ли вы вспомнить что-то очень хорошее, связанное со своей матерью?
20: Да, могу, конечно. У меня был отчим, Эдуард Ильич, светлая ему память. И мы когда-то, ну, бывало, выезжали осенью, когда вот пора грибов, мы выезжали в лес за грибами, как-то было очень все... так уютно, по-доброму, по-семейному. Вот этот период грибной. И, ну, конечно, дни рождения, когда соседские дети приходили. Ну, как-то в тот советский период было принято собираться, там, со двора приходили дети. Ну, как-то вот были дни рождения. Не скажу, что прям там не было такого праздников, но дни рождения я помню.
15: Нет, но это не совсем то, что я имел в виду. Так. То есть я надеялся от вас услышать что-то другое. То, что вы говорите, это группа. А один на один с матерью, вот что-то, откровение какое-то, какой-то взгляд, какая-то история.
20: Нет, очень холодный человек.
15: Ничего не было такого, понятно. А что в результате послужило для вас поводом усомниться в том, что ваш сын не жилец, и начать его поиски?
20: Когда мы приехали в Америку, уже здесь, в Америке, сложилось так, что, ну, как-то жизнь шла, и понятно, что внутри всегда у меня был дискомфорт внутренний, и мы с мужем очень мало мы уже почти 26 лет вместе, и он боялся меня ранить и задавать мне вопросы о сыне. Может быть, где-то раза два всего он мне задавал какие-то вопросы, и так очень он бережно... спросит, я что-то скажу, потому что я ничего не помнила, я не могла об этом говорить, поскольку настолько это было табу, какой-то внутренний страх вообще вспоминать. И я в один какой-то из дней здесь в Америке попросила его какие-то документы у меня из планшета мне переслать. И он мне отправил и увидел у меня в заметках запись. Запись, записаны четверо детей: Саша, Ваня, Маша и Костя. И он мне спросил: Лен, скажи, пожалуйста, вот среди наших детей живых, Саша, Ваня, Маша, записан еще ребенок. И написано было: мои дети. А что это за ребенок, Костя? И у меня, вы знаете, меня как холодной водой окатили, что меня спустя столько лет, вот я сейчас мне сложно об этом говорить, он мне задал вопрос, и я начала, ну, я вот даже сейчас в стопоре от того, что как ты меня спрашиваешь, ну как же, это тот ребенок, который у меня умер. Он говорит: как умер, а где он? А где он похоронен? А где документы о смерти? А какие документы у тебя вообще есть?
15: То есть до того момента вы мужу о Косте не рассказывали?
20: Я не говорила, что его зовут Костя.
15: Ага.
20: У меня были свои какие-то душевные вот эти терзания, поиски, психотерапия, гештальт-терапия, какие-то расстановки. Я все время пробовала как-то заглушить это внутри себя. Ну, не заглушить, а как-то, чтобы мне полегче было.
15: Uh-huh.
20: Иногда это было даже, ну, вот для меня, может быть, небезопасно, потому что очень мало профессионалов, вот, психологов, которые порой хотят помочь, а на самом деле это просто финансовая вытяжка из людей.
15: Да,
20: хотя,
15: да.
20: А я приходилось порой много платить за то, чтобы вот как-то себя поддержать.
15: Я тут должен пояснить кое-что с точки зрения профессиональной психотерапии, что я знаю, потому что я читаю книжки, я работал на психфаке МГУ, моя жена психотерапевт. Значит, вот эти травмы, которые человек переживает в юности, когда еще не сформирован стержень характера, не приводит к тому, что потом всю свою жизнь этот человек пытается себя залечить, затушевать, mm-hmm. забыть и что-то приукрасить. То есть, если иногда хватает смелости в как бы путешествие во времени совершить, то там уже не та картина, что была. И только с очень серьезным профессионалом после многих сессий можно дойти до корня, найти болевую точку, и вот это там уже начинается психотерапевтическая акупунктура, нажать на эту болевую точку. Значит, вы приехали в Штаты, чтобы найти сына, или у вас была другая причина? Вообще, вот вы лично, если не говорить о вашем муже.
20: Да, я лично как раз приехала сюда на ретрит, так называемый женский тренинг, но, как выяснилось, это потом оказалась секта, секта псевдопсихологов, которая также очень плохо повлияла и на меня, и на... Я потом знала, общалась с теми людьми, которые принимали участие в этом мероприятии.
15: То есть, это был один этап найти способ вылечиться от травмы?
20: Да, да. Это мой способ, да, правильно.
15: Окей, я не буду спрашивать, как вы нашли сына, потому что мы тогда входим в ту сферу, которую нам пока запрещено входить. Так что вы мне рассказали, что ваша мать проживает в Штатах. То есть была та часть истории, которую, наверное, мы можем сейчас осветить, что... В то время как вы, мать своего ребенка, думали, что он мертв, ваша мать взяла этого ребенка и по подложным документам вывезла его в Соединенные Штаты Америки, будучи к нему прикрепленной как медсестра, где ребенок был усыновлен американской семьей, так?
20: Немножко потом.

0: вполне возможно, что это картины какие-то, которые имели такую серьезную довольно-таки ценность. Вот она как искусствовед полетела. И...
1: Но в одном из наших предварительных разговоров вы мне рассказывали о том, что у нее она была оформлена как типа медсестры при ребенке, и причем есть еще две женщины, которых вы знаете по имени, та же самая схема. Они вывозили детей на усыновление в Штаты, будучи к ним прикрепленными как медработники. Ведь вы мне рассказывали это.
0: Верно. Люба Пайкова и Вера Лысенко – это, ну, Люба Пайкова, они дружили с матерью, я так знаю, что они были ближе. Они также, они как раз поехали, они медсестры из Хабаровска, из той больницы, в которой находился мой ребенок.
1: Угу.
0: Они были оформлены также искусствоведами, они медсестры, но они оформлены по, тогда, наверное, это звучало так, межкультурный государственный обмен, да, по межкультурному государственному обмену, они полетели в США одна за другой. Сначала Люба, я так, ну, по очереди, я не помню точно последовательность, но не могу сказать, но они полетели сидеть с моим сыном.
1: В принципе, речь идет о том, что были такие медсестры, которые сидели с детьми маленькими на период их адаптации в семье, которая усыновляла детей, так?
0: Да, верно, верно.
1: Да. И еще я помню, что вот это четко специфики придерживались в документах все эти посыльные с детьми. Все дети были оформлены как дети с дефектами здоровья, потому что иначе это было бы нарушение закона. Вот. Понять, зачем это было нужно, это дело расследователей ваших. У меня есть масса вопросов, но я сейчас просто постараюсь их не задавать, потому что, может быть, насколько понимаю, у вас могут быть крупные неприятности. Если сейчас что-то скажете, назовете имена, поэтому я не имею права, хотя мне хотелось бы знать всю картину. Так вот, скажите, как выглядели ваши контакты с матерью здесь, в Соединенных Штатах, где она находится?
0: Вы знаете, я точно не скажу, где находится моя мать, если вдруг кто-то...
1: Только по телефону.
0: Да, мы общались. Дело в том, что она, ну, как выяснилось, она много раз была в США, и, возможно, она имела несколько паспортов, и она жила в разных странах. Мне мало чего рассказывалось в то время, но что она ей была в США не один раз, это точно уже известно. Где она находится сейчас, я не могу сказать. Она периодически меня блокирует, вообще она меня заблокировала, а потом разблокировала, и вот это происходит, мы связь только по телефону, сообщения.
1: Угу. Дело в том, что то, что наше видео увидит много очень людей в этой стране. Если вы хотите, можете назвать имя своей матери.
0: Да.
1: Если хотите, если это вам... Не
0: Конечно.
1: Будет опасно никак, потому что для людей важна как бы схема того, что произошло. Имя ничего не скажет, но тем не менее у вас есть такое право.
0: Я готова, да, назвать фамилию, имя, отчество. Панова Татьяна Андреевна.
1: Угу.
0: И где она сейчас находится, мне неизвестно. Поэтому если кто-то знает что-то о ней...
1: Угу. Тут еще один такой вопрос. Опасно очень впасть, так сказать, в конспирологические теории. Но, коль скоро вы знаете по именам трех женщин, которые связаны с трафиком детей за границу, и все дети на самом деле оказываются здоровы абсолютно и были усыновлены, удочерены американскими семьями в рамках... закона, как они думали, а закон гласил, что детей из России нельзя отдавать на усыновление, если они абсолютно здоровы. Значит, получается, что вот эти младенцы, которые внедрялись в американские семьи, они становились инструментом для того, чтобы впоследствии манипулировать этими семьями. Вы что-то можете сказать без имен хотя бы, кто примерно по социальному статусу те люди, которые брали детей на усыновление? То есть какой мог быть интерес у организаторов детского трафика в том, чтобы именно в эти семьи внедрять абсолютно здоровых детей?
0: Ну, мне сложно так сейчас об этом говорить, но я могу только озвучить. Ну, моя мать приезжала когда в Америку, она... Эти люди, они были, ну, как, они при консульстве, они могли какую-то иметь, ну, понятно, непростые люди.

0: какие-то просто вот американцы. Мать моя, там в Сан-Франциско есть русский центр. И она там оформляла как раз, вот, возможно, вот эти картины, которые она вывозила. Я помню, может быть, это неправда, какие-то она вернисажи там проводила. И люди консульства, может быть, я не могу точно сказать сейчас, это расследование идет, и мне сложно, ну, сейчас я... Что-то могу говорить?
1: Нет, тогда оставим эту тему. Хорошо. Как у вас состояние души вообще? Вы сейчас вошли в территорию достаточно опасную. Вы ощущаете какую-то опасность? Какие-то конкретные угрозы в ваш адрес, ваш и в адрес вашего мужа имеют место? На фоне того, что тем, кто не заинтересован, так сказать, в гласности этого процесса, понятно, что вы хотите дойти до самой сути.
0: Вы знаете, да, Сева, я получала угрозы от матери, получала не только угрозы, оскорбления, запугивания. Она угрожала моим нашим детям, она угрожала в расправе мужу. И, конечно, я, так как, учитывая все, о чем мы узнали, и кто эти люди, которых я не могу, на которых я сейчас не сложно говорить. Поэтому, конечно, страшно быть причастной к этому всему. И, конечно, я простая, я просто мать, которая хочет найти своего ребенка, увидеть его.
1: Скажите, Лен, ну, мы с вами сейчас закончим, это наша не последняя встреча. У вас вообще были какие-то разговоры с мужем по поводу возможного контакта со мной? Зачем вам это нужно?
0: Ну, Сева, вы спросили, в безопасности ли я, чувствую ли я себя сейчас душевно спокойно, и нет, я не чувствую себя душевно спокойно и не чувствую себя в безопасности, хотя я здесь, в Америке, мне спокойнее, но я не знаю, где находится моя мать. После всех угроз, которые были в мой адрес, что она озвучивала, что вы думаете, вас не достать в Америке, те структуры, к которым она причастна, ну, сейчас такое время, что я понимаю, что в любой момент может произойти страшное.
1: То есть вы считаете, что она часть системы, которая способна на многое, даже здесь, в этой стране?
0: Да, я... Возможно, я так считаю.
1: Значит, один из вариантов ответа на мой вопрос – это то, что вам нужна определенная гласность, потому что она является определенным гарантом вашей безопасности. Так?
0: Да, Сева, спасибо вам. Да, я поэтому настроилась и готова, если нужно будет, если вы будете свободны и...
1: Да, о чем речь? Нет, Лен, вы можете на меня полностью рассчитывать. Мы с вами останемся на связи. Я вам желаю успеха и сохранить себя, здоровья, потому что у вас просто это самый крестовый поход куда-то на Голгофу. Это очень страшная история, в которую вы сейчас вошли на фоне современных возможностей и возможностей травли в том числе. Вот. Но нам всегда хочется дойти до самой сути. Так что я вам желаю удачи, и
0: спасибо,
1: вы можете рассчитывать на меня 100%.
0: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Елена Махонина, всего доброго, спасибо. Удачи.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера. спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: Радио шоу Севакопнага.
10: За него стоят громадные массы.
11: Не пойму, что за люди.
3: Толковище.
1: Если у кого-то по поводу услышанного появились какие-то мысли, собственные мысли и ассоциации, можно набрать номер телефона студии 718-303-9090. Я пока изложу вам то, что было вчера на бирже, потому что там совершенно сумасшедший дом с картинкой моей любимой, вот этой, да. Цены на нефть снизились, акции выросли на фоне растущего оптимизма по поводу окончания ближневосточных боевых действий. S&P 500 и NASDAQ закрылись на новых рекордах, о чем я говорил в начале сегодняшнего шоу. Иран и Соединенные Штаты работают с посредниками над одностраничной структурой для возобновления переговоров. Это очень забавное определение, одностраничное, потому что если больше одной страницы, то 47-й не читает. И переговоры, возможно, начнутся на следующей неделе, хотя прозвучало слово «месячные». То есть, может быть, в течение месяцев будут идти одного. А, да, и будут они в Исламабаде, это точно. Фьючерсы на сырую нефть в Соединенных Штатах упали на 7%. В средней по стране стоимость обычного бензина, то есть regular, 87, достигла $4.54 за галлон. Акции полупроводниковой компании Advanced Micro Devices выросли на 18% после того, как производитель чипов сообщил о прибылях за первый квартал, превзошедших оценки Wall Street благодаря ускоренному спросу на инфраструктуру искусственного интеллекта. Samsung Electronics выросла на 14%, что подняло стоимость ее фондового рынка выше триллиона. Это вторая азиатская компания, присоединившаяся к триллионному клубу после тайваньской Semiconductor Manufacturing. Акции CVS Health выросли на 8%. Я об этом говорил тоже раньше. Сейчас просто кое-какие детали. Эта компания превзошла ожидания Wall Street по прибылям и повысила свои годовые прогнозы. CVS отметила, что большая часть улучшения связана с восстановлением в их страховом подразделении Aetna. И акции Disney выросли на 7%. После того, как развлекательная компания превзошла прогнозы аналитиков по части прибыли. Новый гендиректор Disney Джош Дамаро в письме акционерам подчеркнул планы сделать Disney Plus цифровым центром для всех бизнесов компании. И причем Disney также заявила, что не собирается продавать или отделять ESPN или другие линейные сети. Линейный, чтобы кто понимал, это канал, в котором линейное, не стриминговое, а линейное вещание. Это все по этой части. У нас подходит... Не, он еще 9 минут до конца шоу, поэтому я могу еще одну историю сюда воткнуть. Значит, Coinbase. Coinbase это... Ну, криптобиржа, так, в двух словах, в одном слове, она следует самой крупной тенденции в Кремниевой долине, она объявляет об автоматизации вакансий с помощью искусственного интеллекта. То есть, если, ну, крупные компании, они обязаны в местной прессе, в рубрике Help Wanted, объявлять, что у них есть вакансия. И даже когда, как правило, у них у всех уже есть люди, которые готовы заполнить эту вакансию, но у меня, например, так было, меня уже точно брали на работу в 89-м году на Радио Свобода, а в Нью-Йорк Таймс еще 2 месяца было объявление о том, что требуется там директор-продюсер. На самом деле я уже даже, по-моему, работал. Да, работал. Ну, правда, это мог быть испытательный срок, вот. А сейчас идет совсем о другом речь, о том, что вакансии... которые могут быть заполнены фактически не человеком. И вот эта криптобиржа Coinbase, она сообщила, что сокращает 14% своих сотрудников. То есть именно вот это второе объявление, оно поясняет, так сказать, правомерность догадки по части первого. Что такое 14% Coinbase? Это дофига, это 700 человек. И это происходит, как они сказали, отчасти из-за повышенной эффективности благодаря искусственному интеллекту. Директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что увольнение – это способ управлять расходами в условиях криптозимы, то есть крипторынок подзамерз, и он утверждал при этом, что искусственный интеллект позволит справляться с нагрузкой с меньшим количеством сотрудников. Армстронг отметил, что компания будет полагаться на сотрудников, управляющих флотилиями агентов искусственного интеллекта, флотилиями просто, и что она экспериментирует с одночленными командами, то есть командой из одного человека, где один живой человек, вооруженный искусственным интеллектом, выполняет функции сразу инженеров, дизайнеров и продуктовых менеджеров. Ну, production, product, то есть крипто. В принципе, похоже на то, чем занимаюсь я, но я пока это делаю только с Васей. А у нас пока что искусственный интеллект только при поиске информации помогает. И еще Армстронг поделился планами по сокращению управленческих уровней до не более чем 5 корпоративных ступеней под руководством гендиректора. Что это такое вообще интересно? Это инновация или это отчаяние? Вот это тот вопрос, который сейчас лучше понять, потому что когда мы поймем ответ на него, на этот вопрос, то будет поздно. Вы или ваши близкие, дети, внуки, правнуки выберут не ту профессию. Вот в чем опасность. Несколько технологических компаний, включая Snap, Block и Salesforce, недавно заявили, что сокращают штат из-за автоматизации искусственного интеллекта, но есть скептики, среди которых, кстати, заинтересованы в такого рода скептицизме гендиректор OpenAI Сэм Олтман. И он утверждает, что многие компании, он употребил такое крамольное слово, отмывают искусственный интеллект. То есть это увольнение. Они возлагают увольнение, вину на искусственный интеллект, на сокращения, которые на самом деле все равно могли бы произойти, потому что компании не дают того дохода, которого ждут от них инвесторы. И критики утверждают, что сокращение персонала как часть инноваций или повышение эффективности должны привлекать инвесторов. Общая картина выглядит так. В последнее время Coinbase переживала трудности, так как падение цен на криптовалюту снизило доходы от их торговли. С этим делом все. Последние 5 минут могу отдать звонящим на любую тему. Телефон студии 718-303-90-90. Но есть... Всегда можно найти какую-то уловку, даже в таких... В принципе, вот сегодня была новость про цунами, который был на Аляске в прошлом году. Вы же видели картинку? Вот искусственный интеллект... Можно, в принципе, сравнить с той ситуацией, где же у меня эта Аляска, сейчас покажу вам опять ее, да, вот она. Можно сравнить с той ситуацией, но есть варианты. У меня, например, есть двое приятелей, сейчас приму один звонок, только прошу вас, пожалуйста, вы уже в эфире.
12: Мистер Еблан, доброго
1: хуя. Да, это... Фураша. Вот им нужна свобода слова. Кстати, сегодня большое оживление было во время интервью с Еленой Махониной в чате. Очень было приятно, потому что интенсивность чата поднялась до 5 вместо обычных 2, когда там 3 человека говорят только про Украину. Дай им Бог здоровья. Вот. И просто для справки парашистов, каждый раз, когда они поднимают интенсивность чата, то растет заработок на этом, так сказать, огороде. Да, значит, у меня 2 из приятелей, они друг друга не знают, но они нашли выход из положения замечательный. Схема такая. Вместо того, чтобы идти в Сэма Олтмана, что не у каждого получится, то есть, в принципе, купцы всегда правили миром, и так оно и будет продолжаться даже сейчас, когда все захватит искусственный интеллект. Управление, да. Скажем, железяка с программой, условно говоря, может управлять спокойно всем Амазоном. Там нужны только люди на доставке, да и то зачем, если это может делать дрон. Вот представьте, все автоматизировано, дрон загружает вашу покупку и прилетает на крышу вашего дома и опускает там, чтобы, так сказать, лужайку не портить и не пугать соседей. Но люди все-таки останутся, как потребители. И эти люди никогда не будут грамотными. То есть, более того, чем круче уровень технического прогресса, тем более безграмотными станут люди. Потому что, не только потому, что многих вещей не надо будет делать, но еще и потому, что просто навыков для обучения и для конкуренции у них будет становиться все меньше и меньше. Я уже не говорю о таких вещах, как умножение в уме. Вот мы с Васей трехзначное можем умножить. Ну, сейчас медленнее, чем, скажем, 10 лет назад. Да. Вот, и если вы приобретаете определенные навыки, айтишные навыки, то вы можете, нигде не работая, работать везде. То есть вы становитесь факиром на час, от слова «факир». То есть вы приходите по вызову в те компании, в которых люди ничего не понимают. Вдруг произошел сбой. И вот в этот момент вы приходите. То есть вы техническая поддержка. И тогда вы сможете в каждой из этих компаний, 5-6 компаний, получать непугающую их зарплату, которая, сложившись 5-6 раз, даст вам такое существование, что можно будет позавидовать. А теперь вам слово. Прошу вас. Пожалуйста.
13: Доброе утро. Я могу всем сказать, что надо покупать книги там вот эти, по которым ваши дети, внуки будут учиться, чтобы дураками не сделали нас конкретно, чтобы вообще дебилы не были. Книги надо покупать.
1: Какие? Вы можете посоветовать конкретно?
13: Что?
1: Ага, окей. Да, книги надо покупать. Но если книги, то вам надо идти тогда в магазин «Мосвидеофильм» на Брайтоне, потому что это наш старейший книжный магазин, в котором можно купить детские игрушки. Там же можно купить дегтярное мыло, кстати, хорошо для головы. И там работает Вова, человек, про которого надо снимать сериал. Он открытый, добрый. Вова Кришнаит, он всех любит, и на его магазине, в единственном на белом свете, написано все про любовь. Вот туда идите, направьте свои стопы трудовые. А мы с Васей переходим к завтраку. Чего и вам желаем.
14: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 АМ. Настройтесь.
17: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
18: Физкульт! Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах. Второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли в деле. Вчера состоялись два матча. Один в восточной конференции, другой в западной. Восточный Баффало Сейберс играли с Монреаль Канадиенс. Это была первая игра серии, игравшая дома. Баффало выиграла со счетом 4-2. Второй матч в серии. Золотые рыцари из Лас-Вегаса играли дома на своей поляне с Анахайм Дакс. Первую игру выиграли золотые рыцари. Вчера утки из Анахайма победили 3-1. Сравняли счет в серии 1-1. Кубок Ларри О'Брайена. Второй раунд. Никербокеры играли Второй матч серии с Филадельфия 76ers. Первый матч, я напомню, Никербокеры легко победили с преимуществом, если не изменяет память, что-то около 40 очков. Вчера ситуация была несколько другая, хотя Никс выиграли, но Филадельфия играла без центрового, травмированного центрового Дели Эдлида. Тем не менее, филадельфийцы хорошо сражались, но были вынуждены сложить оружие. Счет 108-102. Счет в серии 2-0. Команды переезжают. О, Филадельфия 76ers. Команда названа в честь Декларации независимости, которая была принята в Филадельфии 250 лет назад. Окей, что случится на баскетбольных полянах, посмотрим. Команда Сан-Антонио Спёрс играла второй матч дома с Миннесотой. Первый матч Сан-Антонио неожиданно проиграли в этой серии. Вчера они легко взяли реванш. 103-95 плюс 38. Счет серии 1-1. Мы с вами на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат в главных бейсбольных лигах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Одна играла дома, другая в гостях. Та, что играла дома, это Янкис, потерпела поражение. Техас Рейнджерс выиграли со счетом 6-1. Метрополитен сыграли в Денвере, выиграли Рокетс со счетом 10-5. Команда Тампа Бэй, которая преследует Янкис, на востоке американской лиги принимала дома Торонто и победила со счетом 3-0. Атланта Брейвс, лучшая на сегодняшний день команда на востоке Национальной лиги, в Сиэтле потерпела поражение со счетом 3-1. Что происходит в турнирных таблицах восточных групп? В американской лиге Янкис 26 побед, 12 поражений. Тампа 24 победы, тоже 12 поражений. Окей, Тампа наступает на пятки Янкис. Все остальные команды в этой группе с отрицательным показателем. На востоке Национальной лиги Атланта 26 побед, 12 поражений. Остальные 4 команды в этой группе проиграли больше матчей, чем выиграли. На последнем месте Метрополитен с 14 побед, 22 поражения. И мы с вами в Европах. Вчера в Мюнхене выявился соперник Арсенала. В финале Кубка Лиги Чемпионов это будет Пари Сен-Жермен, команда, которая выиграла этот турнир год назад. Вчера в Мюнхене Пари Сен-Жермен играла с Баварией. Первый матч недели назад, напомню, выиграла команда Пари Сен-Жермен на своей поляне в Париже, выиграла 5-4. Вчера ничья 1-1, и эта ничья позволила чемпионам, клубным чемпионам Европы выйти в финал. Финал 30 мая в Будапеште на стадионе, который носит имя гениального венгерского футболиста Ференса Пушкаша. Также сегодня в Европах вторые матчи полуфинальных серий в Лиге Европы и в Конференц-лиге. В Лиге Европы, в частности, Астон Вилла, английская команда, играет дома с английской командой Ноттингем Форест. Первый матч выиграли Ноттингем на своей поляне. В конференц-лиге в финале Кристал Палас, лондонская команда, играет с донецким Шахтером на своей поляне. Первый матч неделю назад в Кракове Кристал Палас выиграл со счетом 3-1. Ну и, наконец, в Риме стартовал теннисный турнир. Вчера и мальчики, и девочки играли, игроки, которые не посеянные в первом раунде. Во втором раунде в борьбу вступают сильнейшие теннисисты. Совершенно естественно, у мужчин фаворит хозяин корта Денис Яник. Окей, прекрасный теннисист Яник Синнер. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акваль. Акваль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинец, которого абсолютно не интересует футбол. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачи Вадима Ермолинца и будьте здоровы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 7 мая. Как время летит, просто дух захватывает. Окей, я хотел бы сейчас начать наш разговор с наших тяжелых отношений с Ираном, потому что они утяжелились вчера до такой степени, что стало просто реально страшновато. О чем я говорю? Вы знаете, что мы блокировали Ормузский пролив, и значит, из-за военных действий проход по нему танкеров с нефтью, по сути дела, остановился. То есть несколько танкеров в минувшие дни прошли под защитой наших кораблей, но потом все это остановилось. И сейчас прозвучало заявление о том, сообщение о том, что Китай отдал распоряжение своим компаниям игнорировать американские санкции в отношении прохода иранской нефти по Ормузскому проливу. Значит, это заявление Министерства коммерции или Министерства торговли Китая было выпущено в воскресенье, но вот сейчас оно прозвучало, пока перевели, видимо, иероглифы на простой английский, то сейчас вот оно прозвучало. Значит, это распоряжение запрещает, повторяю, китайским фирмам подчиняться иностранным санкциям, которые Пекин считает незаконными. И этот приказ распространяется именно на тех компании НПЗ, которые покупают иранскую нефть. Значит, это уже речь идет о государственном противостоянии, то есть это, по сути дела, правительство Китая противостоит в этой ситуации правительству Соединенных Штатов, а именно нашему рыжику. Значит, теперь, конечно, возникает вопрос. Получается, что Китай, основываясь на своих собственных внутренних законах, считает эту войну незаконной. Да, вы не поверите, но именно так он и считает. И 6 мая, вчера, в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с иранским коллегой Аббасом Аракчи. И Ван И во время церемониальной части назвал американско-израильскую военную кампанию против Ирана незаконной и нелегитимной. Illegitimate and illegal. То есть, вот вам отношение нашего главного геополитического оппонента к этой ситуации. И, естественно, они призвали к немедленному и полному прекращению огня, скорейшему открытию Ормузского пролива и продолжению дипломатических переговоров. И Ван И подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в защите суверенитета, своего суверенитета и своей безопасности. Но теперь у нас, конечно, возникает вопрос, что дальше будет. Ну, допустим, пойдут эти китайские танкеры или какие угодно танкеры, которые везут китайскую нефть в Китай. Как мы будем поступать в этой ситуации? Мы будем их останавливать? Означает ли это, что Китай подгонит в этот же район свою собственную флотилию? У них все есть. У них есть такие же эсминцы, как у нас, у них есть такие же крейсеры, как у нас, у них есть все такое же, как у нас, включая авианосцы. Все есть. Ну, все есть. И на этих авианосцах сидят самолеты, как у нас. И плюс ко всему прочему военному, людской потенциал Китая чуть больше, чем наш. Большая страна, много народу. Значит, Трамп, я еще не знаю, как он отреагировал именно на это заявление Китая. Но я надеюсь, что сегодня как-то отреагирует, и мы услышим, и узнаем, что будет происходить дальше. Но вчера он, значит, говорил о прогрессии. Он объявил паузу в нашей компании, которая называлась Project Freedom. И заявил следующее. Это заявил, где он заявил на своем, э, на на своей платформе «Правда». Большой прогресс достигнут в направлении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Мы вместе, совместно согласились приостановить операцию, чтобы увидеть, можно ли финализировать и подписать соглашение. Можно ли завершить и подписать соглашение. Значит, и при этом, значит, он говорит «very good talks», и он, значит, ну, очень оптимистично, как всегда. В общем-то, ничего нового. Он, как всегда, говорит о том, что все beautiful. Это его любимое слово. Все beautiful. Значит, а теперь это он говорит. А что мы знаем из других источников? Не из газеты «Правда». Значит, ну, мы знаем, что переговоры через Пакистан продолжаются. Причем, какой толк от этих переговоров, я не знаю, потому что мы не знаем, с кем конкретно Пакистан договаривается в Иране. Мы знаем, что они наши посредники. Мы знаем, что туда летали Венс, Рубио, наши, ну, большие начальники. Но иранцы с ними напрямую даже не говорят. Они говорят через пакистанцев, но мы не знаем, кто именно говорит и какими полномочиями они обладают в этих переговорах. Значит, Рубио на днях сделал еще одно очень такое позитивное заявление. Он сказал, что цели операции достигнуты. Ёлки-палки. Я, честно говоря, сам себе, вот клянусь им, сам себе удивляюсь. Это моя команда. Я как бы их, я за них голосовал. Я с большим уважением отношусь к Рубио. Он очень толковый человек, на мой взгляд. И он настоящий трампист. Он, значит, отказался от своих многих позиций, когда стал главой нашего МИДа. И он, верная собака в хорошем смысле этого слова, нашего президента. Между прочим, вы знаете, я вам хочу сказать еще такое побочное замечание, но очень важное. Я тут иногда слышу, Хекс это разгильдяй, у него безалаберная жизнь была. И он, значит, там у него дети от одной, потом пока дети от одной, он с другой спал, он бухал, он там кричал «смерть мусульмана», вот весь этот набор обвинений. И он там реднек самый обыкновенный, и все в таком духе. И это все с левой стороны, понятно, вопли слышно. С другой стороны, а что от него требуется? Что требуется вообще от любого, абсолютно от любого человека, которого президент хочет видеть на каком-то министерском посту? Это должна быть марионетка, паппет. Ему сказали, он сделал. Вот что от него требуется. А его личные достоинства во всей ситуации – это второстепенный вопрос. Поэтому сейчас, когда я говорю, да, Рубио толковый чудак и все в таком духе, но его главное достоинство, он делает то, что ему Трамп сказал делать. И с этой точки зрения, это лояльный боец, нам такие нужны. Но в то же самое время, вот сейчас то, что происходит, ему Трамп сказал делать, и он это делает, это выглядит просто смешно. И я не могу этого не видеть, потому что ну, у меня на мне нет розовых очков. Значит, цели операции достигнуты. Какие цели? Значит, мы сменили их руководство. Нет, теперь это не наша задача. Мы там поубивали кучу народа из их крем де ля крем, их руководства, начиная с Аятоллы. И, видимо, его сына тоже, потому что парень исчез. Но руководство сменилось. Нет, в стране тот же самый режим. И в конечном итоге для нас важно, там стоит у руля начальник С или начальник Б или начальник F или какой угодно начальник, но режим тот же самый. На месте, на своем месте, что мы сменили. Ничего, поэтому мы теперь говорим, это не было нашей целью. Окей, прекрасно. Что еще достигнуто? Значит, ну, наше требование номер один – это ликвидация ядерной программы. Как? Ликвидировали? Нет. Мы знаем. В прошлом году мы прилетели, сбросили бомбы, уничтожили там дофига всего, это мы знаем, но не все. Потому что нам сказали сначала, что наш Рыжик, между прочим, он сказал, что все, у них больше нет этой программы ядерной и не скоро появится новая. А прошло 2 месяца, и тот же самый мой любимый Рыжик сказал, что они там в 2 неделях от завершения создания своей первой ядерной бомбы. Ёлки-палки, так что же вы там разрушили? Может, вы не туда попали? Я не знаю. То есть, эта часть, да, и мы же требуем, чтобы они этот обогащенный уран нам отдали. Они нам его отдали? Ничего подобного. Даже рядом, даже не пахнет, что будут отдавать. То есть эта часть тоже пока что не завершена. Как быть с их баллистическими ракетами? Это у нас, между прочим, было большое требование. И остается, между прочим, особенно дальнобойные баллистические ракеты. Ну, хорошо. Мы им разбомбили, как нам сказали, все, что можно было разбомбить. Нам показали, правда, по 25 раз одни и те же видео, но тем не менее, мы видели, как наши ракеты попадают в их ракеты и взрываются, и огонь, и дым до неба. Верно, но их баллистические ракеты продолжают лететь в сторону всех их оппонентов и соседей. В Катар, в Объединенные Арабские Эмираты. И вы знаете что? Они попадают. И это тоже сказывается на цене нефти. Потому что падает ее количество, на ее объем на мировом рынке. И это речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях или, не знаю, тех накопителях и так далее. Это урон, который не очень быстро восстанавливается. Я не знаю, и никто не знает, когда именно это восстановит. Это наши цели. Что еще там мы собирались достичь, я не знаю. Но если это были наши цели, то, извините меня, ну нифига не достигнуто. И теперь переговоры. Ну что это за переговоры? Я, честно говоря, этого не понимаю. Летит туда Рубио, встречается с пакистанскими товарищами, которые передают его пожелания иранским товарищам, о которых никто ничего не знает. Мы знаем, значит, если иранский министр иностранных дел летит в Китай и говорит с их министром иностранных дел, то мы понимаем, что там действительно происходит что-то реальное. Но если с одной стороны летит Рубио, а с другой стороны мы не знаем, с кем мы говорим, то какой толк от этих переговоров? И мы же видим, очевидно, что на наших глазах ничего не происходит. Но если не считать то, что бензин подорожал. Вот вчера, значит, я заправлял свою машинку 4.40. За регулярно. Я раньше всегда заряжался этим средней цены, которая была. Сейчас, если я не ошибаюсь, какой-то 87-й, поправьте меня, если я ошибаюсь. У меня в голове не держатся даже эти цифры. Но я вынужденно переключился на тот, который пониже, подешевле. Но как это подешевле, если это 4.40? И как это вообще дальше будет продолжаться? Я вам скажу, как дальше будет продолжаться. Значит, пока что вчера нефть поднималась до 110. И мы знаем, что из себя представляет рынок. Для него чем дороже, тем лучше. Это такой странный парадокс, что с одной стороны мы не любим платить за дорогой бензин, а с другой стороны нам очень нравится, когда нефтяные компании, в которые мы инвестируем через наши 401k, они поднимаются в цене. Ну, я не знаю, это слабое утешение, как мне кажется. И вы знаете, сейчас популярность нашего рыжика золотого, она ниже 40%. Я вчера слышал цифру 34%, но я, честно сказать, я проверю это во время одного из перерывов, но пока что она не внушает особенного утешения на фоне предстоящих выборов. Потому что, ну, и даже с учетом того, что республиканская партия, я считаю, добилась совершенно выдающихся успехов в борьбе с созданием этих новых избирательных округов, действительно. И я, между прочим, говорил о том, что хотя перекройка в пользу демократической партии признана незаконной и антиконституционной, но не во всех штатах были готовы сразу взять и поменять карты. На это уходит время. Но сейчас вроде бы есть решение суда, не на всех штатах, к сожалению, но есть решение суда о том, чтобы немедленно это сделать для того, чтобы мы могли ощутить результаты в этих выборах. Но я вам скажу, значит, судите сами. Значит, демократы добиваются того, чтобы перекрыть округа. Это увеличит их шансы на то, что они получат больше мест в Конгрессе, в ноябрьских выборах. Значит, сейчас республиканцы оставили все как бы статус-кво или даже перекрыли больше в свою пользу. Это дает им возможность, больше шансы, и дает им большие шансы на победу в ноябре. Но проблема в том, что ты можешь кроить все, что ты хочешь. В конечном итоге то, что решается через суды, не является как бы последним словом в ходе выборов. Последнее слово за нами. Мы, избиратели, определим победу, а не только эти границы округов. И вот тут вот у меня возникает вопрос. Значит, я понимаю, что мы здесь живем с вами в суперполитизированном пространстве. Мое шоу – это суперполитизированное пространство. И кого-то, значит, мои выступления, может быть, радуют, кого-то просвещают, кого-то возбуждают. Нездоровое возбуждение. Мы знаем этих ребят, которые нам сюда звонят. Даже включая уже одну старушку обезумевшую, которая гадости говорит в мой адрес. То есть это все результат этой политизации этого пространства, моего эфира. Но масса людей, которые живут за пределами этого пространства, их миллионы, они судят о политике не потому, что они слушают меня или Бена Шапира, или, я не знаю, кого угодно, еще, Меган Келли, Такера Карлсона, у них нет времени, им не до этого, они тяжело работают. Они судят о происходящем только по одному показателю, по цене бензина и по инфляции. И знаете, я вам должен сказать, я понимаю прекрасно, что у нас инфляция началась при Байдене. Именно тогда произошел этот дикий скачок цен. Но вы не думайте, что она остановилась при Трампе. Я, между прочим, вчера увидел эту цифру впервые, что, вы знаете, на цену мяса. Значит, за последний год цена мяса выросла на 25%. Это тот случай, когда мы можем сделать глубокий вдох и на выдохе сказать, нифига себе. Ну так и есть. И знаете, как вообще определяется цена мяса? Я понимаю, что каждый человек может пристроиться в магазине, там, в своем магазине, в правильном, покупать то, что ему по карману. Это в этом прелесть нашей страны. Здесь у тебя есть возможность свой бюджет пристроить таким образом, что у тебя будет все, и ты будешь достойно жить. Но кто-то там, допустим, покупает, я не знаю, молотое мясо в пакетах по $7, а кто-то покупает филе миньоны по 25. Ну, у кого какой бюджет, все понятно. Но человек как бы с голода не умирает. Но есть другие показатели. Мы знаем, что когда там корову или когда говядину, когда она еще стоит на своих ногах, еще мычит, ее продают на паунды. И мы знаем, там, значит, что сейчас паунд коровы, вот когда она стоит на весах, он стоит там 2,50 паунда. Это wholesale price. А потом уже ее там раздеребанили, когда на кусочки. Там уже возникают другие цены. Но вот этот вот показатель вырос за год на 25%. Но вот это вот именно то, что влияет на представление американцев, независимо от их регистрации, на происходящее. Это цена на бензин. И потом получится так, что наши республиканцы молодцы, они накрыли новые округа или они сохранили свои старые позиции в старых округах. Но чем это кончится на ноябрьских выборах, это зависит не только от их усилий и успехов в суде. Это зависит от мнения Джо Шмо о качестве своей жизни. И все. И кто-то будет голосовать по идеологическим причинам, а кто-то будет голосовать по экономическим причинам. И все. И ты ничего с этим... Что ты с этим сделаешь? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, хорошо, я теперь... И еще, значит, теперь это противостояние начнется с китайцами. Причем не простое, а военное. Что мы тогда будем делать? Что мы тогда будем делать? И вот в следующем часе я бы очень хотел услышать ваше мнение по этому вопросу. Пока я хочу бросить в аудиторию призыв. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Кони Айленд Эвеню. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. И не забывайте ссылаться на меня. Говорите, доктор, нас к вам прислал ермолинец. Сделайте, как вы ему сделали. Между прочим, я должен сказать, что я как ярый физкультурник постоянно вынужден к нему обращаться с проблемами своими спортивными травмами. И он мне прекрасно помогает. Еще раз, даже по телефону. Но у вас более счастливая ситуация. Вы можете прийти и повидаться с ним лично. Еще раз, телефон 718-934-8484. Живите без боли. Сейчас новости.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая. Суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Нас слушают 1,5 миллиона слушателей. Каждый день в 19 штатах, Канаде и по всему миру. Самый широкий охват аудитории, самые актуальные темы, самый большой выбор программ на любой вкус. И самое лучшее время для вашей рекламы. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8005.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И я бы сейчас хотел бы послушать ваше мнение. Как нам выйти из этой иранской ситуации? Следует выходить, не следует? Как поступить нашему Рыжику? И телефон в студии прежний. 718-303-9090. Теперь я хотел бы, пока вы набираете этот номер, я бы хотел задать вопрос для нашего... антинаучный вопрос общественного мнения. Значит, поддерживаете ли вы продолжение военного давления на Иран? Нашего военного давления. Потому что, ну, Израиль, американо-израильского давления на Иран. Значит, если вы поддерживаете, то набирайте номер 888-222-1131. Если нет, вы не поддерживаете, тогда набирайте номер 888-222-1132. Значит, ну, если вы не поддерживаете, то понятно, как могут развиваться эти события. Значит, мы должны признать, что... или объявить свою победу в очередной раз и сказать, что если они там будут по-прежнему что-то под землей делать с ураном, то мы вернемся. И на этом все дело завершить. И если вы поддерживаете, то надо понимать, что вот эта вот самая знаменитая ось зла, как у нас ее называют, это Иран, Китай, Россия, ну и туда, наверное, можно записать еще Северную Корею, но они пока что ведут себя тихо. Но тем не менее, вот эту вот ось зла, у нее, между прочим, есть другое название в мировой журналистике, ее еще называют осью сопротивления, это интересно. И вот эта ось, вы там выберете сами нужное прилагательное, и эта ось зла будет не на нашей стороне, она будет действовать против нас. И, между прочим, она уже действует против нас. Вот мы...

0: У нас тут еще и свой конгресс, который всегда, всегда будет голосовать против Трампа, что бы он ни предложил. То есть вот этот у нас есть такой набор факторов. И, значит, продолжаю вопрос. Если вы поддерживаете давление на Иран, военное давление, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что надо это дело, объявить победу и все это свернуть, компанию, то набирайте номер 888-222-1132. Ну и телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Вадим, доброе утро.
0: Доброе.
1: Честно сказать, возмущен до глубины души.
0: Чем же?
1: Возмущен в общем. Я обычно средний американец. Ну, приблизительно такой, как вы. Приехал, там, бог знает когда. Сижу здесь тихо, спокойно. Ни за кого особенно не голосую, воюю. Ну, только за Трампа, естественно. И вот вчера почувствовал себя полностью оплеванным. Полностью оплеванным. Мы потратили дикое количество денег. Мы держим это, мы держим то. Мы идем на такие затраты и этакие. И вдруг окажется, что мы достигли всех результатов. А каких результатов мы достигли? Зачем тогда все это нужно было? В чем суть? Я возмущен, я говорю, до глубины души. Если это
0: ну, хорошо, так, я, окей, хорошо. Ваше возмущение мне понятно. Сейчас много народу возмущено. Но вы мне объясните, а какой выход? Каким вы видите выход из этой ситуации? Возмущение – это одно. Нам нужен выход.
1: Объясню. Я считал, что до тех пор, в связи с тем, что Иран не идет вообще ни на какие наши условия, и вот все, по-моему, они себя считают выигравшими, я бы разбомбил все, что можно было, и ушел. Вот это все, что я бы сделал. И забыл про Иран надолго. Вот так бы сделал. Я не заходил бы, конечно, на их территорию. Менять правительство – последнее дело. Вот и все.
0: А погодите, это мне нравится этот подход. А что значит разбомбил все, что там можно разбомбить? Это вот, вы что то, имеете в виду? Что мы еще не разбомбили?
1: Именно коммуникации, объекты промышленные. Все вот, то, на чем страна держится. Опустил бы действительно этот каменный век, если они не понимают нормальные отношения. И ушел. Вот что бы сделал я.
0: Послушайте, ну хорошо, одну секунду. У меня к вам вопрос.
1: Давайте.
0: Дело в том, что вот то, что вы говорите, это я слышал это не только от вас, но меня всегда вот во всех этих ситуациях давайте им разбубим, давайте их отправим в каменный век. Но я вам должен сказать, что когда в некоторых местах нашей планеты еще был каменный век, реально у них уже была цивилизация с письменностью, то есть это цивилизация реальная. Вы знаете, как и она, наверное, да, одна из старейших, если не старейшая, тысячи старейшая лет. Они Китай. На их фоне, там, например, русская цивилизация, которая тысячи лет, она кажется молодая, вот, но это цивилизация. Это да. Да, но это цивилизация, тем не менее. Значит, и разбомбим их в каменный век. Но там масса простых людей, вот таких, как вы и я. Они как-то приспособились там жить, они живут, у них дети есть. Давайте их разбомбим. То есть, допустим, мы им разбомбим, у них основа их экономики – это нефть, мы все знаем. Давайте им подожжем эти их все поля нефтяные, уничтожим все колодцы. И, а что с этими людьми будут? Что будет с этим? О них мы должны подумать или не обязательно?
1: Есть другой подход к этому. А что нам тогда делать? Зачем мы это все делали? Значит, мы были непродуманно туда зашли. Это первое. Во-вторых, но они же представляют угрозу для нас. Вся страна.
0: И простые не люди, для нас, для простые мира. Люди, которые детей в школу отправляют, они представляют угрозу для нас.
1: И вместе с тем а надо что-то решать.
0: Ну, уж надо что-то решать. Это общие такие заявления общего характера. Ну, хорошо, окей, я вас понял. То есть ваша позиция сводится к тому, чтобы разбомбить нахрен все, что там есть, и повернуться, хлопнуть дверью и уйти. И оставить их там, чтобы они под обломками продолжали обогащать свой уран.
1: У меня изменилась моя позиция раньше. Я был такой, как вы, то есть о том, о чем вы сейчас говорите, а сейчас я понял, что это не работает. Так что вот
0: нет,
1: это моя...
0: Нет, это не работает. Это не работает. Ну хорошо, спасибо вам за звонок.
1: Спасибо.
0: Будьте здоровы. Звоните почаще. Так, следующий выступающий. Доброе утро в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро.

0: вашим выступлениям, в 40-м году вы были против войны с Германией.
1: В 41-м?
0: Ну, в 41-м. В Америке не вступала в войну с Германией. Германия представляла еще меньшую угрозу, чем Иран в то время.
1: Ну, хорошо. Мы здесь не обсуждаем мою позицию. Мы обсуждаем здесь вопрос, как нам сейчас выйти из той ситуации, в которой мы оказались. Вот это мой вопрос. Да. А моя позиция несущественна.
0: Победить Иран. Так, как победили нацистскую Германию.
1: Ну хорошо, а вы мне скажите, таким, каким образом мы будем сейчас выходить из ситуации с Китаем? Вот китайские танкеры пойдут через Ормузский пролив, и мы будем их останавливать, и как на это отреагирует Китай?
0: Это ваше предположение. Пока этого нет.
1: Пока этого нет, но китайское министерство торговли дало распоряжение своим транспортным компаниям игнорировать нашу блокаду. Ну что значит пока этого нет? Но у нас завтра будет.
0: Может, не будет.
1: Может, не будет, я с вами согласен. Ну, окей, хорошо. То есть ваша позиция мне понятна. Я и такое тоже видел и слышал. Я понимаю эту позицию. Мы должны их додавить. Вот есть такое выражение. Мы должны их додавить. Но мы должны понимать, кого мы додавливаем. Потому что, с одной стороны, мы например, додавили Венесуэлу с такой скоростью, что просто дух захватило. Но это немножко другая страна, 90 миллионов населения, армия гигантская, действующая армия. Научный потенциал там какой-никакой есть, между прочим, если они делают баллистические ракеты, которые попадают туда, куда они должны попадать. Это производство, между прочим, не маленькое. Если они на протяжении значительного, долгого времени снабжали российскую армию своими дронами. И я не знаю, сейчас они пользуются этими шахедами, не пользуются, они уже свое открыли производство. Но это представьте себе степень производства, которая производила эти дроны и отправляла их в Россию. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я считаю, что речь о войне с Ираном не идет не про освобождение Ирана, народа Ирана от власти Айатолл, как в Венесуэле она несла освобождение народа Венесуэлы от власти вот этой вот социалистической банды и режима. Да, ну не важно, как вы его назовете. Речь идет о...
1: Я его предпочитаю называть так, как он сам себя называет. Мадуро.
2: Да, Мадуро. Мадуро, ну, не важно, речь идет о режиме. Мадуро — это человек. Значит, речь идет о контроле и уничтожении фактически инфраструктуры, которая... сыпинг инфраструктуры, которая... отпитывает до 80-90% энергетические нужды Китая. И с этой точки зрения, то, что происходит сейчас в Иране, в общем-то, нам очень выгодно. Даже те тяготы, которые испытывает Европа, они нам на руку. Во-первых, Европа будет закупаться недорого. Это теперь Соединенных Штатах, а во-вторых, это также поможет индустриализации Соединенных Штатов, потому что очень хорошие технологически развитые индустриальные компании Европы переедут к нам. То есть эта ситуация, в общем-то, она отвечает...
1: Что-то у нас и порвалось. Глеб, наберите нас еще разок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Ну, еще разочек, и уже надо начинать самому выступать. Окей, что-то не получилось. Окей. По поводу, вот Глеб говорит, нам это на руку. Но когда мы говорим «нам это на руку», я хочу уточнить смысл этого местоимения. Нам это кому? Нам с вами? Мне, Глебу, Анатолию, который звонил, еще кому-то. Это им на руку? это нам на руку или это кому-то другому на руку? В этом проблема. Мы постоянно вот сталкиваемся с тем, что мы неправильно понимаем смысл этих местоимений. Мы, Америка, нам. Нам, кому нам? Мы, Америка, это кто именно? Потому что у нас здесь есть люди, которые зарабатывают деньги на войне, и есть люди, которые гибнут на войне. Вот я кого я имею в виду сейчас, ну, например, наши какие-то военнослужащие, молодые ребята, они, значит, записались на военную службу, их там, значит, обучили где-то здесь у нас, Парис Айленд или еще где-нибудь, отправили туда за океан, они там на этих базах находятся, и на эту базу прилетает иранская ракета, и эти ребята гибнут вообще ни за копейку, ни за что. Они никого даже не защищали там, они просто там были. А кто-то зарабатывает на этой войне большие деньги. Ну, это так повелось. Ну, поэтому я бы, когда я говорю «мы», я считаю, что мы должны 10 раз подумать перед тем, как сказать «мы». У нас есть «мы», и у нас есть военно-промышленный комплекс. У нас есть «мы», и у нас есть наши нефтегазовые компании. И где проходит эта граница между нами, это вы сами для себя решите. Теперь, в то время, когда я понимаю, нам это выгодно, и я так понимаю, что вот эта вся предшествующая политика Трампа, если вы помните этот лозунг «Drill, baby, drill», «бури-бури», и понятно, что мы можем выбросить на... Я почти уверен в том, что мы можем компенсировать на мировом рынке нехватку арабской нефти, который идет от стран Персидского залива, от стран ОПЕК. Мы, Россия, мы можем компенсировать эту недостачу в 20%. Но каким это последствиям приведет в мире? Кто-то об этом думает? Вот я вам рекомендую, если вы смотрите новости, не наши новости, посмотрите какие-нибудь другие. BBC, например. У нас доступ к BBC есть через любой кабельный канал. Они там висят бесплатно, их apps. Вы посмотрите на эти дикие очереди, которые сейчас, например, на бензин в Японии. Потому что Япония, она, я боюсь соврать, но, по-моему, она на 90% снабжается иранской нефтью. Значит, их энергетика на 90% зависима от иранской нефти. Ну хорошо, как с этим быть? У них там сегодня авария. При этом они наши союзники. Мы об этом должны подумать, а мы не должны об этом подумать. Они же наши союзники. Они нам там военную помощь могут оказывать. У нас с ними есть какие-то экономические, торговые отношения. Мы об них должны подумать. У них там очереди стоят по 5 кварталов, чтобы заправить машину. Ну, естественно, цена на бензин выросла. То же самое, ну, не совсем то же самое, но мы знаем, как тяжело сейчас приходится нашим союзникам по НАТО. Я, кстати, вчера услышал замечательное слово «НАТО-стан». Значит, как приходится нашим союзникам из НАТО-стана сейчас, потому что у них колоссальная зависимость от нефти, которую они получают от ОПЕК, и при этом они сами себе отрезали доступ к российской нефти и газу. Ну, если не считать умных из Венгрии. Но все остальные там крепко страдают от этого. Но это все наши союзники. Мы о них можем подумать или нет? Я понимаю, когда мы говорим, нам это выгодно. Мы будем больше продавать свои нефти. Ну хорошо, а нашим друзьям? У нас же что всегда? Это наши друзья, мы должны им помочь. Израиль, это наш друг, мы должны им помочь. То есть мы этим друзьям мы помогаем, а этим друзьям мы не помогаем, потому что, ну, вот так сложились обстоятельства. И я, в общем-то, вот нам звонил Анатолий, если я не ошибаюсь, который сказал, что он сначала был как я, а потом он стал, опять же, как я, только поменял свою позицию. То я таких людей понимаю, потому что они не видят выхода из этой ситуации. И его как бы нет сегодня. И я это многократно повторял и повторю еще раз, потому что тут вот звонит один из моих слушателей, и говорит, у вас позиция точно такая же, и вы представьте свою позицию в войне России с нацистской Германией в 1941 году. Я не могу себе представить такую ситуацию по одной простой причине. Иран на нас не нападал. Они воюют с нашими союзниками, они портят им жизнь, мы знаем как, 100%. Но Иран на нас не нападал 21 июня 1941 года. Поэтому это сравнивать эти ситуации совершенно недопустимо. Это просто смешно. Яблоки с апельсинами. Это из этой же области. При этом масса людей, которые располагают развединформацией, они подчеркивают, что Иран для нас не представлял никакой угрозы. И, естественно, отсюда мое понимание этой ситуации. Я был против этой войны. Я был против нее. Сейчас, когда мы в нее влезли, я считаю, что Трамп должен выйти из нее как-то достойно. Но желательно, чтобы он из нее вышел. И опять же, я не могу не помнить о том, сколько там десятков тысяч людей поубивали, когда эти несчастные иранцы, вдохновленные трамповскими призывами, вышли на улицу, где их просто расстреливали. А сколько людей арестовали, пытают, убивают в тюрьмах. Этого даже счету не поддается. Мы этих цифр не знаем. И вот это вот один из феноменов американского сознания. Я первое, когда я его вычислил, увидел впервые, я не мог прийти в себя, как это все происходит. Нас не волнуют никакие жертвы за океаном. Просто они для нас не существуют. Мы сконцентрированы только на себе. Это ж наш национальный эгоцентризм. То есть, если у нас где-то какой-то уголовник, который перелез через забор на мексиканской границе, или под забором пролез, или перешел вброд Рио-Гранде, и здесь он кого-то у нас убил, то об этом говорит вся страна. Значит, в Ираке погибло порядка миллиона человек. Who cares? Сейчас в Иране десятки тысяч людей погибли. Who cares? Это далеко, мы их не видим. Мы этого запаха трупного не чувствуем. Горит? Ну, хрен с ним, горит. Кого здесь волнуют в Америке, кроме моих слушателей, понятно, потому что среди них много выходцев с Украины, но кого здесь в Америке волнует то, что там 10 или 15 миллионов беженцев, которые рассеялись по всему миру, и немерено сколько, никто точно не знает, но я слышал из нескольких источников, более миллиона убитых на фронте. То, что они там в Киеве говорят вслух, это, слушайте, надо как-то, не будьте наивными, не относитесь к этим цифрам серьезно. Я, например, слышал это от полковника Дагласа Макгрегора, бывшего советника по национальной безопасности Трампа. Он одновременно является активным комментатором, я от него слышал эту цифру, более миллиона убитых. Но я как-то ему больше доверяю, чем пропагандистам из Киева. А сколько покалеченных? А экономика разрушена. Кого здесь, в Америке, это волнует, кроме тех людей, которые, кроме выходцев из Советского, из бывшего Советского Союза, особенно из Украины. Нас это волнует. Американцев? Нет. Но я вам скажу, я вижу по звонкам, что и наших людей, выходцев с Украины, с нашим опытом понимания войны, нас не очень сильно волнует то, что происходит в Иране, сколько там поубивали. То, что у них разрушена экономика, то, что у них наверняка начнутся те же проблемы в конечном итоге, которые начались в Украине. То есть это бегство, бедствие, это т.д. и т.п. Окей, помните об этом. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашим разговорам. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com
4: Не улыбка, без сомнения.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас!
10: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
11: По пятницам с 4 до 5.
10: «Эрудит».
12: В Нью-Йорке 8 часов утра.
13: WSNR, Jersey City.
12: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
15: Davidson Radio.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Davidson Radio.
14: 620 AM. Настройтесь.
16: Thank you. Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
17: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
18: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
19: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
12: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон вам.
2: Вадим, вы не представляете, каким удовольствием я просто перехватил ваш микрофон. И поэтому сейчас продолжаю, так сказать, в том же самом духе на повышенном настроении. Доброе утро всем нашим уважаемым радиослушателям. Вы знаете, кстати, буквально на днях мне позвонила женщина, это снова вам большое спасибо, говорит, я всегда слушаю Ермолинца, и вот вы там выступали, вот мне надо для дочки сделать моргидж. Очень было приятно знать, что люди все-таки слушают, уважают вас, именно слушают вашу передачу. Поэтому это очень приятно. Вот, теперь, значит, по поводу моргиджес. Значит, я уже говорил на моем предыдущем выступлении, что сейчас в мае у нас появились две уникальные программы. Первая – это когда loan application подается в мае месяце, то некоторые банки сейчас дают кредит на оценку недвижимости, на appraisal. Appraisal, как правило, где-то стоит в районе, там, я бы сказал, от 700 до 900 долларов, в зависимости от того, что вы покупаете. Там primary, residence investment, односемейный дом или там 5 семей. Вот. Но все, что от 1 до 4 семей, appraisal, вернее, банк дает кредит. То есть, если вы пойдете через Great Northern Mortgage, через мою команду, и подадите вашу loan application в мае месяце, то есть вам не надо закрываться. Вы закрыться можете, допустим, я не знаю, и в июне, и в июле, когда вам надо будет. Но как только loan application будет зарегистрирована в банке в мае месяце, то вы на клоузинге получите вот этот 800-900 долларов кредит. Это первое. Второе. Опять же, в мае месяце еще один банк выпустил промоушен, что люди, которые, опять же, зарегистрируют свой лон в этом банке в мае месяце, опять же, вы можете закрываться, когда вам удобно, и это может быть тоже на перефинансирование, то есть это не только покупка, но перефинансирование тоже, то на первый год вы получите процентную ставку на 1% меньше, чем она на сегодняшний день. Если, допустим, на сегодняшний день процентная ставка 6,25 на 30-летний моргидж, и хотел бы уточнить, что этот моргидж будет фиксированный на 30 лет. То есть у вас будет 30-year fixed loan, 30-year fixed. Но в течение первого года, в течение первых 12 месяцев, ваша процентная ставка будет на 1% меньше. Что это значит? Если, допустим, вы взяли, допустим, сумму кредита на 700 тысяч на покупку, положили, допустим, 5% down payment, там 35 тысяч, и за первый год вы сэкономите порядка 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов – это столько, сколько вы примерно сэкономите за первый год, не платя вот этот вот интерес. После первого года, то есть после первых 12 месяцев, у вас, значит, конечно, процентная ставка снова будет 6,25. И она будет продолжаться на протяжении следующих 29 лет, да? То есть, опять же, это 30-летний фиксированный моргидж. Просто первый год банк хочет помочь для того, чтобы, ну, покупателям или людям, которые хотят перефинансировать, чтобы сделать процентную ставку на 1% меньше. Очень важно. То есть это для тех, которые хотят покупать что-то сейчас, потому что это промоушен, как нам сказали, будет на вот этот вот месяц май. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Если, допустим, вы покупаете дом за 1 100 000 или там 1 200 000 и также положите, допустим, там 5 или 10% down payment, то вы сэкономите за первый год 9 000 долларов. Только это на интересе. Поэтому позвоните, сравните то, что если даже вы сейчас уже заходите в контракт, у вас есть банк, позвоните нам, сравните, это вам ничего, денег никаких стоить не будет. Мы сделаем сравнение, проверим все ваши документы. Если вас устроит, мы вам сделаем моргидж. Если нет, вы можете оставаться в тех банках, где вы сейчас находитесь. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Greatland Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. У меня тут была небольшая техническая неполадка, телефоны не работали, но сейчас все работает, и желающие поучаствовать в нашем разговоре могут набирать номер 718-303-9090. И я вот тут ожидал звонка от Глеба, если вы, Глеб, еще нас слышите, я вам дам возможность договорить до конца. Окей, вот, слышите прекрасно. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, так там я начал, что это позиционер,
1: Нет, это что-то у нас, я прошу прощения, звук ужасный, что-то у нас тут не включается правильным образом, прошу прощения, не подходит. Попробуйте нас набрать еще разочек, может быть, с другого телефона, если есть. Я вообще заметил это одно из свойств нашего времени. Раньше у людей был телефон на веревке дома, включенный в розетку, а сейчас только остались мобильные телефоны. Такая проводная связь ушла, тихо ушла в прошлое. Но это иногда вызывает проблемы технического характера. Окей, я еще тут хочу... Вот у меня есть одна тема на сегодня приготовленная. Вы знаете, умер вчера Тед Тернер. Это один из самых знаменитых и самых влиятельных американцев. Он изменил нашу психику, буквально, причем в плохом смысле этого слова. И я бы хотел об этом сказать пару слов и скажу. Но одна из проблем изменения нашей психики связана с тем, что мы находимся во власти новостей. И эти новости – это агитпропс. Вот было прекрасное советское слово – агитация и пропаганда. Агитпроп. Значит, Иран для нас – это совершенно там безумная страна. Там правят всем эти шейхи, или я не знаю кто, аятолы. И значит, в связи с этим там люди совершенно дикие. Ну, я рекомендую желающим на YouTube просто, чтобы далеко не ходить, на YouTube. Набрать какие-то репортажи, прямо напиши там «Иран сегодня» или «Тегеран сегодня» и посмотреть, что там на улицах происходит. Ну, как бы жизнь нормальная. Я ни в коем случае не защищаю их режим. Я прошу меня понять правильно. Не истолковывать мои слова таким образом, чтобы я выглядел моральным уродом. Нет, у них это понятно, у них авторитарный режим, но в мире много авторитарных режимов. И тем не менее, люди как-то живут при авторитарных режимах. Они живут. А в некоторых случаях они перестают жить. И я не знаю, что лучше. И о том, что это не самая дикая страна, я вам могу привести очень интересную статистику. Значит, вы знаете, что такое IQ-тест. Это когда тестируют народ на сообразительность. И... Вот международный IQ-тест 2026 года. Ну, первый вопрос. Как вы считаете, у кого по странам самый высокий IQ-тест? Я знаю, что вы скажете. Вы не правы. Израиль на 48-м месте. Что? Это невероятно. Это вероятно. Я вам скажу почему. Потому что в Израиле есть две группы евреев. Ашкенази и Мизрахи. И, к большому сожалению, простите меня, представители Мизрахи, но благодаря вашему участию в этих тестах общие показатели снижаются. Хотя у Мизрахи обалденно высокие. Но если мы говорим в целом по стране, то на первом месте Южная Корея. Кто бы мог подумать? Ну да, они там соображают хорошо. У них по стране 106.97, почти 107. Поинтов, показатель. Значит, и если мы возьмем, только сравним ашкенази с южнокорейцами, то получается, что у израильтян, у ашкенази, я имею в виду, 110, 115, 125, бывает 125. Но это выборочная группа. У нас, например, в Америке тоже есть люди, у которых 125 или выше, если может быть выше. Но если мы говорим в целом по стране, то на первом месте у нас Южная Корея. Кто у нас на втором месте, ребята? Как вы думаете? Вопрос в зал. Ну, я вам скажу. Китай. У них 106,5. У Южной Кореи 107, у Китая 106,5. Кто на третьем месте? Япония, 106,3. Кто на четвертом месте? И вот тут большая неожиданность для вас. Иран. Иран. У них 104,8, почти 105. Почему? Есть объяснение. У них в школах у них очень хорошая математическая школа. И в целом, я повторяю, мы имеем дело со странами, например, с молодыми странами. Их довольно много на карте мира. И мы имеем дело с цивилизациями. Иран – это цивилизация. У них своя большая культура. И то, что к ним туда пришел ислам и немножечко эту культуру пригнул, она все равно достаточно высокая для того, чтобы оставаться, дать вот этот показатель. По IQ, по странам, Иран на четвертом месте. Если мы не будем включать в этот список Ашкенази как отдельную страну. Но даже если мы включим Ашкенази как отдельную страну, то все равно Иран на четвертом месте. А где мы? Это же тоже нам важно понимать, где мы. А мы на 18-м, по-моему. Ну, в первых двух, в первой двадцатке. Ну и опять же, этому есть объяснение. У нас есть люди, которые там где-то на ферме работают, а есть люди, которые сидят на Уолл-стрите, чужие деньги считают, а потом свои. Но в целом по стране показатели вот такие. И это говорит, что мы не можем говорить, что в Иране живут сумасшедшие люди. Мы этого не знаем. Нам сказали. Но то, что нам много чего говорят. Это несущественно, что нам говорят. Важно, что реальные факты есть какие-то. И мы о них ничего не знаем. Ничего. Или мало. Почему? Потому что мы находимся во власти новостей. Даже не столько новостей, сколько комментариев. Потому что новости нам редко очень сообщают. А если сообщают, то это в основном комментарии, комментарии, комментарии. Под видом новостей. Окей. И вот тут мы подходим к персонажу нашей истории, которого называли Тед Тернер. Перед тем, как вам рассказать о нем и последствиях его, тяжелых последствиях его деятельности, я хочу напомнить вам о том, что Раиса Коэн, иммиграционный адвокат с опытом работы в должности федерального судьи и прокурора, решит все ваши иммиграционные вопросы, если вы позвоните ей по телефону 718-275-1234. 718-275-1234. Окей, теперь, значит, я хотел бы вернуться к Теду Тернеру. Значит, он умер вчера, 6 мая, ему было 87 лет. Значит, человек пожил, наверное, можно сказать, что пожил нормально. Денег у него было хоть отбавляй, но мы его знаем, кто-то его знает как мужа Джейн Фонды, но его самый главный вклад в американскую жизнь заключается в том, что он создал беспрерывный новостной цикл. 24/7, как у нас тут это называется. Его главное изобретение – это CNN. Вот это его детище. Это не просто детище, это чудовище. Почему? Потому что до появления CNN новости были событием, которое имело место два раза в день – утром и вечером. Но он превратил новости в безостановочный поток промывания мозгов. Значит, до запуска CNN в 1980 году вечерние выпуски на главных телеканалах длились 30 минут. Но с появлением CNN информация стала процессом. Она обновляется каждые несколько минут, и вся эта сетка, 24 часа, она занята новостями. И за CNN последовали другие круглосуточные каналы, и потом интернет с социальными сетями. Благодаря этому мы живем в постоянном новостном потоке, который нас просто отравляет как яд, как самый ужасный, самый плохой яд. Как это работает, я думаю, многие из моих слушателей знают. Вместо того, чтобы слушать музыку или аудиокниги, у них заточено сознание только на новости. Не 24 часа слушают новости. Хотя, я вам скажу, что у меня есть как бы подготовка, потому что я всю жизнь провел в новостях, и я знаю, когда надо отключаться. И по большому счету, я могу предложить просто эксперимент провести. В любое время суток послушайте новости в течение 10 минут, больше не надо. Потому что сюжеты меняются каждые 3-4 минуты, 5 минут, ну, обычно 3-4. Значит, если вы послушаете новости 10 минут, и потом выключите телевизор или телефон, что угодно, что у вас там работает, утюг, выключите. И включите через, я не знаю, через 5 часов. Вы услышите то же самое. Но масса людей, которые не проводили этот эксперимент, они слушают 2-4 часа, потому что им кажется, что они услышат что-то новое. Ничего подобного, они ничего нового не слышат. Как, значит, обновляется новостной поток? Ну, бывает, что там что-то новое произошло, они вбрасывают туда маленькую новость, буквально 2-3 фразы, может быть, если какое-то развитие имеет место. Но каким образом поддерживается это ощущение того, что говорят все время о новом? Говорят все время о том же самом, но говорят разные люди. Зовут этих так называемых экспертов, зовут политиков, и они болтают одно и то же, но на разные голоса, с разной интонацией и с разными физиономиями. И именно по этой причине у нас на многих телеканалах отбирают не самых умных, а самых симпатичных. Вот. И, значит, мы имеем в результате то, что мы имеем. Значит, это без перерыва с новостей имеет тяжелейшие последствия для нашей психики. Почему? Потому что весь поток новостей, 95%, я вам так скажу, это негативная информация. И мы, у нас, мы даже, может, я сам этого не знал, пока не прочел недавно, что мы заточены на восприятие негативной информации. Это эволюционный результат нашего эволюционного развития. Потому что этот постоянный поток новостей, он активирует в нашем мозгу аппарат, в нашем мозге, он активирует механизм, который называется борьба или бег, fight or flight. Ты или вступаешь в драку, либо бежишь. Это связано с тем, что мы эволюционно, с первых дней существования человека как человека, находимся в постоянном режиме выживания. Постоянно. И у нас включается этот механизм. Если мы должны реагировать на опасность рядом. Если опасность очень большая, мы убегаем. Если она не очень большая, мы пытаемся как-то преодолеть, вступить в драку и так далее. Но этот механизм включен у нас постоянно, и он реагирует только на негативную информацию, которая получается извне. Мы воспринимаем новости как реальную угрозу, на которую мы должны реагировать. Компрендо? Да. Значит, и у нас тогда, когда мозг в этом находится состоянии постоянного ожидания неприятностей, он дает команду нашим органам внутренней секреции, и выделяются стресс-гормоны. Какие? Кортизол и адреналин. Действие этого мы знаем. Значит, проверено научными работниками, проверено, что 14 минут достаточно для того, чтобы повысить у вас в вашем организме уровень кортизола и адреналина. 14 минут, даже не 15, 14. И это приводит ко всем известным нам симптомам. Это постоянная тревога, это депрессия. Значит, выделяется кортизол, мы знаем одно из последствий выделения кортизола, это мы начинаем испытывать голод, то есть начинаем безостановочно закусывать чем-то мелким, даже не замечая, что у нас рот не закрывается на протяжении всего дня. В связи с этим у нас так много людей, которые страдают от излишнего веса. Может быть, кто-то получает от этого удовольствие, но принято считать, что мы страдаем от этого. Потому что организм перестает нормально функционировать. Человек не может жить в постоянном стрессе, но благодаря новостям живет. Вот это вот высочайшее достижение Теда Тернера. Это побочный, конечно, эффект его достижения, но тем не менее мы это имеем. Теперь психиатры выявили новый синдром. Такое ментальное отклонение. Называется Mean World syndrome, синдром злого мира. То есть те, кто безостановочно смотрит новости, они начинают воспринимать реальность как более опасную, жестокую и хаотичную, чем она есть на самом деле. Значит, первый и главный пример, который поймут все, это Мамдани сейчас придет к власти в Нью-Йорке, и там город погрузится в полный хаос. Это не к тому, что я сейчас говорю, к тому, чтобы сказать, что это не так, или что там его приход к власти как-то благотворно отразился на нью-йоркской жизни или на нью-йоркской экономике, но в целом катастрофических последствий нет. Мы их ожидаем, мы их иногда хотим видеть, но миллионы людей ходят по улицам, миллионы людей ездят в метро. То есть как-то жизнь продолжается. Солнце светит, птицы поют. Но те люди, которые живут вот здесь, например, во Флориде, у них полное восприятие того, что Нью-Йорк – это такой город, как в этих знаменитых фильмах про Мэд Макса, или я не знаю, когда Нью-Йорк там это как крепость, или там полный развал, и там только на улице, если ты кого-то можешь видеть, только бандита. Я понимаю, что на улице в Нью-Йорке опаснее, чем на улице в Сарасоте. Это мне понятно. Но в Сарасоте на улице тоже бывает опаснее, чем в какой-нибудь деревне в Каскадийских горах. Все в сравнении. И в сравнении это тяжело даже, может быть, представить себе этого. Что в целом глобальная статистика фиксирует снижение уровня насилия, уменьшение крайней бедности. Продолжительность жизни у нас растет, несмотря на все усилия убийц серийных. И если у нас сегодня, например, в Нью-Йорке, ну, прошу прощения, не в Нью-Йорке, а в Америке в целом, продолжительность жизни упала. Мы это знаем, она по стране упала. Незначительно, может быть, но упала. Одна из причин этого – это повальная наркомания. У нас это бедствие. И из-за передозировки гибнет масса народа. Или уходит из жизни раньше, чем она должна уйти. Но это не связано с состоянием здоровья в целом. Человек может быть здоровым во всех отношениях, но он примет на одну больше, чем его организм может выдержать. И все. У нас тут звонит нам один трудящийся из морга. Это его. Он получает нового клиента. Но это не связано с качеством жизни в Америке. И это абсолютно никак не связано с деятельностью Мамдани, как бы плохо я к нему не относился. Но наши новости постоянно нас вталкивают в этот формат восприятия мира. Все ужасно. Все ужасно, ребята, я вам хочу сказать, что у нас все ужасно, но миллионы людей по всему миру, они хотят жить в Америке, и они идут пешком через Панаму, через все эти дикие страны, через дебри, через джунгли, для того, чтобы попасть в наш кошмар. Им так здесь нравится. Это о чем-то говорит или нет? Это говорит только о том, что они меньше смотрят новостей, чем мы. Бесконечно. Бесконечно и безостановочно. Значит, у нас тут есть еще одно явление, которое называется doomscrolling. Это бесконечное пролистывание заголовков на телефоне, когда люди даже эти статьи не читают, они по заголовкам понимают, что все плохо, конец фильма наступит буквально вот сейчас. То есть они доживают свои последние секунды. Окей, мы продолжим говорить об этом после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
5: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
17: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
18: Вы слушаете «Davidson Radio».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о катастрофическом вкладе Теда Тернера, покойного, в нашу жизнь. Как он ее изменил, а мы даже и не знали, кому сказать спасибо за наше счастливое детство. Окей, okay. Если есть желающие высказаться по этому вопросу, скажи, насколько мы вообще, как следует относиться к новостям, может быть, при этом я, знаете, еще что хотел бы послушать, если у вас, конечно, есть чем поделиться. У вас в семье есть с этим проблема со слушанием новостей или нет? Вот если есть, то расскажите, как вы с этой проблемой боретесь и боретесь ли вы? И ощущаете ли вы, что это действительно проблема? Телефон на студии 718-303-9090. Значит, пока вы набираете наш номер, я хотел вам напомнить, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Кони А. Авеню и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует совершенно безотказно. Окей, нам звонят, давайте послушаем наших трудящихся. Окей, доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим. Я вот слушаю вас, вы так правы. Новости слушать вообще невозможно. Особенно телевидение РТН. Они один за другим повторяют одно и то же каждый.
1: Но это не они, так это все так делают. Так это все так делают. Ну хорошо, вы меня...
2: Нечего слушать, слушать нечего. Ну раз в день можно это сказать.
1: Как вы, как вы выходите из этого положения?
2: Если я выключаю, я не могу их больше слушать. Я раз выслушаю утром и выключаю.
1: Слушайте.
2: Это просто невозможно.
1: Слушайте меня. Слушайте
2: да.
1: меня.
2: Я вас слушаю, вот спасибо. Действительно я вас слушаю. И я сейчас выключу после вас. В 9 я выключу, поверьте мне.
1: Как? Просто поразительно. Большое вам спасибо за доверие. Слушайте, я прекрасно понимаю, что... Я должен менять время от времени темы, хотя как бы мировая ситуация на мировой политической арене, она как бы нас привязывает наше внимание к одним и тем же проблемам. Ну, сейчас, скажем, Иран, Армунский пролив, да, или до этого я обращался к Украине, есть какая-то неизбежность в тематике, но с другой стороны, если ты не обновляешь тематику, это значит, что у тебя что-то не работает в твоей собственной профессиональной системе. Я стремлюсь к этому, вот как сейчас вам демонстрация моих усилий в этом направлении. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я хочу ответить вам на ваши, так сказать, разговоры о том, что Иран нам не угрожал. Он угрожал нашим друзьям.
1: Okay.
3: И если он победит наших маленьких друзей,

0: нашим друзьям. Окей. Значит, но мы не обязательно. У нас разное отношение к нашим друзьям. У нас наши друзья сейчас в Германии или в Японии. У них большие проблемы с энергоносителями. Они тоже наши друзья. Мы об этих друзьях заботимся, или у нас есть какая-то градация? Это друзья, это не друзья. Ребята, надо как-то. Это как-то трезвее смотреть на жизнь. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Вадим.
0: Здравствуйте.
1: Мы живем в эпоху цифровых технологий, и, как мне кажется, сейчас было бы лучше давать право каждому верить в то, что он верит. Но поскольку это очень легко отследить, было бы необходимо судить его именно потому.
2: Иди нахуй, понял, пес ебучий.
0: О, боже мой. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот такая вещь мне не совсем понятна. Наш главный руководитель сказал, что Америка вступила в золотой век. Не могли бы вы объяснить, а в чем это заключается?
0: Нет, не могу. Вы представляете? Не могу. Он многое
3: так
0: говорит
3: жалко.
0: Такое, что я не могу объяснить. Я вам говорю как на духу. Не могу.
3: Как жалко. Вы были моей последней надеждой.
0: Окей, прошу прощения, не получилось.
3: Да, ну что
0: У вас есть
3: поделаешь?
0: Какие-то объяснения?
3: У меня
0: Okay. Он нам
3: объяснение...
0: еще сказал, что мы... Он мы... А подождите, подождите, одну минуту. Я еще хотел добавить к вашему выступлению свои 2 копейки. А именно, если вы помните, он нам обещал, что мы еще устанем от наших успехов. И я все еще никак не устаю. То ли, может быть, я физкультурой занимаюсь больше, чем обычно. Не знаю. Но пока что не устал от наших успехов. Окей.
3: Okay.
0: Если
3: да,
0: у вас все, дадим
3: правы.
0: Послушать. Окей. Okay.
3: Да, спасибо.
0: Ну хорошо, все? Да, будьте здоровы. До свидания. Окей. Okay. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, меня зовут Александр. 8 лет назад...
0: Опс, оборвалась связь у нас с вами, Александр. Я предлагаю вам еще раз набрать телефон, если есть такая возможность. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Те, кто творят геноцид, нам не друзья. Лично мне так точно нет. Спасибо.
0: Ну хорошо, до свидания. Так, кто у нас еще тут? Так, одну секундочку. У меня тут надо... Так, вот нам звонит второй раз человек. Ах. Давайте Илью послушаем. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим Александрович. Вы ведь добрый человек, и дадите мне возможность вас немножечко подправить. Ну, чисто по-дружески. Значит, вы сказали, что Иран обладает, так сказать, большим IQ,
0: Это не я сказал, не-не-не, это International, это International IQ тест, это не я сказал, я не лично не проверял, я с ним, не вешайте на меня эту собаку, это разные
6: Вадим
0: вещи. Я не
6: Но это я услышал от вас, поэтому и говорю это, что это вы сказали.
0: Окей, International IQ тест, International IQ тест.
6: Это не вы проверяли, я понимаю. Так вот, но дело в том, что в отличие от других развитых, так сказать, цивилизаций, Иран нам напрямую угрожает, потому что у него, так сказать, на знамени написано «Смерть Америке», а внизу мелким почерком, вернее, таким же почерком написано «Смерть Израилю». Ну, а сам Израиль, так сказать, за сколько
0: на знамени?
6: В данный момент?
0: На знамени.
6: Ну,
0: на
6: образно говоря, написано. Да, и их лозунг.
0: А образно говоря, не считается. Считается, что написано. Там это не написано. Всего хорошего, будьте здоровы. Ой, не, надо ну как-то серьезнее к этому всему относиться. У них написано, образно говоря. А вообще нет. Елки-палки. Ну что-то у меня не получается сегодня. Включение. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Вадим Александрович, здравствуйте, это Людмила из Лайкуда. Я присоединяюсь к Дане, которая...

0: Позвонила вам первой и сказала, что новости слушает. Я слушаю с 6 до 9. Потом отключаюсь и ухожу.
1: Три часа, между прочим, это половина рабочего дня у некоторых людей.
0: Ну, вы знаете, Сева Каплана...
1: У вас крепкое здоровье.
0: Не беру, так сказать, в виду, потому что он разгонный для меня. Потом я ухожу на радио «Свобода». Там у Ивана... у Толстого... Иван Никитович, прекрасная программа. Вот такие дела. С днем радио, которое уже прошло. До свидания.
1: До свидания. Я тоже вам должен сказать, что я очень люблю Ивана Толстого. Это замечательный культуролог. И его слушать всегда это удовольствие. Хорошо. Так, ну, у нас тут звонит масса трудящихся. Снимался один и тот же трудящийся, который, по-моему, обезумел от безделья. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро еще раз. Вы почему-то не даете мне договорить. Уже не первый раз. Вы ощущаете слабость своей позиции. Вот.
1: Значит, сейчас опять не дам договорить.
2: А не Советский Союз, вступление в войну с Германией. Правда, Германия вступила войну с Америкой, но неважно.
1: Лет было очень много. Она вступила в войну с Японией. Она вступила в войну с Японией. Да, в смысле, Япония вступила в войну с... Да. Не, война... Погодите. Дело было так. Когда японцы напали на Перл-Харбор, поскольку немцы были союзниками японцев, мы вступили в войну. Да.
2: Да, но с Германия вступила в войну с Америкой. Даже было полно людей, очень много, которые не хотели войны с Германией. Давайте обрисуем ситуацию, посмотрим хотя бы на один шаг вперед с Ираном.
1: Давайте.
2: Иран продолжал захватывать весь Ближний Восток. В соответствии с своей декларацией. Вот. Продолжал сжимать смертельные клещи вокруг Израиля. Если ничего не делать... Тем более, вы говорите, там ядерные бомбы, вы не боитесь. Ближний Восток попадет под влияние не только Ирана, но и России, и Китая. И они будут шантажировать весь мир. И что будет тогда с ценами на нефть? А если начнется война с Израилем, непосредственно Ираном, она уже ведется там десятилетия на самом деле, что может случиться? Ядерная война. Может, Израиль не захочет самоуничтожаться. Что тогда будет вообще с мировой экономикой? Поэтому эта война это в интересах Америки. А Израиль там побочно, так сказать, бенефициарий. И Америка не может этого допустить.
1: Ну хорошо, окей, я вас понял. Я вас понял, но скажите, вы уже все сказали. Я могу вас отключать или еще надо послушать? По второму кругу.
2: Интересно,
1: хорошо, я вам, окей, я вам признателен за звонок, и я подчеркиваю, что я вам даю возможность высказаться. Мне главное, чтобы люди высказывали как бы в культурной форме. И вы вполне соответствуете этим требованиям моим простым. Большое вам спасибо за звонок. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей. Следующий выступающий, доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте, Вадим. Вы знаете, вы просили прокомментировать, как происходит в наших в семьях отношения к властям. Вот, я хочу сказать, вот мы, у нас с мужем, я признаюсь, что я как бы джамки новости, я все время прислушаюсь, мой муж никогда не был политизирован, он не голосовал. Байден, Трамп, ему совершенно все равно, как он говорит, главное, чтобы его пенсионный план был нормальный, главное, чтобы стокмаркет был наверху, как бы вот так. Но сейчас он вышел на пенсию, и у него стало больше времени, и он слушает наш верховный первый источник. И то, что я когда прихожу с работы, он говорит, Саша, слушай, я сегодня слушал, что сказал Трамп. И вот то, как говорит наш верховный первоисточник, я не знаю, можно его назвать новостями или еще что-то, но как он говорит, что он говорит, что он выкладывает в свои сети, абсолютно отвратило моего мужа вообще от того, что сейчас происходит, и от власти, которая сейчас сидит в Белом доме. Вот так вот, я не знаю, можно назвать Трампа как бы первоисточником новостей, новостной какой-то, какого-то важного момента или нет. Вот как вы можете это прокомментировать?
1: Да, конечно, я тут же деньги получаю за то, что я комментирую. Вы хотите еще остаться в эфире или послушайте меня уже по радио?
3: Не, я могу остаться в эфире и, может быть, что-то как-то...
1: Ну хорошо, только тогда не перебивайте. Это для меня важно. Пожалуйста, только не перебивайте. Смотрите, я пожил в Америке сколько? В 90-м году приехал, 36 лет. Значит, и у меня медленно как бы вызревало такое понимание того, что здесь происходит. Потому что сначала ты как бы реагируешь на лозунги, потом приходит, как бы ты начинаешь анализировать, переоценивать. Я вам скажу, для меня то, что Трамп, он всегда болтал лишнее, это однозначно. И тут с этим как бы спорить это невозможно. Но у него были какие-то базовые обещания, которые меня в нем привлекали. Например, раз навсегда положить конец нашим заокеанским войнам. И сейчас он именно сделал то, что он обещал не делать. Для меня это не просто красный флаг, это для меня, может быть, какой-то эпохальный момент в моей собственной биографии, который окончательно меня укрепил в мнении, что никаким политикам, никаким, абсолютно, они слева или справа, верить нельзя. У них есть свои интересы, которые не имеют никакого отношения к моим интересам. И мой интерес, точно как у вашего мужа до недавнего времени, был, что происходит на бирже. Но, к большому сожалению, деятельность Трампа, а до него Байдена, она влияет на эту ситуацию на бирже. Поэтому как бы совершенно отмахнуться от этого нельзя. Но потом есть какие-то проблемы, которые я считаю очень актуальными для этой страны. Если человек пытается их там как-то разрулить, то я его слушаю. Но я вам говорю, кто-то сейчас не переносит Трампа, я понимаю этих людей. Но слушайте, до этого они прекрасно переносили Байдена, который, ну просто это был зомби на стероидах. Но как-то жили мы с ним, жили. Но вот Байден, теперь Трамп. Я вам говорю, что надо спокойнее к этим людям относиться. То есть как-то отодвинуть их как можно дальше от себя и жить своей жизнью. Это здоровее будет. Я, к сожалению, должен вас сейчас уже с вами попрощаться. Да и не только с вами, а со всеми. Но надеюсь, что мой ответ вас в какой-то степени, может быть, удовлетворил. По крайней мере, вы имеете представление о моем отношении к этим всем ребятам у власти. И вам спасибо. Всего хорошего. Вот это то, что это вот на примере вот этой семьи, я уверен, что мы можем говорить о любой семье, что там происходит одно и то же. Люди не то, что со своими друзьями ссорятся из-за новостей, они со своими близкими ссорятся. Я не знаю, сколько я сейчас человек откликнется, если я вам скажу, что родители со своими детьми не имеют нормальных отношений из-за новостей. Из-за новостей. Потому что один воспринимает что-то на веру, другой смеется, потом он начинает смеяться не только над новостями, но и над теми, кому эти новости нравятся. И все. И говорят, мы с моим сыном или мы с моей дочкой договорились об этом не говорить. Все, значит, оставит на уровне, ты чай пила сегодня? Пила. Шнурки завязал? Молодец. Вот из этой области. Это наша жизнь. Спасибо Теду Тернеру, царство ему небесное, если получится. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. И на последние минуты оставляю вас с солнечной Италией. Всего хорошего. С вами был Владимир Маленец.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
6: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
7: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
6: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
8: В Нью-Йорке 9 часов утра.
9: WSNR, Jersey City. вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
13: «Анкор».
12: Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
13: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
13: Впервые в Нью-Йорке.
14: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
13: Театральная гостиная.
14: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
13: Билеты на сайте
14: theater.com и по телефону 718-266-3393.
15: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
16: Ждем вас.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
17: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Слушайте нас в интернете
1: www.davidzonradio.com.
0: davidzonradio.com.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 7 мая. Вчера на бирже был рекордный день. По крайней мере, три индекса поставили новый рекорд. Standard & Poor's 500 поднялся на 1.5%, 7365 рекорд. NASDAQ плюс больше, чем 2%, 25838 рекорд. Russell 2000 1.5% рекорд. И Dow Jones тоже прибавил процент с четвертью. И транспортный индекс поднялся на 1.75%. Сегодня, похоже, мы поставим еще три рекорда. А может быть, даже и все пять рекордов, потому что все индексы показывают на положительное открытие. Это связано с тем, что нефть упала. Нефть упала на $4.17, $97.10 стоит один баррель Brent. Золото плюс 53.90, $4706.70 стоит унция золота, унция серебра стоит 82.05. 1 евро равен доллару 18 центов, пятилетние госбумаги дают 3,995%. За 10 лет можно получить 4,348%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,935%. За границей сегодня Англия минус 0,5%, Франция небольшой плюс, Германия небольшой минус, Швейцария минус 0,1%. В Азии японский Никей прибавил 5,6%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг плюс 1.5%. В данный момент наша биржа сейчас показывает Dow плюс 101, Standard & Poor's 500 плюс 10 и NASDAQ плюс 30. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Nvidia надо покупать. Более того, инвестиционные банки, аналисты говорят, что компании, которые занимаются памятью и связанные с artificial intelligence, искусственным интеллектом, они поднялись на от 30 до 70%, а Nvidia так еще нет. Поэтому они говорят, что Nvidia еще сделает свой большой рывок, и они предлагают покупать Nvidia. Freshpet надо покупать, Microsoft, с ними тоже все будет очень хорошо, Allegion Health покупать, Apple, пусть они тоже будут, у них все будет нормально, Scorpio Tankers покупать, Disney лучший выбор для одного из банков, CoWeave надо покупать. Один из банков считает, что Uber надо покупать. Louisiana Pacific тоже будет вести себя хорошо. United Therapeutics будет вести себя хорошо. Alcoa тоже хорошо. Selective Insurance будет вести себя неплохо. Fortinet надо покупать. Instacart будет вести себя хорошо. Prologix хорошо. И Surf Air Mobility тоже будет вести себя хорошо. Точно так же Halliburton и Sea Time. Из компаний, цены которых сегодня были изменены уже, Shake Shack показал квартальные результаты, которые не вдохновили инвесторов, и акции упали на 17%. McDonald's, с другой стороны, все было хорошо, и акции поднялись на 3,2%. Whirlpool сказал, что война в Иране стоит им больших денег. Акции упали на 18%. Shell упал на 1,8%. Carlyle Group упал на 3,5%. Tapestry показала свои квартальные результаты, и они поднялись на 3%. Arm Holdings сегодня упал у нас с утра на 8,6%. DoorDash поднялся на 10%. Zillow Group упал на 5,5%. Fortinet, это cyber security компания, плюс 15%. IonQ упала на 8%. Это Quantum Company. Snap упал на 8%. Snap, это social media компания. Eastly, сегодня это cloud платформ, они сегодня упали аж на 26% после своего отчета. Algomardi поднялось на 7%. Alcomai Technologies упали на 6%. Planet Fitness, это сеть джимов, они упали на 14%. Papa John's International тоже показали свой квартальный результат, минус 3%. Warby Parker, это компания, которая делает очки, они поднялись на 9%, и Peloton поднялся на 3,8%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Дэвид Зон Радио.
0: Мы любим Нью-Йорк.
2: Киев, Нью-Йорк с Матвеем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Конопольский. Начинается моя программа «Киев-Нью-Йорк». Но сегодня действительно Киев-Нью-Йорк. И Киев-Нью-Йорк, ну, скажем так, Киев, все дальше и дальше, и глубже, и глубже. Ну, самая главная тема, о которой сегодня говорят все, одна тема или темы, можно так сказать, одна тема международная и другая тема украинская. Или вернее, ну как сказать, Украина-российская. Это тема парада. По последним сведениям, которые я вам хочу сообщить, ночью происходит некая репетиция парада на Красной площади. При этом там все перегорожено такими, ну я бы так сказал, щитами, для того, чтобы никто не увидел, чего там на Красной площади происходит. Ну, вроде там шагают курсанты, вы знаете, что все перекрыто, никого никуда не пускают. И вообще этот парад, ну, под большим вопросом. И здесь два как бы вопроса, которые отсюда вытекают. Первое – это будет ли Путин присутствовать на Красной площади, так сказать, физически. Он должен присутствовать по той причине, что если он будет на экране, то все поймут, что он труслив, и это будет огромный удар по нему. Ну, ему может быть плевать, но он вообще понимает, что, наверное, видимо, что так это не работает. То есть он под удары дронов, возможных, подставляет курсантов, подставляет каких-то там зрителей, которых пригонят, но сам на Красной площади не желает быть. А вторая история внутри этого парада – это то, что непонятно, будет ли украинская атака. Вы знаете, что Путин объявил одностороннее, как он говорит, перемирие 8 и 9, а украинцы решили проверить и сделали 6 и 7. Ну и более 20 человек, украинцев, погибло за этот период. Вы знаете, бомбили по детскому садику. В общем, Путин показал, что ему плевать на то, что предлагает Украина. И хочу вам сказать, что выступил Зеленский, который сказал, ну вот, значит, теперь Украина может ответить так, как она хочет. У меня было голосование на моем канале, и я спросил, как вы считаете, надо бить по Красной площади или, так сказать, не бить? И вы знаете, 72% проголосовало, чтобы не бить. Ну, такое, знаете, там могут люди пострадать и так далее. А что, украинцы не страдают? В общем, это дискуссионный вопрос. Я сторонник, наверное, такой радикал немного. Я считаю, что Путину надо показать, что он унижен. То есть Путина надо во что бы то ни стало унизить. А если действительно не бить по Москве, то Путин 8 и 9 будет тишина, а 10-го ударит по Киеву и снова, и снова. Ну и вы знаете, госпожа Захарова, это последнее, что я хотел сказать в преамбуле, объявила, что, во-первых, жителям надо быть внимательными Киева, Украины, прятаться в бомбоубежищах, иностранным дипломатам покинуть столицу Украины, потому что мстя будет страшной. То есть месть, не дай бог, сорвут парад, ничего они сделать не могут, на мой взгляд. Об этом и о многом другом в сегодняшней передаче вы будете слушать меня. Есть такая замечательная журналистка Лиза Аникина, и я ей дал большое интервью. Ну вот вы увидите, услышите, вернее, фрагменты из этого интервью, где затронуты фактически все темы в самом резком, если можно так сказать, ключе. Ну что, давайте слушать.
1: Ну а к нам уже, я вижу, присоединяется Матвей Гонопольский. Матвей Юрьевич, здравствуйте.
0: Здравствуй, очень рад тебя видеть и рад быть на живом гвозде. Давно не был.
1: И я рада, вы с каждым годом хорошеете, Матвей Юрьевич.
0: Ну это такое, как это, 45 баба-ягодка опять, а тут 72... Мужик – это голова. Подожди, это я сейчас придумал. Это не поэзия Дмитрия Быкова, даже близко, но правдиво, правдиво.
1: Подожди, все вы хорошо. Вы хотите сказать, что да, вам 72?
0: Нет, это шутка.
1: А, ну хорошо, а то я готова была удивиться и еще сильнее восхититься. Мы тут с коллегой нашим Никитой Василенко, думаю, помните, такого перед эфиром говорили, что времена у нас интересные с отключениями интернета. И вообще приходится изощряться для того, чтобы как-то информацию получать, все сильнее и сильнее изощряться. И пришли к выводу, что кому как не вам, опытным журналистам, должно быть известно, как обходить различного рода ограничения цензурные. У вас есть какие-то ассоциации вот с тем, что сейчас с блокировками происходит в России, с тем, как глушили вражеские голоса, например, как ограничивали печать, ограничивали печатание разных книг, изданий и так далее?
0: Ну, по утверждению выдающегося философа, к сожалению, ушедшего из жизни Александра Зиновьева, которого много-много лет назад я знал, и который приходил к нам на «Эхо», уже будучи в достаточно преклонном возрасте, он сказал знаменитую фразу, характеризуя, прости, пожалуйста, российские порядки. Он сказал, что Россия вечно будет колебаться между псевдодемократией и постсталинизмом. Так, собственно, оно и получается. Прошу прощения, извини, просто я сейчас нахожусь в Соединенных Штатах, у меня утро и немного тяжеловато.
1: Ой, я понимаю, понимаю.
0: Не-не-не, все хорошо. Понимаешь, в чем дело? Ну, все повторяется. По всей видимости, это цикличность, это, в общем, работа для философов. Точно так же, как я, живя на Ветряных горах в городе Киеве, это далеко от центра, далеко от глушилки той, которая глушила «Голос Америки», BBC, «Радио Свобода» и так далее, я отстраивался, там можно было отстроиться. Знаешь, вот в аналоговом приемке вот это вот крутить
1: варьеры. Делаю вид, что понимаю, о чем вы говорите.
0: Нет-нет, ну как? Ну вот старые радиоприемники, знаешь, да? В них
1: ну
0: была
1: я
0: лучшая.
1: Про них читала, это... да, я видела вот, картинки.
0: Нет, сейчас такие тоже есть, продаются. Это называется варьерное устройство. То есть где ты вводишь данные не кнопками, а подстраиваешься. Вот если отстроиться, то можно было слышать эти голоса. Сейчас то же самое происходит на новом уровне, только это называется интернет. Точно так же путинская власть это все глушит. Поэтому никакой разницы нет. Но с другой стороны, я очень рад, что россияне в широком смысле этого слова, вот молодые, новые, если можно так сказать, да, то есть не советские, вот, а те, которые уже не знают, не помнят, что был Советский Союз, и вот того лысого дяденьку, который вот сзади тебя показывает, что они не знают, что это Хрущев. Кстати, приблизительно 75% молодых людей, хочу тебе сказать, я помню эти цифры, когда им показываешь фотографию Хрущева, они говорят, что это Ленин. Почему? Потому что они помнят, что Ленин был лысый и Хрущев лысый, но понимаешь, да, ну, и это правильно, молодое поколение должно не жить вот этими вот историческим мусором, да, и одним и другим. Что касается того, как от этого можно избавиться, только одним способом – уехать из страны. Это, к сожалению, могут не все. Я очень сочувствую те, которые там остаются. Но они в какой-то степени сами выбрали свой путь и родили дьявола, который сейчас всех уничтожает. Поэтому тут никаких других рецептов не было. Точно так же, как был философский пароход, который уехал. У меня есть такой, ну это не мартиролог, можно сказать, но в каком-то смысле мартиролог. Знаешь, что это такое? Это не в смысле, что обозначает мартиролог, а чему он посвящен. Мартиролог – это не обязательно тем, кто умер, хотя те люди уже давно умерли, но на протяжении всего Советского Союза, вот со времени большевистского переворота и до наших дней теперь, прямо до наших дней, люди просто уезжали, самые творческие, самые правильные, те, которые могли бы двигать вперед российскую, ну, ныне Россию, раньше Советский Союз. Поэтому я не собираюсь анализировать это дело. Я всегда говорю одну и ту же фразу. Это такая страна. Возможно, через 200 лет что-то изменится, но только после ее развала, после того, как она перестанет быть империей. Вот перестанет быть империей, вот тогда будет понятно, что это, может быть, она будет называться не Россия, а Московия, потому что Россия – это территориальное определение на территории России, Россия, да, на территории этой русской земли находится достаточное количество государств. Некоторые могут быть самостоятельные, некоторые могут из-за экономических причин не могут быть. Но как только она станет вот небольшой такой, да, вот без вот этих вот клыков, которые торчат, еще территория, тогда это будет нормальное государство. До этого времени, боюсь, ничего не будет. Поэтому, кто может, уезжайте. Нет, терпите, пока Владимир Владимирович схлопнет ласты. Другого рецепта у меня нет.
1: Тут в чате пишут: не далее, как сегодня, вспоминал оригинальные шутки Матвея Юрьевича и сердечко с большим пальцем. Еще наилучшее пожелание Матвею из Вильнюса. Кирилл, 38 лет, пишет: дорогой Матвей Юрьевич, спасибо вам, так рад вас видеть и слушать. Будьте здоровы, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Про блокировки. На ваш взгляд, учитывая и советский опыт, и нынешний российский опыт, насколько эффективно ограничение информации в плане именно формирования общественного мнения?
0: Нет, это никак не влияет. Можно вспомнить, что, например, «Радио Свобода», если я не ошибаюсь, начала вещать с 1948 года. То есть, еще раз повторяю, мы с вами в ужасающем цикле, который заключается в чем? Появляются иностранные голоса, которые, ну, несут правду, они объясняют, что происходит в стране. Их начинают глушить. Или в нынешнем варианте их начинают, там, Роскомнадзор начинает их блокировать, да? Значит, люди как-то слушают и так далее. Они понимают, что, например, канал «Живой гвоздь», что он говорит правду, а Соловьёв лжет. Но это ни к чему не приводит. Ну, люди слушают, люди недовольны. Но вот сейчас, вот ты знаешь, некоторые блогеры даже говорят, вот дамы особенно, да, вот девочки, они говорят, ну и кроме того, вот один программист, которого я лично знаю, ну, он шире, чем программист, такой достаточно крупный деятель интернета, который проводит там по 12-15 часов возле компьютера в подвале, точно как в американских фильмах. Только он не играет, он пишет программы, он хорошо зарабатывает, он говорит. Для меня, вот слушай, удивительная фраза. Для меня критерий родины сейчас – это наличие интернета. Некоторым может показаться эта фраза, ну, до боли циничной. Ну, как такое может быть? Но дело в том, что представь себе, что в какой-то стране, где березки, где осинки, где древние сказания, где московский Кремль, все хорошо, только оттуда выкачан воздух. Эта аналогия не случайная, потому что в нынешнее время интернет – это воздух. И Путин, ведь он вот в этом, я не знаю вообще, что сейчас с ним происходит, неинтересно. Вот это вот, давайте скажем так, вот российское поведение, где оно блокирует интернет, они, эти идиоты, даже не понимают, что они делают. Они ведь лишают не только возможность россиян увидеть нас с тобой, они ведь, по сути, обрушивают бизнесы российские, маленькие.
1: Заказ, ну, видимо, такси. Им это просто не важно.
0: Да меня не интересует, важно им это или нет. Мы с тобой пишем картину нынешней России. Поэтому они делают жизнь, я не знаю, им это важно или не важно, помнят они в том, то, что есть люди в Российской Федерации, или люди для них это грязь, на которую можно наплевать. Я не знаю, я не хочу в этом разбираться. Я занимаюсь войной. И меня интересует только одна история – выигрыш Украины в этой войне, который вдруг обозначился. И сегодняшнее нарушение Россией перемирия, которое объявил Зеленский уже в свою очередь, и удар по детскому садику, и гибель этой несчастной женщины, которой там что-то было 56 лет, да, вот это вот кровавое преступление, которое... У меня, между прочим, было голосование, я тебе хочу сказать. У меня было
1: на вашем канале?
0: на моем канале. Сейчас же удобно делать голосование. Я, там разошлись мнения. Я же обычно рассказываю новости, ты знаешь, да? Ну вот там рассказываю новости. А тут вдруг мы зацепились, какова должна быть реакция Украины на вот эту вот историю. Ну, выступил Зеленский, я не знаю, ты рассказывал или нет, который сказал, перемирие нарушено, бомбежки были страшные, погибло большое количество людей. Не хочу сейчас залезать в там, телефон, это дело искать. Наш ответ будет соответственный. И вот тут я хочу тебе сказать интересную вещь. Я сделал голосование. Главное, слушай внимательно, это очень интересно. Вот это говорит о россиянах и украинцах. Это действительно не один народ. Я спросил, какой должен быть ответ Украины в этом случае, если мы видим, что Россия нарушила перемирие, которое Зеленский объявил, а всего-то надо было 4 дня потерпеть. То есть 2 дня, 8 и 9 попросила Россия, и 6 и 7 предложила Украина. Ну, казалось бы, ну потерпи 4 дня. Нет, Путин не унижается, поэтому только 7 и 8. То есть этот Зеленский объявил, но Путин сказал, бомбите, уничтожайте. Вот есть детский садик, а вдруг там дети? А ну давайте шмальнем по детскому садику. Что они и сделали? И вот я спросил, какой должен быть ответ? Бить по параду или нет? Как ты думаешь, как проголосовали?
1: Ну, судя по прелюдии, которые вы предварили этот монолог, полагаю, что все-таки за мирное разрешение этого перемирия. Не бить.
0: Как это не бить? То есть Путин, нарушив перемирие...
1: Нет, ну подождите, я правильно угадала результат вашего вопроса?
0: Нет, подожди, я хочу уточнить перед тем, как сказать. Вот о чем говорит логика. Путин убил, ударил по детскому садику, ударил в разных регионах, нарушил все, что только можно, ради, чтобы 7 и 8, чтобы 8 и 9, чтобы их не трогали, вот это его требование. То есть он убил реально людей, не только эту женщину, хамски нарушив предложение Украины, реально убил, убил, за что? И возникает вопрос, вот это хамство, вот это преступление, которое он сделал, должно быть наказано, а главный символ, главная его болевая точка – это парад. Так надо ударить конкретно по параду или не бить по параду?
1: Как ты,
0: я не тебя спрашиваю. Я не тебя спрашиваю. Я спрашиваю, как ты думаешь, проголосовали украинцы?
1: Ну так я же ответила. Думаю, что они проголосовали не бить.
0: Почему?
1: Мне сложно, слушайте, я не очень хорошо знаю вашу аудиторию, но могу предположить, что, ну, как минимум для Украины это тоже важная дата. И, ну, как бы, в любом случае ты будешь выглядеть не очень хорошо, нанося удар
0: выглядеть,
1: в День Победы.
0: А в этом случае надо как-то выглядеть? Хорошо, я дам тебе сразу ответ.
1: Хорошо,
0: к великому
1: давайте.
0: Моему сожалению, несмотря на мою проклятую укронацистскую агитацию, люди проголосовали с огромным преимуществом не бить по параду.
1: Но они объясняли,
0: мотивацию? Они объяснили. Знаешь, что они сказали?
1: Нет, не знаю.
0: Ужасную для меня, казалось бы, жалкую фразу «там могут погибнуть мирные люди». Вот какие украинцы. То есть Россия тут шмаляет и убивает всех подряд, а украинцы говорят не бить по параду, потому что там могут погибнуть невинные люди. Вот и все. Уж я когда увидел, как голосуют, я стал давить. Я стал говорить, ну как вы не понимаете? Ничего. 72 или 74% не бить по параду, потому что кроме Путина там будут другие. Там, например, насколько известно, будут курсанты. Что, бить по курсантам? Хотя я не знаю, что решит Зеленский. Короче говоря, украинцы – это действительно не русские. украинцы, Украина, не Россия, как сказал и написал даже книгу об этом один из украинских президентов. Вот такая история. Лиза Аникина беседует со мной в сегодняшней передаче. Сейчас небольшая пауза, реклама и новости на Дэвидсон Радио.
2: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
3: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Как обычно в это время, спешу ознакомить вас с астрологическим прогнозом на день грядущий. Итак, сегодня по лунному календарю продолжается 20-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Козерога. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. Берите барьер, который возник перед вами. Вам сегодня все удастся с блеском. Только не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. А вот Овнов сегодня ожидает приятный прилив внутренних сил и желаний. Противоположный пол будет к вам очень небезразличен, поэтому серьезно подготовьтесь и не злоупотребляйте горячительными напитками, предупреждают вас звезды. Тельцы сегодня тоже полны энергии и сил. Если вы решили что-то поменять в своей жизни, то не пропустите этот день. Желательно не оставаться в одиночестве. Если близнецы не хотят сегодня запутаться в собственных мыслях и делах, то планируйте свой день, советуют звезды. А еще стоит быть осторожнее с откровенными высказываниями. Тщательно продумывайте все, прежде чем говорить. Ракам сегодня нужно обратить особое внимание на приметы дня. Случайно надели нижнее белье наизнанку, возможны ссоры. Кто-то наступил на ногу, любовная интрижка на стороне. Но если почесался нос, готовьтесь к застолью. Многим львам светило прогнозирует важные знакомства и продвижение интересов через социальные сети и контакты. Для улучшения самочувствия используйте общий массаж и контрастный душ, а в рацион включите цитрусовую и малину. Девы сегодня проявят силу характера в отношении своих избранников. Их речи будут звучать уверенно, а действия будут рискованными. Удачный день, если вы решили изменить судьбу и пойти другим путем. Весы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. 20-минутная теплая ванна и ароматерапия помогут забыть обо всех тревогах и снять стресс. Пейте достаточное количество воды. Удачный день у скорпионов. Энергия бьет ключом, но будьте осторожны, кричат вам звезды, во всем знайте меру. Луна в знаке Козерога, так что контроль над эмоциями будет необходим. Стрельцам звезды советуют быть немного активнее и поменять обычный режим дня. Пришло время перемены для вас. Не бойтесь потерять то, что вам, по сути, и не принадлежит. Все к лучшему. Девиз вашего дня. Козероги сегодня испытают огромное желание любви. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Высокие шансы влюбиться с первого взгляда. Ну а дальше вам подскажет интуиция. А вот у водолеев появится возможность проявить себя как настоящего лидера и быть в центре внимания. От вас ждут серьезных поступков. Можете проявить свое самое главное качество – умение брать на себя ответственность. Рыбам всевидящие светила советуют не оставаться в одиночестве. Будет возможность приблизиться к поставленной цели. А еще звезды говорят, возможны приятные перемены на любовном фронте и не без побед. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
2: Слушайте нас в интернете
5: www.davidzonradio.com.
2: davidzonradio.com.
12: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
0: Продолжаем.

0: будет совсем в другом. Туда, как известно, не приглашены даже депутаты Государственной Думы, потому что Путин боится вроде бы переворота. Шойгу туда не приглашен, которого называют главным инициатором переворота. Это, конечно, смешно, но ладно. Там, наверное, будет стоять Путин, Медведев, да еще два каких-то там, парочку каких-то из Занзибара, Тегусигальпы и что-то вот такое. Не знаю, кто там будет, но массово. Вот, например, я узнал, что лидер Сербии, еще какой-то лидер, они сказали, что они болеют, у них ангинка, они не смогут приехать. Ну, неважно, они все понимают, да, надо отстраниться. Фицо сказал, что его не затянут в эту историю. Ты знаешь, он так и сказал. Он сказал, что он приедет в Россию, положит цветы у могилы неизвестного солдата. И после этого встретится с Путиным, но на параде он не будет. Почему? Вот рассмотрим. Почему Фицо принял такое решение? Потому что, начиная с этого года, суть парада категорически изменилась. Там будут СВОшники.
1: С этого?
0: С этого абсолютно. Именно с этого года. С этого года. Это будет путинский парад. Путин прочерчивает линию. Мы не можем повторить, а мы повторили. Ему нужен его парад. Где он будет стоять... Вместо героев Великой Отечественной войны, кстати, я сегодня узнал, в моем эфире написали, что согласно статистике, живых остались на весь Советский Союз 6400, от 6400 до 7200 ветеранов Великой Отечественной войны. И ты понимаешь, им там уже 100 лет.
1: Ну, это по разным странам, да.
0: Да-да-да. Нет.
1: Имеется в виду... Советский Союз.
0: Советский Союз. То есть это вот...
1: Ну, страны-то вот разные вот. Сейчас.
0: Ну, ты меня поняла.
1: Да.
0: Поэтому там будет вот что называется как, значит, триумф Минервы. Я думаю, что люди, которые знают, это вот такое были в царские времена, такие по истории театра, ну, были такие, вот назывался такой спектакль «Триумф Минервы». Понимаешь? Вот тут будет триумф Путина. Он хочет стоять, будут идти СВОшники, будут идти курсанты молодые. Это, кстати, клево придумано, чтобы не убить... Пожалуйста, убивайте молодых детей. Но тут возникает вопрос. И самый... Кстати, я хочу сделать анонс. В без 15:10 парад же будет в 10 утра, да, насколько я знаю, всегда.
1: Ой, я не помню. Кажется, да.
0: Вот видишь, это, кстати, ответ на твой вопрос, насколько, так сказать, граждане воспринимают это торжество своим. Без 15:10 я и несколько моих друзей с трансляцией там парада, но такого дальнего, мы начнем эфир, хотя у меня это будет глубокая ночь в Америке, для того, чтобы посмотреть, как все это будет. И знаешь, самое интересное, что меня интересует в этом параде, вот как ты думаешь, что? Вот тоже опять тебе задам вопрос. Ты умная, ты ответишь. Вот весь парад, да? Вот весь парад. Что мне наиболее интересно?
1: Ой, вы меня переоцениваете, вообще без понятия.
0: Ну, можно было бы сказать так, ударит ли Украина или нет. Нет, меня это мало интересует. Мне хотелось бы, но... Меня интересует, какой будет речь Путина. Вот о чем может говорить это жалкое существо, которое довело страну до ручки и выйдет, станет и должен что-то лепетать. И вот вдумайся, говорить о том, что мы победили, победы нет. Сказать, мы проиграли, простите, я стреляюсь прямо на трибуне, вытащить пистолет и застрелиться? Нет, он хочет всех пережить. Он вообще хочет, чтобы он один остался в России. Просто никого больше не было рядом. Он вот один ходит и говорит, вот это мое и вот это мое. Да, не получается. Сказать какую-то фразу, а он же должен сказать фразу, знаменитую фразу. СВО идет по плану. То есть он будет говорить о проклятом Западе, о Британии, ну, что-то такое медведевское у него будет в его речах, да? Он чего-то такое скажет. Он скажет о героическом народе, который сопротивляется современному нацизму. Против нас ополчился весь мир, скажет.

0: Он не уточнив, правда, почему это мир вдруг решил ополчиться против Российской Федерации. Что это вдруг? Миру нечего делать другое, да? Вот все это он будет говорить. Но дальше он должен сказать, он обязан сказать фразу, и это я хочу сказать всем зрителям. Вы знаете, что главная фраза, которая прочерчивает весь его идиотский путь в этой жизни, это фраза «СВО идет по плану». И когда он это скажет, я думаю, будет смеяться вся страна. Черноморского флота нет.
1: Зачем ему это говорить? Но он это и не говорил в предыдущих речах. Он точно так же скажет, Матвей Юрьевич, он выйдет и скажет, как наши предки, мы чтим память, и вот тогда они боролись с фашизмом, и сейчас мы также боремся, несмотря на то, что весь страшный злой мир ополчился на нас, мы, как наши великие предки, будем также отстаивать, и отстаиваем, и отстоим. Все, я вам пересказала, можете не смотреть 9 мая.
0: А ты начинаешь говорить о своих ограниченных умственных способностях.
1: А тут много ума не
0: ничего,
1: надо.
0: Ничего такого нет. Ты прямо произнесла ту речь, которую он говорит. Понимаешь?
1: Да.
0: Это эфир на живом гвозде. Это я говорю дочери, которая вдруг решила меня посетить.
1: Ой, привет ей.
0: Привет ей, да. Вот, видишь, это от нее привет только что был. Такой ограниченный. Вот, не знаю, что он будет говорить. Во всяком случае, что бы он ни сказал, люди будут смеяться, как смеялись над речами Брежнева о том, что мы идем к коммунизму, вот это вот все, понимаешь? И, кстати, вот тебе ответ, несколько за зигзагообразной форме, как будет, как относятся граждане Российской Федерации к вот этому вот всему. Понимаешь? Вот я тебе даже сейчас покажу, как они относятся. Я просто хочу тебе показать, как они относятся. Вот у меня есть такая типичная картиночка, как они относятся. Дай мне ее найти. Я сейчас тебе скажу...
1: Пока вы ищете, я хочу сразу уточнить. А вы думаете, что отношение ко Дню Победы и отношение к Путину, параду и всему остальному – это одно и то же сейчас? Просто ведь для многих все еще это какая-то семейная история. У многих все еще есть память о родственниках, которые погибли во время войны.
0: Нет. Я должен тебя огорчить. Для этого традиция человеческого понимания и ощущения 9 мая как трагедии, а это была трагедия, это вот воистину праздник со слезами на глазах, для этого должна была быть прочерчена линия. Молодым плевать, у них свои 9 мая, у них свои переживания, свои в основном по поводу интернета. 9 мая для них – это проигрыш, потому что проигран интернет, в котором они живут. И, соответственно, искусственный интеллект. Насколько тысячелетий Путин отбросил Россию, это еще вопрос. Но вот я тебе сейчас покажу видео. Маленькое. Вот ты спросила, как российский народ относится к 9 мая. Это Екатеринбург.
1: Матвей Юрьевич, только, пожалуйста, чтобы нас всех тут не посадили, я вас прошу.
0: Все диетически, ты не знаешь. Все диетически. Ну, я же не подставлю мой любимый канал. Девушка встает утром. Просто девушка утром встает. Значит, город Екатеринбург, 5:17. Я просто хочу тебе показать. Вам это всем будет интересно. Одну секунду. Тут ничего, ни матюков, ничего нет. Смотри, пожалуйста, на экран. Это очень-очень-очень смешно. Ну и так далее. Да, 5 утра. И так далее. Вот такая вот история. Да что ж такое? Тут мне параллельно звонят.
1: А вот можете камеру вот вернуть? Вы ее как-то сдвинули, и вы теперь где-то сбоку. Верните ее на место, Матвей Юрьевич.
0: Что, опять посмотреть?
1: Не-не-не, камеру вашу, она просто уехала вбок, и вы теперь в уголке.
0: Сейчас, подожди. Да, нет. Но это, пусть это будет самым большим горем. Вот мы уже на месте. Вот девушка говорит, 5 утра, Екатеринбург. Вот тебе и отношения. Понимаешь, вот и все. Поэтому, я думаю, что я не привел этим видео к тому, чтобы Роскомнадзор на вас наехал. Просто девушка говорит, вот 5 утра, Екатеринбург. Вот все. Ну, что тут? Все понятно. Вот так вот. Вот какое отношение у людей может быть к 9 мая, которые занимаются политикой, не занимаются, когда фактически 72%, я запомнил эти цифры, 72%, вдумайся в это, 72% населения России сейчас под ударом украинских беспилотников. 72%, если мы берем 2000 километров. И 32% территории. Треть территории. Ну, понимаешь, европейская часть, немножко Урал и чуть-чуть за Уралом. Вот и все, вот тебе 9 мая. А там уже народ пусть реагирует, как он хочет.
1: Но, несмотря на это, мы видим, что падают рейтинги Путина, мы видим, что падают рейтинги Единой России, но это все еще не какие-то критичные
0: обвалы. Знаешь, как в Одессе говорят, не морочите мне голову. Рейтинг Путина, он все время падает, только знаешь как, с 99,9 до 88,8. Путин прямо взял чемоданчик и сделал туда все, что надо. Да послушай меня, ну смешно это все. У них там есть люди, которые этим занимаются, которые пишут, рейтинг Путина упал. А потом неожиданно рейтинг, вот ты сейчас увидишь рейтинги, перед 9 мая у него будут запредельные рейтинги.
1: Ну не смешно. То есть вы не доверяете этим цифрам?
0: Да какие цифры? Там люди занимаются, люди Кириенко, сидит человек, который управляет всеми этими российскими социологическими службами, понимаешь? И все, и не о чем говорить.
1: Это тебе хорошо, не на что тогда ориентироваться, чтобы понять настроение, отношение к действующей власти?
0: На себя? Ну, чего ты должен? Ты есть Бог и царь. Ты один, у тебя одна жизнь. У меня одна жизнь, у тебя одна жизнь. У каждого россиянина, у каждого украинца, у каждого человека одна жизнь, вот эту жизнь делай, а не так, как писали в сталинские годы, делай жизнь с товарища Сталина. Не надо делать жизнь с товарища Сталина, с меня, с тебя. Надо прекрасно понимать, что вокруг тебя происходит. Либо ты руководишь этой жизнью, переиначиваю я знаменитую фразу, либо этой жизнью будут руководить. И все. И нет вопросов. Ну, нету другого. Понимаешь, в чем дело? Вот ты как бы говоришь, ну как вот бедному россиянину нету рецепта?
1: Вы отвечаете не на мой вопрос, а на свой вопрос. Мой вопрос, как оценивать общественное мнение, как оценивать отношение общества к Путину, к власти и ко всему остальному, если вы не доверяете
0: рейтингам. Я тебе эту девушку показал.
1: Ну, вот есть одна девушка. Вот так есть... я оцениваю. Но подождите, есть другие девушки, которые будут говорить совершенно другие вещи. Не буду их повторять в эфире, извините, пожалуйста. Ну. Есть совершенно разные мнения, совершенно разные люди. Как составить целостную картину?
0: Это не моя задача. Это задача социологов и политтехнологов. Надо их читать, они пишут по этому поводу статьи. Понимаешь, в чем дело? Я не могу сказать, что... Я когда-то задавал себе такой вопрос. Я считаю, что целостной картины вообще не может быть при диктатуре. Ну, кто может сделать честный опрос? Ну, нету честного опроса. Или ты хочешь сказать, что кремлевцы делают честный опрос? Ну, иногда в старые времена Венедиктов находил где-то, ему сливали, опрос, который Кремль делает для себя. Но я уже давно не вижу таких опросов. Поэтому ничего нет общего. Нет общего народа, нет общих интересов. Каждый спасается. Вы знаете, знаменитая фраза? Спасайся, кто может. Люди не кто может, а как может. Люди сейчас спасаются от фашистского режима, который плюет на них и загоняет их вообще непонятно куда. Не учитывая... Никакого интереса. Люди, мусор. Ну, какое тут может быть общественное мнение?
1: Хорошо, а что думаете о перспективах? Я имею в виду мирные переговоры, я имею в виду какое-то завершение войны.
0: Я думаю, что мирных переговоров не будет, и это прежде всего выгодно Украине, которая фактически выжигает российскую военную и невоенную промышленность, лишает ее денег и лишает главного смысла существования. А цель, которую поставили украинские вооруженные силы с точки зрения уничтожения российского войска, ты знаешь, мадьяр объявил, что с 30, ну, мадьяр имеется в виду не венгерский мадьяр, новый руководитель Венгрии, а руководитель дроновой армии Украины, мадьяр такой с бородой. На самом деле его фамилия Броуди, он венгр этнически. Он сказал, что будет поднимать с 30 тысяч в месяц убитых россиян до 50 тысяч. Вот тебе и переговоры. То есть, как мне кажется, Украина все меньше и меньше нуждается в НАТО. Сбылась мечта Путина, потому что слишком долго они рассуждали, нужны они НАТО или нет, а теперь они ходят и просят у Украины технологии. Ну и во-вторых, раз пошла такая пьянка, как принято говорить, да, то зачем Украине перемирие? У меня вообще создается такое ощущение, что дальнейшие шаги Украины приведут к тому, что значительная часть территории, я не могу прогнозировать какая, значительная часть территории, захваченная российской армией, будет освобождена. Причем без участия, ты знаешь, уже такое случилось, кусок территории без участия украинских солдат, только с помощью дронов и некоторых наземных дронов, тоже украинской разработки, был освобожден. Кроме того, не забывай, было весеннее наступление Российской Федерации, все люди были убиты, а вся техника была сожжена. Поэтому это России сейчас нужно думать о переговорах. Но у Путина своя фишка, СВО идет по плану. Поэтому никаких мирных переговоров. И Соединенные Штаты замечательно, знаешь, что они сказали по этому поводу? Но нет смысла отправлять там Витков и Кушнера куда-то, если у Российской Федерации, именно у Российской Федерации, нет каких-то позитивных сигналов и какого-то позитивного решения военного вопроса и территориального вопроса. Поэтому никаких переговоров сейчас не будет, и это выгодно прежде всего Украине. Такой мой ответ.
1: Вы сейчас в Соединенных Штатах наверняка уже поговорили и с Уитковым, и с Кушнером, и с Дональдом Трампом.
0: Да, с Трампом. Я, вот у меня из моего окна, ну, я тут в отпуске, чтобы было понятно, я не эмигрировал, ничего. Но я поселился в гостинице, ну, это такой, как тебе сказать, не гостиница, а как называется, вот где одна общая кухня и номера.
1: Коммуналка? Знаешь, ну,
0: нет, ну, коммуналка. Вот уровень из села, девушка, коммуналка, все, что она... Нет, это там специальное название, это просто дешевле, потому что цены на аренду недвижимости, ну, это Вашингтон. И что интересно, у меня из окна видно Капитолий, поэтому я с Трампом на короткой ноге. Вот, кстати, я был в Капитолии, там была...
1: По особому, ну, просто... приглашению?
0: Нет, в Капитолии я хочу тебе сказать, что туда довольно легко попасть. Почему? Потому что кроме того, что там есть у Капитолия два крыла, где Сенат с одной стороны, насколько я понял, и... Конгресс с другой стороны. Мы же только с тобой видим вот это здание с куполом, понимаешь? Mm-hmm. Мы же про его архитектуру ничего не знаем. Так вот, туда довольно свободный вход. Во-первых, там есть экскурсии, там очень красиво внутри, там фигуры президентов, сенаторов, которые сыграли большое. И там большое количество комнат, таких зальчиков маленьких, где каждый день происходит до 10 разных мероприятий. Понимаешь, да? Ну вот, например, я слушал лекцию «Энергетическая безопасность Европы». Вот такая вот была лекция. Кроме того, хочу тебе сказать, что в другой раз я слушал, там был посол, он прекрасно говорит на русский, по-русски, если ты помнишь, такой замечательный, он уже пожилой человек, посол Тафт. Который был послом и в Украине, и в России. Он очень интересную тоже лекцию прочитал по поводу изменения, ну, если можно так сказать, изменения мирового общественного мнения в процессе этой войны. Очень неприятная для Трампа была лекция. Ну, в общем, короче говоря.
1: В смысле, война России и Украины?
0: Да, подходит к концу мой отпуск, поэтому дальше надо, к сожалению, прощай, Америка. Америка в данном случае была неразлучницей, потому что она не успела меня с кем-то разлучить. Лиза Аникина брала у меня интервью. Я, кстати, хочу вам сказать, что 9 числа я буду вести прямую трансляцию парада. Ну, естественно, не с парада, а с телевизионной его трансляцией. И на своем канале, Матвей Ганопольский, в YouTube-канале, и там будет у меня гости. В общем, будем смотреть на то, что происходит, и все комментировать. Начало будет где-то в без 25:10 по московскому времени. Вот скажу так. У вас-то, конечно, будет в Соединенных Штатах ночь, но посмотрите потом в записи. Спасибо вам, что были со мной, и до скорой встречи.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси,
1: Дэвидсон Радио.
2: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703. 7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодняшняя программа посвящена, естественно, наступающему 9 мая, празднику Победы в Великой Отечественной войне.
8: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
10: Дорогие друзья, я хочу вновь напомнить вам об адвокате Марке Басикасе, который более 35 лет здесь в практике и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отслуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Его компания Mark Basikas & Associates – одна из самых уважаемых и признанных в Нью-Йорке, и в том числе в русскоязычной комьюнити. Специализация офиса – медицинские ошибки. Я хочу напомнить вам телефон 1-800-АДВОКАТ. Слово «адвокат» пишется английскими буквами, практически по-русски, потому что в середине «би». Это сделано было для того, чтобы те люди, которые не владеют английским языком, могли легко запомнить 1-800-АДВОКАТ и обратиться к Марку Басикосу. Сегодня можно выходить и на сайт advokat.com. Марк Басикос – один из первых, кто объявляет и объясняет нашей комьюнити новых законодательствах, связанных с медицинскими ошибками. В частности, одно из последних нововведений было то, что после неправильного диагноза, связанного с онкологией, время подачи иска было 3 года. Сегодня оно увеличено до 7 лет. И еще одна как бы новость, хотя ей много лет, это связано с 11 сентябрем 2001 года. Хотя прошло практически 25 лет, но только сейчас у людей, которые были в зоне бедствия, начали появляться признаки и симптомы заболеваний, вызванных тем, что они дышали бетонной пылью. Это респираторные заболевания и онкология. Так что, друзья мои, если у вас есть подозрение на то, что ваше заболевание связано с 11 сентября, звоните 1-800-АДВОКАТ или выходите на сайт advokat.com. Есть много адвокатов, но только один из них – 1-800-АДВОКАТ, и это Марк Басикос.
4: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Я неоднократно делала программы и пыталась развеять ореол, связанный с непобедимостью Советской Армии, с ее потрясающей организацией и так далее. Но вот сегодня у нас в гостях будет удивительный человек. Может быть, кто-то из вас и помнит, он был у нас на телевидении и на радио. Зовут его Виктор Снитковский. Он историк, писатель. И очень коротко я напомню о нем. Он много очень работал. Кстати, родился в Ташкенте, так что мой земляк. И он очень много работал в Казахстане, где жил. И там он в 88 году связался с мемориалом, как он так сам пишет, связался. Ну, так сказать, начал работать с мемориалом. И с этого времени начал публиковать и печати, и свои статьи, выступления на радио, телевидение. И, конечно, сделал он очень много, потому что он получил доступ в Центральный архив Казахской ССР, где с помощью опытных архивистов сумел найти и опубликовать десятки статей о судьбах репрессированных. И он передал в мемориал коллекцию оригиналов документов, писем, фотографий, собранных в семьях репрессированных. Он делал выставки, участвовал в выставках, связанных с мемориалом. И благодаря ему мы сделали программу с руководителем мемориала, которые живут сегодня вне, конечно, России, где позорным образом был закрыт этот выдающаяся организация, которая пыталась, так сказать, восстановить правду и память об безвинно репрессированных людях. И когда он эмигрировал сюда в 92 году, он написал раздел «Национальные репрессии» для монографии «Советская цивилизация», который был подготовлен Центром Дэвиса для русских исследований в Гарварде. Минуточку. Но он публикуется очень широко и выступает в различных средствах нашей русскоязычной информации и так далее. Но сегодня мы будем, как я вам сказала, говорить о начале войны, о том, как Советский Союз, как он выглядел перед началом Второй мировой войны. И это фрагмент из книги, которая называется «Всегда агрессивная Россия». Я с огромным удовольствием представляю в эфире Виктора Снитковского. Виктор, здравствуйте, дорогой. Я вам очень признательна за сегодняшнюю программу и за эту тему, которая абсолютно актуальна.
1: Добрый день. Добрый день. Спасибо за комплименты в мой адрес.
0: Это не комплимент, это ваша биография. Ну, вы, конечно, очень много делаете удивительных вещей, но все же. Вот существует мнение, что Гитлер и Сталин совместно развязали Вторую мировую войну. Вы с этим согласны?
1: Я с этим согласен, тем более, что у меня довольно крепкая поддержка во всех европейских государствах и Соединенных Штатах. Почему я так считаю, почему так считают на Западе? Дело в том, что Советский Союз буквально с первых дней своего существования, когда это еще была республика, социалистическая республика России, когда в 20-х годах, в 23-м году превратилась в Советский Союз, гимном был «Интернационал». «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, теперь наш разум возмущенный, и в смертный бой идти готов». А были песни как бы попроще, но которые призывали к войне с буржуазией. Только в России, которая уже, по сути, там не осталась, но и к мировой буржуазии. Мы на радость всем буржуям мировой пожар раздуем. И эта песня и многие другие со сходной идеей были очень популярны в стране.
0: Причем, по-моему, они опять становятся популярны.
1: Да, и сегодня, к сожалению, становятся популярны. И когда населению выдалбливают много лет подряд одно и то же, в общем-то, и тем более, когда еще за активность в этом направлении платят деньги, то нетрудно догадаться, что в стране с относительно невысокой культурой эта пропаганда имеет успех. И что нужно отметить, что сразу после окончания Второй мировой войны в 1918 году, если Англия, Франция, Польша, которая стала свободной, они старались прийти к каким-то мирным соглашениям, чтобы ничего подобное не могло повториться. И вот Советская Россия, наследница царской России, которая вроде бы оставалась сторонницей Антанты, заключает сепаратный договор с Гитлером. Но кроме публичного договора, вскоре последовали соглашения о строительстве в Советском Союзе военных заводов по производству отравляющих газов, подводных лодок и авиации. Естественно, это было секретным, а, к счастью для Запада, оказалось, что уровень рабочей силы и инженерных кадров оказался настолько слабым, что вести работу на немецком оборудовании с достаточным качеством работ российская сторона не смогла. Тем не менее, близкие экономические отношения между Советской Россией и Германией продолжались. И вот в 1939 году состоялся приезд министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву, который заключил пакт с премьер-министром Молотовым. Пакт называется «Молотов-Риббентроп», хотя, конечно, без участия Сталина не обошлось, так же, как и Гитлера. Договор вполне цивилизованный, однако к этому договору прилагались секретные протоколы о разделе Восточной Европы между Германией и Советским Союзом. Причем сегодня опубликована карта, прилагаемая к этим секретным протоколам с подписью Сталина. Вот. И Германия и Советский Союз договорились разделить Польшу, договорились разделить Чехию. Но немцы успели Чехию сами захватить. Успели договориться о захвате части Румынии. Советский Союз оттяпал больше, но немцы сразу не стали вмешиваться, подождали более благоприятных условий. Ну и потом, вот, например, если вы, я, кто угодно собирается поехать из Соединенных Штатов во Францию, ну, допустим, вы во Францию, а я в Аргентину, ну, самостоятельно путешествовать, что мы сделаем первым делом? Мы купим путеводитель, карты. Может быть, язык начнем учить, французский или испанский. Так вот, когда немцы в 1941 году вторглись на территорию Советского Союза, в первые же дни они захватили 50 вагонов с картами немецкой территории, довольно подробными. Советских карт такой подробности для своей территории не было. И вот мы знаем, что немецкие километровки, которые порой удавалось захватить, то есть карты в масштабе в 1 сантиметре километра советской территории не было. Не было. Мне довелось видеть немецкие карты на шелке для немецких пилотов. Причем на натуральном шелке, чтобы это не сминалось. Вот у советских пилотов были карты, напечатанные на бумаге. И, естественно, на сгибах они сильно протирали. А вот немецкие карты, я на дипломной практике был в Коми СССР, и у пилотов вертолетов Ми-10, это крупные вертолеты и крупная зарплата у пилотов, они умудрялись на черном рынке такие карты купить. А вот те, кто летали на самолетах, где зарплата пониже, у них на это денег не хватало. И карты у них были потертые, перетертые. То есть даже в 60-х годах не научились делать карты того качества на том материале, что делали немцы еще в начале 1940-х. И уже только поэтому можно судить. Есть очень интересные воспоминания маршала Баграмяна. Маршала танковых войск. А в 1940 году он был преподавателем академии, военной академии, где Жуков учился в течение года. И Жуков пригласил Баграмяна, а Жуков был командир Юго-Западного военного округа, то есть это территория Украины и нынешней Молдавии, чтобы Баграмян руководил разработкой наступательной операции советской армии, Красной армии тогда, против немецкой армии. Баграмян, естественно, прибыл в Киев, поскольку этот вопрос решался на более высоком для него уровне, значит, ему предписали командировку в Киев.
0: Это было какой год? Виктор, это в каком году был?
1: Начало осени.
0: Какой?
1: 1940-й.
0: А, 40-й, да. Ничего себе.
1: Он подготовил с участием оперативного отдела штаба округа эту операцию, учебную.
0: Да, конечно.
1: Вот. В конце декабря в Москве состоялось заседание высшего руководства Красной армии. Жуков к этому времени стал начальником генерального штаба Красной армии, был министр обороны Тимошенко, были представители СК. Вот был ли Сталин там, непонятно. Но Баграмян подготовил эту наступательную операцию с тем, чтобы численность Красной армии превышала, как принято в Европе, считать 20% больше, чем у тех, кто обороняется. А Жуков, как начальник генерального штаба, постановил, чтобы было вдвое больше, чем войск, чем у противника. И вот генерал Гореев, военный академик 1980-х годов и уже дальше с переходом на самостоятельную Россию, опубликовал книгу, что вдоль границы Киевского, Юго-Западного
0: округа.
1: Да, военного округа было сконцентрировано в полтора раза больше войск на первый момент. Интересно воспоминание Рокоссовского. Причем эта часть воспоминаний в советском издании была выброшена и появилась только после развала Союза, потому что американцы написали, что было в рукописи Рокоссовского. Оказывается, Рокоссовский, которого тогда выпустили из тюрьмы,
0: да,
1: с выбитыми зубами. Точнее, выпустили его уже, и он коронки подставил, но зубы были все выбиты. Да, так вот, он написал в этом кусочке своих воспоминаний, что он, как командир дивизии, спросил начальника оперативного управления Киевского, вот этого Юго-Западного военного округа, все время идут войска на запад, границы, а если немцы прорвутся, что мы будем делать? Ему ответили: не волнуйтесь, войска из внутренних районов двигаются к границе.
0: Угу.
1: Понятно, что советская сторона была, конечно, насторожена. Однако есть очень важный момент. И тут я коротко просто о своих наблюдениях. Вот есть таланты. Кто-то хороший кинорежиссер, а кто-то хороший театральный. Кто-то хороший негациант, а кто-то хороший шахматист. А поменять местами так ничего не получится, как правило, во всяком случае. Так вот, Сталин и его верхушка – это замечательные мафиози, замечательные бандиты. Но даже в людях они разбирались, особенно Сталин. Вот если этот человек может быть подкаблучный мне, вот он у меня будет работать, он будет расти. А не подкаблучный к стенке. Угу. И, конечно, скажем, тот же Тухачевский, он не был ни английским шпионом, ни немецким, ну и многие военноначальники.
0: Ну как все, да, те, кто расстрелял.
1: Было уничтожено 60 тысяч военнослужащих разного ранга, включая министра обороны. Вот. А кому же Сталин все-таки доверял? Не Рихарду Зорге, не другим разведчикам, не командующему разведывательным управлением Красной Армии. Оказывается, Сталин вызвал с Кавказа своего давнего приятеля Кабулова. Кабулов в Грузии, имея пятиклассное образование, работал бухгалтером. Сталин его направил в советское посольство в Берлин. Вскоре, значит, каким-то советником, но вскоре он стал военным атташе. Немцы организовали ему друга, который его кормил, поил, делал подарки и прочее. И этот друг убеждал весьма недалекого Кабулова, что Германия не собирается нападать на Советский Союз. И вот Сталин своему дружку, в общем-то, под малограмотному подонку, верил. А разведывательным сети своей руководству он не верил. При этом не нужно думать, что Зорге много знал последний секрет. В немецком, в Германии было правительство, ну, рейхсканцлер, правительство. В составе правительства министр иностранных дел, который, естественно, по уровню был ниже заместителя рейхсканцлера. В Министерстве иностранных дел были отделы Северной Европы, Южной Европы, Восточной, Северной Африки, Южной Африки. И вот подумать, что японский посол имел данные о точной дате нападения, это абсурд. То есть настроения были, что война будет. Ну вот Зорге эти настроения передал. А вот американский посол передал в Министерство иностранных дел точные данные о нападении. Но это же не американский посол, это он свои материалы. Англичане передали. Причем Черчилль в своих воспоминаниях написал, что мы думали, стоит ли рисковать передать эти данные, потому что мы таким образом свою разведывательную сеть подрезали, передали. Но Кабулов был...
0: Перевесил. Виктор, но мы должны сейчас уйти на рекламную паузу. Я хочу просто наших зрителей, слушателей как бы отправить... Есть замечательный такой писатель, бывший КГБшник Виктор Суворов. Вы, конечно, знаете его книгу.
1: Да, конечно.
0: Да, и где он очень подробно рассказывает о том, как Советский Союз готовился к нападению, как рельсы переводили на европейский Союз, как подтягивали войска и так далее. Просто Гитлер успел ближе, быстрее в смысле. Но дальше, друзья мои, мы будем говорить о, наверное, самой волнующей теме, связанной с войной. Был ли Советский Союз готов к войне с Германией? Вот эти ошеломляющие подробности, которые я прочитала у Виктора, это что-то невероятное. Так что оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу беседу.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
0: Дорогие друзья, известный потомственный хиропрактор Дин Итри, который более 30 лет работает в русскоязычной комьюнити и помог тысячам пациентов с различными болями, теперь принимает только в Staten Island по адресу 318 Sequin Avenue и телефон 718-356-9222. 356-9222. Здесь вы можете получить лечение как традиционными, так и обновленными современными процедурами. И при различных болях и медицинских проблемах в шее, спине, бедрах, коленях и локтях. А также при грыжах позвоночника и диска, стенозе позвоночного канала и невропатии. В его офисе есть рентген и новый прибор ударно-волновой терапии, который помогает при воспалении карпального канала, болей в шее и нижнем отделе позвоночника. Звоните 718-356-9222. 8-3-5-6-9-2-22. Еще раз. В офисе Дина Итри применяют помимо традиционных новые методы и технологии по борьбе с болью. Такие, например, как шок-вейв-терапия и многие другие. Здесь держат руку на пульсе современной медицины. Но при этом остаются золотые руки лучшего хиропрактора Дина Итри, который блестяще знает анатомию и умеет вам помочь. В его офисе принимают основные медицинские страховки, включая Medicare и профсоюзные страховки. Если вас мучают боли, звоните доктору Дину Итри и приезжайте в Стейтен-Айленд в его современную клинику. 718-356-9222. 356-9222.
8: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это наша программа Star War Симы Березанской, которая выходит у нас в эфир по четвергам. И сегодняшняя программа посвящена наступающему Дню Победы. И мы беседуем с Виктором Снитковским, историком, писателем, который собрал совершенно поразительные факты, связанные с войной. И особенно вот то, что меня, например, всегда очень интересовало, думаю, как и многих, конечно, был ли Советский Союз готов все же к войне с Германией, несмотря на все эти героические песни, разговоры, репетиции, когда носили там раненых и так далее. Так что вот, Виктор, вопрос, который я, с которым я закончил нашу первую часть. Скажите нам, пожалуйста, что происходило в это время в Советском Союзе?
1: Значит, я вначале немножко похвастаюсь. Есть такая книга вышла «КГБ в русском зарубежье». Редактор этой книги – Виктор Снитковский.
0: Понятно.
1: Вот. А причем автор

будучи студентом Института восточных языков при МГИМО, он уже публиковался даже в журнале «Вокруг света». Ну, короче говоря, папа ему объяснил, что если ты не пойдешь служить в КГБ, не видать тебе Японии твоей любимой. И Костя пошел служить в КГБ. Естественно, его взяли. Причем взяли его, несмотря на то, что он пришел, принес заявление, был в очках. А он знал, что в очках не принимают. В КГБ нужны абсолютно здоровые люди. Когда он пришел на первое занятие, он увидел, что половина группы в очках. Он понял, что КГБ сплошь блатное. Да, значит, он 2 года проучился в Краснознаменном институте Комитета госбезопасности имени Андропова и полетел в Японию корреспондентом ТАСС. И он мне объяснил, что абсолютно все корреспонденты советских газет за рубежом – это офицеры КГБ. И даже самые знаменитые, вроде Валентина Зорина или еще там кого-то, это все офицеры КГБ. Через 3 года его выгнали из Японии, поскольку он вербовал китайских студентов, которые учились в Японии. И когда его выгнали из Японии, в Москве, за то, что он 3 года продержался, его назначили зам начальника управления по разведке в Китае. А он знал японский язык еще до поступления в институт имени Андропова. И второй язык был у него китайский. На второй год после развала Союза он бежал, поскольку увидел, что за ним следят. Да. Так вот, разведывательные сведения, которые, в общем-то, после нападения немцев были как-то пущены в дело, уже мало что могли поменять. И в 1962 году вышла книга академика, доктора исторических наук Александра Некрича, которая называлась «1941 год, точка 22 июня». В этой книге Некрич, вопреки советской пропаганде, вопреки тому, что писалось в советских учебниках, написал, как Советский Союз готовился к войне, почему он слабо подготовился, почему были неуспехи, неудачи. И это, причем, ну, он был доктор исторических наук, книгу написал по плану Института истории Академии наук. Книгу опубликовали, цензор, видимо, невнимательно почитал, но едва книга вышла и мгновенно была раскуплена, при том, что там было несколько десятков тысяч тираж, как в журнале, как этот журнал, «Вопросы истории КПСС», да, «Вопросы истории КПСС», появилась разгромная статья. Дурацкая, но разгромная. И на это письмо, то есть на эту статью в поддержку Некрича написал письмо генерал Григоренко. Генерал Григоренко имел и военный опыт в конце войны, командир дивизии. Он, кстати, был еще способный программист. То есть человек, в общем, довольно широкого ума. И то, что он написал в этой книге, это просто потрясает. Вон это маршал Победы, Жуков, еще там герои и прочее. Ерунда это все. Значит, оказывается, в начале июня советские войска

0: приграничных округов начали учения. Значит, пехота проводила учения в одном месте, артиллерийские части в другом, танковые в третьем и так далее. 22 июня, значит, на границе, хотя оставалось достаточно много людей, но встретить немцев им было нечем. Когда дали приказ войскам с учений двигаться к границе, командование соответствующих частей, но немцы напали рано утром, они отказались сразу двигаться. Они сказали, давайте подождем вечера, чтобы мы двигались не под бомбежкой немецких самолетов. Нифига подобного. Товарищ Жуков сказал двигаться к границе. А товарищ Тимошенко, военный министр, сказал двигаться к границе. И вот части различного направления, ну, грубо говоря, поодиночке двинулись к границе. А в Советском Союзе тогда было очень мало зенитных орудий. У зенитных орудий диаметр снарядов несколько меньше, чем у обычных пушек, и там нужна более высокая квалификация и рабочих сверловщиков, и оборудования. Короче говоря, зенитных орудий практически не было. И немцы, колонны движущихся войск границы, бомбили, обстреливали, даже истребители стреляли. Не только штурмовики и бомбардировщики. Истребители стреляли по этим колоннам безнаказанно. Еще одна важная сторона, что руководство Министерства обороны решило уже в конце 30-х годов формировать воинские части солдатами из ближайших населенных пунктов. И когда немцы первые несколько дней далеко прорвались через порядки Красной Армии, первые дни даже в плен не брали. Так вот, солдаты из ближайших городов и деревень
1: разбежались по домам.
0: По домам, естественно, что же они пойдут на восток. Я читал воспоминания советских военных, которые были на границе. И вот они там пишут, что по дорогам, ведущим на восток, в одну сторону шел тонкий ручеек, густо населенный евреями. А по другую сторону шел густой поток. У всех были сняты погоны, звезды пилоток, да. А немцы, проезжая на машинах, показывали пальцами и смеялись над ними. Таким образом, даже значительная часть вооруженных сил исчезла. Вот такое было ужасно бестолково.
1: Хорошо, а вот у Виктора, у вас, я читала вот в этих материалах, еще какие-то поразительные фактические данные, связанные с оборудованием, с военной техникой и так далее. Что-то где-то лопатами копали, что-то, да. Какие-то траншеи, или что это же вообще... То есть выясняется, что вообще ничего не было.
0: Да. Значит, немцы в середине 1930-х годов дарили товарищу Сталину свои передовые образцы оружия. А дарили потому, что они были абсолютно уверены, и в этом оказались правы, что в Советском Союзе воспроизвести это не их оборудование, их... Тот же Мессершмитт знаменитый. Было 3 экземпляра передано этих истребителей. Копируя, ничего не могли сделать. И в 1941 году советские истребители не могли даже догнать немецкие бомбардировщики, хотя, естественно, эти самолеты должны были летать быстрее. И благодаря американцам которые еще до договора о ленд-лизе поставили Советскому Союзу радиолокаторы. Москва была окружена кольцом американских радиолокаторов, и это позволяло встречать немецкие бомбардировщики, поскольку их локаторы обнаруживали там на расстоянии десятков километров. Но навстречу поднимались истребители, и немцы несли определенные потери.
1: То есть Москву бы уничтожили, если бы не было американской помощи?
0: Да, уничтожили. Мало того, о том, что Москва будет уничтожена, один из свидетелей – это мой отец. Значит, он первый, после первого ранения в первые же дни войны совершенно бестолково выпускников Одесского строительного института бросили на разминирование, значит, первые несколько групп, что шли. Значит, там их было около 60 человек, построили по 5 шеренги, по 5, поскольку было всего 5 миноискателей. И вот эти первая шеренга двинулась на разминирование. Люди формально умели, их в институте чему-то учили на военной кафедре, но, естественно, были подрывы. Но много людей не успело подорваться. Подъехал немецкий бронетранспортер с автоматчиками сверху. А у этих даже пистолетов не было. Короче говоря, весь мужской выпуск выкосили. Осталось 3 человека живых. И вот мой отец, который еще тогда не успел взять миноискатель и подойти к настоящим минам, у него, к счастью, было легкое ранение. Но он уже был опытный минер по советским понятиям. Его направили в саперный полк, который минировал Кремль. Вот об этом нигде не написано. Я первый. Да, но в Соединенных Штатах уже о том, что Кремль немцы побили, восстанавливали немедленно, но Кремль еще минировали. То есть была высокая вероятность и для Сталина и компании, что Москва уйдет к немцам. Ну, вот такая ситуация. И все знают о том, что в октябре были дни, когда в Москве советской власти практически не осталось. Пошли грабежи магазинов и квартиры и так далее, и не было сил предотвратить эти грабежи. Драки место в кузове грузовика или там автомобиля – это ужас какой-то был. Но вот так Москва, высшее руководство было подготовлено к войне. Более того…
1: Хорошо, а… Да.
0: Да. Да. Более… Если сделать исторический экскурс, значит, военный атташе Англии в Петербурге в годы Первой мировой войны потом опубликовал свои воспоминания и написал, что русскую армию, где офицеры хуже, лучше были выучены, прошли полный курс наук военных, училищах, академиях. Так вот, на Западе русскую армию тогда называли бульдозером, который, этот смысл был этого слова тогда, что не может маневрировать, может только прямо двигаться. И нам не говорили, что это правда была, нам не говорили, что знаменитый прорыв генерала Брусилова закончился окружением его войск. Ну, вы понимаете, насколько лживая пропаганда была.
1: Да, она и есть. Да. А хорошо, а почему военные потери Красной Армии оказались столь велики?
0: Столь велики. Значит, самые, так сказать, концентрированные потери были. Значит, от советской границы с Польшей было два довольно глубоких выступа вглубь захваченные немцами территории, которые, согласно договору Молотова-Риббентроп, перешли в Германию. Значит, один был выступ в районе Белостока, белостокский выступ, и львовский выступ был. Эти выступы были забиты военной техникой, провиантом и так далее. Причем, значит, автомобили стояли передком в сторону Германии, повозки там со снарядами, патронами стояли так, что вот прицепят лошади и повезти в сторону Германии. Немцы перерезали эти выступы у основания, эта техника была уничтожена. Более того, приграничные дороги уже советской территории были забиты военной техникой. Так что трудно было понять, как они, вообще говоря, могут сдвинуться вперед. И когда маршала Кейтеля спросили на Нюрнбергском процессе, так вот, когда вы вторглись на территорию СССР, Красная Армия была расположена для наступательных действий или оборонительных? Он ответил, вы знаете, я даже, судя по тому, что мы увидели, невозможно было понять, они собрались наступать или защищаться. То есть бардак был на всех уровнях и по всей территории. Вот почему потери были большие. Более того, те учения, которые проходили в июне 41 года, то ради для сохранения моторесурса, для сохранения снарядов, техники, солдаты больше маршировали, чем учились. То есть армия была не подготовлена. А я напомню, значит, вот в западных странах во время Первой мировой войны считали, что вот русская армия – это бульдозер с офицерами, прошедшими курс обучения. И, безусловно, выше их уровень, чем крестьяне, которые одели офицерскую форму в Советском Союзе. Немецкие маршалы были полковниками в годы Первой мировой войны. Кроме того, они имели уже опыт боевых действий против французских, английских и английских войск. А советские офицеры были очень слабо подготовлены. У них был вообще низкий уровень развития по сравнению с тем, что было в неуважаемой царской армии. Как же, вы думаете, они могли успешно воевать? И недаром на Западе Жукова назвали мясником. Недаром воспоминания Эйзенхауэра переведены на русский язык. Исключен такой пункт. Значит, Эйзенхауэр написал, что у американцев были серьезные проблемы при прохождении минных полей немецких в районе Арденн, там, где немцы нанесли сильный контрудар. А Жуков ему ответил, я не обращал внимания на заминированные территории. При наступлении по заминированной территории потери, как при сильном арт-огне противника. Эйзенхауэр был поражен этим.
1: Ну, вот... ну, в общем, что говорить, Виктор, это вот наша передача уже подходит к концу. Что говорить? Мы знаем про жуковскую фразу, еще нарожают бабы, да, и так далее, так успешно перенятыми мусульманами. Но, как всегда, конечно, вытащил все это люди, народ и солдаты, и все на собственном энтузиазме, как всегда это было в России. Это, конечно, им вечная слава и память, которые вопреки все же отстояли как-то страну, но тоже надо... У нас просто нет сейчас времени на это, но мы об этом... Я, по крайней мере, делала несколько передач про помощь союзников, без которой вообще бы никто никуда не выиграл. Сколько бы было сделано Америкой.
0: Скажу да. То, что ни в советских, ни в российских ни в учебниках, газетах, журналах не писали. 80% пороха для Красной Армии да. поступало из Южноафриканского Союза, Доминиона Англии. Это поступало через Иран, который был частично на 2/3 оккупирован английскими войсками и северная часть советскими войсками. Поступал не только порох, поступало и они шили гимнастерки, обувь шили, но 80% пороха, а если бы это не поступало, что бы делала Красная армия, она бы до 1 января 1942 года не продержалась бы.
1: Ну, что говорить, даже если сегодня ни разу не вспомнили, никогда, сколько лет я наблюдаю, никогда не вспомнили про помощь союзников, и вообще были ли союзники, и все, сами победили. Хорошо, Виктор, спасибо вам большое. Надеюсь на дальнейшие встречи и на ваши такие оглушительные новости в этом в расследованиях начала войны. Спасибо большое, друзья мои. Тем не менее, все те, кто воевал, я вас поздравляю за то, что вы дожили до этого времени, когда все же правда выходит наружу, и от этого ваш подвиг становится только сильнее. Так что всего доброго и до следующих встреч.
0: До свидания.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
19: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
20: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами госпожа Еля, которая всегда придет к вам на помощь. Если у вас имеются проблемы, как порча, сглаз, депрессия, бессонница, проблема на работе или самая страшная проблема в семье, плохие отношения между собой или детьми, наркотическая или алкогольная зависимость. Вы можете звонить прямо сейчас по моему телефону 1-718-934-4795. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые приходят ко мне на e-mail. Я выбрала самые главные. Госпожа Еля, моя дочь разводится с мужем, и у них идет очень судебно-скандальный процесс. Мой зять хочет отсудить и забрать моих внуков. Могли бы вы нам как-то помочь? Конечно, я в этом помогаю. Но прежде чем помочь, нужно знать, от чего. Может, это порча, может, это сглаз, или на самом деле у этой пары разные дороги в жизни. Мое предсказание может вам помочь разобраться, что вам в жизни нужно, и как лучше отпустить ситуацию или за нее бороться. Если вы кто-нибудь имеете такую проблему, можете звонить прямо сейчас. Мой телефон 1-718-934-4795. Не бойтесь сделать первый шаг к своему благополучию. Боритесь за себя и своих детей, свою семью. Вы знаете, что я практикую в Нью-Йорке уже как 20 лет. И если я возьмусь вам помогать, то я вам обязательно помогу. Хочу напомнить, что я с черной магией не связана. Моя помощь оказана большой силой молитвы. Итак, следующий вопрос. Госпожа Еля, я уже как 7 месяцев не могу найти работу. Всегда вроде бы была успешной, проработала в компании 12 лет, но последнее время все навалилось, с работы сократили. В семье ссоры, я, кажется, имею депрессию. Я, конечно, не советую вам заниматься самовнушением, что у вас есть депрессия. Вы должны записываться ко мне на appointment, пройти консультацию. После моей консультации вы будете знать, какая у вас проблема. Депрессия или черная полоса, или негативная энергия. А может, у вас просто нужно вам сделать талисман на удачу, на бизнес. Хочу напомнить, что я делаю талисманы для каждого индивидуально. Итак, следующий вопрос. Госпожа Еля, моему сыну 30 лет. Он на протяжении 7 лет употребляет наркотики. Жена от него ушла, ребенка он не видит. Работу потерял. Куда я только не обращалась. В разные центры. Сейчас он ушел из дому, я не знаю, где он. И у нас с ним очень плохие отношения. «Госпожа Еля, пожалуйста, помогите. Я очень боюсь потерять сына навсегда. Мои дорогие, уважаемые родственники, мамы, бабушки, которые чаще всего ко мне обращаются по этому вопросу, не сидите, не ждите, пока оно все само по себе пройдет. Оно никогда не закончится. Записывайте мой номер телефона 1-718-934-4795. Если они не хотят ко мне обратиться, не отчаивайтесь». Вы можете взять их фотографию, дату рождения, мне этого будет достаточно. Не спорьте с ними, вы ни в чем им так не поможете. Они сами не ведают, что творят. Это дьявольская петля, от которой им очень тяжело в одиночку избавиться. Все нужно делать вовремя, пока они с вами, есть шанс. Я в этом не только помогаю избавить их от наркозависимости, но и ставлю мощную защиту, чтобы они даже не контактировали с теми людьми, кто этим занимается. Вы можете звонить прямо сейчас. Мой телефон 1-718-934-4795. Мои дорогие, уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за ваше доверие ко мне, что вы делитесь своими проблемами и нуждаетесь в моей помощи. Обращайтесь, я всегда рада вам помочь. Звоните по телефону 1-718-934-4795. К сожалению, наша передача подходит к концу. Дай Бог, чтоб Господь освещал ваш путь и очищал ваши помыслы. Всего вам доброго. До новых встреч на радио Дэвидсон.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня четверг, первой части программы Иван Денисов, наш корреспондент из Москвы. И вот здесь большой вопрос, может ли он выйти в эфир. Мы с ним обговаривали. Вчера была связь. Сегодня российские власти объявили, сегодня, 7 мая, что могут отключить мобильный интернет. Я думаю, что вообще будет интернет отключен. И так же, как это было 5 мая, когда не работала связь с Россией. И так же, как, вероятно, это будет 9 мая, в День Победы. Вряд ли можно будет дозвониться в Россию и из России позвонить. Сегодня ситуация может быть такая же, точно такая же, как и 5 мая, как и 9 мая, сегодня 7 мая. Так что посмотрим. Если Иван Денисов не сможет выйти в эфир, тогда мы подключимся к разговору наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. И таким образом, если не будет Ивана Денисова, у нас обе части программы будут посвящены Израилю, что я заранее с Александром Майстровым обговорил. Ну что, Иван Денисов на связи. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Как всегда, рад нашей встрече.
0: Я также рад нашей встрече, особенно сегодня, 7 мая, поскольку была высокая вероятность, что в эфир выйти не удастся. Российские власти сообщали о том, что они блокируют мобильный интернет. Но я так понимаю, что когда 5 мая, то есть позавчера, сообщили о том, что был блокирован мобильный интернет, интернет вообще не работал. Я предполагал, что и сегодня может произойти что-то подобное, как, видимо, и будет 9 мая, когда будет военный парад на Красной площади. Мы сейчас поговорим об этом, как он пройдет, сокращенный, усеченный и так далее. Но сегодня это большая удача, что вы пробились в эфир. Значит, работает интернет, пока повторения 5 мая нет.
1: Пока нет. Более того, Минцифры, который у нас и занимается вот отключением, объявил, что изначально речь шла о том, что интернет будет отключаться 5, 7 и 9. Не знаю, почему именно эти дни были выбраны. 5 был отключен утром и где-то заработал после 12, так постепенно. Сегодня нет, отключать не стали, и, в общем-то, все, ну, то, что не запрещено, все работает. А вот 9-го разговор идет о том, что будет отключен, видимо, интернет полностью мобильный, на какое время не уточняется, но даже вот пресловутые белые списки, которые якобы должны работать, когда интернет отключен, говорят, что и они тоже открываться не будут. То есть опять полный блэкаут 9 мая.
0: Белые списки – это для избранных. У всех интернет не работает, а те, кто в белых списках, у них все в порядке.
1: Да, это в основном соцсети, но одобренные, естественно, властями. ВК, Макс, ну куда же без него. Это сайты вроде мэра Москвы, госуслуг, вот такие вот. И, ну, в общем, по-моему, и по несколько почтовых сервисов. По-моему, это все. Все остальное, даже банковские сайты, они отключаются. Они в белые списки не попадают.
0: И белые списки работать 9 мая тоже не будут.
1: Да, и речь о том, что вот даже вот эти белые избранные сайты, они тоже 9 мая к ним доступа не будут. По крайней мере, так нам сообщает Минцифра.
0: Ну, с одной стороны, это режим безопасности, поскольку постоянно Кремль говорит о том, что мы ожидаем атаки дронов на Красную площадь от Украины. С другой стороны, это, видимо, говорит о том, что там просто напуганы, не знают, что делать. В России не знают, как, собственно, защитить в данном случае уже Москву от украинских дронов. Я напомню, что Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в честь Дня Победы, а в ответ Владимир Зеленский, он пошел на опережение и заявил, что Киев готов соблюдать, как он назвал, режим тишины с полуночи 6 мая. И он пообещал, что ВСУ будут действовать зеркально, начиная с указанного момента. Он уже сказал, что будут действовать зеркально, поскольку Россия режим тишины не соблюдает. Последние данные за прошедшие сутки, ночью, вернее, несколько беспилотников залетели на территорию Латвии, так заявили местные власти. Минобороны России заявила, что в ночь на четверг уничтожено 347 украинских беспилотников, а ВСУ, в свою очередь, сообщили, что за ночь Россия атаковала Украину 102 дронами. Ну и Зеленский заявил, российская сторона сорвала режим прекращения огня, который Киев объявил 6 мая. Он пообещал, что Украина будет действовать зеркально, это он повторил. При этом я смотрю, источник BBC в украинской власти сообщает, что руководство страны Украины пока не приняло решение относительно соблюдения перемирия, предложенного Россией в течение 8-9 мая. Ну вот такая ситуация. Я должен сказать, что это был совершенно блестящий ход Зеленского. Он говорит, ну раз вы не выполняете, то и мы не будем выполнять. Отсюда, видимо, такой категорический испуг Кремля по поводу того, пройдет парад или нет. Ну понятно совершенно, что отменили прохождение техники, поскольку, я не знаю, какой-нибудь горящий БТР или подбитый танк на Красной площади, ну это просто катастрофа для Путина, для его, собственно, эмблематического такого дня 9 мая, Парада Победы, поскольку ничего, по-моему, больше в России, кроме Парада Победы, и не осталось. Это для Путина, ну вот, скрепа, то, что называется, действительно. Не дай бог что-то произойдет, тогда под ним стул просто рассыпется. Это будет кошмар для него, для его репутации, и как потом после этого жить дальше? Такой вопрос, я думаю, будут задавать в Кремле, и задают в Кремле сегодня. Отсюда такие и меры предосторожности. Иван.
1: Да, естественно. Ну, во-первых, тоже не забываем, что возможность отключения интернета по любому поводу, она власти всегда выгодна. Это давнее замечание, я ни в коей мере не ставлю знак равенства, но оно мне очень нравится, американского судьи Роберта Джексона, о том, что если есть закон, еще судьи прошлого века, кстати, не такого далекого прошлого, есть закон, который подразумевает действия властей в экстремальной ситуации, то власти будут делать все, чтобы эти экстремальные ситуации создавать и ими пользоваться. И Джексон говорил о том, что в Америке, к счастью, такого все-таки не происходит. Но у нас происходит. И поэтому найти повод, чтобы интернет вырубить или потренироваться, как его вырубать, это у нас, само собой, повод появился. Но и второй момент, это действительно очень важно, это то, что вот если почитать заголовки российской прессы официальной, то возникает такое впечатление, что Парад Победы – это не праздничное мероприятие, а, знаете, как экзамен какой-то, которого все ждут в страхе. Вот что-то может случиться. То есть это уже не радостный момент, не демонстрация своей силы, воспоминания о победе действительно великой, а вот какое-то напряженное ожидание, а что, собственно, может случиться. И Медведев, который, мы помним, любит у нас кулачками махать, заговорил о том, что против дронов ни одна самая мощная армия ничего не может противопоставить. И постоянно, на нее уже даже в России мало обращают внимания, и в Москве постоянное сообщение, что огромное количество дронов сбито на подлете к Москве, и почему-то они вдруг именно сейчас стали массово подлетать. Ну и, в общем, да, обстановка не предпраздничная, а очень напряженная, так скажем.
0: Ну, с другой стороны, страна воюет. Надо понять, наверное, россиянам, что не до праздников. Это какой? Пятый день победы, который празднует Россия после нападения на Украину. Да, пятый год страна воюет, и горят НПЗ. Сейчас удар был по Перми. В очередной. Туапсе, кстати, вообще уже не вспоминаю. Там все горит, продолжает гореть. И это будни. Туапсе, Анапа, уничтоженные курортные зоны, города, по которым, до которых долетают дроны украинские на расстоянии 1,5-2 тысяч километров. Это то, что называется Deep Strike, это уже Урал и Зауралье. Иными словами, кстати, там за Уралом же вообще, собственно, там Сибирь. В Сибири население немного и какие-то заводы буквально там считанные. То есть, дальше уже идет Дальний Восток. В общем-то, получается, что украинские дроны, они долетают до всех объектов, которые Украина считает легитимными с точки зрения уничтожения. Теперь такая ситуация, Иван.
1: Именно так, и поэтому российские власти, и московские власти, они здесь находятся в таком растерянном состоянии, потому что, с одной стороны, вроде надо общество мобилизовывать, чтобы все как один вышли против врага, с другой стороны, надо подчеркнуть, что граждан это не касается, и что Москвы это никак не может затронуть. А когда мы сталкиваемся с тем, что действительно эти атаки, они уже стали частью повседневной жизни, и да, вы совершенно верно заметили, что Туапсе один день писали, а потом все исчезло, вообще непонятно, есть такой город в России, нету, что с ним случилось, уже не пишут. А если это долетит и до Москвы, то как объяснить властям даже со своей мощной пропагандой, почему через 4 с лишним года парад Победы проводится в атмосфере страха и напряжения, это будет очень тяжело, как минимум, а практически невозможно.
0: Пока Россия угрожает Украине орешником, всякими карами, если дроны прилетят в день Победы, 9 мая, гражданскому населению Киева и сотрудникам иностранных диппредставительств, как сказано, следует своевременно покинуть центр Киева. Об этом сообщает Минобороны, и там предупредили, что вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы. В случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы. По центру украинской столицы, по-моему, бьют постоянно. Но теперь разговор идет о баллистических ракетах и об орешнике. Иными словами, мы все там сравняем с землей. Если вы не воздержитесь от ударов дронами в день Победы, во время парада. А других, видимо, средств нет. Еще бы угрожали ядерным оружием. По-моему, сейчас это не звучит. Ядерную бомбу сбросим на центр Киева. Но, в принципе, наверное, это подразумевается. Если вы нас обидите, то мы уже по вам ударим. Известная фраза, мы еще не начинали. Мы по центру Киева, оказывается, не били. Иван.
1: Да, вот вообще это интересно, что ядерное оружие, оно как-то реже стало упоминаться. И я даже рискну предположить, что это пропало после прихода Трампа. Представьте себе. Я не могу здесь точно отследить, но, по-моему, вот с прошлого года ядерная бомба, она куда-то ушла на второй, на третий план. Вот орешник, да, это как бы наше все теперь. А ядерное оружие, которое где-то с года с 22 по 24 упоминалось чуть ли не каждый день, каждый месяц точно, сейчас о нем заговорили уже меньше. Это, да, кстати, интересный тоже показатель такой. Но угрозы, да, они звучат. Более того, если посмотреть на заголовки, а тут тоже интересно сравнить заголовок и текст российских СМИ, то в заголовках ничего не говорится о том, что это будет ответная мера. Заголовки просто. Министерство обороны рекомендовало всем мирным жителям и дипломатам покинуть центр Киева. И только если вы начнете читать текст, то там сказано, что это вот, если в случае удара украинской стороны по параду, вот тогда будет ответный удар. Но это если вы будете читать, повторяю, саму статью. А заголовки все такие, что это уже как бы состоявшийся факт, и что Министерство обороны уже готово к тому, чтобы по центру Киева наносить удар. Может создаться такое впечатление. То есть здесь идет вот такая вполне последовательная нагнетание, опять же, такая психическая атака на сознание, ну, и российских граждан, ну, и украинцев, естественно, тоже.
0: Еще раз повторю, Иван, потому что путинский режим не может защитить Москву, не может защитить Красную площадь, не может защитить себя, собственно говоря, потому что удар по военному параду – это удар по этому режиму, причем очень серьезный. А что же там останется? Значит, не будет военной техники, не пройдут ни нахимовцы, ни суворовцы. Кто? Десантники пройдут, какие-то, видимо, части пехоты. Вроде бы самолеты все-таки пролетят над Красной площадью, хотя говорили о том, что и военно-воздушные силы не будут участвовать в параде. Вроде бы пока оставили. Иными словами, это такой скомканный, да, пройдет парад, потому что, кстати, почему, собственно говоря, боятся? Потому что для дронов, для Украины, все, что будет двигаться, это же военный парад, все, что будет двигаться по Красной площади, это легитимные цели. Я еще раз говорю, горящий БТР, горящий танк, от этого избавились, они не будут идти на параде. Но при этом пехота, которую после этого, что, ее отправят на фронт? Ну так, конечно, ее нужно там и уничтожить, прямо на Красной площади. Иными словами, для Украины такой удар будет однозначно оправдан после более чем 4 лет страны, которая уничтожает Украину, уничтожает города, уничтожает жителей и так далее, против страны-агрессора. Это войска страны-агрессора, поэтому удар по ним, где бы то ни было, он легитимный.
1: Да, и именно так, и здесь впору вспомнить классика немецкого, точнее Томаса Манна, который в романе «Доктор Фаустус», да, «Доктор Фаустус», описывал пропагандистскую прессу немецкую времен Второй мировой, где вот пресса очень негодовала, да как же эти проклятые, кстати, что да, русские, англичане и американцы, как это они смеют ударять по немецкой территории во время войны? Что же это за безобразие такое? И действительно, если сравнить немецкого классика и российские пропагандистские тексты, то окажется, что общее настроение и лексика, она примерно одинакова. Мы ударить по центру Киева – это запросто, это в порядке вещей, пусть они оттуда уходят. А как вот они смеют по нам наносить удары, ну это вообще куда годится? Такое вот негодование. Как, опять же, тот старый анекдот, который мы с вами часто вспоминаем, а нас-то за что?
0: Да, а нас-то за что? Ну, давайте потом, уже в следующий четверг, дай бог, будет связь, обсудим, что произошло. Давайте теперь перейдем к очередному коррупционному скандалу в России. Хамовнический районный суд Москвы во вторник, 5 мая, удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему сенатору от Белгородской области. Он основатель агрохолдинга «РусАгро» Вадим Машкович. Иск предъявлен и ему, и его родственникам. В доход государства обращены 469 миллионов акций холдинга, зарегистрированных на Машковича, а также ценные бумаги, оформленные на его супругу Наталью Быковскую. Там родственники племянник, жена племянника и так далее. Машкович занимает 51 место в рейтинге 155 миллиардеров России. Этот рейтинг был составлен Forbes в этом 2026 году. Состояние его оценивается в 2 миллиарда 900 миллионов долларов. Я должен сказать, что с одной стороны, понятно, коррупция там, все, кто прошел во власть в России, они все коррупционеры. Я считаю, что там, ну, может быть, несколько единиц, а так массовое это как раз массовое явление. Другое дело, что мы с вами тоже неоднократно говорили, когда у государства деньги, ну, по типу французских королей, вначале уничтожили тамплиеров, забрали у них все, потом уничтожили богатых, евреев, потом добрались просто уже до граждан. Это вполне возможно и вот такой сценарий, когда богатые, Путин же уже выступил по отношению к олигархам и сказал, что, ребята, давайте вносите в общую копилку, у нас денег нет для того, чтобы дальше вести войну. Ну, кто не добровольно вносил, у этого вообще можно все отобрать. Известная схема, это очень исторически уже проверено. Иван.
1: Да, в России любой коррупционный скандал тоже вынужден повторяться, но куда денешься, это так оно и есть. Это всегда две стороны пресловутой медали. Что, с одной стороны, действительно, мало кто сомневается, что человек в каких-то коррупционных схемах был задействован. Тем более Машкович, он давным-давно в бизнесе, еще с пресловутых, опять же, 90-х годов. И то, что во власть шли бизнесмены, чтобы свое и положение родственников усилить, это тоже в России всем известно, никто в этом не сомневается. И то, что Машкович пошел в сенаторы, чтобы свое бизнес-положение поправить, всем было понятно, никого это тогда не волновало. Он оппозиционером не является, даже он под санкциями и Евросоюза, и Соединенных Штатов, насколько я помню. Но получается, что все-таки он действительно как-то не делился с кем надо, и, видимо, за это за него и взялись. Более того, я не желаю, да, его как бы оправдывать ни в коей мере, но Машкович, справедливости ради, он что-то хорошее делал. Он открывал частные школы, и школы, которые действительно достаточно хорошие, судя по отзывам, и над тем, чтобы российское образование как-то, уровень его повысить, и само образование улучшить, тут он работал, это у него не отнимешь, и какими-то филантропическими делами занимался. Но попутно, да, искал все возможные и, как мы видим, не всегда возможные средства себя и родственников обогатить. И еще тут обратите внимание, что, если вы вспомните последние громкие скандалы коррупционные, то как-то под раздачу, что называется, попадают представители вот приграничных с Украиной территорий, так или иначе. Ну вот в Курской области то, что происходило, вы все помните, губернаторы и замгубернаторов там и с собой кончают, и в тюрьмы садятся. А Машкович, видите, тоже сенатор не откуда-то там, а из Белгородской области, которая тоже регулярно попадает в новости, потому что там, по ней наносят удары ВСУ. И совпадение это или нет, я не знаю. Но как-то вот тоже странно, что сажают и арестовывают людей богатых, и у них изымают их состояние в пользу государства с одной стороны, а с другой, что вот идет такая пристрелка именно по людям, которые представляют приграничные прифронтовые территории.
0: Ну, наверное, легче всего к ним предъявить претензии. Мало того, Кремль на них, будем так говорить, в обиде. Ведь все задачи выполняются, спецоперация работает, а почему-то по фронтовым территориям ударяют. Наверное, в этом виноваты власти в немалой степени. Не могут защитить своих граждан. Граждане же обращаются потом к Путину и говорят, что Владимир Владимирович, а что вы делаете больше 4,5 лет, если мы здесь жить не можем, если мы отсюда эвакуируемся, если наши дома горят, если НПЗ горят, что вы делаете? Ну, наверное, Путин во всем обвиняет, естественно, местные власти. Местных олигархов, которые мало платят, видимо, в общую казну.
1: Именно так. И хотя в случае с Машковичем тут пока я вроде не видел, чтобы ему предъявляли какие-то обвинения, связанные с обороной области или еще с чем-то. Но, повторяю, все это действительно очень странно и выглядит тоже как вот дополнительное смягчающее, наоборот, отягчающее вино обстоятельств.
0: Ну, такое наказание, да.
1: Да, что он представлял ту самую область, вот, граждане которой, как вы совершенно верно говорите, сегодня чувствуют себя чувствуют угрозу, чувствуют себя незащищенными, и вот что мудрая центральная власть должна покарать всех, кто в этом так или иначе виноват. Мол, вот он сидел в Совете Федерации и обогащал себя вместо того, чтобы заниматься обороной Белгородской области. Пусть даже когда он сидел в Совете Федерации, еще никаких спецопераций, боевых действий не было. Так что, кто знает, может, ему со временем еще это добавят в обвинение, я бы не удивился.
0: У нас немного времени осталось. Я вчера нашел такое сообщение в России запретили один из старейших в Рунете юмористических порталов. Он называется «Я плакаль» с твердым знаком после «Л». Запретили и два сайта с анекдотами. Решение об этом принял Чертановский суд города Москвы, а в качестве причин названо размещение на этих ресурсах материалов, как сказано, унижающих человеческое достоинство и оскорбляющих людей по национальному и расовому признаку. Анекдоты. Юмор. Суд решил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону. Есть закон о противодействии экстремистской деятельности. Вот теперь анекдоты подпадают под этот закон. А также противоречит так называемой стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации. Там в решении суда отмечено, что регистратором всех трех сайтов, здесь нужно это тоже нам отметить, являются иностранные компании из Канады, Украины и США. Вход на эти сайты, кстати, свободный, без предварительной регистрации. Ну, я так вспоминаю в истории, когда рассказывают о сталинском режиме. Там за анекдоты расстреливали и сажали. Анекдотов, по-моему, в 30-е годы вообще не было. Все прекрасно понимали, что даже анекдот, рассказанный жене, может для тебя плохо закончиться. Стены слушают. Это известная была вещь такая, когда говорили о том, что везде прослушка. Сталинский режим, он этим серьезно занялся. Шутками, юмором, сатирой, анекдотами. Ну вот теперь, похоже, мы говорили с вами об Остере, книги которого запрещают. Это ведь книги тоже юмористические. Если к этому подходить без юмора, то плохие советы, вредные советы, книжка Остера, это же действительно, ну куда это годится? Если подходить к этому впрямую, ну, наверное, если к анекдоту подходить впрямую, если убрать вот этот вот юмористический контекст, то тогда, наверное, да, это оскорбление, я не знаю, там, кого угодно, безногих, матерей, женщин соответствующего поведения. Ну, опять-таки, темы анекдотов, если убрать юмористическую составляющую, это оскорбительно, да. Да, но для этого анекдот, он так составлен, чтобы над этим можно было смеяться. Но в России серьезные люди, видимо, в суде, в соответствующих организациях, все, запрещен этот юмористический портал, запрещены еще несколько вот таких площадок. Идем верным путем, товарищи.
1: Юмор и сатира – это всегда враг всей косности и враг власти. К сожалению, сейчас во всем мире у юмора тяжелые времена, на мой взгляд. Просто на Западе это исходит не от власти, а от каких-то групп интересов. Над тем нельзя смеяться, над этим нельзя смеяться. И это пока, я думаю, это и не будет. Хотя в некоторых европейских странах, я так смотрю, уже подобные поползновения происходят. Но пока до уголовного преследования еще не доходит. А в России – да, потому что в России власти боятся прежде всего за себя. И, естественно, хотя все это прикрывается заботой о детях, как в случае с Остером, или защитой определенных групп населения – как вот с этими сайтами, но чтобы, да, никаких смешков, никаких шуточек, которые сегодня над представителями Крайнего Севера смеются, а завтра над мэром Москвы начнут смеяться, который, вы помните, у нас с Крайним Севером связан, а там и страшно подумать, до кого дойдет. Над властью смеяться нельзя никак, по логике нынешних товарищей в Кремле. Поэтому надо все запрещать, закрывать. Но, естественно, не потому, что они за себя боятся, а потому, что их очень тревожат дети и вот представители национальных меньшинств. Что, собственно, и происходит на примере вот этих двух сайтов.
0: Но это отсылает к известной, позиции, Иван, к известной позиции, что диктатура – это всегда серьез. Там при диктатуре никто не шутит.
1: Ну да, совершенно верно. Если вспомнить советскую, представьте себе, киноклассику, не ручаюсь за точность цитаты из Горина и тот самый Мюнхгаузен, что самые худшие деяния в мире делаются серьезным выражением лица.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. В первой части программы время подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего четверга. Надеюсь, будет связь, слава богу, как сегодня. И уже обсудим, что же произошло 9 мая. Ну и не только. Я думаю, разные появятся еще другие темы. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы. МЛТС.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718 303 8005.
3: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
4: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Мастровой. Александр, приветствую вас.
5: Надя, добрый день.
4: Ну что, мы с вами говорили о том, что, может быть, не будет связи у нашего московского корреспондента. В первой части программы была связь. Сегодня не уничтожили интернет в Москве. Но обещают это сделать 9 мая, как это было сделано и 5 мая. Так что вот такая ситуация там. Кстати, интересно, а как-то комментируют, я понимаю, что, наверное, в русских СМИ комментируют всю эту ситуацию на иврите то, что происходит с Россией, потому что это же явные признаки того, насколько напуган режим, насколько он не понимает, что делать с Украиной, с украинскими дронами, не понимает, как выпутаться из этой войны. Какие комментарии в Израиле по поводу всего этого накануне Дня Победы?
5: Значит, во-первых, хорошо, Геннадий, конечно, что Иван смог выйти в эфир, и что не заблокировали, и была какая-то связь, осталась. Не знаю, насколько долго при нынешней ситуации на нашей бывшей родине все это продолжится. Похоже, что не очень долго, но посмотрим. Что касается наших израильских СМИ, то нет, они особенно не акцентируют внимание. Это находится на обочине их интересов. Вообще, то, что называется, не на радаре. Но русскоязычные СМИ более интересуются этими вопросами. В частности, перепечатывают издание, где рассказывается о том, что готовился переворот на товарища Путина. И эта тема, так достаточно активно обсуждается. Пишут, что Шойгу, уж не знаю, так или это нет, пытался организовать какой-то переворот. Все это выглядит немножко странно для меня, потому что Шойгу и переворот, как-то. Но вот среди русскоязычных СМИ, конечно же, эта тема обсуждается. Но у нас есть тоже два лагеря. Один, которые критикуют, естественно, власть, другие, наоборот, говорят, что, имперцы, да, они и у нас тоже, как говорится, и в Африке имперцы. Так что и здесь у нас тоже идут свои войны в этом отношении.
4: У нас не говорили о том, что Шойгу готовил переворот. Были доклады нескольких европейских разведок, и они попали к CNN и Financial Times, и уже на этой основе были сделаны вот такие репортажи. Там говорилось о том, что один из вариантов это то, что Шойгу может действительно возглавить или планировать какой-то переворот. Но об этом говорят уже не в первый раз. По поводу Шойгу, мне кажется, все окружение Путина, оно ни на что не способно. Там кто что-то мог сделать давно уже, или его там нет, или он в мире ином. Мне кажется, там уже ничего никто не может сделать.
5: Я тоже думаю, что люди эти посредственные, бездарные, мало на что способные, тем более поднять руку против хозяина. Сомневаюсь.
4: Мы помним, 22-23 год, когда Путин сидит, через 50 метров от него сидят все остальные, и они все трясутся, у них прямо поджилки трясутся. На что они способны? Что такое переворот? Это же надо с кем-то договориться, не только его задумать, а с кем там договариваться. Если ты сам боишься, если ты боишься взглянуть даже на соседа.
5: Конечно. Это требует определенного мужества, выдержки и каких-то таких волевых качеств.
4: Нет, там подобраны трусы, которые должны соответствовать трусости верховного лидера. Вот его трусость же известна. Мы с вами это тоже неоднократно обсуждали. Чуть что, он как страус песок, он сразу на Валдай. Сегодня говорят, что, кстати, основа на

0: основываясь на этих данных разведки, что он даже на Валдай уже не ездит. Он где-то сидит там в подвале и боится нос высунуть вместе со своим окружением из Кремля. Или где-то вот рядом там находится, не знаю. Это 5-й год, большое достижение путинского режима, 5-й год войны в Украине.
1: Я хочу в этой связи сказать, Геннадий, что после того, как наша разведка уничтожила и Али Хаменеи, и почти всю верхушку, причем уничтожила не только с воздуха, но и явно, что там действия из земли осуществлялись какие-то. Мы не знаем точно какие-то, но разведывательные операции там точно проводились. То, насколько можно судить, это действительно, в общем-то, привело в замешательство товарищей в Кремле. То есть они поняли, что длинная рука сионистов может дотянуться куда угодно, вероятно.
0: Ну и Мадуро тоже, его как ножницами взяли, вырезали и отвезли в Соединенные Штаты Америки, руководителя Венесуэлы. Да, человека Венесуэлы. Давайте перейдем теперь к нашим ближневосточным проблемам. Палестинские источники говорят о том, что в Газе убит сын главы Хамаса Халиля Аль-Хайи. Несколько слов об этом.
1: Да, восточные наши сказки продолжаются. Вы знаете, мы в последнее время ведь больше говорим все об Иране, в основном почти все об Иране. Но на других фронтах там тоже происходят события, продолжаются весьма активные действия. И в Газе, и в Ливане. В Газе почти каждый день происходит ликвидация. То здесь, то там, то того деятеля, то нескольких боевиков и так далее. Так вот, был по сообщению израильских СМИ ликвидирован сын вот этого вот лидера Хамаса, Халиль Эль-Хайя. И про него следует сказать немножко, пару слов. Значит, он давно уже является целью израильских атак. В 2007 году, то есть почти 20 лет назад, он был нанесен удар по его дому в Шуджаи в Газе, и там погибли 7 или 8 его родственников. Причем там трое детей, трое братьев, много. На следующий год был ликвидирован один из его сыновей, они плодовитые все, эти товарищи, который командовал ракетным подразделением, тоже был ликвидирован. В 2014 году еще один сынок был, тоже со всей своей мешпахой. 9 сентября, вот если вы помните, 25 года, когда израильские ВВС нанесли удар по Катару, где они базировались, вот по штаб-квартире Хамаса, то тогда он выжил. Выжил вместе с еще несколькими собратьями по разуму своими. Но его сынок, еще один, тоже отправился Гурием на тот свет. И его приближенный там руководитель офиса и так далее. И вот сейчас еще один его сын, тоже, судя по всему, уже не с нами или не жилец. Потому что сами хамасовцы говорят, что он выжил, хотя и серьезно ранен. Ну, у нас заявили, что он ликвидирован. Так что достается им, конечно, ну, заслуженно достается.
0: СМИ сообщают о том, что Израиль и Ливан проведут третий уже раунд переговоров. На следующей неделе он должен пройти в Вашингтоне. Как это комментируют в прессе?
1: Вы знаете, комментируют с большим скепсисом, потому что, ну, мы с вами не раз говорили, что хорошо, конечно, переговоры на зеленой лужайке где-то там сфотографируют их, покажут, как они встречаются, сидят за большим столом, обсуждают, но на самом деле толку от этого, как от козла молока. Потому что ливанское правительство не в состоянии ничего предпринять. Оно беспомощно, импотентно, лишено каких-либо возможностей. Армия ливанская тоже лишена каких-либо возможностей. Власть, де-факто, находится в руках Хизбаллы, и все там прекрасно это понимают, даже если она ослабла. Сообщают, кстати, интересно, что в Ливане обострились разногласия между президентом Джозефом Ауном и Хизбаллой. И не исключают того, ну, так, по крайней мере, наши эксперты, специалисты по арабисты, что не исключено, что будут покушения на вот президента Джозефа Ауна, как устраняли многих президентов, которые не шли в ногу с партией, то есть с партией Хизбаллы. партия Хизбалла, это партия Аллаха, переводится это название. Так вот, кто не шел в ногу с партией Аллаха, как Рафик Харири, например, тех просто отправляли на тот свет. Не исключено, что Жозеф Аун тоже может стать их мишенью. В Израиле заявили о том, что переговоры – это хорошо, но они не могут продолжаться бесконечно, и где-то до середины мая это дедлайн, то, что называется. Если не будет ничего договорено и просто продолжится обсуждение ни о чем, то мы перейдем уже к более активным наземным действиям.
0: Ну, я помню, что Хизбалла, она и говорила, мало ли о чем там Израиль договаривается с ливанским правительством. Да, без нас ничего не будет.
1: Да, они решают. Они, по сути дела, продолжают решать. Они определяют политику. У них свои люди повсюду. Это государство, которое стало, по сути дела, заложником Хизбаллы и Ирана.
0: ВВС Сахаля атаковали цель в Бейруте. Цель – это командир подразделения Радуан Малек Балут. Несколько слов.
1: Вы знаете, да, был ликвидирован. То есть, опять-таки, я возвращаюсь вот к тому, что сказал, что продолжаются эти ликвидации и в Газе, и в Ливане. То есть, действия все продолжаются. Просто, конечно, в тени событий, намного более эпических, которые происходят в Иране, мы как-то оставляем их часто в стороне. Но в данном случае это достаточно значимое событие, вы знаете, потому что вот этот вот товарищ Балут, он командир Радуана. Что такое Радуан? Радуан – это спецподразделение Хизбаллы, то есть наиболее отборные силы Хизбаллы, которые... Я напомню, они планировали осуществить прорыв на израильской территории, захват израильских городов, ну, со всеми последствиями, вот как это сделала Нухба из Газы, что она сделала 7 октября. То есть, именно по этой же схеме. Вот этот вот товарищ был тоже ликвидирован. И, ну, в общем-то, это хорошо, вы знаете, по двум причинам. Потому что, во-первых, деморализация. То есть они боятся уже, они не столько думают о новых каких-то своих операциях, сколько они боятся за себя любимых, себя нелюбимых любят, конечно же, и все время смотрят под ноги себе в воздух, в окна, не знаю куда еще. Ну и второе, это по сути дела дезорганизация всей системы, потому что ликвидировать таких людей, которые там давно у власти и знают всю кухню, управляют ей, это дезорганизует их. Те, кто приходят на их место, они зачастую не готовы, им надо вникать в осваивать фронт работы, то, что называется. Это непростая задача даже для маленького начальника, но все-таки Хизбалла – это не маленькая совсем структура, весьма сложная, так что это имеет для них весьма такие удручающие последствия, конечно.
0: Александр, столкновение между Хамасом и его противниками Хамаса в Хан-Юнисе, сообщается о погибших, что там происходит?
1: Вы знаете, да, это очень любопытно. Периодически не первое такое сообщение, Геннадий, не первое. В разных городах в Газе происходит столкновение между силами Хамаса. Хамас, я напомню, он базируется за желтой чертой, он вытеснен за желтую черту. Где-то Израиль контролирует сегодня уже 60% Газы, то есть постепенно расширяет свое присутствие в секторе. И поддерживает, наверняка нет сомнений у меня, поддерживает группировки, милиции, кланы, неважно, которые выступают против режима Хамаса. Там много своих врагов у Хамаса, которые его ненавидят. И вот некие народные силы, я не очень знаю про них, там много этих группировок, они действуют в Хан-Юнисе. И они сообщают о том, что они ликвидировали двух хамасовских собак. Вот так это они написали, не мои слова, их слова. Ликвидировали двух хамасовских собак. Были у них там перестрелки, взрывы и так далее. Но это очень позитивный момент, я считаю, потому что, как я уже много раз говорил, сбросить режим Хамаса можно только силами каких-то милиции, ополчений, которые там формируются внутри Газы. Арабских сил, арабских ополчений. Израиль не может сделать это полностью своими руками и поставить своих людей во главе Газы. Это должны сделать сами арабы, жители вот этого сектора.
0: Еще одно сообщение любопытное. МВД Сирии сообщает о раскрытии ячеек Хизбаллы, которые планировали убийство членов правительства. Что известно по этому поводу?
1: Да, вы знаете, очень любопытно. Сирия, как мы знаем, сегодня возглавляется Эль-Джулани. Эль-Джулани – это сирийский джихадист, глава фронта Нухба в самой Сирии, который ненавидит Хизбаллу. И понятное дело, почему ненавидят, потому что они вырезали там сотни людей. И вообще шиитский радикализм и суннитский радикализм – это два злейших врага. Так вот, они уже достаточно давно проводят действия, направленные против Хизбаллы и против Хамаса. И они сообщили, что они задержали боевиков Хизбаллы, которые проникли на территорию Сирии для прохождения спецподготовки в Ливане, изъяли у них там взрывные устройства, оружие и так далее. Ранее, как я говорил, они уже задерживали, принимали какие-то меры против хамасовцев и той же Хизбаллы там. Так что там идет своя любопытная тенденция.
0: Александр, вишенка на торте. Катар столкнулся со стратегическим шоком, как отмечено. Во время войны с Ираном он подвергся более чем 700 ракетным и беспилотным атакам.
1: Вы знаете, это очень интересно, крайне интересно с той точки зрения, что Катар пытался усидеть даже не на двух, а на нескольких стульях. Быть хорошим с Америкой, быть хорошим с Западом, покупать американские СМИ, университеты и так далее, поддерживал отношения с Ираном. И вот теперь они получили, как говорится, достойный ответ. Иран осуществил достаточно болезненные их обстрелы. Вот как вы правильно совершенно упомянули, где-то более чем 700 ракетных беспилотных атак, и очень пострадала их энергетическая отрасль. То есть оценивается, что им потребуется где-то несколько лет на то, чтобы восстановить вот эту вот свою энергетическую инфраструктуру, и ежегодные доходы оцениваются в 20 миллиардов долларов. То есть это около 40% от общего объема государственных доходов. Это очень большая цифра, конечно, и видимо, запасы средств для покупки университетов, я думаю, у них несколько уменьшатся в Соединенных Штатах.
0: Ежегодные доходы – это то, что они потеряли, вы сейчас сказали.
1: Да. Ежегодные потери.
0: Ежегодные
1: потери доходов. Да.
0: Александр,
1: да.
0: Время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением траста успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи. Мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Yeah. Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский о эрудите.
9: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
2: Дэвид Зон Радио.
11: Мы любим Нью-Йорк.
2: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.

ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

0: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
13: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
13: Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». С нами сегодня рав Йосеф Меделевич из Иерусалима. И первый вопрос вам, Йосеф. Что вы в Израиле чувствуете в связи с продолжающимся конфликтом с Ираном?
1: Мы следим за действиями Трампа, президента США, и мы понимаем, что это очень хитрый игрок. Поэтому его заявления, выходы и вступления в переговоры на меня лично не производят никакого впечатления. Меня интересует конечный результат. И он даже, по его заявлениям, так же, как мы все здесь понимаем, что Иран – это государство, которое поставило своей задачей уничтожить Израиль. И поскольку он называет Израиль маленьким бесом большого беса, то на самом деле его цель и США. Поэтому тут как бы вопросов не может быть. И Иран должен быть уничтожен.
2: Здесь очень интересный момент, заключающийся в том, что, например, студентов Эмирата, если я не ошибаюсь, и многих других арабских стран перестают пускать в Лондон учиться в университетах, потому что из Лондона они возвращаются настроенными очень радикально, и в этом видят арабские страны опасность для своего существования, поскольку мусульманские братства и, по сути, вдохновение терроризма, которое, возможно, запрещено внутри арабских режимов, тем не менее разрешено благодаря так называемой свободе слова на Западе. То, что происходит у нас в Нью-Йорке, те демонстрации антиеврейские, кстати, антиамериканские, по сути, которые происходят у нас, удивительны. В этом связи я хочу поблагодарить вас, Йосеф, потому что мы ведь евреи, да, можно сказать, Израиль сегодня, который выигрывает на 7 фронтах войну с точки зрения военной.
1: Выигрывает. Нельзя говорить, это в совершенной форме, это как бы событие, которое еще происходит.
2: Я не сказал «выиграл», я именно и говорю «выигрывает». Я так, именно так и сказал, потому что война продолжается. Но тем не менее, не вызывает ни у кого сомнения, что мы тем не менее проигрываем войну слов, войну информационную. Есть такой, кстати, Леонид Мельчин, я не знаю, слышали вы о таком историке, который недавно сделал видео, которое начал со слов, следующих слов. Он это сделал в России, это видео, да. Он говорит так: никогда еще Израиль не был так силен с военной точки зрения. Никогда не добивался таких удивительных побед на поле боя. И никогда в истории Израиль не был изолирован так, как он изолирован сегодня. И никогда за последние десятилетия мы не видели такого всплеска антисемитизма в мире. И в этом смысле, Йосеф, вы для нас всех источник вдохновения. Я хочу обратиться ко всем нашим слушателям сегодня и сказать, то Йосеф, которому уже больше 18 лет, я просто хочу упомянуть, что в 70-м году вы получили 15-летний срок за свою сионистскую деятельность, поэтому я надеюсь, что наши люди могут предположить, сколько вам лет, что вы жили долго и много, и очень продуктивно, и были здоровы и счастливы. Но вы сегодня производите контент еврейский и произраильский, в частности, в социал-медиа, на платформах, и на ваших личных платформах вы добились за последний месяц более 100 тысяч просмотров. Как вам это удалось?
1: Вы знаете, что это как бы это несложно. Если у вас работает фантазия, во-первых, я пользуюсь, естественно, соответствующими программами для анимации.
2: Вы используете программы искусственного интеллекта?
1: Да, конечно. Которые, кстати, интересно имеют, между прочим, историю. Вот эта программа Грок, на самом деле, она как бы ее хозяином является Маск. А идет по книге, которая была написана в 60-е годы, и Маск является поклонником. Так вот, на иврите название это значит «Гер Хаити Берес Нохрия». Вот это название. То есть я был чужаком, чужестранцем в чужой стране. Это про меня, это про вас, да? Мы были чужаками, и мы нашли свою родину, мы теперь...
2: Объясните, какое отношение Маск имеет к этой книге, и как эта книга может называться?
1: Он любит эту книгу, и когда он создал эту программу, он искал название подходящее, и он выбрал это название, потому что он как будто бы олицетворяет себя с этим героем, который пришел в другую страну и воспринимается как некая личность одиозная и непонятная. Да?
2: Да.
1: И он, тем не менее, продолжает существовать в этих условиях. Это же типичный еврейский подход.
2: Вы сейчас процитировали просто слова Торы. И именно словами Торы называется эта книга?
1: Да, это программа, которой я пользуюсь, но я заплатил, естественно, за нее. Самую минимальную сумму, $100, она мне дает возможность на основании моего знания истории, я, по сути дела, доктор истории, на основании политики и всего прочего, лепить каждый день что-то новое, что-то оригинальное. Я выхватываю какие-то моменты, которые притягивают зрителя, да, визуальные какие-то моменты. И поэтому, когда я работаю, я выбираю какой-то визуальный момент для того, чтобы передать свою какую-то идею, информацию. Я начинаю с этого визуального момента. И сразу получаю 1000, 2000, 3000, это все постоянно растет.
2: В Торе говорится, и увидел Всевышний, и это хорошо. Некоторые спрашивают, подождите, о чем идет речь? Разве Всевышний ставит самому себе отметки? Я творю мир, и вот я делаю хорошую работу, 4 балла. Это не рассказ о творении, это акт творения. Таким образом Всевышний творит, он видит, и это его видение. Из видения превращается в реальность чего-то хорошего. Он сотворил нас по образу и подобию своему, наделив нас творческой силой. И потому, если он сказал, да будет свет, то если мы сказали, то мы своим словом творим свет. А если мы видим добро, то своим видением мы творим. Вы используете свою силу воображения для творчества.
1: Понятно, естественно.
2: Это совершенно удивительная вещь. Люди считали, для того, чтобы творить, надо научиться использовать краски и холст, или скульптуры, или еще чего-то.
1: Я прежде всего вижу картину, и потом я начинаю писать сценарий, как я разыгрываю эту картину. А вы знаете, когда сыновья Израиля вошли в страну Израиля после исхода из Египта, это очень легко просто подсчитать. Ведь они прошли 40 лет, после исхода из Египта пришли к долине Иордана, с другой стороны, со стороны гор Моава, и там ушел на небеса Моше Рабейну, когда 7 Адара. И после этого у них был траур в течение месяца, и после месяца они 3 дня готовились к заходу в Иерусалим. Таким образом, получается 7.3 10-го Адара, 10-го Нисана 1273 года до новой эры сыновья Израиля вошли в страну Израиля. И этот день надо назначить национальным праздником начала освобождения Израиля. Например, как я спорю с Таким Карлсоном. Да? Значит, я определяю, где я должен сидеть, что я ему говорю, как он реагирует на мои слова. На самом деле, в Reels возможности ограничены, это 10 секунд. Там надо успеть за 10 секунд дать какой-то сильный ответ.
3: They are not descendants of Abraham at all. They are from Poland and Russia. Scientists have established that Jews from different countries carry a genome that matches the genome of people who lived in Israel 3300 years ago.
1: Ну и не только это. Очень вас интересно. Я, например, рассказал об истории захвата Амара, халифа Мухаммеда Иерусалима. Я рассказал, это известный исторический факт, что евреи открыли ворота халифу Амару, потому что их притесняли персы, и они считали, что мусульмане, как близкие по вере, они им помогут. Один из евреев взял Омара прямо на Арабайт и показал, какие там развалины. Так вот, Омар взял свой плащ дорогой и стал собирать там мусор и сказал, невозможно, чтобы это святое место оставалось таким заброшенным. Это получило сразу тысячи зрителей.
4: В 638 году евреи открыли ворота Иерусалима Умар ин-Хаттабу. Евреи провели халифа и его солдат к храмовой горе и показали им руины.
2: В чем был смысл этого видео? Вы хотели показать как раз то, что арабы и евреи могут сосуществовать в мире?
1: Я говорю, что в начальный момент, пока они не поставили, изменили свою позицию, они видели в нас наших своих старших братьев и уважали и хотели сотрудничать. Есть, конечно, все эти договоры Ибраима и прочее, прочее. Это какой-то шанс, что, возможно, все вернется, потому что сейчас, как мы знаем, весь район пролива Армуз и прочее, Эмираты, Катар, учат их, что мы действительно старший умелый брат, который бескомпромиссно помогает им без всякой цели, а другие отвернулись от них. Да? То есть, ну, может быть, как бы Кадош Барух Ху создал ситуацию, чтобы мы могли реально продемонстрировать не своим откровенным врагам, с откровенными врагами чего-то, а людьми думающими и разумными, что с нами им имеет смысл хорошее отношение. Им, ведь самый парадоксальный момент заключается в том, что евреев постоянно обвиняли, что мы хотим захватить весь мир. А кто об этом говорит сейчас? Джихад. Это главное. И их не обвиняют в этом. Они открыто говорят, что ислам должен захватить весь мир. Евреи никогда бы нас выискивали. Вот что-то здесь, какой-то намек. Но на самом деле это неправда. Да, протоколы сионских мудрецов, как уже показано, были написаны в полиции, российской полиции, да, для того, чтобы спровоцировать погромы. Это как бы документально доказано. У нас в Торе нигде не сказано, что мы должны захватить весь мир, нам не нужен мир.
2: Более того, Йосеф, они и сегодня обвиняют нас в агрессии со времен советского КГБ. Они говорили: Израиль – агрессор. Главный слоган антисемитский, антиизраильский сегодня – это «Free Palestine» – «Освободите Палестину». Что значит «освободите Палестину»?
1: От моря до реки. От моря до реки.
2: То есть сотрите Израиль с лица земли.
1: Это, по сути, река, это Иордан.
2: Это, по сути, призыв к джихаду против евреев, уничтожение государства Израиль.
1: Да, совершенно верно. Это не по сути, это явная вот, часть пользуется, как бы, на самом деле, как мы видели, сам Такер Карлсон пользуется, он сам человек, как сказал про него президент Трамп, человек с очень низким IQ и малознающим. Но вся пропаганда против нас построена на полном незнании и безграмотности, потому что когда ты хочешь говорить о фактах, факты совершенно как бы в нашу пользу. То есть на самом деле это борьба тьмы и варварства против образованности и просвещенности. Но это всегда было так, это меня не удивляет. И когда мы говорили, вы знаете, из другой темы говорят, что чем больше человек святой в иудаизме, тем больше его атакует яцер ара. Правильно? Чем он поднимается выше, да, скажем, поднимается в демалугму, не хватает воздуха. То же самое. Почему нас ненавидят? Потому что мы побеждаем, потому что мы сильны. Так что, значит, мы должны отказаться, мы должны быть слабыми, и нас будут любить. Сейчас уже любить даже за слабыми не будут, да? Поэтому у нас нет выхода, мы должны быть сильными. И в какой-то момент, как это происходит с государством Персидского залива, они понимают, что эта сила не злая, это сила им на пользу, это сила, которая направлена против варварства, и они готовы с нами сотрудничать. Все очевидно, это как бы такой поразительный результат войны, что как раз наиболее опасный Катар, Эмираты, Бахрейн, они хотят с нами сотрудничать.
2: Они видят в Израиле долгосрочного партнера, который способен их защитить, потому что...
1: Надежного и сильного партнера. Не будем бояться быть сильными.
2: Потому что даже сегодня Трамп остановил, по сути, их защиту. А если уйдет Трамп, а придет другой Обама, который передал миллиарды долларов и чемоданы с миллиардами, да, и Байден в поддержку этого террористического режима, то каково придется этим странам Гольфа, да, то есть как этим странам залива? И поэтому, естественно, Израиль для них является опорой. Я хочу на мгновение, Йосеф, перенестись в прошлое и праздновать его сегодня. Я знаю, что совсем недавно вы отмечали 45-летие своего освобождения из советской тюрьмы, из-за стенка. И я в каком-то смысле помню, что я тогда отмечал это вместе с вами.
1: А что значит отмечал? Сел за праздничный стол, пил вино, поднимал тост, ничего подобного. Просто отметил, сказал, что вот, вот это произошло в этот день.
0: Вы помните, что Рош ха-Шана – это день, когда Йосеф был освобожден из тюрьмы?
1: Да.
0: Правильно? И в каком-то смысле это день рождения не только человека, но в этом смысле день рождения Йосефа. Может быть, ваше освобождение из тюрьмы – это день, который вы могли прочитать браху Шехихияну. Браху, что я дожил до сегодняшнего дня. Кстати, интересный момент. Я задам этот вопрос. Когда вы прилетели в Израиль, вас встречал премьер-министр, вас встречали толпы людей. Я в этот момент в Пурим 81-го года был в Москве, и в этот самый день я получил в руки визу чудесным совершенно образом на выезд в Израиль. При этом ГБшник, который сделал погром у нас дома, и обещал мне, что я уеду, но только на Дальний Восток и никогда на Ближний. А я стоял в очереди и стоял уже, так сказать, вне Авира, и вдруг он подходит и говорит: я что-то давно тебя не видел, твое дело не смотрел, что у тебя? Я думал, неужели сейчас открою этот секрет, и он меня не допустит, а отнимет.
1: Если бы мне сказали, когда вывели из Лефортово, сейчас тебя посылают на Дальний Восток, вы знаете, о чем бы я думал? Какие еврейские общины есть на Дальнем Востоке? Какая реальная возможность работать там? Мы же живем не для того, чтобы освободиться, а для того, чтобы делать добрые дела.
0: Именно в этом и смысл свободы. Я хочу сказать, что просто мы были с вами в один и тот же день. Вас освобождали, и я как бы освобождался в России. Но вы прилетели в Израиль, и вам рукоплескал весь еврейский народ. И в Америке, и в Лондоне. Все молились о вас, все мечтали о вашем освобождении. И вы прожили 45 лет с момента вашего освобождения в Израиле. Это в каком-то смысле, наверное, ваше второе рождение. Как вы себя чувствовали?
1: Ну, в общем, как молодой человек, естественно. Когда я спускался с трапа самолета, ну, как селебрити, ко мне подбежали репортеры, и одна репортерша потянула микрофон и говорит: как вы видите будущее государства Израиль? И я ей сказал: «Мамлехет куаним легой кадош». Вот. Откуда взялось, представьте, язык, который утром был еще в Лефортово, и цитирует по памяти отрывок из книги «Шмот», это был тоже Божий сар.
0: Вот. «Царство священников и народ святой», говорит нам Тора, и вы произнесли это израильскому репортеру. Сходя с трапа самолета, вы сделали очень многое для еврейского образования, продолжаете делать, продолжаете преподавать Тору, и вы являетесь источником света для русскоязычной общины Израиля и мира. Вы приезжаете сюда, в Америку,
1: поступаете я люблю говорить суперлятивами. Как говорится, пока живу, что-то делаю. Я знаю, что я делаю мало, что это совершенно ничего, но то, что я могу, я стараюсь. Спасибо на добром слове.
0: Скажите, пожалуйста, страна Израиля, поскольку мы с вами сейчас и в преддверии праздника дарования Торы, и мы с вами также будем отмечать Шаббат, в котором есть такая заповедь Шмита. Шмита – это седьмой год. Каждый седьмой год земля должна отдыхать. Странная такая заповедь. Евреи, войдя в страну Израиля, должны были помнить, что это не только день Шаббата. Они должны заниматься не физическим трудом, а заниматься вдохновением своей души. В этом смысл Шаббата, не только не работать. Человек, который пролежал и ничего не делал, может, формально ничего не нарушил, но это не дух Шаббата. Мы народ книги, мы должны вдохновлять свою душу. И в этом смысле Шмита – это когда фермеры, колхозники перестают работать руками, но должна включиться их душа. Как вы понимаете смысл заповеди Шмиты?
1: Ну, знаете, это очень большая заповедь, но я как раз несколько с другого угла хочу сказать. Когда Ашем нам говорит: оставьте мою землю в покое, она моя. Это нас приучает к тому, что действительно земля, которую мы топчем ногами, мусорим, используем и все, она нам дана для определенной цели. И поэтому как бы она совершенно не наша. Мы говорим, наша страна – это все, это как бы в переносном смысле. А страна и все, весь этот мир принадлежит Творцу. Кадош Барух Ху нас учит тому, что это принадлежит не нам, это принадлежит Ему. И, кстати, между прочим, мы должны помнить наши враги. Это не у нас они хотят отнять нашу землю, это они у Творца хотят отнять нашу землю. Пусть они тягаются с ним, вот у них не получается. Почему у них не получается? Потому что кто мы такие? Еврейчики, ладно. Это земля Ашема. Он нас привел сюда 100 лет назад, заново. Значит, у него есть какие-то другие цели, поэтому только люди неверующие. Снова я возвращаюсь так у Карлсона, он говорит, я не люблю христианских сионистов, да, не люблю христианских сионистов. А что такое христианские сионисты? Они признают объективный факт, что народ Израиля сотворен Кадош Баруху для определенной миссии, и все народы мира должны сотрудничать и помогать для выполнения. Если ты верующий человек, у тебя нет другой возможности, как сотрудничать с Божьим народом.
3: The Romans expulsed the Jews from Israel. Why establish it on the territory of an Arabic country?
4: I see you are completely ignorant. It was the Arab Khalif al-Hakim that expelled the Jews from Israel.
3: I am going to learn history.
2: А какая миссия еврейская? В чем же миссия наша? На этой земле особенно.
1: Я вам скажу, это, конечно, доходит до уровня мистики и каббалы, потому что ведь на самом деле мир, который сейчас существует, он не раскрыт. В этом мире есть глубочайшие тайные откровения, которые нас поднимут на уровень гораздо более высокий. Мы люди, как бы, плоть и кровь. На самом деле у нас есть огромный потенциал, и не только в смысле в духовном потенциале. Мы откроем новые миры, новые истины. И этому мы должны научить и всех остальных людей, потому что мы непосредственно связаны с Творцом. Мы связаны с Творцом, мы получаем от Него, если у нас есть каналы связи чистые, получаем от Него информацию. Для чего? Для того, чтобы передать всем людям. Для того, чтобы захватить мир. Нам это не нужно. Я вам скажу, Кадош Барух Ху не хочет вообще войн, он не хочет, чтобы у нас была бы власть какая-то. Просто дайте нам спокойно выполнять Божью миссию, получать от Него указания, следовать и учить все человечество.
2: И пророки, кстати, сказали вот очень простым языком, то потомки Авраама, евреи, будут светочем, источником света для народов мира. То есть они будут делиться вечными, универсальными ценностями, которые приведут к тому, что человечество может объединиться в мире, любви и уважении друг к другу. И поэтому, может быть, даже позволю себе сказать такую вещь, что святость народа Израиля – это значит уникальность народа Израиля. И святость народа земли Израиля – это уникальность народа земли Израиля в том смысле, что мы открываем свет каждому народу на его собственное уникальное предназначение, на его миссию. У каждого народа своя миссия, и Всевышний дает ему инструменты, его землю, его таланты, его людей для исполнения своей миссии. И мы все люди на земле, как один оркестр, в конце концов, будем петь некую общую песнь Всевышнему, когда приходит ваши...
1: Все верно, безусловно, я согласен. Вы знаете, я где-то читал, возможно, точно, что человек дышит 15% своих легких, не используя... Поэтому я не хвалю народ Израиля. Мы сейчас, у нас есть 100%, в лучшем случае мы выполняем 15% своей предназначенности. Это еще болит. Вот. И прежде чем мы сами не дойдем до определенного уровня, что мы можем научить других? Поэтому это первая задача. И понятно, что война, необходимость воевать, необходимость бороться за жизнь не дает нам возможности развить эти духовные возможности, которые заложены в нас. Это та непосредственная связь. У нас есть непосредственная связь с Творцом. Но она засорена, она не дышит в полную меру. Я прошу всех людей, которые нас слушают, не мешайте бы евреям жить. Мы же никому не хотим зла. И это доказано много тысяч раз. Я не говорю, перечисляйте всех нобелевских лауреатов, да, и на современных изобретателей. Ну, как бы это, начиная с Цукерберга и кончая с Уильямом Альтманом и всем чем угодно. Не мешайте нам. Помните, было... спросили, не помню, одного мудреца нынешнего, да, почему до сих пор не изобрели средство от раковой болезни. Он ответил, потому что мальчика, который должен был это изобрести, убили в Освенциме.
2: По-моему, это был Эли Визель, который так сказал. Я думаю, что вы только обращаетесь не только к антисемитам, которые напоминают нам зачастую о нашем еврействе, когда мы забываем о нем, Но, наверное, мы обращаемся также ко всем евреям, которые должны помнить о своей миссии, прежде всего, духовной. И поэтому, как бы они ни занимались наукой, искусством или бизнесом, мы должны эти духовные ценности добра нести через свое искусство или свой бизнес и укреплять в этом мире свет и добро. Хочу вас поблагодарить. Всего самого хорошего вам. И не на следующий год, а в этом году в Иерусалиме.
1: Аминь.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Илья Крылов. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагмент одного из лучших, на мой взгляд, альбомов, хорошо известного у многих из вас, выдающегося джазового вокалиста Тони Беннета, посвященного памяти Дюка Эллингтона, и который называется «Bennett Sings Ellington Hot and Cool». Альбом этот был записан в 1999 году на фирме Columbia Records и имел сногсшибательный успех как у любителей джаза, так и у музыкантов и критиков. Весь первый тираж альбома был распродан за несколько дней, а его допечатка производится и по сей день. Вместе с Тони Беннетом в создании альбома приняли участие такие корифеи джаза, как трубачи Лио Солов и Уинстон Марсалис, пианисты Ральф Шарон, тромбонист Эл Грей, барабанщик Клейтон Камерон, контрабасист Дуг Ричсон и многие другие. В записи альбома приняли участие также оркестр под управлением Ральфа Бернса, которым, кстати сказать, были сделаны новые аранжировки пьес Эллингтона специально для этого альбома. Тони Беннет и его друзья начнут музыкальную часть нашей программы с исполнения композиции Эллингтона на стихи Боба Рассела, которая называется «Do nothing till you hear from me».

создании новых аранжировок пьес Эллингтона для этого альбома вместе с Ральфом Бернсом приняли участие и известный музыкант Хорхе Каландрелли, постоянно сотрудничающий с Тони Беннетом. Медленные темпы, предложенные Хорхе в некоторых композициях, позволяют певцу создать совершенно уникальные трактовки классических пьес Эллингтона. Такое новое прочтение музыки дает больше возможностей не только певцу показать свой талант, но и инструменталистам ошеломить слушателя свежими, новыми, оригинальными импровизациями. Я предлагаю убедиться в этом, послушав новую версию баллады Дюка Эллингтона, которая называется «Муд Индиго».

1999 год, как я уже отмечал, был объявлен годом Эллингтона, столетие которого отмечала вся мировая музыкальная общественность. Все ведущие исполнители, инструменталисты, певцы, большие оркестры в том году подготовили к этой дате новые альбомы из произведений великого композитора. Не стал, конечно же, исключением и один из лидеров джазового вокала Тони Беннет. Так же, как и его коллеги, он выпустил альбом со своими новыми версиями лучших мелодий Дюка Эллингтона, которые мы слушаем с вами сегодня. Еще раз скажу, что успеху этого собрания во многом способствовали и аранжировщики, и лидеры квинтета Беннета, и большого оркестра Ральфа Бернса и Хорге Каландрелли. Послушайте сейчас новую версию одной из пьес с этого альбома, которую вы хорошо знаете и которая называется «Караван». А затем я продолжу.

одна из самых популярных песен Дюка Эллингтона «Don't Get Around Much Anymore» была им написана в 1942 году. С тех пор эта мелодия звучала и с эстрады, и в радио, и телеэфирах несчетное количество раз. Ее исполняли самые известные вокалисты и инструменталисты Нэт Эдерли и Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Вуди Герман, Оскар Питерсон и Бен Уэбстер и многие-многие другие. Не прошел, конечно же, мимо нее и Тони Беннет. Специально для этого альбома была сделана новая аранжировка ее, и вы сейчас ее услышите. Итак, «Don't Get Around Much Anymore» поет Тони Беннет.

Альбом Тони Беннет поет мелодии Дюка Эллингтона, как я уже говорил, встретил самый благоприятный прием и у меломанов, и у критики. Крупнейшие музыкальные издания Downbeat, Jazz Times, Rolling Stones дружно отмечали высочайший уровень исполнительского мастерства Беннета и особенно подчеркивали замечательное умение певца полностью раскрыть смысл музыки и стихов и, можно сказать, почти интимную интонацию вокальной манеры Тони. Не мудрено, что альбом, который мы с вами слушаем сегодня, ныне считается классическим, эталонным образцом исполнения музыки Эллингтона. Критики не пожалели похвалы музыкантам, инструменталистам, принявших участие в записи альбома. На радость молодому поколению коллекционеров джаза еще раз отмечу, что альбом постоянно переиздается, и начинающие собиратели могут приобрести его без особых проблем. Ну, а сейчас вновь обращаемся к музыке, и Тони Беннет со своими коллегами исполнит балладу Эллингтона, которая называется «In a Mellow Tone».

Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Тони Беннет со своими друзьями исполнит для вас композицию Эллингтона, которая называется «Азур», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Илья Крылов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю. До нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
3: Новости на
2: «Дэвидсон Радио».
3: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Главным препятствием для сделки с Ираном может стать эго Трампа, пишет политика. Американские арабские чиновники обеспокоены тем, что готовность Трампа унижать оппонентов мешает Тегерану сохранить лицо, что критически важно в восточной дипломатии. Госсекретарь Рубио ранее сообщил о работе над дорожной картой будущих переговоров, в то время как Трамп продолжает называть иранских чиновников сумасшедшими ублюдками и угрожать уничтожением их цивилизации. Иранская сторона отвечает взаимностью, выпуская ролики с насмешками и предлагая проверить психическое здоровье Трампа. Некоторые аналитики полагают, что жесткая риторика Трампа в сочетании с блокадой и угрозой военных ударов дает ему рычаги давления. Тем не менее, иранское руководство придает огромное значение достоинству и уважению. Иран настроен пессимистично по отношению к переговорам с США о завершении конфликта, заявил член Комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федохоссейн Маляки. По мнению депутата, Трамп делает заявления, которые оказываются неприемлемыми для Ирана, а текущая ситуация с переговорами осложнилась из-за действий США в Армузском проливе. Сам вопрос о диалоге, добавил парламентарий, поблек. Министерство юстиции объявило об обвинениях 30 участникам масштабной международной схемы по торговле инсайдерской информацией, в число которых вошел гражданин России. 19 из 30 обвиняемых были арестованы и предстанут перед федеральными судами в разных городах. Каждому из фигурантов грозит до 70 лет тюремного заключения. Используя полученную информацию, обвиняемые совершали сделки на фондовом рынке, обеспечивая себе гарантированную прибыль, общая сумма которой, как утверждает Минюст, исчисляется десятками миллионов долларов, а сама сеть охватывала несколько стран. Премьер-министр Бельгии решительно ответил послу Соединенных Штатов Биллу Уайту, упрекнувшему Брюссель в антисемитизме, пишет политика. Поводом для дипломатического скандала стала рекомендация прокурора Антверпена привлечь к ответственности двух евреев после расследования предполагаемых незаконных обрезаний. Премьер-министр Де Вевер встал на защиту решения прокурора, отметив, что обрезание имеет ключевое значение для иудаизма и ислама, однако стандарты законодательства также необходимо соблюдать. Глава МИД Бельгии Максим Приво назвал высказывания Уайта неуместными, напомнив о независимости судебной системы страны. Билл Уайт, крупный спонсор избирательной кампании Трампа, был назначен на должность посла в декабре 2024 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп сообщил, что США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Израиль нанес удар по Ливану впервые после месяца перемирия. На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. 3 пассажира умерли, еще несколько разлетелись по миру, включая США. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62 по Фаренгейту, 16 по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс выступил на предвыборном митинге в Айове в поддержку конгрессмена-республиканца Зека Нанна, баллотирующегося на выборах 2026 года. В своей речи Венс сделал ставку на экономические достижения администрации Трампа, снижение стоимости аренды жилья, налоговые льготы для рабочих семей и рост экспорта сельскохозяйственной продукции. Отдельное место в выступлении заняла тема борьбы с мошенничеством в федеральных социальных программах. По словам вице-президента, сотни тысяч человек незаконно получают продовольственные пособия. Давайте послушаем эту речь вице-президента США Джей Ди Венса с переводом на русский язык. Хорошо, спасибо. Мы вас тоже любим. Благодарю вас. Пожалуйста, займите свои места. Мы никуда не спешим. Вы дали политику микрофон, у нас впереди еще 3 часа, так что я не хочу, чтобы кто-то получил тепловой удар. Прежде чем мы перейдем к делу, я хочу выразить слова благодарности. Прежде всего, спасибо конгрессмену Нанну за прекрасное представление. Это, пожалуй, лучшее вступительное слово, которое я когда-либо слышал в свой адрес. Но еще важнее то, что он является настоящим борцом за интересы людей своего округа. Когда вы посылаете кого-то в Конгресс, вы никогда не будете соглашаться с каждым его решением, но вы вправе знать, что когда он находится в коридорах власти, особенно когда камеры выключены, он думает о вас, о ваших семьях и о вашем будущем. Конгрессмен Нан именно такой человек. Он поступает правильно не только когда камеры включены, но и когда их нет. И помните, когда президент Соединенных Штатов на обращении к Конгрессу попросил всех встать, если они согласны с тем, что правительство Америки должно защищать американских граждан, а не нелегальных мигрантов, конгрессмен Нан встал и защитил вас. Ни один конгрессмен-демократ не поднял руку. Вместе с Зеком Наном здесь присутствуют кандидаты в Конгресс, одобренные президентом Трампом и, разумеется, мной лично, Крис МакГоуэн. Где Крис? Пожалуйста, встаньте. Крис, спасибо за все. Я видел Криса за кулисами, он сказал, что у него, по сути, нет соперника. Я ответил, должно быть, это приятно. Мы, конечно, соревновались с Камалой Харрис и Тимом Уолсом на прошлых выборах, так что не так уж все и отличается, но это ничего, все хорошо. Джо Митчелл, где Джо? Пожалуйста, встаньте. Спасибо, Джо. Хочу особо поблагодарить нашего замечательного министра сельского хозяйства Брук Роллинс. Дорогая Брук, спасибо за все, что ты делаешь. С нами здесь губернатор Айовы Ким Рейнольдс. Также присутствует председатель республиканской партии Айовы Джефф Кауфман. Я спросил Джеффа за кулисами, как идут выборы, и он сказал: «Отлично». Ну что ж, лучше бы так и было. Генеральный прокурор Айовы Бренна Бёрд. Государственный секретарь Айовы Пол Пейт. Спасибо, Пол. Конгрессмен Рэнди Финстра. Я хочу отдельно отметить выдающихся законодателей штата Айова. Зачитаю их имена. Президент Сената Эми Синклер. Кен Розенбум. С нами Лин Эванс. Где Лин? Спасибо. И Шерилин Уэстрич. Где Шерилин? Похоже, она сегодня заболела, но она отлично справляется со своей работой, мы ей очень благодарны. Также здесь члены Палаты представителей Айовы, обещаю, это последняя группа, Брук Боуден, где Брук, Кезер Хора, Билл Густав, Билл, большое спасибо.
2: We got Charlie Thompson.
1: Charlie Thompson.
2: Derek Wolf, thank you
1: Derek
2: for being
1: Wolf,
2: here. Derek
1: Wolf, спасибо, что вы здесь.
2: Kevin Allens, where's

нее закончился. Вернее, у нее никогда не было внутреннего паспорта, и загранпаспорт закончился. Он говорит, что делать, помогите получить паспорт. Но что делать в случае, в таких случаях вот людям? Если у вас на руках есть внутренний российский паспорт, внутренний, действительно российский паспорт, который выдается гражданам по достижении 45 лет и действует бессрочно. Если такой паспорт у вас есть, вы можете больше ни о чем не волноваться. Этот паспорт выдан пожизненно, вы можете им пользоваться, вы можете получать по нему пенсию, вы можете решать по нему абсолютно все вопросы. Вы можете вообще не задумываться о том, что, как вам получить загранпаспорт, потому что он для вас не является обязательным. Если вы, тем не менее, если вам не 94 года, а значительно меньше, вы хотите иметь загранпаспорт, вы хотите поездить еще, слетать в Россию, то если у вас на руках есть внутренний паспорт, то вы имеете право в любой момент подать в консульство заявление о выдаче вам загранпаспорта без всяких проблем и без всяких процедур проверки гражданства. Но если вдруг случилась такая ситуация, что у вас просрочены оба паспорта, то это уже получается серьезно, и не избежать вам процедуру подтверждения гражданства. Не избежать. Меня спрашивает человек, а что мне делать? У меня мама неходящая, ей 94 года. Как она будет получать пенсию? Ну, к сожалению, нету у меня для вас хорошей новости. Без паспорта практически никак это сделать нельзя. То есть у меня вот есть несколько человек, клиентов, которые умудряются получать российские пенсии по американскому паспорту. Но, честно говоря, механизм такого получения мне до сих пор непонятен. Может быть, сбой в системе как-то оно прошло, не должно такое проходить. Пенсии российские платятся российским гражданам, а не каждому, кто заработал пенсию. Поэтому, если вы не можете оформить паспорт российский, то это значит, что вы не сможете получать пенсию. Ну, как говорится, God bless America, здесь не дадут умереть с голоду. Вот. Но с российской пенсией будет тяжело. Но что надо иметь в виду таким людям? Если вы в течение каждый год не будете предъявлять свидетельство о факте нахождения в живых, то рано или поздно выплата пенсии вам будет приостановлена. Если выплата пенсии вам будет приостановлена, и через какое-то разумное время вы все еще никак не подтвердите, что вы живы, то выплата пенсии вам будет прекращена. Вот просто-напросто взята и прекращена. Что это, или даже приостановлено, неважно. Что это означает для ваших родственников? Если завтра вас не станет, и родственники пойдут получать наследство после вас, то вот эту вот неначисленную пенсию они не получат. Они могут получить только те средства, которые были вам начислены. Даже если они вам не выплачивались по причине отсутствия паспорта, по причине отсутствия новой доверенности, по причине отсутствия представителя, которому вы могли бы это все доверить. Неважно по каким причинам. Если вы каждый год подтверждали, что вы живы, и пенсия вам продолжала начисляться, то ваши дети будут иметь доступ к этим деньгам как наследники. Если вы не получали, не подтверждали, не подавали свидетельство о факте нахождения в живых, и пенсионный фонд не знал, живы вы или нет, то выплата пенсии вам будет остановлена. И когда ваш сын или дочь обратится к нотариусу за оформлением наследства, то вы узнаете, что, к сожалению, пенсионных накоплений нет, потому что пенсия была приостановлена, и наследственные и пенсионные права, то есть право на не денежные средства, а право на их получение, они не являются предметом наследования. То есть вы не можете сказать, моя мама имела право на получение таких выплат, но она их не получила, поэтому дайте мне их как прямому наследнику. Вы можете так сказать только в том случае, если свидетельство о факте

0: денег живут регулярно, подавались, и пенсия продолжала начисляться. Поэтому рекомендация ко всем тем, у кого нет российских паспортов, но тем не менее есть пенсия, это подтверждайте каждый год, что вы живы. Это вам позволит в будущем, когда придет этот час, получить наследство. Потому что эти деньги будут на пенсионном счету, и вы как наследник сможете их получить. А в других случаях, если вы об этом не позаботитесь при жизни, то наследники ваши ничего не получат, ну, кроме тех денег, которые фактически были начислены, но бывают очень большие разочарования, потому что мне человек говорит, вы знаете, я 5 лет не получал пенсию, или это моя мама 5 лет не получала пенсию, там, наверное, сумма ого-го. А приходит ответ нотариуса, что там сумма 30 копейки. Вот, поэтому при жизни контролируйте эти вопросы. И вообще, в принципе, контролируйте эти вопросы. Обратилась ко мне женщина, ей 91 год, и она говорит, я хочу на внучку переоформить свою квартиру в Москве, я хочу с ней сделать договор дарения. Вот. И я ей задаю вопрос, вы хотели бы сохранить московскую прописку после дарения, или вас надо выписывать из квартиры? Она мне говорит, да на самом деле это не важно, я все равно пенсию не получаю. Я заинтересовалась, то есть гражданка Российской Федерации с постоянной пропиской в Москве. Кстати, если прописка постоянная сохранилась, то, как правило, свидетельство о факте нахождения в живых предъявлять не надо, для пенсионного фонда вы живы. Вот. И я говорю, ну как же так, 91 год, гражданка Российской Федерации, стаж пенсионный есть, право на пенсию есть, прописка есть, московские право на Москву, на московские надбавки есть. Почему не получаете пенсию? Да, говорит, мы делали на племянницу доверенность несколько лет назад. Племянница сходила в Сбербанк, у нее эту доверенность не взяли, поэтому мы считаем, что это невозможно и у вас не получится. Но когда, ну, я говорю, ну, вы попробуйте, чем вы рискуете, только фи заплатить, но вы узнаете, вы получите доступ к этой информации. Когда мы получили доступ к счетам, выписку со счета, там оказалась сумма порядка 3 миллионов рублей. Да, вот. То есть это большие деньги, которые вы сами выбираете получать или не получать. И поскольку здесь очень много живет выходцев в России, то... Ну, нет смысла терять такие возможности, нет смысла терять свои честно заработанные деньги, когда вы можете их спокойно получать. А для этого нужно, для тех, кто выписался, кто продал уже там свои квартиры, а вот и выписался из них, для этого нужно подтверждать факт нахождения в живых. И наши выездные нотариусы, я уже почти не езжу по вызовам, растем, у меня уже есть много помощников. Вот, наши выездные нотариусы выйдут к вам по адресу, оформят все, и мы сами вам это нотаризуем, легализуем и подадим в пенсионный фонд информацию о том, что вы живы, и, соответственно, вы имеете право на получение пенсии. 718-303-90-90, как-то сегодня... Ни одного звонка пока я не увидела. Звоните, потому что до конца эфира осталось 3 минуты, и если прямо сейчас кто-то позвонит, то вы можете еще дозвониться. Кстати говоря, вчера у нас прошла презентация моих книг. Они пока еще не на тему пенсии и сделок, следства. Они пока вышли, мои книги на английском языке по поводу matrimonial. Найти их можно на Амазоне, вбив в поисковую строку «Карин Дювал» по-английски «International Divorce», выпадает сразу трилогия, две книги, которые вышли, поступили в продажу. Вчера была презентация, через неделю выйдет на телевидении информация об этом. Вот, поэтому, если кому-то интересно, то, пожалуйста, заходите на Амазон и покупайте. А я со своей стороны хочу, сейчас думаю о том, что пора выпускать все-таки какую-то книгу и на На русском языке материал очень много. Вот, поэтому будет. На русском тоже будет. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. За меня получал человек в Москве пенсию. Ну, он умер. Дело в том, что сейчас вот хочу передать другому человеку, но говорят, какой-то номер нужен. Паспорт у меня забрали, внутренний паспорт российский забрали при выезде. Это было в 2000 году. У меня паспорта внутреннего нету. Как мне поступать в этом случае?
0: Да, спасибо за ваш вопрос. Вы можете обратиться к нам в офис, напишите мне email karina.dubal@gmail.com. Придите с паспортом заграничным, который у вас есть, с паспортными данными доверенного лица. Номер, который от вас нужен, вероятно, как раз-таки снился, о котором я говорила минут 10 назад, этот страховой номер, который есть у каждого, в доверенности, которую я для вас подготовлю, будет указано право вашего представителя обратиться в пенсионный фонд и получить для вас этот номер. И он у вас будет. Я понимаю, что он вам сейчас неизвестен, но он у вас есть. Просто надо обратиться в пенсионный фонд и надо этот номер получить. А наше время почти закончилось. Напоминаю, 14:00 офис 502 на эти выходные. Начиная с завтрашнего дня, меня не будет в офисе, вернусь в понедельник. А вот завтра у меня небольшой бизнес-трип в Филадельфию. И запись у меня всегда по электронной почте. karina.duval@gmail.com. Звонить практически, дозвониться практически невозможно, многие об этом знают. Поэтому звоните в прямой эфир. Когда по четвергам, и пишите по электронной почте karina.duval@gmail.com. Всего хорошего, услышимся.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Вашингтон-Пост пишет, что предстоящий саммит Трампа и Си Цзиньпина уже называют одним из самых сложных за последние годы. Помимо Ирана и торговли, стороны будут обсуждать Тайвань, искусственный интеллект, ограничения на полупроводники и экспорт редкоземельных металлов. Citigroup готовит новые среднесрочные финансовые цели и делает ставку на развитие искусственного интеллекта в банковском секторе. Рейтер пишет, что банки пытаются компенсировать нестабильность мировых рынков технологическими инвестициями. В Нью-Йорке транспортные службы продолжают предупреждать о возможных перебоях летом из-за нехватки финансирования инфраструктуры и подготовки к чемпионату мира по футболу. Одновременно МТА усиливает контроль за оплатой проезда и безопасностью в метро.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: 705 дней до Нюрнберга. Адаптация драматической истории Зиновия Сагалова. Радиоспектакль. На сцене и в зрительном зале обычный дежурный свет. Монтировщики проносят детали декораций, стучат молотки, поднимаются и опускаются софиты. Платформы двух тяжелых грузовых автомобилей и фары третьего, стоящего посередине, занимают всю сцену. Постепенно, по ходу действия на платформы будут установлены крытые кузовы фургоны, навешаны тяжелые железные двери с задвижками.
1: Вот чуть-чуть натяжку можно.
0: На сцене появляется помощник режиссера Светлана Ивановна. За ней, опираясь на палочку, идет пожилой мужчина в темно-сером костюме с орденскими планками на груди. Это Андрей Федорович Кочура. Закончив установку декораций, монтировщики покидают сцену. Кочура делает несколько шагов, осматривается. Светлана Ивановна, открыв блокнот, вопросительно смотрит на Кочуру.
2: Так, стол судейский стоял здесь, посреди сцены.
3: Скатерть, сукно, что-нибудь было?
2: Скатерть, пожалуй, нет, а это важно.
3: Хотим, чтобы все достоверно было, как тогда.
2: Как тогда? За судейским столом три стула для трибунала. Стоп! Не пишите. Не стулья, кресла это были. Отчетливо помню, такие старинные. Видно, ваши театральные из какого-нибудь 19 века.
3: Подыщем. Так, записала. А вспомните, где был стол военного прокурора?
2: Прокурор? Прокурор, он сидел вот здесь. Нет, вру, запамятовал. Все-таки не вчера это было. Я, знаете, лучше в зал сойду, можно?
3: Только осторожно, там ступеньки.
0: Кочура спускается в зрительный зал, делает несколько шагов по проходу.
2: В этой ложе, помню, пресса сидела. Какие люди, Светлана Ивановна, Алексей Толстой, Константин Симонов, Юрий Смолич, Леонид Леонов, Илья Эренбург. За этим процессом, можно сказать, весь мир следил. А в этой ложе иностранные корреспонденты размещались. Ох, задали они нам мороки. Харьков разрушен, ни одной гостиницы, кормить нечем, а приказ по высшему разряду. Значит, военный прокурор. Его стол был на сцене, левее от вас. Я ведь в зале тогда сидел, отсюда мне лучше. Нет, Светлана Ивановна, еще левее.
3: Здесь?
2: Вот так. А теперь пройдите, пожалуйста, чуть вправо. И в глубину, это даже многовато, ближе ко мне, вот здесь. Вот здесь защитники подсудимых находились. Да, были ведь соблюдены все юридические нормы. Вот там секретарь суда.
3: А скамья подсудимых?
2: Скамьи, собственно, не было. Четыре стула и загородка перед ними. Вот здесь, справа.
3: У портала.
2: Нет, не пишите. Пять стульев было, пять. На трех, значит, немцы сидели. Один пустой. А на пятом этот предатель, который...
3: А, Буланов.
2: Да, да, шофер. Шофер душегубки.
3: А в чем он был одет, помните? Знаете, с немцами проще. Мундиры военные по чину. А он...
2: Помню, брови сросшиеся, морда убийцы, глаза юлят во все стороны от страха. Когда их казнили на базарной площади, этот Буланов в ногах катался. Ревел, стонал, вырывался из рук. Симонов метко сказал о нем. Буланов был повешен, как бесформенный мешок с дерьмом. А вот в чем одет был? Свитер, пиджак, вроде бы черный, брюки в сапоги заправлены. Его последним схватили, прятался.
3: А что-нибудь еще вспомните, Андрей Федорович?
2: Автоматчики. Они по обеим сторонам загородки стояли, в полушубках.
3: В полушубках?
2: Холодина, знаете, какая была? Пар над рядами висел. Руки, ноги коченели.
3: А, конечно, декабрь, да.
2: Да, Светлана Ивановна, декабрь 43-го года.
0: На сцене появляется человек в черной кожаной куртке. Лет около 50, но выглядит старше. В дальнейшем будем называть его трубачом. Погружен в себя, движения замедлены, бледное, усталое лицо. Трубач берет микрофон, разговаривает со светителями.
4: Раз, раз, раз. Снимите свет в зале.
0: Зрительный зал погружается в темноту.
4: Дайте портал. Правый. Второй и четвертый. Да. Теперь левый.
0: Качура торопливо поднимается на сцену, становится у портала. К нему подходит Светлана Ивановна.
4: Контровой готов? Вверх давайте. Стоп! Ставьте марку.
3: Андрей Федорович, не будем мешать. Пойдемте ко мне.
2: А что это с Игорем Павловичем? Не болен? Светлана Ивановна, что с трубачом? Почему вы молчите?
4: Не лупи контровым, Марина. Слышишь? Меньше. Еще меньше. На проценты возьми. Так, хорошо. Запиши.
3: 5 дней репетиции не было. Сегодня первая. На пределе он еле держится. Господи.
2: Да что случилось?
4: Расправь, Марина, ближе к авансцене. И выносной софит добавь. Только медленно, по реплике.
3: Сын. Сын у него погиб. В Афганистане.
2: О, Господи, горе.
3: 19 лет. Страшнее горя нет.
0: Взяв Качуру за руку, Светлана Ивановна уводит его за кулисы. Трубач, положив микрофон, поднимается на одну из платформ, берет в руки трубу. Мелодия наполняет зал.

Постепенно меняется освещение и обстановка. Трубач садится в кресло, включает настольную лампу, берет со стола объемистую синюю папку, раскрывает ее –

0: Саша. С радостным лицом в голубой спортивной куртке и вельветовых брюках. Таким, наверное, трубач запомнил своего сына в тот день.
1: Отец, ты дома? Вот конфуз. А мы лупим на всю катушку. Ленка, выключи! Вчера две кассеты записал. Как музычка? Потолок, а? Ленка! Ленка! Не слышит.
2: На черталку сдал?
1: Обижаешь. О чем разговор?
0: Саша убегает, но сразу же возвращается с Леной.
3: Здравствуйте, Игорь Павлович.
2: Добрый вечер, Лена.
3: Да вроде бы день.
2: А я авансом.
1: Она, папа, знаешь, какой молодец, Ленка. Две путевки горнолыжных достала на чигет.
3: Еще не достала, но обещают.
1: Отец, с тебя ботинки парень один продает. Размер мой, японские. Стольник просит, за 90 отдаст. Вся надежда на мецената.
4: В долг, пап. Ну, как, договор?
2: Договор. Японские ему. В наших он с чигета не съедет.
3: Ой, бегу. В 4 консультация.
0: Подходит к Саше. Нежно целует.
3: Пока.
1: Консультация на вашем инъязе?
3: 43-й.
1: Жди, без меня ни шагу.
0: Лена торопливо уходит.
1: Трудись, батя. Я скоро тоже побегу. Осенняя режиссерская папка наша все пухнет и пухнет. Килограммчика 3, не меньше. Твой спектакль будет длиться ровно 7 часов. Слабонервных отводят в реанимацию за счет автора.
2: Не фиглярничай, ты ничего не знаешь.
1: Хочешь посерьезу? Изволь, только без обид. Значит так, есть театр. Ты в нем работаешь 100 лет тому назад. Ну, не сто, не будем мелочными. В этом театре состоялся судебный процесс. Да, первый. Да, еще до Нюрнберга. Исторический факт. И вот ты, режиссер, задался целью воспроизвести этот процесс на сцене. Ты торчишь в архивах, собираешь документы, показания свидетелей. И все это очень интересно. Но для кого? Для газет. Для тебя самого. Может быть, для людей твоего поколения, детей войны. А зачем, скажи, нам с Ленкой смотреть на эти дьявольские душегубки, которые ты хочешь выставить на сцене?
2: Так рассуждает тот, кто не знал войны.
1: Ой, сколько живу, столько и слышу. Война прошлая, война будущая, боеголовки, 1000 тонн тротила, 1 000 000 тонн тротила.
2: Предлагаешь об этом не думать?
1: От моих дум ничего не изменится. Я 1 миллиардная часть человечества, капля в море. Дайте мне плыть и радоваться солнцу, пока оно еще светит.
2: Философия Страуса.
1: Не обижай, милую птичку. Она просто не берет в голову те проблемы, которые не в силах решить. И вообще, отец, положи-ка ты эту синюю папку на самую верхнюю полку. Поставь лучше веселую комедию.
2: А ты дал мне идею.
1: Да-да, старик. С танцами и фейерверком. Такую же грандиозную комедию, как твоя «Ночь ошибок». Шедевр.
2: Я понял. Я все изменю. Этот спектакль, этот судебный процесс надо ставить для тебя, Саша. Для таких, как ты.
1: Не понял.
0: Трубач вынимает листок из синей папки.
2: Вот. Прочти. Может, поймешь.
1: Из выступления журналиста Эда Рединга на радио CBS Колумбия. Я писал эти заметки при свете коптилки, сделанные из гильзы артиллерийского снаряда. Папа, комедию. Я писал их в городе, который до войны жил и смеялся. Сотни школ, десятки колледжей, заводы, и ничего этого не осталось. Прах. Город лежит в зловещих сумерках, в руинах, как древняя Помпея. Еще дымятся развалины вокруг, груды щебня и стекла, вывороченные столбы, лежат поперек улиц трамвая. Но самое страшное кольцо могил, оно опоясывает этот израненный украинский город. Я слышал голоса погибших, они взывали к возмездию, и оно совершилось. 4 дня в городском театре шел судебный процесс. Его можно рассматривать как репетицию суда над главными военными преступниками, как исторический прецедент. Большой зал, где
5: раньше раздавались аплодисменты и смех зрителей, был погружен в скорбное молчание. В глазах людей стояли слезы. Я говорил со многими жителями. Не только месть палачам и убийцам руководила ими, нет. Они думали о будущем, о том, чтобы их детям и внукам не пришлось испытать то, что выпало на их долю.
6: Ленка? Чего это она вернулась?
0: Саша выходит в переднюю и тут же возвращается. В руках открытка.
6: Повестка. Как в плохих пьесах, отец. Мы про войну, а она тут как тут. Незнакомый дядя из военкомата хочет очень видеть меня завтра в комнате номер 19, ровно в 10:00. Комедия. Вот так. Вместо японских ботинок наденем кирзовые сапоги. Ура! Равнение на середину, шага марш! Как там у Александра Галича? Напишет ротный писарь бумагу, подпишет ту бумагу комбат, что честно, не нарушив присягу, 2 года отслужил солдат.
2: Снимите свет.
0: Затемнение. Высвечивается сцена. И зрительный зал. Устанавливаются декорации. Появляются и исчезают актеры в костюмах своих персонажей. Слева уже установлен стол военного прокурора. Справа загородка и стулья для подсудимых. Появляется трубач. Осматривает декорации. Делает замечания монтировщикам.
7: Ребят, ступеньки поставьте к станку. Да, по обеим сторонам. И к той платформе тоже. А фургон нет. Подвиньте немного, ближе к правому краю. Вот так. Светлана Ивановна, объявите, что пойдем все сцены подряд, но после кинохроники.
8: Сейчас объявлю, Игорь Павлович.
7: Снимите свет в зале. Проекционная готова? Дайте экран.
0: Сцена пустеет. В зрительном зале медленно гаснет свет. Опускается белое полотнище экрана.
7: Стоп! Чуть выше! Еще немного!
0: У портала появляется Качура.
7: Андрей Федорович, садитесь поближе. Смотрим и фиксируем. Задача ясна?
9: Все понятно, Игорь Павлович.
7: Отбираем для спектакля самые выразительные кадры, как договорились. Начали.
0: Жужжит кинопроектор. Сменяя друг друга, на экране возникают кадры кинохроники. Дымящиеся развалины. Скелеты многоэтажных домов. Изможденные лица. Тела расстрелянных. Чумазые, голодные ребятишки.
10: Это корпуса Турбинного. Одни стены остались. Дом проектов. Тракторный. А это не пойму где. Я бы все оставил, Игорь Павлович. Да, я понимаю, невозможно. Поглядите на людей. Вот этот кадр обязательно. И это. А вот женщина на пепелище. В валенках. Меня аж мороз продирает, будто вчера это было.
7: Стоп! Пока достаточно. Уберите экран. Продолжим репетицию. Сцена женщины в валенках и Рецлова.
8: Сейчас приглашу актеров, Игорь Павлович.
0: Экран уплывает вверх. Высвечивается декорация. Трубач поднимается на сцену, берет трубу, играет. На сцене появляется женщина в валенках.

0: Его Славиком звали, сыном моего. Среди ночи вломились, руки скрутили, поволокли, и все. Пропал Славик мой. Когда уж освободили город, на Совнаркомовской мы работали, кирпичи таскали. Вижу, немцев ведут пленных. Идут, значит, пленные эти. Глаза подняла я. Ох, да это ж он, кто Славика ночью забрал. В очках и губой так дёрг-дёрг. Он как закричал, и я, люди добрые, да что же творится на белом свете? Сын мой в яме лежит, закопан, а этот бандит по улицам ходит, во, воздухом дышит.
1: Взбегает на платформу, где стоит трубач.
0: Гестаповец он, задержите его. Он сына моего убил, сына.
2: Подождите, успокойтесь. Ах. Ваши показания очень важны для следствия. Вы должны опознать его и подписать протокол. Введите заключенного.
1: Входит Рецлов.
0: Он, что ты с сыном моим сделал? Сына отдай, гад!
2: Успокойтесь, гражданка. Значит, вы подтверждаете свои показания.
0: Где подписать? Он Ярослава убил. Он убил.
2: Пустите его! Послушайте, принято решение. Суд будет. В нашем городе первый суд над нацистами. Идите, гражданка, мы вас обязательно вызовем. Идите. Ваша фамилия?
3: Рецлов. Рейнгард.
2: Год рождения?
3: 1907.
2: Место рождения?
3: Берлин.
2: Ваше образование?
3: Среднее.
2: Как вы попали на работу в гестапо?
3: Служил в Померании. Пленных охранял. Французов и бельгийцев. А в мае 41-го... получил назначение на переподготовку в батальон «Альтенбург».
2: Чему вас там обучали?
3: Как допросы вести, методика обысков, арестов.
2: Пыток?
3: Показывали. Приемы.
2: Вы успешно учились, Рецлов?
3: За курсовую работу был отмечен приказом командира батальона. Получил одно из лучших направлений в гестапо города Харькова.
2: Вы пытали людей?
3: Приходилось. А иначе слова не вытянешь.
2: Свидетели утверждают, что вы были просто мастером своего дела. Какая кличка у вас была в гестапо?
3: Бык. Я ведь сильный. Избивал, было такое. Иголками колол. Позвоночник одному перебил. Только я их не убивал, господин следователь. Запишите, пожалуйста. Я составлял списки, а стреляли другие. Зондеры стреляли, не я.
2: Скажите, Рецлов, а чем вы занимались до войны?
3: Должность скромная. Работал в отделе рассылки газет. Но порядок у меня был образцовый. Тысячи подписчиков.
2: Сколько вы получали?
3: 153 марки плюс премиальные.
2: Маленький человечек. Скромная должность, 153 марки, гороховый суп, эрзац кофе и сосиски по субботам. И вдруг ему говорят: иди, Рецлов, устанавливай новый порядок. Ты господин, ты властитель. Весь мир твой, тебе дозволено все. Да. Что вам известно о газовом автомобиле? Где, когда и при каких обстоятельствах вы видели этот газовый автомобиль? Отвечайте мне, Рецлов!
3: Первый раз возле Мариуполя. Машина на шоссе стояла.
2: Дальше?
3: Потом такие машины прибыли к нам в Харьков.
2: Сколько жителей Харькова было уничтожено в этих машинах?
3: В марте месяце, помню, было ликвидировано около 5000. А всего, наверное, 1030.
2: Наверное. Послушайте, а как вы, лично вы, относитесь к уничтожению людей окисью углерода?
3: Я? Я не имею права критиковать указания фюрера, обусловленные военным временем.
2: Больше вопросов нет. Ведите его.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Не улыбка, без сомнения.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим?
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 7 мая, и сегодня мы начали за здравие, закончили за упокой. Индекс Джонс упал на 314 пунктов, 0,3%, 49 911 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 28 пунктов, 0,4%, 7337 конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 25806, потеряв 33 пункта или 0,15%. Транспортный индекс минус 0,9%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 1,2%. Но, как мы знаем, ничего не может идти только наверх или только вниз. Поэтому мы шли очень долго наверх, и теперь абсолютно нормально, что будет какое-то движение или остановка, или какое-то движение вниз. Нефть упала на 24 цента, 101 доллар и 3 цента стоит один баррель Брента. Но у нас Брент был меньше 100 долларов, к концу дня он стал 101. Золото плюс 27,90, 4722 доллара, 20 центов стоит унция золота, серебро 80. 27 за унцию, 1 евро равен доллар, 17 центов, 5-летние госбумаги дают 4,3%. За 10 лет можно получить 4,382%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,96%. За границей сегодня Англия минус 1,5%, Франция минус 1,2%, Германия минус 1%, Швейцария минус 1,1%, в Азии японский Никей поднялся на 5,6%, Шанхай плюс 0,5%. Гонконг плюс почти чуть больше, чем 1,5%. У нас на Standard & Poor's 500 выше всех был Datadog плюс 31%, Fortinet плюс 20%, Exxon Enterprises 10,6%, плюс Viatris поднялся на 9%, и CrowdStrike поднялся на 8%. Внизу были Zoetis, Tapestry, Teradyne, Coherent и Siena. На NASDAQ, Datadog, Fortinet, Exxon Enterprises, Zscaler, CrowdStrike были в плюсах. Insmed, Arm Holding, Marvell Technologies, SanDisk, Baker Hughes были в минусе. На индексе Dow, Salesforce поднялся, IBM, Nvidia, Microsoft, Nike поднялись. Упал Caterpillar, JP Morgan, 3M, Chevron и Amazon. Потерял 1,4%. Microsoft сегодня прибавил 6,81, Oracle плюс 56 центов, Meta плюс 3,93, Nvidia плюс 3,67, Mercado Libre плюс 28,87, Palantir плюс 3,26, Berkshire Hathaway плюс 5,25, Snowflake плюс 13,98. Вот, пожалуй, и MasterCard прибавил 9,05. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретной версии, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
4: Следующий риц. Дайте на него луч. Добавь. Да, вот так.
5: В луче прожектора лейтенант СС Ганс Риц.
4: Светлана Ивановна.
6: Я здесь.
4: Почему у Рица нет скрипки?
6: Простите, сейчас принесу, Игорь Павлович.
5: Светлана Ивановна выносит скрипку, отдает ее Рицу и уходит.
7: Я хочу представить вас, Риц, со скрипкой. Вы ведь музыкант?
8: Да. Я учился музыке.

0: Бах, партита ре минор финал.
1: Я исполнял ее на выпускном экзамене.
0: А вы скверно играете, Риц.
1: Вы имеете в виду форшлаги? Они у меня и раньше не получались.
0: Сколько вам лет?
1: 23. Я был еще ребенком, когда Гитлер пришел к власти.
0: Расскажите свою биографию.
1: Помните у Шиллера? Как мне начать? Как речь мне повести разумнее, чтоб ею вашу душу затронуть и притом не оскорбить?
0: Да-да, коварство и любовь, действие третье.
1: Родился в городе Мариенвердер. Отец профессор. Закончил университет в Кёнигсберге. Изучал право. Был председателем суда чести Гитлер-Югенд. По тотальной мобилизации направлен на Восточный фронт.
0: Когда? В 43-м?
1: С конца мая 43-го.
0: Угу. И с этого времени вы в Харькове?
1: Да.
0: Вы служили в войсках СС?
1: Унтерштурмбанфюрер, лейтенант.
0: Какие функции выполняла часть, которой вы командовали?
1: Я руководил ротой СС. Она являлась карательным органом и была прикомандирована к зондеркоманде СД.
0: В расстрелах принимали участие?
1: Да. Но...
0: Расскажите об этом подробно.
1: Начальник зондеркоманды города Харькова, майор Ханебита, сказал мне, что предстоит расстрелять примерно 3000 человек в деревне Надворки.
0: Подворки.
1: Да, и, извините, подворки. Машина, на которой я ехал, прибыла на лесную поляну. Там были подготовлены ямы.
0: Продолжайте, продолжайте.
1: Арестованных разделили на небольшие группы и поочередно расстреливали из автоматов.
0: Среди тех, кого расстреливали вы, были женщины и дети?
1: Были. Помню одну женщину с ребенком. Она прикрыла мальчика своим телом, чтобы защитить. Это помогло. Тогда майор Ханебита сказал мне: «Покажите, Риц, на что вы способны». Я взял у одного солдата автомат и дал очередь. Поверьте, я не испытывал никакого удовольствия, видя их мучения. Но когда майор Ханебита сказал мне: «Покажите, Риц, на что вы способны», как? Как я мог поступить иначе? Меня бы судил военно-полевой суд. Я ведь дал клятву. Вступая в СС, я дал клятву, я не мог ее нарушить. Я клянусь тебе, Адольф Гитлер, фюрер и рейхсканцлер, повиноваться до смерти тебе и тем, которых ты назначил для того, чтобы командовать мною. Я клянусь тебе...
0: Все, уведите его! Уведите. Следующая сцена.
2: Риц кладет скрипку и уходит. Появляется третий подсудимый. Капитан Вильгельм Лангхельд. Высокий, рыжий, с длинным надменным лицом. Ему за 50.
0: Лангхельд, среди ваших бумаг найдено обращение немецкого командования к солдатам. Помните его?
3: Солдат Великой Германии, ты будешь неуязвим и непобедим, точно выполняя следующее. Утром, днем и ночью всегда думай о фюрере. Пусть другие мысли не тревожат тебя, знай, он думает за тебя. Ты должен только действовать, ничего не бояться. Ты солдат, ты неуязвим, ни одна пуля, ни один штык не коснется тебя. Нет нервов, нет сердца, нет жалости. Ты сделан из железа. После войны ты опять обретешь новую душу, ясное сердце. Для детей твоих, для жены, для Великой Германии. А сейчас действуй решительно и без колебаний. Для твоей личной славы ты должен убить ровно 100 врагов. Это справедливое соотношение. Один немец равен сотне врагов.
0: И... Вы лично выполнили эту норму?
3: 100 человек? О, да. Я умру с сознанием выполненного долга.
0: Однажды, Лангхельд, вы расстреляли 11 военнопленных, и это была стрельба по движущимся мишеням.
1: Это было в тот день, когда я получил известие, что у меня родилась внучка. Я был очень взволнован.
0: Как вы тогда это называли?
1: Охота на вальшнепов.
0: Скажите, Лангхельд, вы видели газовый автомобиль?
1: Да. Но только один раз, издали.
0: В Харькове?
1: Да.
0: Когда? При каких обстоятельствах?
1: В мае прошлого года. На Чернышевской улице, 76, где размещался штаб СД. Я был там и внезапно услышал во дворе шум и крики.
0: Что там происходило?
1: Погрузка в газовый автомобиль.
0: Я понимаю. Поясните.
1: Во дворе стояла машина. Темно-серая, совершенно закрытая. Туда сажали людей. Больше ничего не знаю.
0: От вас большего и не требуется. Сцена с газовым автомобилем. Дайте свет.
2: Свет с Лангхельда снимается. Освещаются стоящие в глубине сцены автофургоны. Появляется женщина в валенках с девочкой.
4: Живу я на Рыбной улице. Рядом с нами был гараж гестапо. И душегубки эти стояли. Однажды машина уже была битком набита людьми. Два гестаповца завели во двор женщину с двумя девочками. Одна из них, меньшая, медвежонок в руках у нее был, стала кричать: «Мама, мамочка, быстрее, а то машина уйдет без нас!» А этой девочке, постарше, теперь моей дочурке, удалось бежать. Мама успела ее спрятать под фургоном, и она уползла. С тех пор замолчала. И даже забыла свое имя. Как тебя зовут, милая? Вот, молчит. Ну, иди поиграй. Я сейчас приду.
2: Девочка уходит.
4: Так ее и зову. Пока. Милая. Может, память вернется? А за мамой с сестричкой захлопнули дверь, завели мотор. Десятки рук застучали в железную обшивку фургона. Люди кричали: «Куда вы нас везете? Откройте! Мамочка, мне страшно! Мама, нечем дышать! Изверги, мучители!»
5: «Мучители! Выпустите нас! Умираем! Умираем, Боже! Откройте, твари! Кто-нибудь, помогите! Сжальте, сволочи! Я не хочу! Умираю! Не хочу! Задыхаюсь!
6: Умираю!
7: Я не могу!
5: Твари!
6: Дышать!
7: Выпустите на воздух!

0: трубач бессильно опускается на станок. Тяжело дышит. Появляется Светлана Ивановна.
1: Что с вами, Игорь Павлович? Может, примите таблетку? Перерыв?
2: Нет. Дальше идем. Давайте сцену с Булановым.
1: Хорошо. Хорошо, Игорь Павлович.
2: Ночной свет на фургон. Появление Буланова. Начали.
0: Из кабины автомобиля, озираясь, выходит мужчина в свитере и сапогах. Отодвинул засов железной двери фургона, вытащил из кузова тяжелый мешок, взвалил его на плечи.
2: Прожектор!
0: Яркий свет ослепил мужчину. Закрыв лицо рукой, он пытается спрятаться, спотыкается, роняет мешок. Из него вываливаются обувь, одежда, детские игрушки.
2: Ваша фамилия? Отвечайте.
3: Буланов, моя фамилия. А что?
2: Вопросы задаю я. Имя, отчество.
3: Михаил Петрович.
2: Год рождения.
3: 1917. А что?
2: Вы работали в гестапо?
3: А, понимаете, тут такое дело...
2: Да или нет?
3: Ну, работал.
2: Кем?
3: А, по специальности шофер я. А что?
2: На каких машинах?
3: На разных. Даймер, БМВ.
2: Нет, меня интересует газовый автомобиль.
3: А, они были у нас в гараже. Из Германии прислали. В январе, кажется, в прошлом году.
2: Что представляла из себя эта машина? Расскажите подробно.
3: А, чистосердечно, все вам расскажу. Значит так, пишите. Двухосный автомобиль. Тоннаж примерно 5-7 тонн. Мотор шестицилиндровый. А внутри обит оцинкованным железом. На дне кузова решетка, видите? Люди стоят на ней, понятно? А из выхлопной трубы через специальный шланг в кузов идет отработанный газ. Вот придумали, а фрицы. Загрузили, значит, машину, двери закрыли, шофер сел в кабину, включил газ и все.
2: Вы садились за руль этой машины и включали газ. Сколько вам платили за это, Буланов?
3: 90 марок или 900 рублей по-нашему. Паёк еще солдатский давали.
2: Что еще?
3: Да мелочь всякую, вещи. Те, что от людей оставались. Пальто вот для жены подобрал. Костюм себе, обувку. Ну, все, что получше, немцы себе брали.
2: Достаточно, Буланов.
3: А мне срок дадут?

0: Незаметно и мягко изменилось освещение. Возник Саша с автоматом в камуфляжной форме.
1: Ты сидишь на пустой сцене один и играешь на трубе. Вижу тебя, отец, так ясно, как будто ты рядом. Сейчас ночь. Стою на посту. Ребята спят. Звезды здесь низкие, мохнатые. Второй день стоим в долине. Слева и справа горы. Ни травинки на них, ни дерева. Сплошной камень. В горах укрылась банда. Кличка главаря Косоп. По-афгански Мясник. 2 недели вместе с солдатами-афганцами шли за ним по пятам. Многие сдались в плен, а самому Кособу удалось скрыться. Жжет кишлаки, взрывает колодцы. В одном городке его люди подожгли женский лицей. Наши БТРы примчались туда, но поздно. Они лежали во дворе, отец, мертвые. 43 ученицы. Самый младший 7 лет. А рядом учительница. 12 ножевых ран. Вспомнил наш разговор, отец, о птичке страусе. Казалось тогда, что война — часть судьбы твоего поколения. Родители твои погибли. В тебя, мальчишку, играющего на дудочке, стрелял немец. А видишь, как все повернулось. Кто мы? Освободители или оккупанты? Не знаю, отец. Не знаю.
2: Все, отец, бегу. Допишу потом. Ленге, привет. Допишу потом. Допишу потом.

0: Возвращается дежурный свет. Появляется Лена.
1: Игорь Павлович.
0: Трубач увидел Лену. Отложил трубу и пошел к ней навстречу. Обнял. Как-то неожиданно для себя самого. По-отечески, молча и нежно.
1: Я получила вашу записку, Игорь Павлович. Вы меня в театр зайти просили? Да, Игорь Павлович?
2: Да, Лена. Ты мне нужна.
1: Вам нехорошо?
2: Ничего, ничего. Держусь. Только не получается ничего, опять все переделываю. Суд, понимаешь, он должен стать шире. Надо добраться до истоков, откуда все началось, а времени нет. Короче, нужно перевести кое-какие тексты с немецкого. Сможешь?
1: Конечно, постараюсь.
2: Светлана Ивановна!
3: Я здесь, Игорь Павлович.
2: Устройте Лену за сценой. Столик там и микрофон.
3: Хорошо.
2: Иди, Лен, иди.
0: Лена и Светлана Ивановна уходят.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медициной.

0: медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Фонограмма готова? Дайте свет на Гудрун. Музыкальный акцент. Громко. Начали.
12: Луч света высветил женщину лет 50 в элегантном современном костюме. Это Гудрун Гиммлер.
13: Идите сюда, идите. Назовите свою фамилию. Скажите, кто вы. Пусть люди содрогнутся от вашего имени.
14: А вам что, легче станет? Прошлое забыто. Живу в Мюнхене, никто не знает, кто я, даже соседи. Замужем, мать троих детей. Я была девочкой, когда шла война. Что я могла знать об этом?
13: Вам знакомо это фото?
14: Знакомо.
13: Улыбающаяся девочка в соломенной шляпке. Кто это?
14: Я.
13: Кто рядом?
14: Мой папа.
13: Снимок сделан в Дахау. Из труб концлагеря за вашей спиной валит дым. Чудесный фон, не правда ли? И вы ничего не знали? Ваша фамилия. Отвечайте, я жду.
14: Я Гудрун Гиммлер.
13: Вот записи из вашего дневника. Прочитайте, что вы пишете о своем папе.
14: Стояла изумительная погода, был вечер. Мы сидели на террасе, мама и я. Вдруг раздался длинный громкий звонок колокольчика. Папа. Только он мог позволить себе так звонить. Он привез нам из Голландии много фруктов, зелени и 150 великолепных тюльпанов.
13: Какой добрый семьянин ваш папочка. А теперь послушаем рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Дайте фонограмму. О чем он говорит? Не о тюльпанах ли? Лена, переводи.
15: Цель нашей восточной политики состоит в том, чтобы заселить Европу людьми германской расы. Русских надо расселить в Южной Америке и в Африке. Украинцев мы вышлем в Сибирь. В Белоруссии не должно жить ни одного белоруса. Никакой гигиены, только водка и табак. Лучше было бы обучить их языку жестов. Вполне достаточно, чтобы дети в школах выучили таблицу умножения, но только до 25, и чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ничего не понадобится. Мы нуждаемся в них, как в рабах в интересах нашей культуры. Убивайте каждого, кто против нас. Убивайте. Не вы несете за это ответственность, а я. Поэтому убивайте.
13: В чем дело? Лена! Почему ты молчишь?
16: Из темноты автофургона появляется Лена, подходит к трубачу.
15: Я не могу, Игорь Павлович. Не могу.
13: Стоп! Остановите фонограмму!
7: Неужели это все было? Я...
13: Было, девочка моя. Возьми себя в руки, прошу. Леночка, милая, я понимаю.
7: Простите, я...
13: Ладно, на сегодня достаточно. Ты мне очень помогла. Спасибо.
7: Я пойду.
16: Лена уходит. Трубач поворачивается к Гудрун.
13: А вы нам про тюльпаны.
14: Он был по натуре очень добрым, папа. Любил природу, ведь по специальности он был агрономом. Обожал детей.
13: Да, детей он очень любил. Куда он поехал после Голландии, помните?
14: По-моему, в Минск.
13: Сейчас мы его увидим. Дайте хронику. Эти кадры сделаны в Минске. Вот и ваш папочка наблюдает за расстрелом заключенных. Второй справа, узнали? Залп. Вот еще один. И вдруг с вашим папочкой начинает твориться самая настоящая истерика. Что же произошло? Видите? Из-под груды мертвых тел пытается выбраться девочка. Ей столько же, сколько было вам тогда, лет 12-13. Свет!
16: Меняется освещение. Кинопроектор прекращает работать.
13: Папа Гиммлер кричит. Папа Гиммлер в ярости. Этот несовершенный метод казни его не устраивает. Ведь по его плану нужно уничтожить 11 миллионов человек. Смерть должна быть массовой. Смерть должна быть дешевой. Он возвращается в Берлин и вызывает к себе штандартенфюрера СС Вальтера Рауфа.
16: Гудрун уходит.
13: Вальтер Рауф, я прошу вас занять место на скамье подсудимых.
16: Появляется адвокат. В белом костюме, шляпе, в руке портфель. Занимает место за столом, деловито раскладывает бумаги.
17: Я протестую. Мой доверитель, сеньор Вальтер Рауф, является гражданином Чили. Он получил чилийское подданство на законных основаниях. Вот документ. Сеньор Рауф, не нарушать законов нашей страны и не вмешиваться во внутренность дела Чили.
16: Появляется Вальтер Рауф. Элегантный, седой, в темных очках. Подходит к адвокату. Дружески похлопывает его по плечу.
18: Агустино, милейший, вы начисто лишены чувства юмора. Не принимайте этот суд как суд. Это, так сказать, игра воображения, театральный прием. Ну, почему бы нам с вами не поразвлечься? Мне даже любопытно, как и за что меня могли бы судить. Их бин ганзор. Я весь внимание.
13: Ваше имя?
18: Вальтер Рауф.
13: Воинское звание?
18: Штандартенфюрер СС, полковник.
13: Место работы?
17: Мой доверитель, владелец макаронной фабрики в Пуэнте-Аренас.
18: Агустино, милейший, разве их интересуют мои макароны? Работал в главном управлении имперской безопасности.
13: Должность?
18: Начальник отдела технических и транспортных средств.
13: Расскажите, что вам известно о газовом автомобиле?
18: С вашего позволения, я буду называть его так, как он проходил по нашим документам. Экспериментальный автомобиль для перевозки нежелательных элементов.
13: Поясните суду, что вы имеете в виду под термином «нежелательные элементы»?
18: Боже мой, да это же всем известно. Коммунисты, славяне, евреи, цыгане и прочие враги Рейха.
13: Когда и при каких обстоятельствах вы разработали проект газового автомобиля?
18: Идея принадлежит не мне.
13: Поясните.
18: Великие изобретения рождаются подчас весьма неожиданно. Так вот, в Главное управление имперской безопасности пришло письмо из Розендорфа. Это маленький городишко на юге Баварии. От одного добропорядочного немца.
16: Луч света вводит на сцену Шоймера. Это невзрачный человечек в белом медицинском халате.
19: Я Юлиус Шоймер, фармацевт. Член Национал-социалистической партии с 1936 года. В прошлую пятницу меня постигло большое горе. Моя собачка, незабвенная Гретель, скончалась. Вас, наверное, удивит столь неожиданное начало моего письма. Более того, вы даже возмутитесь, что какой-то Шоймер вздумал вас отвлечь от дел государственной важности. Но я бы никогда не посмел этого сделать, если бы не обстоятельства гибели моей бедной Гретель, о которых я считаю своим патриотическим долгом сообщить вам. Каждую пятницу я езжу в Мюнхен за товаром на главный аптечный склад. У меня старенький Блиц-Опель с закрытым кузовом. Гретель я всегда брал с собой. Лапочка моя, она так обожала наши совместные путешествия. В ту роковую для нее пятницу Гретель, как всегда, с веселым визгом прыгнула в фургон. Я закрыл его, включил двигатель, и тут, как назло, прибежал мой помощник и позвал меня к телефону. Разговор длился довольно долго, а мотор, заметьте, продолжал работать. После этого я сел в машину и поехал в Мюнхен. Получил товар. Открываю фургон. Она заснула. Лапочка моя. Навеки. Моя оплошность стала причиной ее гибели. Оказалось, трагедия произошла в результате повреждения выхлопной трубы. Отработанный газ, а окись углерода, проник через ржавое днище, и моя Гретель тихо заснула. И вот я тогда подумал, почему же нашей цивилизованной стране не применять к врагам Рейха такой гуманный способ ликвидации? Я не инженер, полный профан в технике, но считаю своим долгом довести до вашего сведения эти патриотические мысли. Хайль Гитлер. Юлиус Шоймер. Фармацевт.
16: Уходит.
13: Один добропорядочный немец дает идею, а вы притворяете ее в жизнь. Не так ли, Рауф?
20: Простите, а у вас есть доказательства моей причастности к этому?
17: Вот именно. Пока что все это голословно.
13: А вы думаете, Рауф, что уничтожили все улики?
16: Открывает синюю папку, вынимает несколько листов большого формата.
13: Вот. Это технический заказ фирме Гаупшат на постройку газового автомобиля. Читаю. Чтобы углекислый газ поступал быстрее, следует прорезать в верхней стенке два отверстия. Лампочки в кузове не нужны, так как при закрытых дверях груз начинает стучать в двери. Это объясняется тем, что в темноте груз тянется к свету. Груз! Детально разработанный технический проект. Чертеж в плане, в разрезе. Чья подпись? Вальтер Рауф, Штандартенфюрер СС.
20: Ну что же, могу признать, мы заслужили высокую оценку рейхсфюрера Гиммлера. Работали как звери.
17: Мой доверитель имеет в виду, что была очень напряженная работа.
13: Как звери. Лучше не скажешь, Рауф. И вот автомобиль готов. Его надо проверить в действии, не так ли? Зачитать подписанный вами акт испытаний, или вы сами расскажете об этом?
20: Эксперимент был проведен в концентрационном лагере Заксенхаузен. Был отобран груз.
13: Сколько и кто?
20: 40 пленных офицеров. После этого начали серийное производство.
13: Куда направлялись машины?
20: В Мариуполь, Краснодар, Харьков, Ригу, Ставрополь.
13: Продолжайте, Рауф.
20: Эксплуатацией машин занималось другое ведомство.
13: Нет, Рауф, это ложь. Вы следили за каждым шагом этих чудовищ. Ведь это было ваше детище, за которое фюрер пожаловал вас железным крестом.
17: Второй степени. Вот документ.
13: В архивах Главного управления имперской безопасности захвачены рапорты. Они адресованы вам. Начальники зондеркоманд обращали ваше внимание на необходимость усовершенствования этих машин. Вот, например. Из-за плохого состояния дорог происходит разгерметизация фургонов. В Таганроге испортилось тормозное устройство. В Мариуполе в нескольких местах произошла поломка манжетки. Кузов не загерметизирован. Происходят утечки газа. Солдаты жалуются на головные боли после каждой разгрузки.
20: Хватит!
16: Садится на свое место и глотает таблетку.
17: Сеньор Рауф страдает гипертонической болезнью. Вот справка госпиталя Святой Изабеллы. Прошу не волновать моего клиента.
0: Агустина, милейший, я абсолютно спокоен. Но, черт возьми, сколько сведений просочилось о том, что составляло важнейшую тайну Рейха.
13: Да, сведения... ваша тайна перестала быть тайной уже на первом судебном процессе в Харькове. Мир еще не знал о газовых камерах Освенцима. Он не знал о кошмарах Бухенвальда. Но он содрогнулся, этот мир. Всеми своими материками содрогнулся, услышав о самом чудовищном способе уничтожения людей. И при том от самих исполнителей.
0: Подлые трусы, изменники. Трое немцев в Харькове забыли о присяге. Разве так поступает подлинный ариец? Лучше смерть.
13: Так что же ты... Почему же вы, штандартенфюрер, не покончили с собой тогда в мае 45-го?
0: Пулю в лоб? Ух, какой вы хитрый. А я, знаете, чертовски люблю жизнь. И потом судьба шепнула мне. Ты еще послужишь Рейху, Рауф. Жертвуют пешками. А я был фигурой.
13: Нюрнбергский трибунал приговорил вас к смертной казни, Рауф. К большому сожалению, заочно.
0: Я читал эти репортажи из Нюрнберга. Чудное время. Лежишь в шезлонге на берегу океана, и мерный рокот волн услаждает твою душу. Вот когда я пришел к мысли, что после отлива неминуемо наступает прилив. Неминуемо. Надо только суметь дождаться своей волны.
13: Как вам удалось бежать в Южную Америку?
17: Протестую, сеньор Рауф. Прошу вас отвечать в самых общих словах.
13: Нам известно, что в конце апреля 45-го года вы попали в лагерь военнопленных в Италии, город Римини. Не так ли? При каких обстоятельствах вам удалось бежать?
17: Сеньор Рауф.
0: Подробностей не сообщаю. Было много помощников и друзей. Многим из них мои показания могли бы навредить. Скажу только, что было организовано четко, по-штабному.
13: Тогда я вызываю свидетеля. Свидетель, пожалуйста, войдите.
21: Входит свидетель Алоис Худал. Он в черной мантии и пурпурной шапочке. В руках четки.
13: Назовите вашу фамилию.
22: Алоис Худал.
13: Ваш духовный сан?
22: Епископ.
13: Расскажите о вашей деятельности до войны.
22: Был профессором теологии по специальности Ветхий Завет.
13: Как вы относитесь к национал-социализму?
22: Пытался увязать это учение с религией.
13: В одном из своих трактатов, опубликованных в 1936 году, вы объявили Гитлера преемником Карла Великого.
22: Он был великий человек.
0: Браво, епископ!
13: Какой пост вы занимали в Ватикане?
22: Возглавлял Институт Святой Марии.
13: И в чем заключалась ваша деятельность?
22: В благотворительности. Именем всевогущего Бога я старался прийти на помощь тем, кто нуждался в спасении души своей.
13: Даже если это была душа преступника?
22: Долг церкви – спасать падшие души.
13: Посмотрите внимательно на этого человека. Вам знакомо его лицо?
0: Святой отец, мне ничего не угрожает. Я нахожусь под защитой правительства Чили.
13: Итак, знаете ли вы этого человека?
22: Знаю.
13: Где вы увидели его впервые?
22: В лагере военнопленных в городе Римени. Он пришел ко мне на исповедь.
13: И что же вы сказали ему?
22: Я сказал, всяк погрязший во грехе пусть придет и низложит у стоп Марии свое горькое бремя. Пресвятая Богоявленная Дева Мария, сын мой, ждет твоей исповеди и не замедлит напоить тебя из чаши своего милосердия.
0: Он сказал мне, сожги униформу, выбрось ордена и сведи эсэсовскую татуировку.
13: И вы все выполнили?
0: Все, господин следователь. Даже обрезание сделал. А что, мне не жалко.
13: Что было дальше?
22: Дальше? Билет на теплоход до Эквадора.
13: Вы его спасли. Спасли это чудовище от справедливого возмездия.
22: И ни в чем не раскаиваешь. Христианская церковь учит любить врагов и прощать им обиды. Сеньор Рауф, Молитесь, сын мой, дабы Создатель ниспослал свою милость вам, вашей семье и вашим близким. Аминь.
21: Осеняет Рауфа крестным знамением и, шепча молитву, удаляется.
0: Ну вот что. Будем кончать комедию. Мне надоело сидеть за этой загородкой.
17: Да, да, сеньор Рауф. С вашего позволения, я удаляюсь. Не забудьте, вас тоже ждут неотложные дела.
21: Уходит.
13: Дела? На макаронной фабрике? Или, может быть, в чилийской контрразведке?
0: И все вы знаете, господин следователь. Да, не буду скрывать. Мой опыт кое-кому пригодился. А вы хотели, чтобы я пустил себе пулю в лоб? Отлив и прилив — великий закон жизни. Я дождался прилива и стал нужен. Создал образцовую службу. Картотеки, камеры, средства дознания. Все под землей.
21: Рауф надвигается на трубача.
0: Бьют? Не слышно. Отдают Богу душу? Не видно. Колония Дигнидад. У любого чилийца дрожат коленки. И пересыхает во рту от одного только названия. Дигнидад. Может быть, вы хотите побывать там? Ведь вы очень любознательный человек, а мы любим любознательных. С ними интересно работать.
21: Трубач отступает в глубину сцены, к железным дверям фургона.
0: Ну как, поменяемся ролями, а? Ведь это театр, и все в нем возможно.
21: Вбегают двое охранников.
0: К нам прибыл гость. На экскурсию. Покажите ему наше владение. Это наши лучшие экскурсоводы.
21: Охранники открывают двери фургона. Из глубины выходит и останавливается на краю площадки мужчина с бородой. Это чилийский журналист. Руки его скованы наручниками.
1: Люди! Колония Дигнидад! Это целая община бывших гитлеровцев! Расположена в провинции Линарес, в Кордильерах! Кладбище, аэродром, радиостанция, все свое! Повсюду огромные черные псы, но самое страшное – подземелье! В стены вмонтированы огромные печи! В печах горят люди!
21: По сигналу Рауфа охранники захлопывают дверь, открывают вторую. Там молодая женщина в разорванном платье со следами побоев на лице.
2: Меня привязывали к металлической кровати. Клейкой ленты к различным частям тела прикрепляли металлические пластины. Самые тонкие из них вводили под ногти, в нос, рот и уши, наталкивали липкой массы, похожей на пластилины, подводили контакты. Мои крики записывались на магнитофоны, которые...
0: Закройте дверь! Впечатляет.
13: Я обвиняю вас, Вальтер Рауф, штандартенфюрер СС.
21: По знаку Рауфа охранники сбили с ног трубача и окружают его.
0: Ну, ребята, не увлекаться. Ступайте-ка. Мы ведь еще не пообщались с этим человеком.
21: Охранники уходят. Рауф подходит к трубачу.
0: Если... Он еще жив.
21: Пинает его ногой. Трубач с трудом поднимается.
13: Я обвиняю вас, Вальтер Рауф, в уничтожении города с населением 250 000 человек.
0: Что? Какой город? Вам отшибли мозги, господин судья.
13: Именно столько было уничтожено в машинах смерти. А сколько сгинуло здесь, в колонии... История еще неизвестна. Целый город. Врачи и музыканты. Пекари и почтальоны. Там рождались бы дети и пели птицы.
0: А вы поэт, господин прокурор. Позвольте, сколько уничтожили американцы в Хиросиме? Раза в два больше? Кого-нибудь судили, а? Я что-то не припомню. А сколько ваших на Колыме погибло? Кто ответил за это? Лагерная пыль, да? Это ли не фашизм? Только свастика не на рукаве, а здесь, в голове и сердце. А это страшнее, правда? Сынок-то ваш со звездочкой на каске чужую землю топтал. А вы за меня взялись? Разве это справедливо, господин обвинитель?
21: Рауф вскакивает на подножку автофургона. Взревел мотор. Изменилось освещение. Сцену заполнили молодчики и громилы. Прыгают, кружатся, блики причудливого света, и кажется, будто чудовищная колымага снова несется по дорогам земли.

0: Сцена медленно освещается. Остался только один из молодчиков. Грузный человек в челме и маске. Трубач, пошатываясь, подошел к нему.
1: Это ты? Ты Косоп?
2: Да, господин.
1: Ты убил моего сына за то, что он пришел на твою землю?
2: Да, господин.
1: Но мой сын хотел, чтобы люди твоей земли жили лучше.
2: Нет, господин. Он принес нам огонь и смерть.
1: И тогда ты закопал мину на его пути, да?
2: Нет, господин. Я закопал мину после. Он сжег мой дом, а там сынок мой сгорел. Боязид его звали. 1,5 годика ему было, господин. Боязид.
0: Исчез. Растворился во тьме Косоп. Трубач взял трубу. Вышла женщина в валенках с девочкой.
3: Его Славиком звали, сыном моего.
1: Боязид его звали. 1,5 года было, только ходить начал. Боязид.
3: А моего Славиком звали.
1: А моего...
0: Тяжело дышит трубач. Опустился на станок. Держится за грудь. Падает труба из онемевших рук.
4: Актеры, дорогие актеры, сдайте костюмы и реквизит. Работа над спектаклем приостанавливается до особого распоряжения. Монтировочному цеху поставить декорации спектакля «Ночь ошибок». Гражданская панихида состоится в нижнем фойе. В нижнем фойе театра в 11 послезавтра.

0: Его Игорь Палч звали, трубача нашего, а сына Саша. Рядом теперь, в одной оградке. А тебя, милая, как мама назвала, а? Ну, вспомни, вспомни. Таня, Татьяна, Галя, Оксана, нет, Олеся, Ирочка, Оля, Алёнушка, нет, Светлана, Александра, Наташа. Наташа, Наташенька.
1: Надя.
0: Надя, Наденька, Надежда. Надежда.
2: Девочка поднимает лежащую на станке трубу.

705 дней до Нюрнберга. Адаптация драматической истории Зиновия Сагалова. Радиоспектакль. Действующие лица и исполнители. Текст от автора Инна Еселевская. Трубач Александр Васютинский. Саша, его сын, Рустем Галич. Кочура Андрей Федорович, в прошлом председатель городского совета, Михаил Брацлавский. Лена, студентка, Оля Михайлова. Светлана Ивановна, помощник режиссера, Наталья Кардо. Ланхельд, капитан военной контрразведки, Егор Хохлачев. Риц, унтерштурбанфюрер СС, Вадим Кролл. Рецлов, старший ефрейтор гестапо, Эдуард Толоконников. Буланов, шофер, Дмитрий Куан. Гудрун Гиммлер, Валерия Коренная. Вальтер Рауф, бывший штандартенфюрер СС, военный преступник, гражданин Чили, Александр Ноткин. Юлиус Шоймер, фармацевт, Павел Шату. Алоис Худал, епископ, Роман Фрейд. Адвокат, Карло Виларди. Косоп, Эдуард Толоконников. Женщина в валенках, Елена Строганова. Чилийский журналист, Вадим Кролл. Молодая женщина, Инна Еселевская. Девочка, Оливия Левин. Звукорежиссер спектакля Александр Федоренко. Продюсер Наталья Кардо. Режиссер-постановщик Арнольд Швецов. Спонсоры. Радио Дэвидсон 620 АМ. Шахматная школа «Белая ладья» под руководством Михаила Каца. Президент Доня Хаселева. Спектакль записан в студии «Радио Дэвидсон», Нью-Йорк, 2023 год.

0: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
0: Премьера спектакля
1: «Сделка».
0: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
0: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
2: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
1: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
4: Ждем вас!
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах. Второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли в деле. Вчера состоялись два матча, один в Восточной конференции, другой в Западной. Восточный Баффало Сейберс играли с Монреаль Канадиенс. Это была первая игра серии, игравшая дома. Баффало выиграла со счетом 4-2. Второй матч в серии. Золотые рыцари из Лас-Вегаса играли дома на своей поляне с Анахайм Дакс. Первую игру выиграли золотые рыцари. Вчера утки из Анахайма победили 3-1. Сравняли счет в серии 1-1. Кубок Ларри О'Брайена. Второй раунд. Никербокеры играли второй матч серии с Филадельфия 76ers. Первый матч, я напомню, Никербокеры легко победили с преимуществом, если не изменяет память, что-то около 40 очков. Вчера ситуация была несколько другая, хотя Никс выиграли, но Филадельфия играла без центрового, травмированного центрового Дели Эдлида. Тем не менее, филадельфийцы хорошо сражались, но были вынуждены сложить оружие. Счет 108-102, счет серии 2-0, команды переезжают. О, Филадельфия 76ers, команда названа в честь Декларации независимости, которая была принята в Филадельфии 250 лет назад. Окей, что случится на баскетбольных полянах, посмотрим. Команда Сан-Антонио Спёрс играла второй матч дома с Миннесотой. Первый матч Сан-Антонио неожиданно проиграли в этой серии. Вчера они легко взяли реванш. 103-95 плюс 38. Счет серии 1-1. Мы с вами на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат в главных бейсбольных лигах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Одна играла дома, другая в гостях. Та, что играла дома, это Янкис, потерпела поражение. Техас Рейнджерс выиграли со счетом 6-1. Метрополитен сыграли в Денвере, выиграли Рокетс со счетом 10-5. Команда Тампа Бэй, которая преследует Янкис, на востоке американской лиги принимала дома Торонто и победила со счетом 3-0. Атланта Брейвс, лучшая на сегодняшний день команда на востоке национальной лиги, в Сиэтле потерпела поражение со счетом 3-1. Что происходит в турнирных таблицах восточных групп? В американской лиге Янкис 26 побед, 12 поражений. Тампа 24 победы, тоже 12 поражений. Окей. Тампа наступает на пятки Янкис. Все остальные команды в этой группе с отрицательным показателем. На востоке национальной лиги Атланта 26 побед, 12 поражений. Остальные 4 команды в этой группе проиграли больше матчей, чем выиграли. На последнем месте Метрополитен с 14 побед, 22 поражения. И мы с вами в Европах. Вчера в Мюнхене выявился соперник Арсенала в финале Кубка Лиги Чемпионов. Это будет Пари Сен-Жермен, команда, которая выиграла этот турнир год назад. Вчера в Мюнхене Пари Сен-Жермен играла с Баварией. Первый матч недели назад, напомню, выиграла команда Пари Сен-Жермен на своей поляне в Париже, выиграла 5-4. В Вчера ничья 1-1, и эта ничья позволила чемпионам, клубным чемпионам Европы выйти в финал. Финал 30 мая в Будапеште на стадионе, который носит имя гениального венгерского футболиста Ференса Пушкаша. Также сегодня в Европах вторые матчи полуфинальных серий в Лиге Европы и в Конференц-лиге. В Лиге Европы, в частности, Астон Вилла, английская команда, играет дома с английской командой Ноттингем Форест. Первый матч выиграли Ноттингем на своей поляне. В Конференц-лиге в финале Кристал Палас, лондонская команда, играет с донецким Шахтером на своей поляне. Первый матч неделю назад в Кракове Кристал Палас выиграл со счетом 3-1. Ну и, наконец, в Риме стартовал теннисный турнир. Вчера и мальчики, и девочки играли, игроки, которые не посеянные в первом раунде. Во втором раунде в борьбу вступают сильнейшие теннисисты. Совершенно естественно, у мужчин фаворит хозяин корта Денис Яник. Окей, прекрасный теннисист Яник Синнер. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акваль. Акваль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинец, которого абсолютно не интересует футбол. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 7 мая. Как время летит, просто дух захватывает. Окей, я хотел бы сейчас начать наш разговор с наших тяжелых отношений с Ираном, потому что они утяжелились вчера до такой степени, что стало просто реально страшновато. О чем я говорю? Вы знаете, что мы блокировали Ормузский пролив, и значит, из-за военных действий проход по нему танкеров с нефтью, по сути дела, остановился. То есть несколько танкеров в минувшие дни прошли под защитой наших кораблей, но потом все это остановилось. И сейчас прозвучало заявление о том, сообщение, прозвучало сообщение о том, что Китай отдал распоряжение своим компаниям игнорировать американские санкции в отношении прохода иранской нефти по Ормузскому проливу. Значит, это заявление Министерства коммерции или Министерства торговли Китая было выпущено в воскресенье, но вот сейчас оно прозвучало, пока перевели, видимо, иероглифы на простой английский, то сейчас вот оно прозвучало. Значит, это распоряжение запрещает, повторяю, китайским фирмам подчиняться иностранным санкциям, которые Пекин считает незаконными. И этот приказ распространяется именно на тех компании НПЗ, которые покупают иранскую нефть. Значит, это уже речь идет о государственном противостоянии, то есть это, по сути дела, правительство Китая противостоит в этой ситуации правительству Соединенных Штатов, а именно нашему рыжику. Значит, теперь, конечно, возникает вопрос. Получается, что Китай, основываясь на своих собственных внутренних законах, считает эту войну незаконной. Да, вы не поверите, но именно так он и считает. И 6 мая, вчера, в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с иранским коллегой Аббасом Аракчи. И Ван И во время церемониальной части назвал американско-израильскую военную кампанию против Ирана незаконной и нелегитимной. Illegitimate and illegal. То есть, вот вам отношение нашего главного геополитического оппонента к этой ситуации. И, естественно, они призвали к немедленному и полному прекращению огня, скорейшему открытию Ормузского пролива и продолжению дипломатических переговоров. И Ван И подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в защите суверенитета, своего суверенитета и своей безопасности. Но теперь у нас, конечно, возникает вопрос, что дальше будет. Ну, допустим, пойдут эти китайские танкеры или какие угодно танкеры, которые везут китайскую нефть в Китай. Как мы будем поступать в этой ситуации? Мы будем их останавливать? Означает ли это, что Китай подгонит в этот же район свою собственную флотилию? У них все есть. У них есть такие же эсминцы, как у нас, у них есть такие же крейсеры, как у нас, у них есть все такое же, как у нас, включая авианосцы. Все есть. Ну, все есть. И на этих авианосцах сидят самолеты, как у нас. И плюс ко всему прочему военному, людской потенциал Китая чуть больше, чем наш. Большая страна, много народу. Значит, Трамп, я еще не знаю, как он отреагировал именно на это заявление Китая. Но я надеюсь, что сегодня как-то отреагирует, и мы услышим, и узнаем, что будет происходить дальше. Но вчера он, значит, говорил о прогрессе. Он объявил паузу в нашей кампании, которая называлась Project Freedom. И заявил следующее. Это заявил, где он заявил на своем
на своей платформе «Правда». Большой прогресс достигнут в направлении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Мы вместе, совместно согласились приостановить операцию, чтобы увидеть, можно ли финализировать и подписать соглашение. Можно ли завершить и подписать соглашение. Значит, и при этом, значит, он говорит «very good talks», и он, значит, ну, очень оптимистично, как всегда. В общем-то, ничего нового. Он, как всегда, говорит о том, что все beautiful. Это его любимое слово. Все beautiful. Значит, теперь это он говорит. А что мы знаем из других источников, не из газеты «Правда»? Значит, ну, мы знаем, что переговоры через Пакистан продолжаются. Причем какой толк от этих переговоров, я не знаю, потому что мы не знаем, с кем конкретно Пакистан договаривается в Иране. Мы знаем, что они наши посредники. Мы знаем, что туда летали Венс, Рубио, наши, ну, большие начальники. Но иранцы с ними напрямую даже не говорят. Они говорят через пакистанцев, но мы не знаем, кто именно говорит и какими полномочиями они обладают в этих переговорах. Значит, Рубио на днях сделал еще одно очень такое позитивное заявление. Он сказал, что цели операции достигнуты. Ёлки-палки. Я, честно говоря, сам себе, вот клянусь им, сам себе удивляюсь. Это моя команда. Я как бы их, я за них голосовал. Я с большим уважением отношусь к Рубио. Он очень толковый человек, на мой взгляд. И он настоящий трампист. Он, значит, отказался от своих многих позиций, когда стал главой нашего МИДа. И он, верная собака в хорошем смысле этого слова, нашего президента. Между прочим, вы знаете, я вам хочу сказать еще такое побочное замечание, но очень важное. Я тут иногда слышу, Хексет, это разгильдяй, у него безалаберная жизнь.

И с этой точки зрения, это лояльный боец, нам такие нужны. Но в то же самое время, вот сейчас то, что происходит, ему Трамп сказал делать, и он это делает, это выглядит просто смешно. И я не могу этого не видеть, потому что ну, у меня, на мне нет розовых очков. Значит, цели операции достигнуты. Какие цели? Значит, мы сменили их руководство. Нет, теперь это не наша задача. Мы там поубивали кучу народа из их крем-де-ля-крем, их руководства, начиная с Айатоллы. И, видимо, его сына тоже, потому что парень исчез. И, но руководство сменилось. Нет, в стране тот же самый режим. И в конечном итоге для нас важно, там стоит у руля начальник S или начальник B или начальник F или какой угодно начальник, но они, но режим тот же самый на месте, на своем месте, что мы сменили. Ничего, поэтому мы теперь говорим, это не было нашей целью. Окей, прекрасно. Что еще достигнуто? Значит, ну, наше требование номер один – это ликвидация ядерной программы. Как? Ликвидировали? Нет. Мы знаем. В прошлом году мы прилетели, сбросили бомбы, уничтожили там дофига всего, это мы знаем, но не все. Потому что нам сказали сначала, что наш Рыжик, между прочим, нам сказал, что все, у них больше нет этой программы ядерной и не скоро появится новая. А прошло 2 месяца, и тот же самый мой любимый Рыжик сказал, что они там в 2 неделях от завершения создания своей первой ядерной бомбы. Ёлки-палки, так что же вы там разрушили? Может, вы не туда попали? Я не знаю. То есть, эта часть, да, и мы же требуем, чтобы они этот обогащенный уран нам отдали. Они нам его отдали? Ничего подобного. Даже рядом, даже не пахнет, что будут отдавать. То есть эта часть тоже пока что не завершена. Как быть с их баллистическими ракетами? Это у нас, между прочим, было большое требование. И остается, между прочим, особенно дальнобойные баллистические ракеты. Ну хорошо. Мы им разбомбили, как нам сказали, все, что можно было разбомбить. Нам показали, правда, по 25 раз одни и те же видео, но тем не менее, мы видели, как наши ракеты попадают в их ракеты и взрываются, и огонь, и дым до неба. Верно, но их баллистические ракеты продолжают лететь в сторону всех их оппонентов и соседей. В Катар, в Объединенные Арабские Эмираты. И вы знаете что? Они попадают. И это тоже сказывается на цене нефти. Потому что падает ее количество на ее объем на мировом рынке. И это речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях или, не знаю, тех накопителях и так далее. Это урон, который не очень быстро восстанавливается. Я не знаю, и никто не знает, когда именно это восстановит. Это наши цели. Что еще там мы собирались достичь, я не знаю. Но если это были наши цели, то, извините меня, ну нифига не достигнуто. И теперь переговоры. Ну что это за переговоры? Я, честно говоря, этого не понимаю. Летит туда Рубио, встречается с пакистанскими товарищами, которые передают его пожелания иранским товарищам, о которых никто ничего не знает. Мы знаем, значит, если иранский министр иностранных дел летит в Китай и говорит с их министром иностранных дел, то мы понимаем, что там действительно происходит что-то реальное. Но если с одной стороны летит Рубио, а с другой стороны мы не знаем, с кем мы говорим, то какой толк от этих переговоров? И мы же видим, очевидно, что на наших глазах ничего не происходит. Но если не считать то, что бензин подорожал. Вот вчера, значит, я заправлял свою машинку 4,40. За регулярно. Я раньше всегда заряжался этим средней цены, которая была. Сейчас, если я не ошибаюсь, какой-то 87-й, поправьте меня, если я ошибаюсь. У меня в голове не держатся даже эти цифры. Но я вынужденно переключился на тот, который пониже, подешевле. Но как это подешевле, если 4,40? И как это вообще дальше будет продолжаться? Я вам скажу, как дальше будет продолжаться. Значит, пока что вчера нефть поднималась до 110. И мы знаем, что из себя представляет рынок. Для него чем дороже, тем лучше. Это такой странный парадокс, что с одной стороны мы не любим платить за дорогой бензин, а с другой стороны нам очень нравится, когда нефтяные компании, в которые мы инвестируем через наши 401k, они поднимаются в цене. Но я не знаю, это слабое утешение, как мне кажется. И вы

0: Знаете, сейчас популярность нашего рыжика золотого, она ниже 40%. Я вчера слышал цифру 34, но я, честно сказать, я проверю это во время одного из перерывов, но пока что она не внушает особенного утешения на фоне предстоящих выборов. Потому что, ну, и даже с учетом того, что Республиканская партия, я считаю, добилась совершенно выдающихся успехов в борьбе с созданием этих новых избирательных округов, действительно. И я, между прочим, говорил о том, что хотя перекройка в пользу Демократической партии признана незаконной и антиконституционной, но не во всех штатах были готовы сразу взять и поменять карты. На это уходит время. Но сейчас вроде бы есть решение суда, не на всех штатах, к сожалению, но есть решение суда о том, чтобы немедленно это сделать для того, чтобы мы могли ощутить результаты в этих выборах. Но я вам скажу, значит, судите сами. Значит, демократы добиваются того, чтобы перекрыть округа. Это увеличит их шансы на то, что они получат больше мест в Конгрессе, в ноябрьских выборах. Значит, сейчас республиканцы оставили все как бы статус-кво или даже перекроили больше в свою пользу. Это дает им возможность, больше шансы, и дает им большие шансы на победу в ноябре. Но проблема в том, что ты можешь кроить все, что ты хочешь. В конечном итоге то, что решается через суды, не является как бы последним словом в ходе выборов. Последнее слово за нами. Мы, избиратели, определим победу, а не только эти границы округов. И вот тут вот у меня возникает вопрос. Значит, я понимаю, что мы здесь живем с вами в суперполитизированном пространстве. Мое шоу – это суперполитизированное пространство. И кого-то, значит, мои выступления, может быть, радуют, кого-то просвещают, кого-то возбуждают. Нездоровое возбуждение. Мы знаем этих ребят, которые нам сюда звонят. Даже включая уже одну старушку, обезумевшую, которая гадости говорит мой адрес. То есть это все результат этой политизации этого пространства, моего эфира. Но масса людей, которые живут за пределами этого пространства, их миллионы, они судят о политике не потому, что они слушают меня или Бена Шапира или, я не знаю, кого угодно. Еще Меган Келли, Такера Карлсона, у них нет времени, им не до этого, они тяжело работают. Они судят о происходящем только по одному показателю, по цене бензина и по инфляции. И знаете, я вам должен сказать, я понимаю прекрасно, что у нас инфляция началась при Байдене. Именно тогда произошел этот дикий скачок цен. Но вы не думайте, что она остановилась при Трампе. Я, между прочим, вчера увидел эту цифру впервые. Что, вы знаете, на цену мяса. Значит, за последний год цена мяса выросла на 25%. Это тот случай, когда мы можем сделать глубокий вдох и на выдохе сказать: «Нифига себе!» Ну так и есть. И знаете, как вообще определяется цена мяса? Я понимаю, что каждый человек может пристроиться в магазине, там, в своем магазине, в правильном, покупать то, что ему по карману. Это в этом прелесть нашей страны. Здесь у тебя есть возможность свой бюджет пристроить таким образом, что у тебя будет все, и ты будешь достойно жить. Но кто-то там, допустим, покупает, я не знаю, молотое мясо в пакетах за по 7 долларов, а кто-то покупает филе миньоны по 25. Ну, у кого какой бюджет? Все понятно. Но человек как бы с голода не умирает. Но есть другие показатели. Мы знаем, что когда там корову или когда говядину, когда она еще стоит на своих ногах, еще мычит, ее продают на паунды. И мы знаем там, значит, что сейчас паунд коровы, вот когда она стоит на весах, он стоит там 2,50 паунд. Это wholesale price. А потом уже ее там раздеребанили, когда на кусочки. Там уже возникают другие цены. Но вот этот вот показатель вырос за год на 25%. Но вот это вот именно то, что влияет на представление американцев, независимо от их регистрации, на происходящее. Это цена на бензин. И потом получится так, что наши республиканцы молодцы, они накрыли новые округа, или они сохранили свои старые позиции в старых округах. Но чем это кончится на ноябрьских выборах, это зависит не только от их усилий и успехов в суде. Это зависит от мнения Джо Шмо о качестве своей жизни. И все. И кто-то будет голосовать по идеологическим причинам, а кто-то будет голосовать по экономическим причинам. И все. И ты ничего с этим... Что ты с этим сделаешь? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну хорошо, я теперь... И еще, значит, теперь это противостояние начнется с китайцами. Причем не простое, а военное. Что мы тогда будем делать? Что мы тогда будем делать? И вот в следующем часе я бы очень хотел услышать ваше мнение по этому вопросу. Пока я хочу бросить в аудиторию призыв. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Кони Антоновна. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. И не забывайте ссылаться на меня. Говорите, доктор, нас к вам прислал Ермолинец. Сделайте, как вы ему сделали. Между прочим, я должен сказать, что я как ярый физкультурник постоянно вынужден к нему обращаться с проблемами своими, спортивными травмами. И он мне прекрасно помогает. Еще раз, даже по телефону. Но у вас более счастливая ситуация. Вы можете прийти и повидаться с ним лично. Еще раз, телефон 718-934-8484. Живите без боли. Сейчас новости.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Нас слушают 1,5 миллиона слушателей. Каждый день в 19 штатах, Канаде и по всему миру. Самый широкий охват аудитории, самые актуальные темы, самый большой выбор программ на любой вкус. И самое лучшее время для вашей рекламы. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И я бы сейчас хотел бы послушать ваше мнение. Как нам выйти из этой иранской ситуации? Следует выходить, не следует? Как поступить нашему Рыжику? И телефон в студии прежний. 718-303-9090. Теперь я хотел бы, пока вы набираете этот номер, я бы хотел задать вопрос для нашего антинаучного вопроса общественного мнения. Значит, поддерживаете ли вы продолжение военного давления на Иран? Нашего военного давления. Потому что, ну, Израиль, американо-израильского давления на Иран. Значит, если вы поддерживаете, то набирайте номер 888-222-1131. Если нет, вы не поддерживаете, тогда набирайте номер 888-222-1132. Значит, ну, если вы не поддерживаете, то понятно, как могут развиваться эти события. Значит, мы должны признать, что или объявить свою победу в очередной раз и сказать, что если они там будут по-прежнему что-то под землей делать с ураном, то мы вернемся. И на этом все дело завершить. И если вы поддерживаете, то надо понимать, что вот эта вот самая знаменитая ось зла, как у нас ее называют, это Иран, Китай, Россия, ну и туда, наверное, можно записать еще Северную Корею, но они пока что ведут себя тихо. Но тем не менее, вот эта вот ось зла, у нее, между прочим, есть другое название в мировой журналистике, ее еще называют осью сопротивления, это интересно. И вот эта ось, вы там выберете сами нужное прилагательное, и эта ось зла будет не на нашей стороне, она будет действовать против нас. И, между прочим, она уже действует против нас. Вот мы видим шаг Китая, который сказал своим кораблям вперед из песни. Мы не признаем эту блокаду, она незаконная, как и война, это незаконная. И мы слышали, у меня нет подтвержденных данных, но мы слышали из нескольких источников, что Россия предоставляет спутниковую развединформацию для Ирана. Точно так же, как мы предоставляем эту информацию для Украины. Отсюда такая точность попадания. Такие дела. И вот, значит, вопрос. Мы, нельзя ни в коем случае забывать, что у нас тут еще есть свой Конгресс, который всегда, всегда будет голосовать против Трампа, что бы он ни предложил. То есть вот этот у нас есть такой набор факторов. И, значит, продолжаю вопрос. Если вы поддерживаете давление на Иран, военное давление, набирается номер 888-222-1131. Если вы считаете, что надо это делать, объявить победу и всю эту свернуть кампанию, то набирайте номер 888-222-1132. Ну и телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, доброе утро.
1: Доброе.
2: Честно сказать, возмущен до глубины души.
1: Чем же?
2: Возмущен в общем. Я обычно средний американец. Ну, приблизительно такой, как вы. Приехал там, бог знает когда. Сижу себе тихо, спокойно. Ни за кого особенно не голосую, воюю. Ну, только за Трампа, естественно. И вот вчера почувствовал себя полностью оплеванным. Полностью оплеванным. Мы потратили дикое количество денег. Мы держим это, мы держим то. Мы идем на такие затраты и эдакие. И вдруг окажется, мы достигли всех результатов. А каких результатов мы достигли? Зачем тогда все это нужно было? В чем суть? Я возмущен, я говорю, до глубины души. Если это
1: не хорошо, хорошо. И ваше возмущение мне понятно. Сейчас много народу возмущено. Но вы мне объясните, а какой выход? Каким вы видите выход из этой ситуации? Возмущение – это одно. Нам нужен выход.
2: Объясню. Я считал, что до тех пор, в связи с тем, что Иран не идет вообще ни на какие наши условия, и вообще, по-моему, они себя считают выигравшими, я бы разбомбил все, что можно было, и ушел. Вот это все, что я бы сделал. И забыл про Иран надолго. Вот так бы сделал. Но... Я не заходил бы, конечно, с территории. Менять правительство – последнее дело. Вот и все.
1: А погодите, это мне нравится этот подход. А что значит разбомбил все, что там можно разбомбить? Это вы что имеете в виду? Что мы еще не разбомбили?
2: Именно коммуникации, объекты промышленные. Все вот то, на чем страна держится. Опустил бы действительно этот каменный век, если они не понимают нормальные отношения. И ушел. Вот что бы сделал я.
1: Послушайте, ну хорошо, одну секунду. У меня к вам вопрос.
2: Давайте.
1: Дело в том, что вот то, что вы говорите, это я слышал это не только от вас, но меня всегда вот во всех этих ситуациях давайте им разбубим, давайте их отправим в каменный век. Но я вам должен сказать, что когда в некоторых местах нашей планеты еще был каменный век, реально у них уже была цивилизация с письменностью, то есть это цивилизация реальная. Вы знаете, как я, и она, наверное, да, одна из старейших, если не старейшая, тысячи лет. Они, Китай. На их фоне, там, например, русская цивилизация, которая тысячи лет, она кажется молодая, но это цивилизация. Да, но это цивилизация, тем не менее. Значит, и разбомбим их в каменный век. Но там масса простых людей, вот таких, как вы и я. Они как-то приспособились там жить, они живут, у них дети есть. Давайте их разбомбим. То есть, допустим, мы им разбомбим, у них основа их экономики – это нефть, мы все знаем. Давайте им подожжем эти их все поля нефтяные, уничтожим все колодцы. И, а что с этими людьми будут? Что будет с этим? О них мы должны подумать или не обязательно?
2: Есть другой подход к этому. А что нам тогда делать? Зачем мы это все делали? Значит, мы были непродуманно туда зашли. Это первое. Во-вторых, но они же представляют угрозу для нас. Вся страна.
1: Простые люди, нас, простые люди, которые детей в школу отправляют, они представляют угрозу для нас.
2: И вместе с тем надо что-то решать.
1: Ну, надо что-то решать, это общие такие заявления общего характера. Ну, хорошо, окей, я вас понял. То есть ваша позиция сводится к тому, чтобы разбомбить нахрен все, что там есть, и повернуться, хлопнуть дверью и уйти. И оставить их там, чтобы они под обломками продолжали обогащать свой уран.
2: У меня изменилась моя позиция раньше. Я был такой, как вы, то есть о том, о чем вы сейчас говорите, а сейчас я понял, что это не работает. Так что вот
1: это
2: моя
1: работает. Это не работает. Ну хорошо. Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо.
1: Будьте здоровы. Звоните почаще. Так, следующий выступающий. Доброе утро в эфире. Мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Судя по вашим выступлениям, в 40-м году вы были против войны с Германией.
1: В 41-м.
3: Ну, в 41-м. В Америке не вступала в войну с Германией. Германия представляла еще меньшую угрозу, чем Иран в то время.
1: Ну хорошо, мы здесь не обсуждаем мою позицию. Мы обсуждаем здесь вопрос, как нам сейчас выйти из той ситуации, в которой мы оказались. Вот это мой вопрос. А моя позиция несущественна.
3: Победить Иран. Так, как победили нацистскую Германию.
1: Ну хорошо, а вы мне скажите, каким образом мы будем сейчас выходить из ситуации с Китаем? Вот китайские танкеры пойдут через Ормузский пролив, и мы будем их останавливать, и как на это отреагирует Китай?
3: Это ваше предположение. Пока этого нет.
1: Пока этого нет, но китайское министерство торговли дало распоряжение своим транспортным компаниям игнорировать нашу блокаду. Ну что значит пока этого нет? Но оно завтра будет.
3: Посмотрим. А может, не будет.
1: Может, не будет, я с вами согласен. Ну, окей, хорошо. То есть ваша позиция мне понятна. Я и такое тоже видел и слышал. Я понимаю эту позицию. Мы должны их додавить. Вот есть такое выражение. Мы должны их додавить. Но мы должны понимать, кого мы додавливаем, потому что с одной стороны мы например, додавили Венесуэлу с такой скоростью, что просто дух захватило. Но это немножко другая страна, 90 миллионов населения, армия гигантская, действующая армия, научные потенциал там какой-никакой есть, между прочим, если они делают баллистические ракеты, которые попадают туда, куда они должны попадать. Это производство, между прочим, не маленькое. Если они на протяжении значительного, долгого времени снабжали российскую армию своими дронами. И я не знаю, сейчас они пользуются этими шахедами, не пользуются, они уже свое открыли производство. Но это представьте себе степень производства, которая производила эти дроны и отправляла их в Россию. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я считаю, что речь о войне с Ираном не идет не про освобождение Ирана, народа Ирана от власти Айатолл, как Венесуэля нанесла освобождение народа Венесуэлы от власти вот этой вот социалистической банды и режима. Да, ну не важно, как вы его назовете. Речь идет о...
1: Я его предпочитаю называть так, как он сам себя называет. Мадуро.
4: Да, Мадуро. Мадуро, ну, не важно, речь идет о режиме. Мадуро – это человек. Значит, речь идет о контроле и уничтожении фактически инфраструктуры, которая, сыпинг инфраструктуры, которая отсчитывает до 80-90% энергетические нужды Китая. И с этой точки зрения то, что происходит сейчас в Иране, в общем-то, нам очень выгодно. Даже те тяготы, которые испытывает Европа, они нам на руку. Во-первых, Европа будет закупать придорого все это теперь в Соединенных Штатах. А во-вторых, это также поможет индустриализации Соединенных Штатов, потому что очень хорошие технологически развитые индустриальные компании Европы переедут к нам. То есть эта ситуация, в общем-то, она отвечает...
1: Что-то у нас и порвалось. Глеб, наберите нас еще разок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Еще разочек, и уже надо начинать самому выступать. Окей, что-то не получилось. Окей. По поводу, вот Глеб говорит, нам это на руку. Но когда мы говорим «нам это на руку», я хочу уточнить смысл этого местоимения. Нам это кому? Нам с вами? Мне, Глебу, Анатолию, который звонил, еще кому-то. Это им на руку? Это нам на руку? Или это кому-то другому на руку? В этом проблема. Мы постоянно вот сталкиваемся с тем, что мы неправильно понимаем смысл этих местоимений. Мы, Америка, нам. Нам кому нам? Мы, Америка, это кто именно? Потому что у нас здесь есть люди, которые зарабатывают деньги на войне, и есть люди, которые гибнут на войне. Вот я, кого я имею в виду сейчас, ну, например, наши какие-то военнослужащие, молодые ребята, они, значит, записались на военную службу, их там, значит, обучили где-то здесь у нас, Paris Island или еще где-нибудь, отправили туда за океан, они там на этих базах находятся, и на эту базу прилетает иранская ракета, и эти ребята гибнут вообще ни за копейку, ни за что. Они никого даже не защищали там, они просто там были. А кто-то зарабатывает на этой войне большие деньги. Ну, это так повелось. Ну, поэтому когда я говорю «мы», я считаю, что мы должны 10 раз подумать перед тем, как сказать «мы». У нас есть «мы», и у нас есть военно-промышленный комплекс. У нас есть «мы», и у нас есть наши нефтегазовые компании. И где проходит эта граница между нами, это вы сами для себя решите. Теперь, в то время, когда я понимаю, нам это выгодно, и я так понимаю, что вот эта вся предшествующая политика Трампа, если вы помните, это лозунг «Drill, baby, drill», «бури-бури», и понятно, что мы можем выбросить на... Я почти уверен в том, что мы можем компенсировать на мировом рынке нехватку арабской нефти, который идет от стран Персидского залива, от стран ОПЕК. Мы, Россия, мы можем компенсировать эту недостачу в 20%. Но каким это последствиям приведет в мире? Кто-то об этом думает? Вот я вам рекомендую, если вы смотрите новости, не наши новости, посмотрите какие-нибудь другие. BBC, например. У нас доступ к BBC есть через любой кабельный канал. Они там висят бесплатно. Их apps. Вы посмотрите на эти дикие очереди, которые сейчас, например, на бензин в Японии. Потому что Япония, она, я боюсь соврать, но, по-моему, она на 90% снабжается иранской нефтью. Значит, их энергетика на 90% зависима от иранской нефти. Ну хорошо, как с этим быть? У них там сегодня авария. При этом они наши союзники. Мы об этом должны подумать, и мы не должны об этом подумать. Они же наши союзники. Они нам там военную помощь могут оказывать. У нас с ними есть какие-то экономические, торговые отношения. Мы об них должны подумать. У них там очереди стоят по 5 кварталов, чтобы заправить машину. Ну, естественно, цена на бензин выросла. То же самое, ну не совсем то же самое, но мы знаем, как тяжело сейчас приходится нашим союзникам по НАТО. Я, кстати, вчера услышал замечательное слово «НАТО-стан». Значит, как приходится нашим союзникам из НАТО-стана сейчас, потому что они, у них колоссальная зависимость от нефти, которую они получают от ОПЕК, и при этом они сами себе отрезали доступ к российской нефти и газу. Ну, если не считать умных из Венгрии. Но все остальные там крепко страдают от этого. Но это все наши союзники. Мы о них можем подумать или нет? Я понимаю, когда мы говорим, нам это выгодно. Мы будем больше продавать свои нефти. Ну хорошо, а нашим друзьям? У нас же что всегда? Это наши друзья, мы должны им помочь. Израиль, это наш друг, мы должны им помочь. То есть мы этим друзьям мы помогаем, а этим друзьям мы не помогаем, потому что ну вот так сложились обстоятельства. И я, в общем-то, вот нам звонил Анатолий, если я не ошибаюсь, который сказал, что он сначала был как я, а потом он стал, опять же, как я, только поменял свою позицию. То я таких людей понимаю, потому что они не видят выхода из этой ситуации. И его как бы нет сегодня. И я это многократно повторял и повторю еще раз, потому что тут вот звонит один из моих слушателей, и говорит, у вас позиция точно такая же, и вы представьте свою позицию в войне России с нацистской Германией в 1941 году. Я не могу себе представить такую ситуацию по одной простой причине. Иран на нас не нападал. Они воюют с нашими союзниками, они портят им жизнь, мы знаем как, 100%. Но Иран на нас не нападал 21 июня 1941 года. Поэтому это сравнивать эти ситуации совершенно недопустимо. Это просто ну, смешно. Яблоки с апельсинами. Это из этой же области. При этом масса людей, которые располагают развединформацией, они подчеркивают, что Иран для нас не представлял никакой угрозы. И, естественно, отсюда мое понимание этой ситуации. Я был против этой войны. Я был против нее. Сейчас, когда мы в нее влезли, я считаю, что Трамп должен выйти из нее как-то достойно. Но желательно, чтобы он из нее вышел. И опять же, я не могу не помнить о том, сколько там десятков тысяч людей поубивали, когда эти несчастные иранцы, вдохновленные трамповскими призывами, вышли на улицу, где их просто расстреливали. А сколько людей арестовали, пытают, убивают в тюрьмах. Этого даже счету не поддается. Мы этих цифр не знаем. И вот это вот один из феноменов американского сознания. Я первое, когда я его вычислил, увидел впервые, я не мог прийти в себя, как это все происходит. Нас не волнуют никакие жертвы за океаном. Просто они для нас не существуют. Мы сконцентрированы только на себе. Это ж наш национальный эгоцентризм. То есть, если у нас где-то какой-то уголовник, который перелез через забор на мексиканской границе, или под забором пролез, или перешел вброд Рио-Гранде, и здесь он кого-то у нас убил, то об этом говорит вся страна. Значит, в Ираке погибло порядка миллиона человек. Who cares? Сейчас в Иране десятки тысяч людей погибли. Who cares? Это далеко, мы их не видим. Мы этого запаха трупного не чувствуем. Горит, ну, хрен с ним, горит. Кого здесь волнуют в Америке, кроме моих слушателей, понятно, потому что среди них много выходцев с Украины, но кого здесь в Америке волнует то, что там 10 или 15 миллионов беженцев, которые рассеялись по всему миру, и немерено сколько, никто точно не знает, но я слышал из нескольких источников, более миллиона убитых на фронте. То, что они там в Киеве говорят вслух, это, слушайте, надо к этому, не будьте наивными, не относитесь к этим цифрам серьезно. Я, например, слышал это от полковника Дагласа Макгрегора, бывшего советника по национальной безопасности Трампа. Он одновременно является активным комментатором, я от него слышал эту цифру, более миллиона убитых. Но я как-то ему больше доверяю, чем пропагандистам из Киева. А сколько покалеченных? А экономика разрушена. Кого здесь, в Америке, это волнует, кроме тех людей, которые, кроме выходцев из Советского, из бывшего Советского Союза, особенно из Украины? Нас это волнует. Американцев? Нет. Но я вам скажу, я вижу по звонкам, что и наших людей, выходцев с Украины, с нашим опытом понимания войны, нас не очень сильно волнует то, что происходит в Иране, сколько там поубивали. То, что у них разрушена экономика, то, что у них наверняка начнутся те же проблемы в конечном итоге, которые начались в Украине. То есть это бегство, бедствие, это т.д. и т.п. Окей, помните об этом. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашим разговорам. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
6: Билеты на сайте.
7: Театр.com.
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах. Второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли в деле. Вчера состоялись два матча. Один в восточной конференции, другой в западной. Восточный Баффало Сейберс играли с Монреаль Канадиенс. Это была первая игра серии, игравшие дома. Баффало выиграла со счетом 4-2. Второй матч в серии. Золотые рыцари из Лас-Вегаса играли дома на своей поляне с Анахайм Дакс. Первую игру выиграли золотые рыцари. Вчера утки из Анахайма победили 3-1. Сравняли счет в серии 1-1. Кубок Ларри О'Брайена. Второй раунд. Никербокеры играли второй матч серии с Филадельфия 76ers. Первый матч, я напомню, Никербокеры легко победили с преимуществом, если не изменяет память, что-то около 40 очков. Вчера ситуация была несколько другая, хотя Никс выиграли, но Филадельфия играла без центрового, травмированного центрового Дели Эдлида. Тем не менее, филадельфийцы хорошо сражались, но были вынуждены сложить оружие. Счет 108-102. Счет серии 2-0. Команды переезжают. О, Филадельфия 76ers. Команда названа в честь Декларации независимости, которая была принята в Филадельфии 250 лет назад. Окей, что случится на баскетбольных полянах, посмотрим. Команда Сан-Антонио Спёрс играла второй матч дома с Миннесотой. Первый матч Сан-Антонио неожиданно проиграли в этой серии. Вчера они легко взяли реванш. 103-95 плюс 38. Счет серии 1-1. Мы с вами на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат в главных бейсбольных лигах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Одна играла дома, другая в гостях. Та, что играла дома, это Янкис, потерпела поражение. Техас Рейнджерс выиграли со счетом 6-1. Метрополитен сыграли в Денвере, выиграли Рокетс со счетом 10-5. Команда Тампа Бэй, которая преследует Янкис, на востоке американцев.